0: тебя в хозяйстве до войны. Небось, одна земляная жаба под порогом жила, и то, небось, голоду подыхала. Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах.
1: Выпрямившись, санитар снисходительно смотрит на Звягинцева. Плотно сжав веки, тот утыкается лицом в подушку. Среди керосинок висит электрическая лампочка. Сначала неуверенно, потом все более ярко она начинает светиться. Санитар и еще один работник медсанбата выносят Звягинцева на носилках. Тот лежит ничком, на укрывающей спину белой ткани проступили кровавые пятна. В палатке с белыми стенами и потолком Звягинцев лежит под яркой электрической лампочкой. Над ним склоняется высокий доктор в закрывающей лицо повязке.
2: Придется потерпеть, браток.
1: Доктор быстрым движением крепит зажим на краю раны.
0: Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте. А то это на вас только понадейся.
2: Ну, раз больше терпел солдат, то это и совсем.
1: На краю раны уже висит несколько зажимов. Звягинцев сжимает подушку.
2: Должен вытерпеть. А лишнего ничего не отрежем. Не беспокойся. Нам твоего не надо.
1: На лице и обнаженных плечах Звягинцева выступил пот.
0: Господи, Боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы голых мужиков не видели, что ли? Ничего во мне особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем, не всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И я тоже самый не бык-производитель с этой выставки.
1: Женщина-ассистент глядит на Звягинцева с сочувствием.
3: Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело.
0: Да,
3: Лежите и не разговаривайте.
1: В палатке проводится еще несколько операций.
3: Удивительно недисциплинированный вы боец.
0: Вы бы, товарищ доктор, за халатов не вижу вашего ранга. Спиртику приказали мне вовнутрь раздать.
2: Терпи, терпи, гвардеец. Тебе же лучше будет.
0: Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали. Ну что вы скупитесь на лекарства?
2: Что? Неужто очень больно? Терпеть-то можно.
1: Доктору Марли промокают лоб. В тазу у его ног лежит несколько окровавленных тряпок.
2: Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть. Так в чем же дело? Характер у тебя скверный. Или что?
0: А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут извиняюсь. Не то, что зашипишь, а и по собачьи заавкаешь с подвывом.
2: Очень больно.
0: Не больно, а щекотно.
1: Звягинцева бьет крупная дрожь.
0: А я с детства щекотки боюсь.
1: Говоря, доктор ни на мгновение не останавливает движение своих рук.
0: Поэтому и не вытерпливаю.
1: Склонившись ниже к ране, запускает в нее пинцет. Женщина-врач с состраданием смотрит на уткнувшегося в подушку Звягинцева. Поглаживает рукой в резиновой перчатке его кисть. Подняв глаза, задумчиво смотрит вдаль. На лбу блестят капли пота. Из палатки выходит санитар в круглых очках. Покачав головой, закуривает. делает несколько жадных затяжек, постоянно оглядываясь на палатку. Отбросив самокрутку, возвращается внутрь. Лежащего ничком Звягинцева с перебинтованной спиной несут на носилках. Он поднял правую руку.
0: Не желаю быть в этом учреждении. Чёртова ноги. У меня нервы не выдерживают. Давай куда хочешь, только не сюда. На фронт. Давай обратно на фронт. А тут не согласен. Сапоги куда дели? Неси сюда. Я их под голову положу. Так они будут сохранней. До чужих сапогов тут много охотников. Нет, ты сначала заслужи их. Ты у них походи возле смерти. А изрезать всякий дурак сумеет. Господи, Боже мой, как мне больно. Лопахин, Лопахин, как мне больно.
1: Сжав край подушки, утыкается в нее лицом. Окруженный под леском луг. На нем пасется длинноногий гнедой жеребенок. Красноармейцы на проселочной дороге, идущей вдоль луга.
4: Ночевать будем здесь.
5: Рано становиться на ночевку. Перекурим, отдохнем малость, и к заходу солнца притопаем в штаб дивизии. Слышь, старшина!
6: Целый день не жрали. Там хоть к комендантскому котлу подвалимся.
4: А ну, прекратить разговорчики, обсуждения! С голодными босяками не могу же я являться к полковнику. Ясно и понятно. Встанем на ночлег. И чтобы у меня к ночи все было чин по чину. Рванье намундировали и зашить, заштопать. У кого обувка в жалостном виде, привести в порядок. Оружие, само собой, до зеркального состояния.
1: Сняв пилотку, Поприщенко поглаживает седые волосы. Копытовский склонился над круглым колодцем. Рядом на журавле покачивается цилиндрическое ведро. Лопахин жадно пьет из небольшой плошки. Вода струйками стекает на грудь. Взяв ППШ и ружье, Копытовский отходит от колодца.
7: Залатал бы штаны, Сашка. Ходишь, как святой в раю. Срамом отсвечиваешь.
1: Штаны Копытовского рваные на бедрах.
8: Тут поневоле сделаешься святым. Даже еще хуже.
1: Одарив Лопахина снисходительной улыбкой, Копытовский идет дальше. Лопахин склоняется над колодцем.
4: Товарищ председатель.
1: За столом.
4: Ты ж бывший фронтовик, а понятия не берешь наше положение. Рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина.
9: Не могу. Сказано, не могу.
4: Так нам же много не надо, товарищ председатель.
1: У председателя?
9: Ну, не могу, товарищ старшина.
1: Пустой левый рукав гимнастерки заткнут за пояс.
8: Что-то они не договорятся никак. Иди, Лопахин, старику на выручку.
4: А ты пиши накладную. А там что-нибудь найдем, а?
9: Я тебе русским языком говорю. Ничего у меня в кладовой, кроме мышей, нет.
4: Так,
9: а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай. Я не девка. Да и нога у меня на просьбу нечувствительная. Она на протезе.
1: Председатель встает, пересекает комнату. Правая нога не гнется.
9: Пошли.
1: У кучки пшена.
8: Тут ее всего 3 кг. Или около этого.
4: Ребята ж голодные до смерти. Прямо безвыходное положение.
1: Поприщенко оперся руками о дверной косяк в здании с потрескавшейся побелкой. Лопахин опустил задумчивый взгляд.
7: А ты, главное, не робей, Поприщенко. Положись во всем на меня. Сейчас все организуем.
4: А что ты придумал? Может, какую беззаконную пакость?
7: Нет, все будет согласно закону, даю честное слово. В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои. А уж поскольку они мне до этого давно расшатаны, готов пострадать заради товарищей.
4: Да ты говори толком, не ворочь мне голову.
7: А вот сейчас увидишь. Товарищ председатель, на минутку.
1: Хлопает председателя по плечу.
7: Слушай, парень, ты с войска, я с тобой буду говорить на чистоту. Кормиться нам чем-нибудь надо? Так?
9: Так.
7: Ты продуктами помочь не можешь, так?
9: Так.
7: Тогда помоги в другом деле.
9: В каком?
7: Есть в твоем колхозе вдова или солдатка зажиточная?
9: Ну как же не быть? Есть. Наш колхоз не из бедных.
7: Вот останови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. То, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так более-менее на женщину похожа, понял?
9: И чтобы не старше 70 лет.
7: 70, браток, многовато. Желательно, конечно, помоложе. А?
9: Понял.
1: Председатель уходит.
7: Разрешите действовать, старшина?
4: Действуй, только... Что-то я сомневаюсь, подведешь ты нас, Лопахин.
7: Я подведу?
4: Да очень просто даже подведешь. Это как же надо услужить бабе, чтобы она ни на одного на 27 душ харчей отпустила? Тут, шахтер, я бы сказал, трудиться надо. О-о-о.
7: А я с трудами не посчитаюсь.
8: Я возвращаюсь.
4: Ну-ну.
1: Под навесом. Копытовский в трусах подбивает подошву сапог. Рядом сидит Некрасов.
6: Тот у меня похуже.
1: Копытовский держит в губах несколько березовых гвоздиков. Некрасов подшивает штаны, зубами перекусывает нитку.
6: Давай, Сашка, хлястик тебе. На трусы пришью. А штаны сожжем. А?
10: Братва! Хозяйка идет!
1: Все поворачивают головы ко входу во двор. Один из солдат, присвистнув, поднимается. Копытовский перекатывает гвоздики губами.
4: Вот это да!
1: Лопахин стоит за спиной Поприщенко. С серьезным видом складывает руки на груди. Во двор входит высокая статная женщина. Правильные черты строгого лица, темные волосы под фиолетовой косынкой, выступающая вперед большая грудь. Идет высоко, подняв подбородок.
4: Вот и радуйся теперь. Скушали на жданку. Все пропало.
1: Женщина входит в хату.
4: Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не учиняет, сукин сын.
8: Чего ты психуешь?
4: Как это чего? Да ты протри глаза, Лопахин. Погляди на нее хорошенько. Тоже не женщина, а памятник.
8: Типичная женщина. В юбке. И при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина.
4: Да на нее смотреть страшно. До войны в Москве на сельхозвыставке видела такую. Стоит перед входом каменная баба на манер памятника. Так вот это не хуже ее.
8: Ну и что?
4: А Тоша мелковатый твой рост по ей, ясно?
8: До седых волос ты дожил, старшина. А не знаешь того, что знает любая женщина.
4: Чего же я не знаю, дозволь спросить.
8: А то, что мелкая блоха, злей кусает.
1: Лопахин направляет ремень, на скулах ходят желваки. Степенной походкой идет к хате. Поднявшись на пару ступенек, оборачивается к Поприщенко. Задумчиво постукивает по пуговице на гимнастерке.
8: Ты древнюю историю когда-нибудь изучал, старшина?
4: Да приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была. Вроде бы ни к чему. А что?
8: Жил в старину один полководец, Александр Македонский. Так вот у него, как потом и у другого полководца римского, Юлио Цезаря, был лозунг. Пришел, увидел, победил.
1: Сойдя со ступенек, направляется к куче чурок.
8: Я придерживаюсь этого лозунга.
1: Снимает ремень, поплевав на руки, берется за топор.
8: И рост этой гражданки меня ничуть не пугает. Разрешите действовать, товарищ старшина?
4: А ну, конечно, действуй. По случаю безвыходного положения я не возражаю. Только одно скажу, шахтер, не помрешь ты своей смертью.
8: Все будет в порядке.
1: Раскалывает стоящую на пне чурку. Держа топор одной рукой, колет чурку на небольшие поленья, придерживая ее за край. Стоя у изгороди, женщина спокойно смотрит на старания Лопахина. Закончив с одной чуркой, он ставит на пень другую. Женщина стоит у плетня с ситом в руках. Склонив голову, смотрит на Лопахина с улыбкой.
8: Это ж надо, сколько они вас здесь наворотили.
1: Около коровника. Закатав штаны по колено, босой Лопахин собирает лопатой навоз в кучу. Женщина наблюдает за ним с легкой загадочной улыбкой.
8: Ну, Наталья Степановна.
1: Под навесом.
11: А у вас, товарищ старшина, наблюдательный пункт подходящий. Прям как у генерала.
4: Молчи, щеня. Человек для нашей же пользы старается, а ты гавкаешь.
12: Петр Федотович, подайте мне ведра.
1: Приняв ведра, женщина идет в дом. Лопахин следует за ней. Перед его носом захлопывается дверь. Прислоняется к белой стене.
8: Я возвращаю ваш портрет. Наталья Степановна, так я пойду к Атуха. К овечечкам.
1: Некрасов и старшина неотрывно наблюдают за Лопахиным. Лопахин входит во двор с коромыслом. Босые ноги черные до середины голени.
8: Дармоеды! Отощали?
6: Клюет.
4: Парень он геройский. А рост? Ну что же рост? Недаром говорят, что мал клоп да вонючий. Геройством берете, как все равно этот самый полководец. Ты древнюю историю изучал когда-нибудь, Некрасов?
13: Чего не знаю, того не знаю. Хвалиться не буду.
4: Напрасно не учил Некрасов, напрасно. Вот, к примеру, в старину был такой знаменитейший полководец Александр... Вот чертова память. Александр...
13: Суворов?
4: Да никакой не Суворов, а той. А, Александр Македонского. О, какая его фамилия, хай ему сто чертил. Так вот уж первая заповедь у него насчет противника была такая. Пришел, увидел и наследил. А наследит собачий сын, бывало так, что противник после этого лет сто чихает, никак не опомнится.
13: Какой же он нации-то был?
4: Он-то?
13: Да.
4: Александр этот? Да. А у него своя нация была.
13: Как это своя?
4: А вот так, собственная нация и шабаш.
1: Темнеет. Лопахин в белой нательной рубахе с самокруткой в руке прохаживается по длинному крыльцу вдоль открытых окон. Заглядывает в хату. Наталья Степановна снимает фартук, сложив, кладет его на табурет. Поправляя блузу, подходит к окну. Присев на перила, Лопахин демонстративно смотрит вдаль. Закрыв створки, Наталья Степановна задергивает шторы, подходит к узкой железной кровати.
14: Тут главное маскировка и тишина. Если не спишь от голода, то делай вид, что спишь.
8: Да какая тут маскировка, когда в животе бурчит, что на улице, наверное, слышно. Живоглоты, куркули проклятые. Бойца и не покормить, это как, а? Тут, наверное, колхоз из одних бывших кулаков.
1: Несколько красноармейцев лежат на полу горницы. Лопахин курит.
4: Лопахин, не спишь?
9: Нет.
4: Смотри, не усни.
9: Не беспокойся.
4: Тебе бы сейчас для храбрости грамм 200 водки. Да где его чертову батьки достанешь?
9: Обойдусь и без этого зелья.
4: Пошел, что ли?
9: А чего время терять?
1: Осторожно ступая босыми ногами, Лопахин перешагивает через спящих на полу красноармейцев. К нему обращается лежащий на печи боец.
9: Удачи тебе, Лопахин.
1: Горница слабо освещается керосиновой лампой. Оправив белую нательную рубашку, Лопахин, крадучись, проходит в соседнюю комнату.

0: Красноармейцы садятся. Покачиваясь и пятясь спиной вперед, в горницу входит Лопахин. Прикладывает ладонь к левой стороне лица.
1: Александр Македонский, мелкая блоха. Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим.
0: Старшина одевается.
1: Вы тут поспокойней. Я скоро вернусь.
0: Укрывшись одеялом с головой, Лопахин лег рядом с Копытовским. Лицо того серьезно. Утро. На дворе расстелена скатерть. На ней сало, яйца, каравай хлеба, жареная курятина, запеченная рыба, овощи свежие и соленые. Над костром большой чан. Наталья Степановна снимает пенку половником. Из хаты выходит Лопахин, под левым глазом фиолетовый синяк.
2: Да какая же он блоха, он Александр Македонский.
3: Он покоритель народов и гроза женщин.
4: И такого покорителя только понадейся, с голоду подох.
0: Смотря на умывающихся у колодца солдат, Наталья Степановна улыбается. Поплевав на расческу, Лопахин проводит ею по волосам. Непринужденной походкой проходит за спиной Натальи Степановны. Та пробует из половника. На дворе также еще несколько женщин. Помахивая полотенцем и уперев руку в бок, Лопахин обходит Наталью Степановну.
5: Доброе утречко, Наталья Степановна.
6: Здравствуйте.
0: Та виновато опускает взгляд.
6: Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все.
5: Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское.
0: Наталья Степановна тяжело дышит.
6: То, что и оно. Что все в женихах ходите. По-вашему, так выходит. Если муж в армии, значит, жена подлюка, да?
5: Тихо-тихо. Зачем так? Зачем?
0: Подходит Копытовский.
6: Ну, ты пришлось кулаками доказывать, какие мы есть.
0: Заглядывает в чан.
5: Сашка, а?
0: Отходит.
5: Мой второй номер.
6: Этот?
5: Ага.
0: Наталья Степановна грустно улыбается.
5: Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все же скажите, какой же ваш муженек-то? Какой он рост из себя?
6: А? Да такой же, как и вы, Петр Федотович. Только трошки потушисти.
5: Обижали вы ее, наверное. В зятьях он у вас был.
6: Не-не-не. Мы с ним жили душа в душу. Он у меня работящий, смирный. Теперь в госпитале на излечении.
0: Смотрит вдаль, переводит вопросительный взгляд на Лопахина.
6: Может, на поправку домой пустят?
5: Пустят. Обязательно пустят.
0: Опустив взгляд, Лопахин утвердительно кивает. Посмотрев на чан, поднимает глаза.
5: Это по какому случаю, Наталья Степановна? У вас такой завтрак готовится на всю нашу брашку. Я что-то не понимаю.
6: Да чего ж тут и понимать-то? Ночью ваш старшой, рыженький такой старичок, пошел к нашему председателю. Все им рассказал. Как вы жестоко сражались. Ну, лежу уже. Наш тут на рассвете. Чуть это не рысью к моему дому. Поспешает. Промашка получилась, Наталья. Промашка. Не бегунцы они никакие. А герои.
5: Да ну, герои.
6: Так мы ж вам все отдадим. Лишь бы только немцы сюда не допустили. Да и правду сказать. Сколько же можно отступать?
0: Наталья Степановна жестикулирует. В глазах блестят слезы.
6: А ну ж уже и упереться пора. Извините, конечно, за черствое слово, но прямо срамотно глядеть на вас.
0: Прикладывает к лицу белый передник.
5: Выходит, Наталья Степановна, что не тот ключик мы подбирали к вашему замочку.
6: Да, выходит, что так.
5: Ну, ничего. Ничего!
0: Лопахин нервно потирает шею.
7: Это называется «Я возвращаю ваш портрет». Что-то не везет мне на любовь в последнее время.
0: Уходит. Наталья Степановна смеется. По щекам скатываются слезы. Наклонив голову, смотрит вслед Лопахину. Остатки полка на берегу. По полю вдоль реки движутся солдаты и техника.
1: Новенькая дивизия. Видал, какие? Сейчас иголочки все мстить.
0: Справа от них перемещаются танки Т-34. Над башнями, высовываясь по пояс, возвышаются одетые в черную форму и шлемофоны фигуры.
8: Нарядные черти. Ну, прямо как на параде. Так, конечно, можно воевать. А побывали в таком переплете, как мы вчера? Сразу полиняли женихи.
0: В гущу вышагивающих солдат бежит Лопахин. Около дерева спиной к приближающемуся Лопахину стоит Стрельцов.
9: Михала!
0: Напротив него стоят двое солдат.
9: Николай, Стрельцов!
0: Один из них, тронув Стрельцова за локоть, кивает на Лопахина.
9: Откуда ты, чертушка? Дружище, откуда ты взялся? Я тебе ору, ору, а ты молчишь.
0: Обнимаются.
9: Петь!
0: Голова Стрельцова подрагивает.
9: Да. И... Ой.
0: Руки трясутся.
9: Рад ты просто не поймешь. Давай и сядем, Петя.
0: Идут к дереву. Стрельцов положил руку Лопахину на плечо. Сев, Стрельцов кладет рядом ППШ. Лопахин остается стоять.
9: Трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу.
5: Ты же глухой, Коля.
0: Лопахин опустился перед Стрельцовым на корточки. Тот роняет дрожащую голову на руку. Ободряюще похлопывает Лопахина. Грустно сведя брови и качая головой, Лопахин смотрит на Стрельцова. Тот неловко улыбается. Достает из нагрудного кармана гимнастерки небольшой блокнот и карандаш. Протягивает Лопахину.
7: Зачем же ты из медсамбата-то? Ой, елки!
0: Спохватившись, Лопахин пишет.
7: Зачем удрал?
9: Значит, удрал. Ушел.
7: Так за каким же чертом-то? Тебе же... Ах, Коля, Коля. Тебе же, дураку, лечиться надо.
0: Сильно вдавливая карандаш в восклицательный знак после слов «лечиться надо», ломает грифель.
9: Как же это за каким... Кровь из ушей перестал идти. Чего ради я там валялся бы?
0: Стрельцов достает складной нож.
9: Волк был очень...
0: Затачивает карандаш.
9: В тяжелом положении.
0: Руки сильно дрожат.
9: Вас оставалось немного. И потом я просто не мог там оставаться. Понял.
0: Лопахин садится на землю рядом со Стрельцовым.
9: Как же я мог и прийти? Вот, я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому. Верно, Петя?
7: Верно, верно.
5: А ты, Бог. А глухарь ты, глухарь.
0: Стрельцов сглатывает. На его лбу блестят крупные капли пота. Остатки полка на вершине холма. У одного из солдат на плече знамя в чехле.
9: Я страшно
10: рад, что снова с вами.
0: Обведя всех взглядом, Стрельцов широко улыбается, поправляет пилотку. У подножья холма движутся сотни единиц военной техники. Марширует пехота.
11: К Сталинграду.
0: Некоторые пушки перевозятся шестерками лошадей. Некоторые прицеплены к грузовикам.
12: Знамя расчехлить.
0: Боец, держащий знамя, медленно его разворачивает, вращая древко. На алом стяге нет ни пятнышка. Под навершием золотого цвета веревочные кисти. По краю знамени идет золотого цвета бахрома. В левом верхнем углу стяга, вписанные в пятиконечную звезду, серп и молот. Остатки полка выстроились в шеренгу. Перед ними стоит мужчина с четырьмя прямоугольниками подполковника на петлицах. Его голова перевязана. Повязка также закрывает левый глаз. На бинтах проступило розоватое пятно. Серьезные взгляды бойцов обращены на подполковника.
13: Солдаты. Солдаты. Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо вам. Спасибо. Победа будет за нами.

0: мы принесем знамя нашей великой армии освободительницы в Берлин.
1: Лопахин переглядывается со Стрельцовым.
2: Слышишь?
1: У того на правом ухе запеклась тонкая струйка крови. Опустившись на одно колено перед знаменем, подполковник покачивается, опирается рукой о землю. Распрямившись, берется за край развивающегося на ветру знамени, прикладывает его к губам. Лица красноармейцев застыли в благоговейной неподвижности. Лишь голова Николая Стрельцова немного подрагивает. Над уходящей горизонту степью колышется золотого цвета ковыль.
2: Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков. Михаил Шолохов.
1: На фоне цвета знамени появляется белый титр. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОСФильм.
3: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Путь к победе. Хроника Великой Отечественной войны. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. Контрнаступление советских войск 5-6 декабря стало вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои. В конце ноября-начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва-Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли. Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. Инициатива действий стала переходить на сторону советских войск. К этому времени советское командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, включавшие в том числе сибирские и дальневосточные дивизии. На рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель – нанести поражение всей группе армий «Центр». 5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт, командующий генерал-полковник Иван Конев. 6 декабря – Западный фронт, командующий генерал армии Георгий Жуков. И правое крыло Юго-Западного фронта, командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко. Также в операции участвовал вновь созданный Брянский фронт, командующий генерал-полковник Яков Черевиченко. Контрнаступление развивалось так успешно, что уже 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте.

под горою. И вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое.

мне часто снятся все ребята. Друзья мои, к военных дней землянка наша в три наката.

не важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой.

Небо милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.

«Путь к победе». Хроника Великой Отечественной войны. Начало блокады Ленинграда. 8 сентября исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. В этот день, в 1941 году, немецко-фашистские войска окончательно отрезали город на Неве от всей страны. Наступление фашистских войск на Ленинград началось спустя полтора месяца после начала Великой Отечественной, 10 июля 1941 года. В август

0: Враг уже был на подступах к городу, а к концу лета перерезал железнодорожные пути, связывающие северную столицу с остальной частью СССР. 8 сентября сухопутное сообщение также было разорвано. Этот день стал начальной точкой отсчета блокады. Как свидетельствуют официальные документы тех лет, высшее руководство вермахта приказало окружить Ленинград плотным кольцом, не наступать на город силами пехоты, не выдвигать требований о капитуляции и пресекать любую попытку мирного населения выйти из кольца. Применение оружия разрешалось в том числе по отношению к женщинам и детям. Сам же город было велено постоянно атаковать с воздуха, чтобы уничтожить его инфраструктуру, а заодно и попавших под обстрел жителей. Ситуацию усугубили ранняя холодная зима и полный выход из строя всех коммуникаций. Люди остались без еды, воды и отопления. В итоге вся летопись блокады Ленинграда – это история мучительного выживания. Всю блокаду в Ленинграде не прекращались обстрелы и массовый голод, но истощенные жители продолжали вести образ жизни, максимально приближенный к привычному. Они ходили на работу, трудились на заводах, занимались хозяйством, отправляли детей в школы, в которых не прекращались занятия. Поразительно, но в условиях страшных лишений силами ленинградцев в городе был налажен выпуск оборонной продукции. Шел ремонт танков и вооружения. Деревянные здания разбирались на топливо. Работали не только взрослые, но и подростки. Блокада длилась 871 день. Из более чем 3 миллионов жителей, погибшими от голода, по разным данным числится от 600 тысяч до 1 миллиона человек. В годы блокады Ленинграда произошло уникальное событие. Впервые в истории Отечественной армии в действующие войска были призваны незрячие люди. Город подвергался постоянным вражеским налетам. Бомбежки разрушали здания, склады и фабрики, уносили сотни жизней. Вражеской авиации противостояла Ленинградская армия противовоздушной обороны. Для обнаружения нацистских самолетов на подлете к городу использовались разные средства. Новинкой воздушной разведки были комплексы «Прожзвук». Поисковая система состояла из прожектора, звукоулавливателя и поста управления, объединенных синхронной передачей. После испытаний прожзвука в реальных боевых условиях быстро выяснилось, что главным звеном системы был слухач, оператор звукоулавливателя. Успех работы комплекса зависел от человека. Обычным красноармейцам не всегда удавалось вовремя услышать приближающегося противника. Тогда кто-то из офицеров вспомнил повесть Владимира Короленко «Слепой музыкант» и предложил попробовать в качестве слухачей незрячих людей. К 1942 году в городе оставалось около 300 незрячих. Многие работали в учебно-производственных мастерских ВОЗ. Музыканты же выступали в составе концертных бригад. Когда Ленинградская армия ПВО объявила о наборе слухачей, заявления подали практически все. Для службы был проведен строжайший отсев. Выбирали не только кандидатов с лучшим слухом, но и с крепким здоровьем, способных выдержать многочасовые боевые дежурства. В итоге были отобраны 20 кандидатов. Их отправили на специальное обучение. Было недостаточно услышать звук. Нужно было его правильно распознать, определив, где находятся самолеты противника. В расчет звукоулавливателя входили двое бойцов, один из которых был зрячим. Он медленно поворачивал трубы в разные стороны, а слухач следил за звуками неба. Во время работы слухачи снимали свои шапки-ушанки и надевали специальные шлемы, почти закрывающие лицо. Часто дежурства велись в условиях артобстрела. Приближение врага определяли сквозь шум канонады. Несмотря на трудности, незрячие бойцы продемонстрировали прекрасные результаты. Уже через несколько месяцев слухачи не только обнаруживали вражескую авиацию, но и определяли расстояние, высоту полета и тип самолета. К тому моменту, когда бомбардировщики достигали города, ПВО было уже готово. Нередко встречный огонь заставлял врага развернуться и улететь. Исторические материалы о слухачах хранятся в Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
3: Черный фон экрана. В центре возникает небольшая белая статуэтка, сидящая на подставке девочки. Вокруг нее надпись «Кинокомпания СТВ». Затемнение. В центре экрана возникают и исчезают эмблемы и надписи. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Экран становится светлым. В центре возникают и растворяются надписи темными буквами. Производство кинокомпании СТВ по мотивам произведений Василия Быкова «Дожить до рассвета» и «Фронтовая страница». Действующие лица и исполнители. Лейтенант Горчаков Антон Левин, капитан Румянцев Степан Румянцев, сержант Кох Сергей Байков, рядовой Завальный Евгений Мендус, деревенский мужик Василий Андреев, полковник Вячеслав Дергачев, а также другие актеры. В фильме Евгения Эпштейна. На фоне светлого неба верхушки деревьев зимнего леса, пурга. В центре экрана красные письменные буквы названия фильма. «Лейтенант». Панорама зимнего леса. Между высоких темных елей земля, покрытая снегом. Вдалеке крестьянские избы. Надпись «Декабрь 1941 года». Изба. Сутулый пожилой мужчина, накрытый лоскутным одеялом, мешает в печке кочергой горящие угли. Прислоняет кочергу к белой стене печки. Открывается дверь с улицы. Входит молодой военный.
4: Хлопай дверь скорее. И так щелей хватает.
3: Садится на табуретку у печки.
4: Чего ты такой взъерошенный?
5: За лыжами ходил.
3: Ставит винтовку к стене.
5: 15 километров до Полежнева отмахал.
3: Смотрит в окно.
5: Дотянули. Смотри, как метет. Уже ноябрь кончился.
4: Да уж, метет.
3: Огонь в открытой топке печки. Напряженное выражение лица старика в очках. Военные в телогрейке ходят по избе.
5: Так, винтовок 8 штук. Один ППШ.
4: Есть 8 штук, один ППШ.
5: Маскалаты.
4: Есть маскалаты, 9 штук.
5: Сволочи. 2 недели не хотели мне их выдавать. Им, видите ли, не было подписи главного начальника на накладной. Так, взрывчатка.
4: Есть взрывчатка.
5: И Бигфордов шнур 10 метров.
4: 9,5.
5: Ладно, пойдет. Так, что еще?
3: Военный закрывает лицо ладонями.
5: Ну вот, вроде и все.
3: Улыбается.
4: А вот перед
3: день филисты сарай.
4: Пропали. Ой, господи, что говорить? У нас все было хорошее. Все было хорошее. Она нас всегда подвела. Молодец. А, любить надо животных. А еще мы бушли чудо. Сейчас покурю.
3: На сене лежат несколько одетых по-зимнему советских солдат с оружием. В шапках-ушанках и белых маск-халатах. Двое курят. Молодой солдат забинтовывает винтовку. Улица.
5: Переходить будем здесь.
6: Опасно это, командир. Больно уж путь открытый.
5: Именно. Поэтому нас здесь меньше всего ждут.
6: Ну, потерпеть бы хотя бы пару часов. А вот снежок разойдется. Со снежком-то куда легче было бы идти.
5: Пару часов, старшина? Да вы что? База и так была в 30 километрах. А стало 60. И это всего за неделю, а вы пару часов.
6: И все-таки, командир.
5: Все. Спорить не будем, стройте людей.
3: Молодой военный внимательно смотрит на пожилого солдата. Тот по снегу идет к сараю, отодвигает и отбрасывает приставленную дощатую дверь. Входит в сарай.
7: Подъем! Выходи строиться! И ничего не забывать! Возвращаться не будем!
3: 7 солдат поднимаются со своих мест. Улица. Из сарая по очереди выходят солдаты. Держа забинтованные винтовки, надевают их на плечо, подходят к стенке сарая, возле которой стоят несколько пар лыж. Солдаты разбирают лыжи, строятся вдоль стены. Одна пара лыж стоит, воткнутая в снег, возле молодого военного, следящего за солдатами. Из сарая выходит пожилой солдат, за ним еще один, помоложе. Молодой военный смотрит вдаль. В бледном небе над лесом темно-серые облака, растянувшиеся вдоль линии горизонта. Сквозь них просачивается розовый свет. Пожилой солдат с усами, взяв лыжи, поскальзывается и падает.
7: Коробков! Связать не мог как следует, да? Дай сюда!
5: Коробков, а вы вообще как, на лыжах-то ходите?
8: Я? Да так, ходил когда-то.
9: Ты чего там копаешься, завалил?
10: А ну, вылезай!
11: Да я ложку никак не могу найти.
10: Это что еще за ложка? А ну, стой, строй!
12: Да он ее в сарае оставил, растяпа. Всю ночь, как лошадь на гребешке шуршал.
7: Ты чего? Тещина блины притопал?
10: Нет, товарищ старшина. Он вообще со свининкой решил побаловаться в дороге похлебать.
11: Чего вы смеетесь?
3: Панорама лиц смеющихся солдат.
13: Лучше кухню полевую с собой прихватил.
10: Отставить смех.
3: Пожилой солдат перед строем.
10: Равняйсь.
3: Солдаты поворачивают головы вправо.
10: Смирно! Товарищ лейтенант!
14: Вольно!
13: Вольно!
14: Итак, товарищи бойцы, в нашем с вами распоряжении 48 часов. Ну, час-другой на проход боевых порядков противника. За это время нам предстоит с вами отмахать 60 километров. Кто не способен на это, говорите сразу. Просто потом будет некуда отправить. Ну?
3: Лейтенант и пожилой солдат смотрят на бойцов.
14: Да не боитесь вы. Немцы по воскресеньям не воюют, у них выходной.
10: Сынок, а зачем тогда идем?
14: Слушай, Трухан, это что за обращение такое, сынок? Ты вот что, папаша, я тебе во внуки гожусь. А ты мне, сынок. Теперь сообрази, я тебе кто?
10: Это я, ради уважения, товарищ лейтенант.
14: А, товарищ лейтенант, говоришь? В гости идем. А зачем и почему, об этом потом. Итак, последний раз спрашиваю, кто болен?
3: Панорама лиц солдат, вертикально держащих лыжи.
14: Никто? Значит, все здоровы. Кто на лыжах ходить не умеет?
3: Грустное лицо молодого солдата.
14: Тогда все. Лешко, вы за мной? Старшина замыкающий.
3: Вид издалека. Из-за темного угла сарая слева направо по снегу к лесу идут друг за другом с лыжами под мышками, закинув за плечи винтовки, 9 солдат в белых куртках с капюшонами и белых штанах. Пригнувшись, держа лыжи и винтовки, они бегут по вырытой в земле длинной траншее, мимо солдат в касках, сидящих там.
14: Лейтенант Иван Горчаков, веду группу на задание.
15: Мне вас докладывали, лейтенант.
14: Тихо там.
15: Пока спокойно. Бери не вправо, а бери левее. Счастливо.
3: Молодой лейтенант Горчаков со своими солдатами выбираются из траншеи и ползут друг за другом по снегу. Редкий березняк с обгоревшими верхушками. Солдаты ползут по снегу среди деревьев, таща за собой лыжи и винтовки. Впереди лейтенант. Он останавливается, оглядывается. К нему подползает солдат.
14: Ползут.
16: Ползут. Только Трухан совсем сдал.
3: Солдат ползет дальше, вперед. Лейтенант поворачивается в обратную сторону, ползет, поправляя на плече винтовку. Подползает к пожилому солдату Трухану, лежащему на снегу лицом вниз.
14: В чем дело?
16: Да вот, спасел вас. Ничего не надо. Скоро наложишься.
14: Жив, шевели, жив.
3: Трухан на четвереньках быстро ползет вперед. Мимо лейтенанта по-пластунски проползают другие солдаты. Лейтенант внимательно смотрит на них. Тяжело и медленно ползет пожилой.
16: Что случилось?
14: Кто стучал в хвосте?
16: Стучал? Не слышал.
14: Надо слушать, старшина. Сейчас переходы, что мне не звука. Ага.
3: Лейтенант поворачивается и быстро ползет на четвереньках вперед мимо двигающихся на снегу по-пластунски солдат. Нагоняет ползущего Трухана, кладет ему руку на спину.
14: Изо всех сил, Трухан, понял? Изо всех сил. Ага.
3: Трухан ползет дальше. Лейтенант Горчаков на четвереньках ползет быстрее, становясь во главе. Лесной овраг, покрытый снегом. Лейтенант, держа лыжи на животе, первым скатывается вниз среди голых деревьев и кустарников. Ползет по снегу вперед. За ним скатываются с горки и ползут все остальные. Лейтенант, лежа на снегу, оглядывается на солдат. Последний, держа лыжи, скатывается с горы. Солдаты, держа лыжи, ползут по снегу за лейтенантом. Останавливаются. Лежат в ряд на подъеме за врага. Смотрят вверх. Один из них ест снег. Лейтенант приставляет глазам бинокль. Вид из окуляров бинокля. На черном фоне два больших светлых круга, соединенных друг с другом. Панорама в бинокле движется справа налево. Это лейтенант Горчаков смотрит в окуляры, держа бинокль у глаз, поворачиваясь справа налево. Среди деревьев два покосившихся сарая, несколько изб, треугольные крыши, которые покрыты снегом. Еще левее – снежное поле перед темным лесом. Панорама возвращается немного вправо, останавливается. За кадром голос лейтенанта и старшины.
8: Так, тут их окоп вроде кончается. От него до деревни 500 метров. Сюда и сунемся.
16: А может, дальше по реке пойдем?
8: Тихо. А вдруг не промерзло где? И сколько мы там ее из Вильны выползать будем? Нельзя.
3: Снежное поле. Справа избы и деревянные постройки, крыши которых покрыты снегом. За ними темный лес, тянущийся влево. По полю к лесу в левую сторону ползут 9 солдат в белых одеждах. По очереди показано 3 с трудом ползущих друг за другом солдат, волокущих с собой светлые деревянные лыжи. Вдали среди темных изб сарай с выбитым окном. 3 следующих, с трудом передвигающихся по-пластунски друг за другом солдат. У них обмороженные, напряженные потные лица. Один из них на ходу вскидывает руку, пытаясь поправить на спине ремень, неудобно торчащий из забинтованной винтовки. Вся цепочка солдат на снегу замирает. Они поднимают головы, оглядываясь по сторонам. Солдаты друг за другом быстро ползут к лесу. Из темного окна сарая видны маленькие вспышки автоматной очереди. Солдаты уползают с обстреливаемого места. На снежном поле остается лежать на боку, поджав ноги, 1 солдат. Лейтенант.
16: Коробкова ранила, похоже. Трухан, забирайте раненого и идите назад. Нельзя, Трухан. Он наш единственный сапер. Тогда Завальный. Забирайте раненого и возвращайтесь.
3: Лицо молодого солдата Завального.
16: Забирайте раненого и назад, сказал.
3: Чуть помедлив, Завальный поворачивается и ползет по открытому снежному полю к раненому. Из окна сарая строчит пулемет. Солдаты лежат в укрытии. Лейтенант вынимает из планшета карту, смотрит на старшину.
16: Старшина, держи карту, если что, поведешь группу.
17: Что, товарищ лейтенант?
16: Держи, тебе говорят. А я попробую пулемет снять.
17: Нет, так не годится. Может быть, кого другого?
16: Кого другого? А я потом себе всю жизнь не прощу, что на глазах у всех пулемета немецкого испугался.
3: Старшина прячет карту за пазуху.
16: Лешко, за мной.
3: Лейтенант и Лешко поворачиваются в обратную сторону. Перед ними вздымается снег от падающих пуль.
17: Товарищ лейтенант, немцы перевели огонь на Коробкова и Завального.
3: Из окна сарая строчит пулемет. Лейтенант поднимает голову, другие солдаты тоже.
16: За мной!
3: Горчаков хватает лыжи, вскакивает, в глубоком снегу по колено изо всех сил пытается бежать вглубь леса. Другие солдаты, подхватив свои лыжи, тоже вскакивают и устремляются за ним. В открытом снежном поле Завальный лежа пытается тащить раненого. Фашист строчит из автомата через разбитое окно сарая. Завальный замирает. Дуло стреляющего из окна автомата. Завальный и Коробков неподвижно лежат на снегу. Солдаты во главе с лейтенантом, держа лыжи, цепочкой пробираются среди невысоких темных елок по снежному лесу. Густой молодой ельник. Солдаты падают в изнеможении в снег на небольшой поляне. Постепенно поднимают головы. Лейтенант первым садится на снегу, смотрит по сторонам.
16: Кто стрелял? Кто стрелял, спрашиваю? Выстрелил, Трухан.
18: Я выстрелил.
16: Почему?
18: Да вот на предохранитель не поставил.
3: Солдаты поднимаются, окружают Трухана. Лейтенант направляет на него дуло.
16: Вообще когда-нибудь оружие-то в руках держали?
18: Ну, вообще-то нет. Я горным инженером работал.
16: Подозревателем.
18: Горы взрывал.
16: Горы взрывал. Вы понимаете, что вы наделали?
19: Да ни хрена он не понимает. Зачем было брать такого?
16: Да за такое дело вот кокну вас к чертовой матери.
18: Ладно, командир. Потом мы с ним потолкуем.
16: Я еще разберусь с тобой.
18: Попался, ну я вышли.
16: Ладно, все.
5: На лыжи все. Трухан, вы за мной и не отставать.
3: Солдаты расходятся, ставят лыжи на снег, одевают их на ноги. Берут в руки лыжные палки, выстраиваются в шеренгу друг за другом. Движутся по хвойному лесу, скользя на лыжах среди укрытых снегом деревьев. Впереди идет лейтенант Горчаков.

0: Лейтенант замедляет шаги. За ним неумело, переставляя палки по снегу, старается не отставать пожилой трухан. Горчаков останавливается, переводя дух.
1: Ну что, перекур? Товарищ командир.
2: Вот тяна, вы что здесь делаете, Гаджибеков?
1: Да вот, сапер. Надоело на пятки наступать. Уже позылки дрожат.
2: Отставить отдых. Втягивайтесь, втягивайтесь, потом легче будет.
0: Переходят покрытую снегом узкую мелкую речку. Один из солдат ступает на тонкий лед, проваливается ногами в воду. Лейтенант помогает ему выбраться. Другой солдат опускает связанные вместе лыжи вертикально в речку и, держась за них, перепрыгивает на противоположный снежный берег. Лицо пожилого солдата трухана. Он тяжело дышит, полулежа на снегу.
2: Все, на лыжи.
0: Лейтенант бросает лыжи на снег, одевает их на ноги. Едет, переставляя лыжные палки впереди солдат. Сквозь изображение проступает и проявляется новый кадр. Грязная дорога, по которой едут серые стальные танки с нарисованными немецкими крестами. Надпись внизу по центру экрана. Месяцем ранее. На фоне темно-серого дымчатого неба неровный контур верхушек деревьев сплошного черного леса. На фоне неба и дальнего леса черный мужской силуэт в пилотке и шинели. Человек смотрит по сторонам. Переходит мелкую речку, отражаясь в воде. Темный хвойный лес. Высокие стволы сосен. Человек в пилотке и шинели идет по лесу спиной к зрителю. За ним в отдалении бежит серый волк. Человек оглядывается. Это лейтенант Горчаков. Волк быстро бежит среди елок. Горчаков идет в глубину леса. Волк мягко ступает по земле, внимательно следя за лейтенантом. Касаясь стволов деревьев, Горчаков, пошатываясь, идет все дальше в лес. Зверь бежит следом. Лейтенант останавливается, держась за ствол дерева, переводя дух. Снова идет, с трудом переставляя ноги, выходит на опушку, усыпанную светло-зеленой хвоей. В его сознании деревья перед ним начинают кружиться. Лейтенант спотыкается о бревно, падает, лежит неподвижно. Вид сверху. Лейтенант с закрытыми глазами лежит на боку. Затемнение. День. Военные фуражки.
3: Чего ему со спирту? Крок бы ему каких-нибудь дать.
4: Погоди, нельзя ему пока. Вредно это.
0: Убирает от губ лейтенанта фляжку.
3: Гляди, командир. Очухался малец.
4: Поосторожнее, теперь два командира у тебя. Лейтенант все-таки.
3: Да ну тебе.
0: Солдат закуривает.
4: Давай, давай, подымайся. Рано помирать пока, выход искать надо.
0: Лейтенант открывает глаза, медленно садится, держа свою фляжку. Возле него небольшой костер. На бревнах рядом сидят солдат в шинели и пилотке и военный в кожанке и фуражке. На перекладине над костром висит маленький котелок. Двое незнакомцев, прикурив папиросы от головешек костра, смотрят на лейтенанта.
5: Товарищ командир, разрешите обратиться?
0: Лейтенант смотрит на человека в фуражке.
4: Да запросто. Обращайся, если есть чем.
5: Наши-то далеко отошли?
4: Далеко. Немец к Москве рвется.
0: Второй солдат молча курит. Пламя костра. Военной фуражке. Выдыхая дым от папироса, смотрит на лейтенанта.
4: Тебя как звать-то?
5: Иван. Иван Горчаков. Командир 5-й роты 257-го мотострелкового полка.
4: Капитан Румянцев. Это мой товарищ сержант Кох. Сам-то давно бедствуешь?
5: Да вот 17-го. Как тогда? Смяли под Косачевым.
4: А дальше?
5: А дальше не помню. Плутал тут по лесам. Думал, хоть на какую-нибудь часть набреду, а кругом одни немцы. Потом провал. Спасибо вам, товарищ командир. Если бы не вы,
4: ничего.
5: Я бы...
4: Дальше вместе пойдем. На-ка, вот поешь. Тебе можно теперь.
0: Вытаскивает из кармана хлеб.
5: А вы, товарищ командир?
4: Ешь, ешь. Все равно какую-то пищу теперь искать надо. Информация брожится. Сами уж какую неделю здесь бродим. Глушь.
0: Лейтенант ест кусочек черного хлеба. Голубой туман среди деревьев. Утро. По лесу едет деревенская телега, накрытая сеном, запряженная одной лошадью. В телеге сидит пожилой мужчина в шапке-ушанке и серой телогрейке. Правит лошадью.
4: Куда прешь-то?
6: Понятно, что вот она, рожа звериная.
0: Капитан-лейтенант и сержант с винтовкой окружают телегу. Капитан Румянцев внимательно смотрит на шевелящееся сено в телеге.
4: Смотри-ка, сержант. Не говорит, куда едет.
7: Сейчас я его убью. Что за мужик пошел? Пока в пузо стволом не ткнешь, слова не выдавишь.
4: Тебя спрашиваю, откуда едешь?
6: С Васькова еду я.
7: Слышь, командир, а может, давай его кухнем?
8: Не стреляйте, товарищи.
6: Не стреляйте. Свои мы. Свои.
4: Опустите оружие. Кто такие? Откуда?
8: Из 3-й мотострелковой дивизии, товарищ капитан. Вот в деревню зашли, а утром глаза продрали немцы. Вот мужик помог.
6: Да, вылез. Товарищ начальник, немцы объявились. На машинах расхозяйничались. Машины все груженные, с ящиками.
4: А куда ехали, знаешь?
6: Туда, все в лесок. Там усадьба у нас барская.
4: Далеко отсюда?
6: 3 км.
4: Ясно. Как фамилия?
8: Рядовой Захарка.
4: Твоя?
8: Рядовой Завальный.
4: Оружие есть?
8: Да.
4: Вылазь с телеги, с нами пойдете.
7: А с этим что будем делать? Может, хоть лошаденку его возьмем?
6: О, нет. Мне на Анна. Дети малые.
4: Чего они на фронте? Дети малые.
6: У меня белый билет. По здоровью.
4: Ладно. Давай дергай отсюда.
6: Но! Но, милая!
0: Быстро уезжает.
5: Что там, а? Товарищ командир, как думаете? Боеприпасы, горючее, может, химия?
7: А может, с продовольствием?
4: А может, и с продовольствием.
0: Впятером смотрят вслед телеги. Снова зимний лес. Солдаты идут на лыжах, быстро падают в снег. Из-за редких деревьев видны избы. Из окна одной из них идет стрельба. Лейтенант лежит на снегу, держась за ногу. Солдаты замирают, глядя в сторону, откуда ведется автоматная очередь.
9: Трухан, взрывчатку снимай, а то взлетим к чертовой матери.
0: Стрельба из окна избы. Автоматная очередь из окна. Трухан вздрагивает, падает лицом в снег. Лежащий рядом лейтенант поднимает голову, смотрит на него, придвигается ближе, переворачивает его на спину, начинает развязывать тесемки белого маскировочного капюшона. Рядом в снег втыкаются пули. Лейтенант замирает. Разрывает на трухане ткань маскировочной куртки. В снег влетают пули. Лейтенант замирает.
9: За мной!
0: Вскакивает, схватив винтовку и лыжи. Трухан неподвижно лежит на снегу, лицом вниз. Лейтенанты и солдаты, увязая в снегу, бегут к лесу. День. Хвойная чаща. С неба летят крупные хлопья снега. Увязая в снегу, с трудом передвигая ноги, держа лыжи, солдат тащит за собой на ремнях труп в белом маскировочном костюме. Садится в снегу. Снова встает, идет. Опушка леса. Один солдат сидит на снегу, другой, держа в руке лыжные палки, медленно проходит мимо. Лейтенант, хромая, подходит к березе, прислоняется к ней спиной. Скидывает с шапки ушанки капюшон маскировочной куртки. Закатывает белую маскировочную штанину и заматывает бинт поверх окровавленной брючины выше колена. Морщится от боли. Завязывает узел на повязке, опускает маскировочную штанину. Выпрямляется. Прислоняется затылком к стволу березы. Смотрит вверх. Голые ветки верхушек деревьев на фоне бело-голубого безоблачного неба. Двое солдат, держась за ремень, тащат волоком по снегу неподвижного раненого. Один из солдат держит под мышкой две пары лыж. Сугробы. Лейтенант одергивает куртку, поправляет шапку, поворачивается, прихрамывая, отходит от березы. Один из солдат, закрыв глаза, сидит прислоненный к дереву. Второй бинтует ему живот поверх гимнастерки.
9: Что, жив?
0: Подходит лейтенант.
10: Жив, жив. Только плохой. В живот его ранил.
0: Лицо раненого. Еловые ветки на снегу. Лейтенант и старшина ломают ветки, кидают их вниз. Лейтенант тянет на себя еловую лампу, отламывает от нее ветки, кидает в снег. Старшина ломает ветки от елки напротив, бросает вниз. Лейтенант и старшина идут по сугробам, неся еловый лапник. лейтенант впереди, старшина за ним. Солдат Лешко, сидящий возле раненого, смотрит на них. Лейтенант и старшина связывают ремнями лыжи.
10: Так что, лейтенант, так и потащим его?
5: Потащим.
10: Так далеко ли мы так уйдем?
0: Поперек лыж лежат толстые голые ветки. Их накрывают еловым лапником. Лейтенант и старшина стелят сверху брезент. Вчетвером переносят раненого на самодельные сани. Укладывают его, накрывают брезентом, завязывают веревки брезента. День – лес. Солдаты везут раненого по лесу. Среди деревьев идут на лыжах друг за другом. Меняясь, тащат сани по снегу. Идут по открытому пространству. Вязнут в глубоком снегу. Поднимаются, останавливаются, поправляют раненого на санях.
9: Как он там?
10: Дышит еще. Лейтенант, не дотащим его. Давай его здесь, лапником прикроем. На обратном пути пойдем, заберем.
9: А вдруг немцы? Это что же получается? Нам жить, а ему погибать. Нет. Значит, пока он жив, мы будем для него делать все то же самое, что делали бы для себя. Понятно? И это приказ.
11: Так-то оно так, командир. Знать, что не зря тащили его.
9: А что, устал?
11: Сейчас вот здесь растянусь. Воды дальше, что ли бы.
0: Лейтенант откручивает крышку на фляжке. Подает старшине, тот отпивает.
9: Лучше?
11: Вроде бы.
9: Давай ментовку сюда. Давай, давай.
11: Не стоит маяться, командир. Я сам как-нибудь уж.
0: Солдаты идут по лесу. Тянут за собой на двух ремнях еловые сани с лежащим на них раненым, завернутым в брезент. Скользят на лыжах по открытому заснеженному полю. Вдалеке небольшой одинокий темный стог сена. Солдаты приближаются к стогу. Устало валятся на снег. Сидят, прислонившись к стогу. Лейтенант тяжело дышит, уткнувшись лицом в сено. В его сознании возникает воспоминание. Осень, старая барская усадьба, окруженная высокими деревьями с ветками без листвы. Вокруг дома немцы натягивают колючую проволоку. Голоса за кадром. Капитан Румянцев и лейтенант Горчаков.
12: Ну что там, товарищ командир? База немецкая.
0: Капитан и лейтенант лежат рядом на земле. По очереди смотрят в бинокль.
12: Погоди, дай-ка сюда.
9: Товарищ капитан, смотри.
12: Видишь там?
9: Даже колючку натяги.
0: Вид из бинокля. Пленные разматывают с катушки колючую проволоку. За ними следят немецкие солдаты и офицеры.
12: Заряд протащим под проволокой. Вон к тому штабелю. Видишь?
9: Ага.
12: Устроим им фейерверк. Дай гляну.
0: Капитан смотрит в бинокль. Вид из окуляров. Полный молодой немец в каске что-то объясняет седому немецкому офицеру в фуражке, показывая пальцем вокруг. Немолодой пленный советский солдат в пилотке и гимнастерке без ремня прибивает к березе гвоздь.
12: А что с часовыми? Часового по-хорошему снять бы надо. Но если объект большой, всех не снимешь. Поэтому притаимся пока. А там уж как повезет.
0: Вид из окуляров. Пленный натягивает колючую проволоку. В окопе солдат в пилотке стучит другого по каске, улыбается.
13: Ты чё, Харёк, каску одел?
8: А что мне ещё с ней делать? Да ну тебя, я ещё пожить хочу. Сейчас немцы как бахнут, а у тебя вон каска на заднице висит.
7: План, конечно, хороший. Только может, ну её, эту базу.
12: Как-то ну? Это же склад немецкий, снарядов полно. Рванём, не с чем немцам к Москве идти будет. Сделаем и будем к своим выходить.
7: А малец этот тоже с нами пойдет. Зеленый ведь еще.
12: Лейтенант? Так он училище закончил. Да и дожил как-то до сих пор. Справимся. Да и подумай, сержант. Тоже взорвет так, как не мы. Мы же с тобой хоть и в окружении, солдаты Красной Армии.
7: Как скажешь, командир.
0: Румянцев, тронув Коха за плечо, отходит от дерева.
10: Ну что, лейтенант, много еще?
0: Зима. Солдаты у стога сена.
9: Немного. Немного спешить только надо.
10: Ну, ясно. Тогда потопали.
9: Да, надо идти.
0: Лейтенант, привалившись к стогу, тяжело дышит. Лешко встает на ноги, поправляет шапку и капюшон.
11: А ну встать! Встать, Сэм!
0: Солдаты начинают подниматься.
11: А тебе что? Особого приглашения нужно? Потехин!
14: Что это с вами? Не могу я. То есть как это не могу?
15: Не могу.
14: Оставьте меня. Да ты что, шутишь?
11: Да не шутит он, а придуривается. А ну вставай! Ты слыхал? Встать! А ну встать, я сказал!
14: Оставить, Лешко, стой!
11: Что теперь? Нянька-то с ним.
14: Так, Батихин, пару глотков.
0: Лейтенант откручивает крышку на фляжке, подносит ее к губам молодого солдата Потехина. Тот с закрытыми глазами пьет из горлышка. Лейтенант убирает фляжку.
14: Вот так. Ну, ну вот хорошо. Давай, давай сюда винтовку.
0: Надевает на себя его винтовку.
14: А вещмешок возьмет сержант. Лешко, заберите у батя вещмешок.
0: Старшина смотрит на лейтенанта, поправляет шапку. Лейтенант и Лешко, медленно передвигаясь на лыжах, тащат за ремни сани с раненым. Остальные бойцы идут на лыжах следом, втыкая палки в снег. Лейтенант и Лешко скатываются со снежной горки. Следом катятся сани с раненым. Лейтенант и Лешко падают в снег. Бойцы съезжают по склону за ними. Тоже падают. Вид сверху. Солдаты лежат на снегу, образовав пятиконечную звезду. Лейтенант поднимает голову, смотрит на солдат.
14: На наблюдателя. Зябкин, вы.
0: Молодой солдат Зябкин медленно поднимается, карабкается вверх по склону горы, помогая себе руками, оставляя за собой глубокие следы в снегу. Ложится на живот на вершине горы. Лейтенант, тяжело дыша, смотрит на него снизу. Снова воспоминания лейтенанта. Осенняя ночь. Капитан Румянцев и Горчаков лежат рядом на животе на земле и внимательно вглядываются в темноту. Среди деревьев шагающие ноги немцев в сапогах. Над ними серая шинель.
12: Кох лопатку взял.
0: Кох молча кивает. Капитан Румянцев ползет по-пластунски вперед. Сержант Кох и лейтенант за ним. Останавливаются перед колючей проволокой. Ноги шагающего немца в шинели. Лицо капитана Румянцева в полутьме. Падает снег. Румянцев, Кох и Горчаков снова ползут вперед. Два немца несут дрова. Кох и Румянцев ставят ветку-распорку под колючей проволокой. Она поднимается. Кох пролезает под проволокой. Лейтенант проползает в отверстие вслед за Кохом. Оборачивается. Позади два немца.
14: Немцы!
0: Румянцев вскакивает, стреляет в упор в одного из немцев. Тот падает. Второй немец валится на снег и полулежа стреляет в Румянцева из автомата. Раненый капитан падает, стреляет в лежащего немца. Тот опрокидывается на спину. Кох ползет к поленнице дров, прячется за нее. Выбегает, бьет нового немца саперной лопаткой по каске. Тот падает. Грудь Коха пробивает автоматная очередь нового немца. Лейтенант, лежа на снегу, стреляет в немца из пистолета. Тот падает. Лейтенант тащит Румянцева.
12: Брось меня, лейтенант. Хана мне все равно.
14: Нет. Все хорошо будет, выберемся.
0: Горчаков оттаскивает Румянцева от забора с колючей проволокой. В окопе видны каски. Пригнувшись, бегут два бойца. Ложатся между двумя холмиками. Вытащив винтовки, солдаты прицеливаются. Два немца бегут к деревянной смотровой вышке. Лезут наверх по лестнице, включают там прожектор. Свет прожектора с вышки прорезает темноту. Лес. Сквозь ветки деревьев светит луч прожектора. Вдалеке лейтенант тащит на спине Румянцева. Луч прожектора освещает их. С вышки начинается стрельба. Капитан оборачивается, смотрит на свет. Куртку на спине Румянцева пробивает автоматная очередь. Лейтенант с Румянцевым на спине падает под дерево. Два наших солдата в укрытии. Один перезаряжает ружье, стреляет. Второй солдат откатывается от освещенного места в окоп. Лейтенант поднимается, держа Румянцева на спине. Лейтенант, пригнувшись, несет Румянцева. С вышки стреляет немецкий автоматчик. Один солдат в укрытии стреляет из винтовки. На него светит прожектор. Второй солдат выглядывает из-за кочки, поправляет каску на голове. Стрелявший солдат вздрагивает и падает, уронив винтовку. Лежит неподвижно. Второй солдат снова прячется. Утро. Зимний лес. Лейтенант тащит на спине капитана. Его догоняет по склону вниз и сбивает в снег прятавшийся солдат в каске.
14: Товарищ командир, выбрались же, товарищ командир!
0: Лейтенант трясет Румянцева.
14: Товарищ командир!
0: Солдат смотрит на лейтенанта.
14: Товарищ командир, ну выбрались же! А, товарищ командир!
0: Капитан неподвижно лежит на снегу.
15: Товарищ командир! Товарищ командир!
0: Лейтенант плачет, сидя на коленях возле мертвого капитана. Вытирает лицо ладонью. Достает из внутреннего кармана куртки Румянцева гранату. Солдат кидается за ним, хватает за сапог.
14: Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Стойте! Товарищ лейтенант!
0: Лейтенант останавливается.
14: Товарищ лейтенант, нам уходить надо.
5: И все равно я взорву.
14: Нам с вами сперва пробраться надо.
0: Солдат надевает каску. Тяжело дыша, стоит за спиной лейтенанта. Падает крупный снег. Горчаков, помедлив, засовывает гранату за пазуху. Поворачивается к солдату.
5: Да, ты прав. Надо уходить. Но сперва похороним командира.
14: А вдруг погоню?
5: Ничего, мы на ногах.
0: Достает из вещмешка брезент. Расстилает его на земле.
14: Немцы же везде. Уходить нам надо, товарищ лейтенант.
5: Дольше болтаешь. Помоги-ка мне его оттащить. Ну чего глаза вылупил? Давай смелей, не укусит.
0: Солдат нерешительно подходит, берется за два края брезента со стороны ног капитана. Вдвоем с лейтенантом они поднимают брезент, оттаскивают его в небольшой овраг. Солдат быстро вылезает наверх, садится на поваленное дерево, вздыхает. Лейтенант сидит на корточках возле Румянцева, ощупывает его карманы. Достает из кармана маленькую солдатскую капсулу, раскручивает ее, вынимает из капсулы маленький скрученный кусочек бумаги, разворачивает его. Листочек, на котором по правилам войны должен быть написан адрес родных погибшего, пуст.
5: Да, не заполнил.
14: Это из-за суеверий, товарищ лейтенант. Я вот тоже боюсь.
0: Лейтенант смотрит на листочек.
5: Ну и напрасно.
0: Достает из внутреннего кармана своей шинели маленький карандаш. Записывает что-то на бумажке. Отрывает кусочек, сворачивает, убирает к себе в карман. Оставшийся кусочек бумаги с надписью сворачивает, убирает в капсулу, закручивает ее. Кладет капсулу в карман куртки Румянцева. Закрывает его лицо брезентом. Сидит, опустив голову. Поворачивается к солдату.
5: Закурить есть?
14: У капитана должно быть.
0: Лейтенант поворачивается обратно. Разворачивает брезент, похлопывает по карманам Румянцева на груди. Достает сигарету, дует в нее. Встает, садится рядом с солдатом на поваленное бревно. Вставляет сигарету в рот. Достает из кармана шинели спички. Вид со спины. Солдат и лейтенант, оба немного ссутулившись, сидят рядом на поваленном дереве. Ствол дерева и все вокруг покрыто снегом. Снег на каске у солдата, на пилотке у лейтенанта, на шинелях у обоих. Лейтенант курит, солдат сидит с опущенными на бедра руками. Вид сверху. На Румянцева, укрытого брезентом сверху, падают темно-зеленые еловые ветки. Возвращение из воспоминаний в реальность. Лейтенант в масхалате лежит на снегу.
14: Ну-ну-ну. Давай только без этого. Не падай духом.
0: Лейтенант отбирает у раненого пистолет.
14: Ладно, пить. Куда тебе пить? Живот же.
16: Верните наган.
14: Верну. Обратно к своим придем и верну.
16: Верните наган. Зачем забрали? для успокоения вашей совести, лейтенант.
0: Лейтенант протирает лоб раненого кусочком бинта.
14: Да, дела.
0: Поправляет на нем брезент.
14: Так, ну-ка, встать всем. Погреться. Попрыгать. Смелее, смелее. Ну, погреться давайте. Похлопайте, похлопайте. Вот так. Потеха. Ну что, вздремнул?
15: Да так, киморнул немного.
14: Лешко, остаетесь за меня. Наблюдение круговое. Что не ясно?
17: Ясно.
14: Потехин, в разведку?
17: Ну?
14: Ну и лады. Бери лыжи, потопали.
0: Вид сбоку. Лейтенант среди елей скользит на лыжах. Между стволов сосен лейтенант и Потехин взбираются вверх по склону. Идут среди редких деревьев. Потехин отстает. Лейтенант останавливается, оглядывается, ждет его. Снова идут вместе. Большой сугроб. Ветер сдувает с него снег. Лейтенант и Потехин с лыжами в руках медленно взбираются по крутому склону, с трудом переставляя ноги в глубоком снегу. Лейтенант идет первым, Потехин за ним. Ползут по склону вверх, волоча с собой лыжи. Лежат в снегу. Лейтенант морщится от сильного ветра, дующего ему в лицо. Вынимает бинокль. Вид через окуляры бинокля.
9: Что там, товарищ лейтенант? Тихо. Высматривать надо.
0: Панорама барской усадьбы. Проемы высоких окон изнутри забиты досками. Лейтенант лежит на снегу, глядя в бинокль. На одной руке у него надета большая белая рукавица. Вид в окуляры. Пустая деревянная вышка среди голых ветвей деревьев. Колючая проволока, намотанная в три ряда на ствол березы. Лейтенант опускает бинокль, смотрит вдаль. Потехин, лежа позади лейтенанта, наблюдает за ним. Горчаков убирает бинокль за пазуху, отползает назад. Лейтенант, пригнувшись, идет вдоль леса, внимательно глядя вперед. Вид со спины. Горчаков идет. Заколоченные окна усадьбы. Вид со спины. Горчаков подходит ближе. Останавливается перед оборванной колючей проволокой, прикрученной к березе. Трогает кусок проволоки. Проходит дальше. Вид со спины. Горчаков медленно приближается к зданию.

0: Разные углы пустой усадьбы, загороженные изнутри проемы окон светлого обшарпанного здания. Среди окон незаколоченный черный проем. Лейтенант смотрит на дом. Вытаскивает руку в рукавице из матерчатой петли лыжной палки. Наклоняется, снимает с ног лыжи, отряхивает. Берет их под мышку, поворачивается. Прихрамывая, уходит. Лейтенант, глядя перед собой, сидит на бревне, вытянув вперед правую ногу. Потехин снимает автомат, садится рядом.
1: Что тут было?
2: Вот именно была.
1: Вот холеры. Увезли, что ли?
2: Сволочи, оставили нас с носом.
1: Видно, опоздали.
2: Ну, разумеется. Месяц прошел.
1: Как же теперь? Искать придется.
2: Что искать?
1: Ну, базу. Приказ ведь.
2: Да, положенница.
0: Сплевывает.
2: У тебя бинт есть?
0: Лейтенант стоя поднимает белую штанину. Потехин смотрит.
1: Что, ранило?
2: Да вот зацепил давеча. Черт, сочится вся.
1: Доктора надо.
2: Какого доктора? Вот ты и будешь доктором. Давай потуже, а?
0: Потехин бинтует ему рану.
1: Чтоб не сползла.
0: Лейтенант садится на бревно рядом с Потехиным. Вздыхает, задумывается.
2: А что хлопцам теперь сказать?
1: А так и сказать. Что ж такого?
2: Что провели нас немцы, да?
1: Ну, провели, значит, провели.
0: Лейтенант расстегивает планшет, показывает Потехину карту.
2: Да, наверное, ты прав. Надо поправить. Только что, куда дальше-то?
1: А вы на карту посмотрите.
2: А ты когда-нибудь карты военной видел?
1: Нет.
2: Ну, на, посмотри.
0: Тот с недоумением разглядывает ее.
1: Так тут же ничего не обозначено.
2: Вот именно.
0: Лейтенант убирает планшет, вздыхает.
2: Ладно, все. На лыжи.
0: Ноги в черных лыжных ботинках вдевают в черные петли лыж. Вид со спины. Две маленькие фигуры в белом, уходящие на лыжах за снежной поляны. Лейтенант и Потехин лицом к зрителю идут рядом по льду на лыжах вдоль берега озера, окруженного сухой высокой травой.
2: Потех, тебя как звать?
1: Виктор.
2: Витька, значит. Меня Иван. Слушай, может быть, нам еще повезет, а? Как думаешь?
1: Может, и повезет.
2: А ты чего в жизни видал?
1: Я?
2: Да, ты. В жизни, говорю, чего видал?
1: Ничего.
2: Как ты ничего? Книжек хоть почитал?
1: Почитал.
2: Каких?
1: Конан Дойля читал. Марка Твена читал. Дюма.
2: А Гайдар?
1: И Гайдара читал. Ну, в общем, все, что достал, все перечитал.
2: Вот это да. И ты когда успел столько?
1: Я полгода болел и в школу не ходил. И мне мама из библиотеки носила.
2: Слушай, здорово. А мне вот болеть больше 3 дней не удавалось.
1: Так что ж в этом плохого-то?
2: А чего хорошего? Я кроме этого Гайдара в своей жизни больше ничего и не видел. И то только в детстве, а потом уж книги другого характера пошли, понимаешь?
0: Уходит. Высокий сухой камыш на фоне льда озера и бледно-голубого неба. Руки бойца, открывающие ножом консервную банку. Лешко ест консервы из железной банки. Лейтенант и Потехин подходят к бойцам. Лешко жует. Пожилой сержант смотрит на лейтенанта. Потехин идет за лейтенантом, останавливается, втыкает палки в снег. Лейтенант снимает лыжи. Лешко жует, внимательно смотря на лейтенанта и Потехина. Лицо раненого. Лейтенант присаживается возле него.
2: Чего, как там Гаджибеков?
3: Брядит.
4: Надо бы его полушубком укрыть.
3: Полушубком?
0: Лешко вытирает ладонью губы.
3: А где его взять-то?
4: Да помрет же.
3: Ну что там? Немцев много?
0: Лейтенант смотрит на сержанта. Грустное лицо Потехина.
1: А нету немцев. И склада тоже нет.
0: Лешко перестает жевать.
4: Как нет?
3: Как же так, лейтенант? Это что, в самом деле?
2: Да, базы нет. Наверное, перенесли в другое место.
3: Это что же, городили огород, а спилили лапти?
4: На войне все случается.
3: А может, там ее не было? Может, она где, в другом месте?
1: Да там была. Столбы вон остались, без проволоки только.
3: Это что ж получается? Как же так? Это кто-то виноват, значит?
2: Это в чем это виноват?
3: А в том, что понапрасну так все выкладывались. Люди погибли.
2: А вы что предлагаете?
3: Я что предлагаю? Я говорю!
2: Помолчите лучше.
0: Лейтенант смотрит на Лешко. Тот сплевывает с досады, отходит. Сержант смотрит на лейтенанта. Берчаков и Потехин, скрестив ноги, сидят рядом на снегу. Лейтенант оборачивается на вершину склона.
2: Подмените Зябкина, небось закоченел там уже на ветру. Потехин.
0: Потехин берет винтовку, встает. Поднимается по протоптанной в глубоком снегу дороге к лежащему на вершине часовому. Вечер. Несколько деревьев с голыми ветками на фоне бледного неба, закрытого темными тучами. Лейтенант сидит на снегу, разглядывает бумажную военную карту.
4: Что дальше, командир? Куда дальше пойдем?
0: Сержант сидит напротив, смотрит на лейтенанта.
2: Базу искать.
4: Повторным заходом. Зазря кровь свою проливать. А кровь-то не казенная.
0: Воспоминания лейтенанта. Штаб месяц назад.
2: Слушайте, Дольцев от вас не уйдет. А вот немецкий склад с боеприпасами может уйти, понимаете? Или что же это получается, что гибель замечательного капитана Румянцева, сержанта Коха, все наши жертвы, они что, будут считаться напрасными? Жертвы, они что, будут считаться напрасными?

0: Лейтенант сидит напротив.
1: Товарищ полковник, вы, наверное, не совсем понимаете, о чем я вам хочу сообщить.
2: Вы из какой, говорите, дивизии?
1: Командир 5-го взвода 257-го полка 38-й мотострелковой дивизии.
2: Ха, это какой же армия? Лейтенант, это даже фронт не наш.
0: Подписывает приказ. Машет бумагой, чтобы быстрее высохли чернила.
2: Вот что, Горчаков, пиши-ка мне объяснительную, а? Есть тут у нас один писарь, Пуля у него фамилия. Кстати, у него и побудешь до конца расследования.
0: Лейтенант встает, вытягивается по стойке смирно.
1: Разрешите идти?
2: Свободен. Да, лейтенант. Если есть какое-то оружие, на выходе сдайте.
1: Есть.
0: Изба. Входит лейтенант.
1: Здесь Пуля живет.
0: Осматривается. Замечает икону на стене. Подходит, смотрит. С печки свешиваются ноги в валенках.
3: Кто там?
0: С печки слезает старик в телогрейке.
1: Лейтенант Иван Горчаков. Определен к вам на постой.
3: На постой? Присаживайся.
0: Лейтенант в шинели садится на табуретку возле маленького деревянного стола.
1: А это вы, писарь Пуля?
3: Я.
0: Кладет в печку дрова. Лейтенант снимает пилотку.
3: А ты чей будешь?
0: Наливает воду из большого ведра железный чайник.
3: Я раньше тебя что-то здесь не видел.
1: Да вот теперь ничейный.
3: Как?
1: А вот так. Не той армии и не того фронта.
3: Окружение, значит. Понятно.
1: Я им что, враг какой? Я 3 недели по немецким тылам мотался. Всех своих товарищей потерял, а им хоть бы что.
3: Вот ты какой. Думаешь, ты один такой? Товарищи потерявший.
0: Сидят за столом друг напротив друга. Ставят стакан.
3: И надолго квартировать сюда?
1: Да некогда мне квартировать.
3: Как так?
1: У меня дело есть одно. Мой командир его не завершил. Значит, я его должен завершить. Мне объяснительную надо поскорее написать.
3: Эх, молодежь, вам бы только подвиги совершать. Выпей чайку лучше. А вот объяснительную... Я сослепя ничего не могу написать.
1: И чего теперь делать?
0: Старик, сидя за столом, отворачивается, подпирает щеку кулаком.
3: Вот горячительного чего-нибудь. Да где его теперь раздобудешь? Разве что трофейное у кого есть.
0: Лейтенант дает ему фляжку. Старик откручивает крышку, нюхает жидкость.
3: Шнапс? Кого-то кокнул уже?
1: Нет, подарок.
0: Старик отпивает из фляжки. Вынимает из-за запазухи телогрейки листок бумаги, карандаш, футляр для очков. Кладет их на стол, открывает футляр, вынимает очки, надевает их. Лейтенант, сидя напротив, внимательно смотрит на него. Старик расправляет листок, берет карандаш.
3: Чего пишем?
1: Так, немецкая артиллерийская база.
0: Штаб. Полковник читает листок.
2: 60 километров от линии фронта. Лейтенант, да вы с ума сошли? Мне и без вас головной боли здесь хватает.
0: Входит полный мужчина в папахе и накинутом на гимнастерку тулупе.
4: Жарко вас. Натопили.
0: Мужчина скидывает в руки Синичкина тулуп. Полковник, лейтенант и Синичкин стоят на вытяжку. Мужчина подходит к окну, присаживается на подоконник. Достает из нагрудного кармана портсигар. Открывает его, вынимает папиросу. Синичкин подносит ему зажженную спичку. Мужчина прикуривает. Кивает полковнику на лейтенанта.
4: Кто такой?
1: Лейтенант Иван Горчаков, командир 5-й роты 257-го полка 38-й мотострелковой дивизии.
4: Не знаю такой.
2: Он из окружения, товарищ генерал.
4: Почему здесь? Почему не в Дольцево, а?
1: Я здесь по поводу немецкой базы с боеприпасами, товарищ генерал.
4: Новое дело. Что за база? Откуда? Вы разобрались, полковник?
2: Так точно, товарищ генерал. Вот, разбираемся.
1: Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал.
0: Полковник подает генералу папку с листком донесения.
4: Так что за база все-таки?
1: Артиллерийская армейская база в 60 километрах от линии фронта. Охрана минимальная, забор в один кол. Несколько эшелонов боеприпасов, товарищ генерал, можно взорвать.
4: Уже и разведали.
1: Да запросто можно взорвать. Или сжечь. И тогда немцы, наступающие на Москву, останутся без боеприпасов.
4: Ну что ж... Авиация на приколе. Погодка поганая.

0: Цель-то хорошая.
1: Курит, читает донесение. Полковник сидит за столом, взглядывает настоящего лейтенанта.
0: Дайте ему человек 10.
2: Товарищ генерал, он же без проверки.
1: Генерал взмахивает рукой, держа папиросу.
0: Ничего. Печатайте приказ от моего имени. Печатайте.
2: Товарищ генерал, да он же совсем сосунок еще.
0: Отставить. Тебе сколько лет?
3: 21, товарищ генерал.
0: А он молодец. Готовьте группу. Я скажу капитану Ляпзину. Послезавтра быть готовым. Вам все ясно?
3: Есть!
1: Ночь, снова зима. В темноте бойцы по снегу тащат сани с раненым Гаджибековым. Прячутся за большим стогом. Ложатся в снег. Потехин убирает брезент с лица раненого. Лицо Потехина в полутьме. Лицо старшины.
0: Совсем плохо.
1: Сосредоточенное лицо лейтенанта.
4: В деревеньке это, неподалеку. Может, там найдется чего?
0: Да что ты. Тут немцев, небось, кишмя кишит.
4: А пока ходить, бродить тут будем. Помрет он.
5: А вы что думаете, что в таком глубоком вражеском тылу его бабка сердобольная на печке ждет? Да наверняка там немцы. Я же не могу всей группой рисковать.
4: Да нет, там немцев. Глухая, похоже, деревенька. Найдем кого, оставим его там. Хоть одно благое дело сделаем.
5: Слушайте, Лешко. Да, надо разведать деревню.
0: А напоримся, если... Если не за понюх табаку, мы здесь все ляжем. Об этом вы подумали?
1: Берет винтовку.
0: Мертвые мы точно. Уж ничего не сможем сделать.
4: Да мертвые там, где один раненый.
5: Лешко, разведать деревню.
4: Мне?
0: Тебе.
4: Одному?
0: Ты ж все в командиры метишь. Так и иди один. А ежели боязно, так и скажи. С тобой пойду.
4: Да много проку от старика-то.
5: Отставить.
1: Лешко снимает с плеча винтовку, встает, уходит. Старшина смотрит ему вслед. Лицо лейтенанта.
5: Потеха, за Гаджибековым смотри. Старшина, пошли глядеть.
1: Лейтенант надевает на ушанку белый маскировочный капюшон. Вид со спины. В полутьме Лешко идет по пояс в снегу к избе, оставляя за собой глубокие следы. Лейтенант и старшина лежат на животе в снегу, держа винтовки. Лешко приближается к избе с темными окнами. Пригнувшись, обходит ее, заворачивает за правый угол. За избой слышны крики, лай и выстрелы. Старшина и лейтенант, лежа рядом в снегу, передергивают затворы винтовок. Лейтенант прицеливается. Из-за избы показывается Лешко. Отстреливается. Хромая, старается быстро идти в глубоком снегу. Сделав несколько шагов, Лешко падает в снег. Старшина и лейтенант лежа вглядываются в темноту ночи. Темное ночное небо, снежный холм. Вдалеке показывается фигура Лешко, идущего обратно. Лейтенант и старшина лежат рядом в снегу.
4: Старшина, пошли!
1: Лейтенант и старшина ползут по снегу навстречу Лешко. Тот, пригнувшись, медленно продвигается в глубоком снегу, держа винтовку. Выпрямляется в полный рост. Идет. Вздрагивает от выстрела. Падает в снег лицом. Старшина и лейтенант подползают к нему. Берут за руки, тащат его по снегу. Подтаскивают к стогу сена. Лейтенант тяжело дышит. Наклоняется над Лешко.
4: Лешко! Лешко! Лешко!
1: Темное небо, деревья вдалеке, снежный холм с проложенными следами. Старшина, привалившись к стогу, поворачивает голову в сторону.
0: Немцы.
1: Сосредоточенное лицо лейтенанта. Потехин переводит взгляд с него на прикрытого брезентом Гаджибекова. Усталое лицо старшины.
0: Командир.
5: Ночь, вы сбились. Потехин, ты за бочку. Зябкин, по ту сторону, не спешить. Старшина, ты со мной.
1: Все трое выползают из стога. Зябкин прячется за деревянной бочкой. Старшина ползет за лейтенантом. Потехин, лежа на животе, передергивает затвор винтовки. Лейтенант, лежа в снегу, передергивает затвор автомата. Внимательно смотрит в прицел. Вдалеке появляются силуэты людей.
5: Ну что, подпустим ближе?
0: Эх,
6: Закурить бы сейчас.
1: Старшина вглядывается в темноту. Несколько немцев в шинелях и железных касках на головах приближаются издалека. Лейтенант Горчаков открывает стрельбу по немцам. Те падают в снег. По-пластунски ползут вперед. Старшина выстреливает из винтовки. Двое ползущих немцев останавливаются, замирают. Один из них трогает другого за плечо. Тот лежит неподвижно. Лейтенант стреляет очередью. Немец перекатывается по снегу в сторону от убитого. Стреляет. Старшина и лейтенант ведут перестрелку с ползущими к ним немцами. Потехин стреляет, лежа за бочкой. Один из немцев перекатывается по снегу. Потехин прячется. Лейтенант оглядывается на него.
7: Беречь патроны!
1: Немцы ползут по снегу, стреляют. Старшина передергивает затвор винтовки. Стреляет. Немцы стреляют, лежа на снегу. Старшина и лейтенант прячут лица в снег, накрыв голову руками.
7: Потехин, посмотри, как там Зябкин!
1: Лейтенант выдает автоматную очередь. Потехин отползает от бочки, держа винтовку, ползет за сток, где лицом вниз неподвижно лежит Зябкин. Потехин поворачивает его на спину. Вид сверху. Зябкин лежит на снегу, глаза его закрыты. Потехин отползает от него. Немцы стреляют лежа на снегу. В сток попадает пуля. Он начинает дымиться. Старшина и лейтенант стреляют лежа на снегу. Стреляет старшина, стреляет лейтенант. Их начинает окутывать серый дым от горящего стога. Немец, перекатываясь по снегу из стороны в сторону, стреляет из автомата. Лейтенант, прищурившись в прицел винтовки, стреляет по немцу. Тот проворно ползет вперед, продолжая стрелять. За ним, перекатываясь по снегу, ползут еще несколько немцев. Дым заполняет все вокруг. Лейтенант отползает за сток, трясет раненого Гаджибекова.
7: Гаджибеков! Гаджибеков!
1: Раненый лежит, не шевелясь. Его окутывает дым.
7: Уходим!
1: Дымится сток. Несколько немцев ползут вперед по снегу, стреляя из автоматов. Лейтенант, Потехин и старшина отходят назад. Немцы быстро ползут к стогу сена. Бойцы прячутся среди елей, стреляют по наступающим немцам. Горит сток. Немцы, уворачиваясь от пуль, ползут вперед. Бойцы отступают. Лейтенант вздрагивает, падает в снег.
8: Потеха! Уводи командира!
1: Старшина ложится в снег, прицеливается. От стога идет дым. Немцы, стреляя, идут к стогу. Вид со спины. Потехин тащит лейтенанта Горчакова, положив его руку себе на плечо. Идут по лесу лицом к зрителю. Старшина стреляет из укрытия. Немцы, стреляя из автоматов, подходят к горящему стогу. Автоматная очередь немца срезает еловую ветку с дерева. Ветка падает в снег. Немцы стреляют, бегая возле горящего стога. Старшина стреляет, лежа под елью. Автоматная очередь прошивает спину старшины. Старшина падает на спину. Лежит неподвижно под елью. Полыхает сток. Старшина, закрыв глаза, лежит на снегу. Светает. Синее небо, снежный склон. На самом верху появляется Потехин с лейтенантом. Медленно передвигаясь в глубоком снегу, Потехин ведет повисшего на нем раненого лейтенанта.

0: останавливаются. Потехин поправляет капюшон, смотрит вдаль.
1: Товарищ лейтенант, там впереди, кажется, банька.
2: Банька. Банька, это хорошо.
0: Вид издалека со спины. Две маленькие фигуры Потехина и повисшего на нем лейтенанта медленно идут по снегу к небольшой избушке, невдалеке от которой растут куст и два дерева. Потехин и лейтенант подходят к серому дощатому дому. Потехин втаскивает лейтенанта в низенький деревянный проем. Руки Потехина бинтуют рану лейтенанта. Голос Потехина за кадром.
1: Ничего, ничего. Этому как дал. Другой, вижу, дрыпанул. Целую обойму выпустил.
2: Где мы?
1: В баньке.
2: Же банька быть не в деревне.
1: Очень больно.
2: Да уж больно. Где старшина?
1: По следу должен был добраться, но не нужно было туда Лешку отпускать. Гаджибеков же умер.
2: Что ж ты раньше-то не сказал?
1: Так я не знал.
2: А я знал.
0: Потехин помогает лейтенанту сесть на лежанку. Горчаков прислоняется к дощатой стене, закрывает глаза. Потехин подходит к окошку. На улице немец в шинели спускается с телеграфного столба, на котором натянуты провода. Один провод свисает до земли. Баня. Потехин смотрит в маленькое узкое окошко.
1: Товарищ лейтенант, тут немцы. Товарищ лейтенант,
2: немцы.
1: Связисты.
2: Далеко.
0: Возле столба стоят двое немцев.
3: Не знаю, шагов 200 может.
2: Ничего.
0: Баня. Потехин и лейтенант.
2: Смотри только. Легко они нас не возьмут.
1: Сунутся туда, останутся. Правда и мы.
0: Вид со спины. Трое немцев с винтовками уходят, увязая в снегу.
1: Немцы уходят.
2: Хорошо. Не высовывайся только.
1: Это. Дверь я прикрыл. Лопатой подпер.
2: Хорошо. Воды нет.
1: Есть.
0: Потехин подходит к печи бани, зачерпывает ковшом мутную воду с плавающими ледышками из большого ведра. Подходит к лежанке, поет лейтенанта. Подходит. Лейтенант, сделав усилие, садится на лежанке, прислонившись к стене. Потехин садится у стены.
2: Жить хочешь?
1: Жить? Не худо бы, но...
2: Вот именно но... А я вот теперь с прострельной грудью, наверное, уже не вояка. Вот теперь, наверное, и все.
1: Что вы сказали, товарищ лейтенант?
2: Выберемся потихо. Мы же не собираемся здесь, в этой баньке, помирать, правда? Нет, я этого не позволю. Слушай, там может штаб какой армейский, а?
1: Да, может.
2: Опять же эти антенны. К черту. Потеха, а у тебя мать есть?
1: Есть, конечно.
2: А отец?
1: Нет, отца нету.
2: Чего помер?
1: Да так, я с матерью жил. Если бы она знала, каково нам тут, было бы страху.
2: Хорошая мамаша.
1: Ну, еще как. Я же у нее один был. Бывало все для меня. Прям смешно было. С ребятами когда дышалишь, трагедия. Завтрак не даешь, трагедия. А уж если заболею, всех врачей на ноги поднимет. Неделю лекарствами кормить будет. Смешно было. А вот теперь не смешно.
2: Да, теперь не смешно.
1: Вы знаете, я ничего. Убьют, ну и что ж. Вот только мать жалко.
2: А я-то, знаешь, тоже ничего. Не боюсь. Москва рядом. А до той деревни далеко.
1: Какой деревни?
2: Ну, вот той вчерашней.
1: Ну, может, 2 километра. А что надо, товарищ лейтенант?
2: Да за лыжами надо сходить. Может, не утащили еще немцы, а?
1: Что ж, я схожу.
2: Да, надо, знаешь.
0: Потехин отставляет винтовку, лейтенант кивает и закрывает глаза. Потехин надевает на шапку маскировочный капюшон, затягивает на нем завязки.
1: Это, я автомат возьму, ладно? С автоматом, знаете, увереннее. А винтовка пусть здесь побудет. В случае чего и вам сгодится. Винтовка хорошая. Бой в самую точку.
0: Сидит, опустив голову.
1: Что, я пойду, товарищ лейтенант?
0: Лейтенант открывает глаза, кивает. Потехин встает.
2: Погоди.
0: Потехин оборачивается.
2: Знаешь, ты смотри сам. Может, там штаб немецкий, а?
1: Ну хорошо, я попробую, товарищ лейтенант.
2: Да ты уж не пробуй. Чего от проб толку-то?
1: Будет сделано, товарищ лейтенант.
2: Другое дело.
0: Потехин поворачивается, идет к двери.
2: Потеха. И недолго.
1: Да тут недалеко. Я за часок обернусь.
0: Лейтенант и Потехин внимательно и долго смотрят друг на друга. Потехин поворачивается, открывает дверь. Пригнувшись, выходит из бани. Закрывает дверь. Лейтенант закрывает глаза, дрожит от озноба. Медленное затемнение. На черном фоне экрана летят крупные снежинки, подгоняемые ветром. За кадром слышны выстрелы. День. Вид бани с улицы. Слышны выстрелы. В бане. Лейтенант вздрагивает, открывает глаза. Между бревен на паутине висят несколько засохших бабочек. Он всхлипывает, смотрит в сторону. У стены стоит винтовка, которую оставил Потехин. Лейтенант нащупывает слева от себя на лежаке гранату. Дрожащими руками засовывает ее за пазуху телогрейки. Дотягивается правой рукой до винтовки Потехина и, опираясь на нее, медленно спускает ноги. Прислоняется лбом к бревенчатой стене, закрывает глаза, кашляет. Сидит неподвижно. Морщась от боли, медленно встает на ноги. День. Вид бани с улицы издалека. Метет снег. Лейтенант показывается в проеме двери. Вид ближе. Лейтенант медленно выходит из бани. Опираясь на стену и низко свисающие доски крыши, лейтенант медленно идет вдоль бани. Останавливается. Переводит дыхание. На его изодранном грязно-белом маскировочном костюме кровавые пятна от ранений на спине и на ноге. Снова идет. С трудом передвигаясь по снегу, отходит от бани. Опираясь о винтовку, стоит лицом к зрителю, тяжело дыша. Ставя приклад винтовки в снег, медленно переставляет ноги в черных лыжных ботинках. Согнувшись, с трудом идет по снегу. Сделав несколько шагов, падает на колени в снег. Тяжело дышит. Оборачивается, смотрит назад. Чуть в отдалении баня. С трудом встает, снова идет по колени в снегу, держа винтовку рукой без рукавицы. Снежный холм. На вершине появляется лейтенант. Медленно идет вперед. Вдалеке внизу видна баня. Снежное поле. Лейтенант оглядывается по сторонам. Замечает вдалеке лежащего в окровавленном маск-халате человека. Медленно идет к нему. Роняет винтовку. Подходит вплотную, падает на колени возле человека. Это убитый Виктор Потехин. У него замерзшее напряженное лицо. Лейтенант сидит на коленях возле Потехина. Держит его одной рукой за раскрытый ворот окровавленной гимнастерки и телогрейки, другой рукой придерживает шапку на голове убитого товарища. Лейтенант опускает голову, сидит неподвижно. В отдалении слышен шум машин. Лейтенант поднимает голову, смотрит в сторону. Вид издалека. Заснеженное поле метет снег. По полю медленно движется маленькая фигурка человека в маск-халате. Лейтенант лежит в снегу на животе лицом вниз. Медленно поднимает голову. Широкая, протоптанная в снегу дорога. Лейтенант медленно поворачивается на бок. Достает из-за пазухи гранату, держа ее двумя руками. Подносит гранату к лицу, выдергивает зубами предохранитель. В конце дороги появляется телега, запряженная лошадью. С телеги слышны голоса двух немцев. Сосредоточенное лицо лейтенанта, лежащего на снегу. Телега приближается. Белая лошадь останавливается, трясет головой, не желая идти дальше. С телеги слезает толстый немец в шинели и белом переднике. Лейтенант приваливается к сугробу. Толстый немец медленно приближается к тому месту, где лежит лейтенант. Немец косолапо ставит ноги в сапогах. В руках у него винтовка. Голова под пилоткой у него закутана серым женским шерстяным платком. Немец останавливается.
4: Aufstehen! Aufstehen, habe ich gesagt!
0: Немец направляет винтовку на лейтенанта. Подходит ближе.
4: Zum letzten Mal. Aufstehen!
0: Немец поднимает винтовку, прицеливается. Лейтенант поднимает голову, смотрит на него в упор. Немец выстреливает лейтенанту в плечо. Граната падает на снег возле Горчакова. Немец бежит к телеге. Граната взрывается. Немец падает на живот. Быстро сменяющие друг друга кадры воспроизводят хронику боев Великой Отечественной войны. Затемнение. В центре на черном фоне экрана возникают и исчезают белые буквы, имена и фамилии создателей фильма. Продюсер Сергей Сельянов. Сценарий Евгений Эпштейн, Антон Левин. Режиссер-постановщик Евгений Эпштейн. Композитор Петер Финк. Диск с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен студией Эль Рекордс по заказу фонда «Живые сердца». Автор тифлокомментарий к фильму Ольга Игнатова. Читал Сергей Казаков.

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Радио ВОС. Музыка.

What is like? What is like? What is like? What is like?

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Документальный фильм «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. Эмблемы и подписи. Министерство культуры Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Белый диск солнца над Красноватыми горами. Sunrise Pictures. S-Video. Ожесточенный воздушный бой. В небе десятки советских и фашистских самолетов. Здесь и далее архивные кадры черно-белые. С полевых аэродромов в воздух поднимаются на совершенительное 109.
3: 1943 год. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов ведут ожесточенные бои по уничтожению группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме с целью захватить плацдарм и преградить путь к Москве.
2: По конвою, движущемуся по дороге, бьют трассы авиационных пушек. Разрывы снарядов поднимают в воздух многометровые облака пыли.
3: Летчик, лейтенант Бердников, на своем штурмовике выполняет боевое задание. Но в этот момент его самолет подбивает внезапно появившийся немецкий мессер. Лейтенант ранен в голову, быстро теряет сознание, но на руках важные разведданные. Их необходимо сохранить. Бердников собирает последние силы и все-таки дотягивает до нейтралки и сажает самолет. А мессер все не отступает. Шансов на спасение никаких.
2: Мужчина в музее.
4: Упал этот самолет на нейтральной полосе, то есть между двух огней. С одной стороны наши, с другой стороны фашисты.
2: Титр Александр Шмаков. Историк Центрального музея ВВС России.
3: Но спустя некоторое время лейтенант очнется в кабине другого самолета, У-2.
2: В небе У-2.
3: За штурвалом кукурузника сидит совсем еще мальчишка. Летчику и в голову не могло прийти, что за спиной спасшего его 15-летнего подростка Аркадия Каманина уже сотни вылетов на территорию врага. Его называли везунчиком.
2: У-2.
3: Так ловко он ускользал от вражеской авиации.
2: Маневрирует.
3: Однако Аркадий едва доживет до своего совершеннолетия.
2: Семейные фото.
3: И причиной его скоропостижной гибели станет вовсе не война.
2: Появляется название фильма «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина. Справа от названия фото мальчика и мужчины в военной форме. Чертеж У-2, ордена Красной Звезды и Красного Знамени.
3: Пилот самолета У-2 эскадрильи связи Аркадий Каманин возвращался с задания и вдруг приметил штурмовик, лежащий на брюхе на нейтральной полосе.
2: Архивные кадры.
3: Спустившись на минимальную высоту, он понял. Кабина Ил-2 закрыта. Значит, пилот внутри, раненый. Не раздумывая, Аркадий мастерски приземлился на испещренное воронками поле, прикрывшись от немцев штурмовиком.
4: Взаимовыручка – это первое, что есть у летчика.
2: Кадры из музея.
4: Если во время боевых действий где-то произошла какая-то авария или катастрофа, в обязательном порядке летчики пытались спасти экипаж самолета.
2: У-2 стоит в поле.
3: В кабине действительно сидел раненый Бердников. Первым в У-2 перекочевал фотоаппарат с важной пленкой. Затем ценой невероятных усилий и безвольное тело лейтенанта.
2: У-2 взлетает.
3: В это время артиллеристы при содействии штурмовиков отвлекали внимание немцев от наглого кукурузника. У-2 удачно взлетел с нейтралки.
2: Газетный.
3: За спасение товарища и доставку разведданных.
2: Заголовок.
3: Летчик Аркадий Каманин был награжден первым орденом Красной Звезды.
2: Пилот в 14 лет.
4: Он совершил подвиг, но он не считал это подвигом. И он был еще молодым мальчишкой. Но не задумываясь, он бросил.
2: Фото Аркадий.
3: Аркаша рвался на фронт с 13-летнего возраста, как только началась война. Для этого мальчишка пошел на хитрость. Имея уже опыт механика, он уговорил отца, командира авиаэскадрильи Николая Петровича Каманина, оставить его на фронте. Нехватка технического персонала позволила мальчику быть рядом с самолетами. Так он оказался в 423-й авиаэскадрильи связи Калининского фронта.
5: Мама, я должен быть на фронте.
2: Взлет истребителей.
5: Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу. Не имею права поступить иначе.
2: Посадка П-2.
5: Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву. Сделать все для нашей победы.
2: На посадку заходит Ил-2.
5: Помнишь папины слова?
2: Летящая эскадрилья.
5: Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать.
2: П-2 сбрасывают бомбу.
5: А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор.
2: Фото Аркадия и Николая.
5: Я хочу быть таким же, как папа.
3: Его отец Николай Каманин был известным человеком. Он одним из первых военных летчиков получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев.
2: Скованный льдами пароход «Челюскин».
3: В середине февраля 1934 года весь мир облетела радиограмма. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен затонул Челюскин, раздавленный сжатием льдов. На борту более 100 человек. Среди них 10 женщин и 2 детей.
2: Корабль окружает рябая от торосов ледяная равнина. Люди в темных очках работают на палубе. Отто Шмидт. У него узкое лицо с резкими чертами, густая борода.
3: Экспедиция под руководством Отто Шмидта должна была доказать пригодность использования Северного морского пути неледокольным пароходом.
2: Титр Маула Ушакова «Почетный полярник».
6: Но они дошли до пролива Берингова, и практически их вынесло немного в Берингов пролив. Но в это время изменилась погода.
2: Архивные кадры.
3: Зажатый льдами пароход «Челюскин» начал движение назад, снова попав в Чукотское море. В итоге корабль просто вмерз в крупную льдину и несколько месяцев был вынужден дрейфовать вместе с ним.
2: Кирилл Левинсон, историк.
7: И тогда стало понятно, что Челюскин в любой момент может быть раздавлен льдами. И было принято решение выгрузить на лед заранее часть продовольствия, палаток, теплых вещей, стройматериалов и так далее, чтобы в случае гибели судна все это можно было использовать. И это было сделано.
3: Так 104 человека оказались в ледяном плену. Из спасенного строительного материала был построен лагерь Шмидта. Налажена радиосвязь. В Москве создается правительственная комиссия, которая принимает решение задействовать авиацию. Но найти дрейфующую льдину с людьми в пурге с нулевой видимостью было большой удачей. Однако челюскинцы не сдавались. Они день за днем создавали места для посадки. Для этого искали самые большие льдины и очищали их от снега. И так каждый день, потому что ветер ломал подготовленные площадки. Чтобы сесть в таких условиях, нужны недюжинный профессионализм и смелость.
2: Алексей Водопьянов, летчик.
8: Обращались к американцам, к американской стране вот, за помощью. Но американцы сказали, что это невозможно. Мы не будем рисковать своими людьми.
2: Фото молодого Николая Каманина.
3: Справляться пришлось своими силами. Молодому летчику Николаю Каманину было поручено возглавить смешанный отряд самолетов, направленных для спасения челюскинцев.
2: Погрузка самолетов на пароход.
3: Во Владивостоке на пароход «Смоленск» были погружены самолеты и горючее. Пароход преодолел морской путь через Петропавловск-Камчатский до Литорки. Уже на берегу собрали самолеты и взяли старт на Чукотку.
2: Самолет летит над заснеженными скалами.
8: Летчики летели в совершенно неизведанное пространство. Никогда никто таких полетов до этого не производил. Надо было вывозить людей. Надо было выполнить это во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности. Они не были уверены на 100%, что все из них вернутся оттуда живыми.
3: На легких бомбардировщиках Р-5 отряд Каманина добирался до Ванкарема, небольшого стойбища на Чукотке, целых полтора месяца преодолев более 1500 километров. Летели на удачу. Без информации о метеоусловиях, без радиосвязи, без топографических карт. Погода постоянно преподносила сюрпризы. То появлялась сплошная облачность, то налетал ураганный ветер. Лицо и руки летчиков леденели в открытой кабине самолета.
2: Фото самолетов на льдах.
8: На мой взгляд, настоящий летчик – это не профессия, это состояние души, желание совершать какие-то иногда невозможные поступки. Ясно было, что их задание вообще могло быть невыполнимым. То есть никто этого до них не делал. Они впервые на своих маленьких самолетиках, ничтожные букашки, ворвались вот в это огромное пространство ледяное.
2: Кадры из лагеря Шмидта на льдине.
3: Первыми из отряда до челюскинцев долетели 2 самолета – Каманина и Молокова. Эвакуировать людей надо было максимально быстро. В любой момент погодные условия могли измениться. По предложению Молокова Каманин-старший принимает рискованное решение. В двухместный самолет сажают по 5 человек.
9: Человека заматывали в брезент, засовывали в ящик и вывозили на материк.
3: За 9 рейсов Николаю Каманину удается эвакуировать в Анкарем 34 человека. Каждый взлет самолета с перегрузкой давался непросто.
4: Масса самолета увеличивается, потому что подвешивается 2 человека в ящиках, 3 человека сзади в кабину. Была сложность, это дальность увеличилась пробега. То есть самолет работал с перегрузкой, двигатель на полную.
2: Взлет Р-5 с льдины.
4: Пробег небольшой, нужно успеть оторваться от края льдины. Это было сложно.
2: Торжественная встреча.
3: В итоге все 104 человека, которые провели 2 месяца на льдине в условиях полярной зимы, были успешно спасены советскими летчиками.
2: Челюскинцев в Москве.
3: Которые первыми в стране получили звание Героев Советского Союза. Так подвиг отца поставил жирную точку в выборе профессии сына. Целью и смыслом жизни Арика, как ласково называли в семье Аркашу, становится небо.
2: Архивные кадры довоенной Москвы.
3: Незадолго до войны семья Каманиных перебирается с Дальнего Востока в Москву. Отцу дали новое назначение и квартиру в знаменитом доме на набережной. Это безоблачно прекрасное предвоенное время Аркаша будет вспоминать с особой теплотой.
2: Оживленные улицы, детские аттракционы.
3: Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» имела под собой реальную основу. Магазины изобиловали продуктами, карточки были отменены. Девушки стали одеваться ярко и нарядно. Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, всенародной выставкой с ее рабочим и колхозницей, роскошными вестибюлями метро. Москва расцветала.
2: Дети дошкольного возраста парами, держась за руки, переходят дорогу. Витрины магазинов, здания Большого театра.
3: Пока не началась война.
2: Пикирующие бомбардировщики сбрасывают бомбы на города. Здания охвачены пламенем, многие рушатся.
3: Когда Николай Петрович ушел на фронт, Аркадий еще оставался с мамой. Он идет на авиационный завод механиком. Наравне со взрослыми подросток работает по 12 часов. Ремонтирует и строит самолеты для фронта. И вскоре становится лучшим авиамехаником на заводе.
2: Кадры с завода.
4: Почему фашисты не смогли сделать подобный самолет нашему Ил-2?
2: В лице Александра восхищение.
4: Да потому что он строился детскими руками.
2: Он улыбается.
4: И каждый летчик, который летал на этом самолете, выполнял боевые задачи, он осознавал, что этот самолет построили дети.
2: В небе 2 Ил-2.
9: Против сотен вражеских машин десятки наших.
2: Воздушный бой.
9: И эти десятки наводили ужас на фашистских бандитов.
3: В это время его отец успешно командовал 292-й штурмовой авиадивизией. За первые 2 месяца войны она уничтожила 72 вражеских танка, сбила 7 самолетов, взорвала 32 автоцистерны с горючим, разбила 7 паровозов. Николай Каманин оказался великолепным тактиком. Он придумал, как использовать штурмовики Ил-2 с максимальной пользой.
4: Кто заходит один, следом сверху идет второй, третий, четвертый. И вот эта вот гребенка, она вычищала практически полностью. Вы можете себе представить, один самолет только если проходил, то...
2: Александр жестикулирует.
4: Оставалось выжженное поле шириной 15 метров и длиной 150. Вот это вот как раз Николай Петрович Каманин и...
2: Улыбается.
4: ...придумал эту тактику ведения боя именно штурмовиками. Прекрасная тактика. И она срабатывала.
2: Летящая эскадрилья штурмовиков.
3: В 43-м году Николаю Каманину уже присвоили звание генерал-майора авиации. Он 17 раз был удостоен персональной благодарности Верховного Главнокомандующего.
2: Фото Николая Аркадия.
3: Аркадий был оставлен при эскадрилье с условием. Никаких поблажек. Старший Каманин относился к сыну как к солдату.
2: Фрагмент фильма
10: «Он в школе попал,
2: и ты увидишь небо».
10: Я тебе не папа, а командир, ты солдат.
2: Молодой парень в пилотке.
11: Я вас понял, товарищ генерал.
10: Ну, это хорошо. На этих условиях договоримся.
2: Архивные кадры.
3: Аркадий готов выполнять любую работу, только бы быть ближе к самолетам. Он ловко меняет цилиндры, монтирует шасси, стыкует плоскости. Щуплый, с поразительно быстрыми движениями он не ходил, бегал. Тоненькие руки, проникавшие в самые потаенные места самолета, были исцарапаны в кровь. Парнишка себя не щадил. Вставал рано, в мороз на зарядку выбегал в майке, спал на жесткой постели. За несколько месяцев работы огрубели руки. Из воспоминаний сослуживца Аркадия.
2: Воспоминания дублируются текстом.
3: Чем плохо ему жить далеко в тылу с мамой?
2: Он появляется.
3: Да еще сыну прославленного генерала Николая Каманина.
2: На странице тетради.
3: Аркадий тянул лямку наравне с другими. Генерал Каманин никаких поблажек не позволял по отношению к сыну.
2: В тетрадь вложим.
3: Об этой истории, отношениях сына и отца генерала, знал весь штурмовой корпус.
2: Чертеж У-2.
3: За что уважали и любили Каманина как командира. Но до полетов Аркадия не допускают. По возрасту не положено. Опытные летчики подсмеиваются над мальчишкой, мол, летунок. Аркаша, стиснув зубы, продолжает работать. И однажды идет на хитрость.
2: Фрагмент художественного фильма.
11: Товарищ лейтенант.
12: Да?
11: Мне необходимо послушать мотор в полете.
12: Ну и настырный же ты.
2: Летчик садится.
11: Вы уже сами обещали.
2: В самолет.
12: Слушай, ну отвяжись. У меня и шлема второго нет.
11: Да есть у меня шлем.
3: Лейтенант Друма сжалился над парнишкой. На свой страх и риск посадил в кабину и доверил штурвал.
2: У-2 взлетает.
3: Самолет слушался начинающего пилота. Целых 5 минут летунок управлял самолетом. Для него это были незабываемые 5 минут.
2: У-2 на фоне облаков.
13: И в 14 лет уже совершил свой самостоятельный полет. А в 15 лет уже стал орденоносцем.
3: От строгого отца самостоятельные вылеты Аркадия бойцы до поры до времени скрывали. Он даже не предполагает, что на счету его сына-подростка уже несколько самостоятельных приземлений.
2: Посадка У-2.
3: Правда, очередная посадка оказалась
2: самолет
3: не очень удачной.
2: Клюет носом.
14: Аркадий, запомни.
2: Пилот и Аркадий.
14: Самолет вел я.
2: Стоят около накренившегося самолета.
14: Понял?
3: Летчика Друму отстраняют на время от полетов. Мол, чуть не угробил самолет. И тогда Аркаша набирается смелости и просит отца снять наказание с лейтенанта, а заодно признается, что летает сам.
15: Как ты посмел обратиться ко мне с такой просьбой?
2: У Аркадия открытое лицо, голубые глаза, вихрастые волосы.
11: Да я уже давно летаю, товарищ генерал.
2: Генерал?
11: 12 раз я сажал машину нормально.
2: Стоит к нему спиной.
11: Порыв ветра перед самой землей.
2: У окна.
11: Я ничего не мог сделать.
3: Несмотря на отцовские чувства и мысли об опасности, генерал все же сдается. Каманин лично принимает экзамен у сына и удивляется. Аркадий ни в чем не уступает летчикам АСА.
2: Аркадий в летных очках на переднем сиденье У-2. Сидящий за его спиной генерал хлопает его по плечу.
15: Когда он успел научиться?
2: Показывает большой палец.
15: Врожденный должно быть.
2: Разговор генерала и майора.
15: Думаю, он всегда умел летать.
2: Фото Аркадия.
3: Так 14-летний подросток начинает самостоятельные боевые вылеты в качестве пилота. Нескоростной, но маневренный У-2 умело уходит от немецких мессеров. Хорошо зная местность, юный летчик ловко противостоит фашистам. Одним из его излюбленных приемов стало рискованное снижение с высоты в гористой местности. Так что противник разбивался о скалы.
2: У-2 пикирует, преследующий его мессер разбивается.
13: Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. Его очень сложно свалить в штопор, а вывести очень легко.
3: Чтобы придать тихоходной машине стремительный вид, Аркаша перед первым боевым вылетом попросил эскадрильного художника нарисовать на самолете стрелу. Теперь сослуживцы Аркадия зовут его «Стрижонком», сравнивая с самой скоростной птицей – «Стрижон».
2: Газетный заголовок – «Стрижонок».
3: Он нежно любит свой У-2, кукурузник, «Русфанера», как его тогда называли немецкие солдаты. Медленный и слабый по сравнению с самолетами противника У-2 напоминал летающую картонку. Производили его из самых дешевых материалов – фанеры и перкаля.
13: Во время Великой Отечественной войны эти самолеты сыграли огромную роль в том плане, что фашистские истребители очень редко сбивали эти самолеты, потому что скорость не позволяла. Фашистский истребитель имел скорость 600 километров в час примерно, а этот самолет всего 150. И фашист несколько раз пытался проходить над этим самолетом, чтобы его подбить. Но благодаря маневренности самолета, наш самолет просто У-2 уходил в сторону, и фашист уже промазывал. Но при попадании за 2-3 минуты самолет сгорал полностью.
2: Кадры из фильма. Аркадий отдает честь.
3: Теперь Аркаша все чаще встречается с небом. И все реже с отцом.
2: Генерал с грустью на него смотрит.
3: В 1944 году Аркадий получит свою вторую награду.
2: Фото приказа наградного листка и орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Танковая атака.
3: Наши войска стремительно шли на запад. Но были и те, кто наносил им удары в спину. На штаб 2-го Украинского фронта напал отряд бандеровцев, сотрудничающих с немцами.
2: Горящие села.
3: Они отличались особой жестокостью и заметно превосходили в этом гитлеровцев. Приспешники Степана Бандеры не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Целью нападения бандеровцев было захватить оружие и боеприпасы.
2: Аркадий садится в самолет.
3: С риском для жизни под непрерывным обстрелом врагов Аркадий прыгает в свой У-2, взлетает и забрасывает бандитов ручными гранатами.
2: Пули поднимаются разрывы.
3: И снова он удивительным образом избегает гибели. Сослуживцы шутят: жить тебе долго, Аркашка, смерти тебя не одолеть.
13: Аркадий летал за линию фронта порядка 17 раз. А это непросто. Дело в том, что была некоторая особенность.
2: Александр опускает взгляд.
13: Самолеты старались использовать У-2 в ночное время. И далеко не каждый солдат на земле, наш или фашист.
2: Ночное небо освещают прожекторы.
13: По звуку мог определить, какой летит самолет.
2: Работают зенит.
13: Летит и летит. И по нему стреляют. И стреляли и фашисты, и стреляли и наши. И вот вы представьте себе, какие выполняли задачи те, которые перелетали через линию фронта.
2: В небе летят Ил-2.
3: Между тем, предчувствие, что война скоро закончится, уже витало в воздухе.
2: Залпы «Катюш».
3: Наши войска вырвали у гитлеровцев стратегическую инициативу. Перешли в наступление от Ленинграда до предгорий Кавказа. Второй украинский, где воевали летчики Каманины, тоже оставит заметный след в истории Второй мировой.
2: Горящие фашистские танки.
3: Его войска освободят центральную Украину, а затем многие страны Европы.
2: Кадры европейских городов.
3: Зимой 45-го летчикам эскадрильи под командованием Николая Петровича Каманина поступило задание доставить партизанам под чешским городом Брно секретный пакет.
2: Николай Москвителев.
16: Летчики.
2: Генерал-полковник.
16: На самолетах У-2.
2: Авиация.
16: Великую Отечественную войну были летчиками связи. Они могли быть ночными бомбардировщиками. Могли выполнять правительственные задания по связи с партизанами.
2: Ночной вылет У-2.
3: Нужно было совершить полуторачасовой полет за линию фронта. Неизученный маршрут, горная местность со сложным рельефом. Двое пилотов погибли, пытаясь выполнить задание. Третьим вызвался Аркадий.
2: Фрагмент художественного фильма «И ты увидишь небо».
11: Я могу полететь, товарищ майор.
2: Аркадий в авиационном шлеме. Майор машет на него трубкой полевой рации.
15: Товарищ генерал.
2: Правая рука майора.
15: Только что прибыл Аркадий.
11: А?
15: Аркадий прибыл.
2: На перевязи из бинта.
15: Но он уже сделал 3 вылета.
17: Подождем.
11: Вы не имеете права меня подрывать. Я должен лететь.
2: Майор опускает трубку.
15: Генерал велел подождать.
11: Он не мог так сказать, я вам не верю.
6: То есть донесения должны быть доставлены в любом случае. Никого не интересует день, ночь, дождь, снег. Они должны быть доставлены. И к 44-му году на боевом счету
2: Татьяна Кулаева,
6: Аркадия Николаевича Каманина уже около 300 часов боевых вылетов. Это очень много. В любую погоду.
13: Связь – это нерв войны.
2: У-2 начинает разбег.
13: Без связи руководить войсками невозможно. И выполнять какие-либо задачи без связи тоже невозможно. И, естественно, были самолеты связи.
2: У-2 летит.
13: Не почтовые, а связи.
2: Над зимним лесом.
13: И они не только возили приказы, документы, но еще и распоряжение на ведение боевых действий. Карты – самое главное.
2: Освещенные факелами аэродром.
13: Где обозначена наша дислокация. Дислокация фашистов. И это все нужно было привести своевременно.
2: У-2 летит над сопками.
13: В короткие сжатые сроки.
2: За спиной Александра стоит У-2.
13: И фашисты это прекрасно знали, и они охотились за этими самолетами связи.
2: Рядом с ним биплан Р-5.
13: За ним, пожалуй, больше охотились, нежели за обычными бомбардировщиками.
11: Я должен лететь, товарищ генерал. Других машин нет.
2: Фрагмент фильма.
11: Я знаю, что такое плацдарм. Я сумею сесть.
2: Генерал снимает фуражку, склоняет голову. Устало потирает виски и веки. Поворачивается к небольшому окну блиндажа, опирается о подоконник локтем. Аркадий неотрывно на него смотрит. Генерал разворачивается к нему, протягивает запечатанный сургучевой печатью конверт. Аркадий убирает его в сумку планшет.
15: Где Аркадий?
11: Есть, товарищ генерал.
2: Отдает честь, разворачивается, выходит. Аркадий бежит по траве полевого аэродрома. Генерал с непокрытой головой смотрит ему вслед, ветер треплет ворот его куртки.
3: За этот рискованный полет старшина Каманин награжден своим 2-м орденом Красного Знамени. Всего за 2 года войны Аркадий совершит более 600 боевых вылетов. Закончит войну в 16 лет. На его парадном кителе рядом с гвардейским знаком блестели орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной войне.
2: Красная площадь. На ней выстроились солдаты и офицеры разных родов войск.
3: 24 июня 1945 года. Грандиозный парад в Москве. В тот день по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов в порядке их присутствия на театре военных действий. Парад Победы принимал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Они въехали на Красную площадь на белом и вороном конях. Сталин и другие первые лица государства наблюдали за парадом с мавзолея. Из дневника Каманина. 24 июня 1945 года.
2: В тетради появляется текст.
3: Перед мавзолеем Ленина через Красную площадь церемониальным маршем проходят сводные полки. Я и летчики моего сводного батальона прошли мимо мавзолея Ленина, как пролетели, не чуя ног под собой. Я впервые забыл о звенящих шпорах и сабле. В последней шеренге нашего батальона прошел через Красную площадь и мой старший сын. Аркадий с нетерпением ждал воздушной части парада. Но из-за дождя полеты штурмовиков запретили. К вечеру погода улучшилась, и небо над столицей украсил праздничный салют.
2: Зрители салюта радостно машут руками.
3: Аркадий был счастлив. Война закончилась. Его родные были живы. Казалось, впереди юного старшину ждет блестящее будущее.
2: Здание с массивными стенами и высокими узкими окнами.
3: Ему нет еще 17.
2: Аудитория.
3: Но он всего за год догоняет своих сверстников, от которых прилично отстал в учебе.
2: На студентах военная форма.
3: В октябре 1946 года с легкостью поступает в военно-воздушную академию имени Жуковского. Именно это учебное заведение окончил и его отец.
13: Молодой мальчишка, а у него уже 3 ордена, 3 медали, все боевые. И вначале как бы на него смотрели немножечко косо. Почему? Потому что Каманин, сын великого Каманина. Потом присмотрелись, а это серьезный молодой человек, это уже не мальчишка, а уже мужчина, опаленный войной. И стали к нему относиться уже именно уважительно.
2: Фото Каманин, Королев, Ездовский.
3: Кто знает, может быть, в середине 1960-х среди подчиненных руководителя подготовки и отбора первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и летчик-ас Аркадий Каманин. Но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь.
2: Друг друга сменяют улицы Москвы.
3: В середине 40-х в стране началась эпидемия менингита. Это инфекционное смертельное заболевание, воспаление головного и спинного мозга. Заболевали 450 человек на каждые 100 тысяч населения. Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки. Аркадию не повезло. Он подхватил эту страшную инфекцию. Как вспоминала его мама Мария Михайловна, Аркаша вернулся из академии, почти бесшумно открыл дверь и лег на диван. Обеспокоенные родители отвезли сына в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
13: Послевоенный период – это был самый тяжелый для нашей страны.
2: Александр Шмаков, историк.
13: В этот период
2: Центрального музея
13: не хватало медикаментов.
2: ВВС России.
13: Здоровье было подорвано постоянным недоеданием, недосыпанием. И, естественно, развивались различные болезни. Тем более, не было тогда таких сильных лекарств, как сейчас.
3: Аркадию Каманину было всего 18 лет. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище.
2: Друг друга сменяют фронтовые фотографии Аркадия. От механика до пилота У-2. Фрагмент художественного фильма.
18: Мама, я давно уже солдат.
2: Аркадий пишет.
18: А ты все пишешь, что я мальчик.
2: На листе.
18: Что зря так тороплюсь, что у меня все еще впереди. Извини, мама, но я не согласен с тобой.
2: Он сидит.
18: Ведь человеку так мало отпущено. Даже если он проживет 100 лет.
2: В оконном проеме.
18: А сколько мне суждено прожить, неизвестно. Поэтому и тороплюсь. Помнишь, как писал Лермонтов, когда ему было 14 лет? Я должен действовать. Я б каждый день бессмертным сделать бы желал. Как тень великого героя. И понять я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в душе моей. Желание или тоска терзает беспрестанно эту грудь. Мне жизнь кажется все как-то коротка. И все боюсь, что не успею я свершить чего-то.
2: У-2 с Аркадием за штурвалом взмывает в голубое небо.
3: Николаю Петровичу отвлечься от горьких мыслей помогает работа. Конец 50-х. Пик напряженности между СССР и США. Яростное противостояние двух ядерных держав. Освоение космоса стало побочным продуктом холодной войны. Каманин-старший возглавляет подготовку первого отряда советских космонавтов.
19: Для нас это был ведь герой...
2: Борис Волынов.
19: Советского Союза.
2: Летчик-космонавт.
19: Из военных он эту награду получил первый. Ну, для нас это было, конечно, безусловно, удивительный человек.
2: Архивные кадры. На них Николай с летчиками первого отряда космонавтов СССР.
3: Из дневника Николая Каманина. В эти дни у меня часто возникали вопросы. Кто из этой шестерки войдет в историю как первый человек, совершивший космический полет? Кто первым из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку? На эти вопросы пока нет ответов. Но можно предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью космонавта. В марте-апреле 1961 года состоится первый полет человека в космос. Есть полная уверенность, что корабль выйдет на орбиту, но нет еще гарантии безопасной посадки.
2: Фото Николая. У него изогнутые брови и решительное лицо.
19: Жесткий. Я бы не сказал, что он такой. Лапочка был. Нет, он жесткий. Прошел всю войну. Представляете, сколько он видел?
2: На груди Бориса...
19: Гибли люди.
2: Две золотые звезды героя СССР.
19: Черти, что творилось. Ведь это надо было пройти и пропустить через себя все это. И он остался цельным, настоящим человеком, который мог сдержать свои эмоции. Я не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-то повышал голос. Он мог жестко говорить, но никогда не кричал.
20: Николай Петрович для меня и как...
2: Петр Климук.
20: Руководитель.
2: Летчик-космонавт.
20: И как отец был.
2: СССР.
20: Это был действительно настоящий человек. Искренне я горжусь, что такие люди делали космическую эру.
2: Центр подготовки космонавтов. Герман Титов стоит на круглой платформе. Она меняет наклон, перемещается вверх и вниз. За приборами мужчины и женщины в белых халатах. Кадры испытаний космонавтов.
3: Каманин контролировал все тренировки космонавтов. Учил переносить высокие перегрузки и температуры.
2: Анатолий Филипченко, летчик-космонавт СССР.
21: Часто он присутствовал на занятиях вместе с нами. Он заиграл с нами в теннис, играл там в шахматы, на бильярде. Например, я никогда не играл в теннис. Он всем нам привил вот эту любовь к теннису.
2: Летчики-космонавты в спортзале.
3: 8 апреля 1961 года на закрытом заседании Государственной комиссии утверждается задание первому космонавту. Его подписывает лично Каманин. Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Н. Каманин.
2: Архивные кадры заседания.
3: После открытой части комиссия продолжает заседание за закрытой дверью. Каманин вносит предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Германа Титова утвердить дублером.
22: Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича.
2: Гагарин встает.
3: Из дневника Николая Каманина. 12 апреля, 6.00. Выйдя из автобуса, Юра и его товарищи немного расчувствовались и начали обниматься и целоваться. Вместо пожелания счастливого пути некоторые прощались и даже плакали. Пришлось почти силой вырвать космонавта из объятий провожающих. У лифта я крепко пожал Юре руку и сказал: «До встречи в районе Куйбышева через несколько часов».
2: Кадры старта. «Восток-1» взлетает, оставляет длинный огненный след.
3: Часы ожидания покажутся Каманину вечностью. Но полет пройдет успешно. Это был триумф СССР. Всего через 16 лет после тяжелейшей войны страна отправила человека в космос.
2: Друг друга сменяют сделанные из космоса фотографии Земли.
19: Несмотря ни на что, Николай Петрович никогда не показывал...
2: Борис задумчиво опускает глаза.
19: ...свои чувства, свои эмоции и так далее. Занимался делом. прежде всего, дело.
8: В течение своей жизни он это подтверждал. Выполнить любое задание. Он к этому стремился всю жизнь. И потом вся его последующая жизнь, она показывает, что он выполнял самые сложнейшие задания. Каманин, несомненно, относится к так называемым рыцарям авиации, который посвятил авиации всю свою жизнь.
2: Поднимающийся в облачное небо У-2. Самолет удаляется, скрывается в облаках. Заходящий на вираж реактивный истребитель Су-30.
3: Сегодня Академия имени Жуковского, где учились старшие и младшие Каманины, по-прежнему альма-матер российской авиации.
2: Кадры из Академии.
3: Здесь готовят лучших боевых летчиков страны. Конкурс для абитуриентов иногда выше, чем в МГУ, Кембридж или в Сорбонну. Летчики – особые люди. В профессию приходят лишь по призванию. Любовь к небу настолько сильна, что люди верны профессии до конца жизни.
2: Развивающийся флаг.
19: Кто-то хочет стать артистом.
2: ВВС России.
19: Кто-то хочет стать врачом.
2: На нем скрещенные.
19: А я хотел летать, чтобы были крылья. Мне еще 18 лет не было.
2: Пропеллер и пушка.
19: Я взлетел уже самостоятельно. Один. У тебя выросли крылья. Вы представляете, что это такое? Это ж песня. Я один лечу. Здорово.
2: Борис восхищенно улыбается.
3: Военная авиация всегда первой вступает в бой. И принимая присягу, молодые курсанты понимают всю ответственность этой нелегкой профессии.
2: Современные летящие самолеты и вертолеты.
16: Героизм – это потребность души человека сделать человеку добро. И, может быть, даже рискуя своей жизнью. Такие летчики они были, есть и будут. Обязательно.
2: Военное фото, запечатлевшее Аркадия Николая Каманина. Семейное фото. На нем Николай и его супруга Мария, сыновья. Старший Аркадий и младший Лев. Кадры из художественного фильма. Аркадий бежит к самолету.
18: Дорогая, любимая моя мамочка, ну что сказать тебе? Что сделать, чтобы ты так не переживала за меня? Даю тебе честной комсомольской. У меня все в полном порядке. Все идет отлично. Я очень счастлив, мама. Счастлив тем, что летаю. Что вместе со всеми делаю самое важное и нужное сейчас дело. С папой мы теперь встречаемся чаще. Много говорим о тебе и строим планы на будущее. Сразу же после войны решили осуществить нашу давнюю мечту – съездить на Кавказ. Заберемся все втроем на самую высокую гору – и тогда ты увидишь небо. Настоящее небо.
2: У-2 взмывает в голубое небо, удаляется, превращаясь в черную точку. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария – Людмила Касаткина, Олеся Карипанова. При участии Юлии Лавряшиной. Режиссер-постановщик – Людмила Касаткина. Композитор – Максим Кравченко, Андрей Хрипунов. От автора за кадром – Александр Клюк. Продюсеры Николай Бородачев, Вячеслав Тельнов, Людмила Кубарева, Илина Касаткина, Алексей Муратов. Конец фильма. ООО «Sunrise Pictures», 2018 год.
0: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
23: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен.
4: Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
24: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
25: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
26: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Александр Твардовский, Василий Теркин. На войне, в пыли походной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару подобрей, погорячей, чтоб идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой, не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни было горька, что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне. Дел время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. Дельный, что и говорить. Был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик, он был старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар.
3: Ничего себе едок, парень этот новый.
1: Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот: спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой? Бойцы между собой.
3: Свой.
1: Переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу, привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать, а я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?
3: Сабантуй — какой-то праздник. Или что там, сабантуй?
1: Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался — не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется.
2: сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю-матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй.
3: Сабантуй, тебе на око, враг лютует, сам лютуй, но совсем иная штука — это главный сабантуй.
2: Парень смолкнул на минутку, чтоб прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. Держись, дружок.
3: Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких 1000 танков.
4: 1000 танков? Ну, брат, врешь.
3: А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет?
4: Ну, зачем же сразу 1000?
3: Хорошо, пускай 500.
4: Ну, 500. Скажи по чести, не пугай, как старых баб.
3: Ладно, что там 300-200? Повстречай один хотя б.
4: Что ж, в газетке лозунг точен.
2: Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп.
3: Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово. Сабантуй, но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку.
2: Балагуру смотрит в рот, слово ловит жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просит: «Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится.
3: «Нет, ребят, спать пора. Начинай стелиться».
2: К рукаву припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый, крыша — небо, хата — ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он поло подтянул, и, крывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. И едва ли герою снится, всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной. Да чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая чья-нибудь, а то своя. Спит герой, храпит и точка, принимает все как есть. Ну, своя, так это ж точно. Ну, война, так я же здесь. Спит, забыв о трудном лете. Сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал, под сосною в покот. Часовые на постах мокнут одиноко, сги не видно. Ночь вокруг, и бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин. Кто же он такой? Скажем откровенно. Просто парень, сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен. Не был он отменный, ни высок, ни то чтоб мал. Но герой героем на Карельском воевал. За рекой сестрою, и не знаем, почему спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим под огнем косым трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном у дорог в пыли колонн был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. В кухне с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться, стой, с немецкой стороны. Как с немецкой, стой, зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компании свободной один, как перст подчас. Полем шел, лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. «Тетка...» Где ж она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой. Ничего тебе не скажет. Только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж? Своя. Шли, однако. Шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир. Из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж как более идейный был там, как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся, будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я, что там, где она, Россия, по какой рубеж, своя. Командир шагал угрюмо, тоже исподволь смотрю, что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно, он в ответ и молвит вдруг. «По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук?» «Что ответить, как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд, сам поник, усы повисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, сказал бы ты, зайдем». Встрепенулся ясный сокол, бросил, думал, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался, не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот как было с нашим братом, что попал домой с войны. Заходи в родную хату, пробираясь вдоль стены. Зная вперед, что толку мало от родимого угла, что война и тут ступала, впереди тебя прошла, что тебе своей побывкой не порадовать жену. Забежал, поспал урывком, догоняй опять войну. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. Но жена... Топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, Жена хлопочет, в горький грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей полотенце с петухами, достает, как для гостей, напоила, накормила, уложила на покой, да с такой заботой милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Вряд ли всей она ухваткой хоть когда-нибудь была, как при этой встрече краткой, так родная и так мила. И болел он, парень честный, понимал, отец семьи, на кого в плену безвестном покидал жену с детьми. Кончив сборы, разговоры улеглись бойцы, в дому лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посуды, что-то шило при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель, что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая, в бою огнем врага, да своей рукой зашитая. Кому недорога, упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат, на шинели той поношенной, снесут тебя в санбат, а убьют так тело мертвое, твое с другими в ряд, той шинелькою потертую укроют. Спи, солдат, спи, солдат, при жизни краткой, ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел, той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне. Тюк да тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь. Знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит. На рассвете покидает дом боец. А под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец, поглядят бойцы чужие. Ружья разные, ремни. И ребята как большие, словно поняли они. И заплакали ребята. И подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский. В ранний час лихого дня. Стой, немецкой, стой! Зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы перед утром боевым. Я б желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти. Я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив-здоров. Взять топор, шинельку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, нынче землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны
1: первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты, пошли понтоны. Громыхнул один, другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой, и плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Поглядеть и впрямь, ребята, как по правде желтород, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчишьих глаз, смерть в бою свистела часто, и минет ли в этот раз? Налегли, гребут, потея, управляются с шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит потока, и кругом чужая ночь. И уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый, лес над черною водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так, из тьмы глубокой, огненный, взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил воду. Вдруг снаряд, понтоны в ряд, густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод, и о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу. За ночь грудою взялась пополам со льдом и снегом перемешанная грязь. И усталая с похода, чтоб там ни было, жива, дремлет, скорчившись пехота, сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись пехота. И в лесу, в ночи глухой, сапогами пахнет, потом мерзлой хвоей и махрой. Чутко дышит берег этот вместе с теми, что на том под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах, и пыльцой лежит на лицах, мертвым все равно. Стужи холода не слышат, смерть за смертью не страшна, хоть еще паек им пишет, первый рот и старшина. Старшина паек им пишет, а по почте полевой не быстрее идут, не тише письма старые домой. Что еще ребята сами на привале при огне где-нибудь в лесу писали друг у друга на спине? Из Рязани, из Казани, из Сибири, из Москвы спят бойцы. Свое сказали. И уже навек правы, и тверда, как
2: камень, груда, где застыли их следы. Может, так, а может, чудо? Хоть бы знак какой оттуда, и беда б за полбеды. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре, к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится. Показалось, что не весь, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, ни чурка и ни бочка. Просто глазу маята. Не пловец ли одиночка?
3: Шутишь, брат. Вода не та.
2: Да, вода. Помыслить страшно. Даже рыбам холодна.
3: Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна?
2: Оба разом присмирели. И сказал один боец.
3: Нет, он выплыл бы в шинели. С полной выкладкой, мертвец.
2: Оба здорово продрогли, как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем. Присмотрелся?
5: Нет, живой.
3: Нет, живой. Без гимнастерки. А не фриц? Не к нам ли в тыл?
2: Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил.
3: Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться?
5: Что пытаться? Братцы,
3: он!
2: И у заберега в корку ледяную обломав, он как он, Василий Теркин, встал живой. Добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает. Свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, можешь, нет ли, а беги. Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне.
5: Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?
3: Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати. Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров на зло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем. Что там есть? Перекалечим, переправу обеспечим. Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад.
2: Молодец, сказал полковник. Молодец. Спасибо, брат. И с улыбкою неробкой говорит тогда боец. А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец.
3: Посмотрел полковник, строго покосился на бойца. Молодец. А будет много, сразу две.
5: Так два ж конца.
2: Переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.
0: Александр Твардовский. Василий Теркин.
3: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник, жить лет до 90. А война про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе. Это мы. Тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь, помни честь, однако. Рвись до дела, грудь на грудь, драка значит драка. И признать не примену, дам свою оценку. Тут не то, что в старину, стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак. Поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что о том судить? Ясно все до точки. Надо, братцы, немцы бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил на том конец, от хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу и глядишь еще живой. Будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат. Мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы. На могилы рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля холмы дырявой, изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белый ветер поле заволок, вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог, и в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийном пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах, на мерзлой груди, по землянкам без огней, возле танков и орудий, и простуженных коней на войне встречали люди долгий счет ночей и дней. И лихой, нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О себе ли речь там шла? И желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит. Он мужик. Шумным хлопом рукавичным, топотнёй по целине с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом, в закоптелый бак гремела из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог. Греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок, а потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня, Теркин крутит. «Тула, Тула, Тула, слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет, дунул в трубку для порядку, командиру подает. Командиру все в привычку, голос в горсточку, как спичку, трубку к низу лег бочком, чтоб поземкой не задуло. «Все в порядке. Тула, Тула, помогите огоньком!» Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою, воздух круто завивая, с недалекой огневой ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд и пойдет, пойдет на славу, как из горна жаром дуть, своим свизгом шепелявым расчищать пехоте путь, бить, ломать и сжечь в окружку деревушка, деревушка, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком, погоди, встает пехота, дай достать тебе штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод, взвод завалом огневым, Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду, жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых спаханных кругом, чох, снаряд за вспышкой ржавый, Теркин тотчас в снег ничком, вдался вглубь, лежит, не дышит, сам не знает, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит, хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух, что ж он, черт, лежит, не рвется, ждать мне больше не досуг, приподнялся, глянул косо. Он почти у самых ног, гладкий, круглый, тупоносый, а над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат, ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. «Хватит, хлопцы, землю нюхать, не годится, — говорит. сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет. Передал бойцам катушку: вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. «Офицеры и солдаты, выходи по одному!»
1: Тишина, полоска света. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один.
3: Гул разрывов словно в бочке отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать, тут, ребята, чай пить можно, стен газету выпускать.
1: Осмотрелся точно в хате. Печка теплая в углу, вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся. Ну что же, в обороне нынче и я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой.
3: Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый, цельный, ждет за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько. Повело его легонько, тронул правое плечо. Ранен. Мокро. Горячо. И рукой коснулся пола. Кровь? Чужая или своя? Тут как даст вблизи тяжелый, аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каёк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тут же свой боец. Живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула. Неохота помирать ему вот так. На полу, в холодной яме. Неохота нипочем гибнуть с мокрыми ногами, со своим больным плечом. Жалко жизни той, приманки, малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула. Это ж я, Тула, родина моя. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли, низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых наших, стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые кромку поля впереди, видят? Вздыбился разбитый, развороченный накат, крепко бита, цель накрыта. Ну а вдруг как там сидят? Может быть, притих до срока? У орудия расчет. Развернись, машина, боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом лезть наружу не дурак, там следит за нашим братом, выжидает, как не так. Двое вслед за командиром, вниз, с гранатой вдоль стены, тишина. Углы темны.
6: «Хлопцы,
4: Занята квартира!»
1: — слышит вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки. Голос вправду ж не родной.
4: «Пособейте! Вот уж сутки! Точка данная за мной!»
1: В темноте в углу каморки на полу боец в крови.
4: «Кто такой?»
1: «Ну, смолкнул, Теркин. Как там хочешь, так зови». Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог и держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одежей, грел дыханием. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне.
4: Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль, на медаль. И то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ли жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под ловку прятал ноги босые свои, и дымил бы папиросы, угощал бы всех вокруг. И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слышали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова взгляда твоего. Но позволь на этот случай. Орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. «Нет», — сказал Василий Теркин, и вздохнул, и снова. «Нет, нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый. Что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало. Загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет кровавый, смертный бой. Не ради славы, ради жизни на земле. По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левую, рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер, тормозит. «Садись, пехота!» «Щеки снегом бы натер. Далеко ль?» «На фронт обратно. Руку вылечил». «Понятно. Не герой?» «Покамест нет». «Доставай тогда кисет». «Курят, едут. Гроб, дорога. Меж сугробами туннель.
3: Чуть лишь что свернешь немного, как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонны впереди. Будь ты пеший или конный, с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Заснул. Шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой на дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда. Во все колонне завалящей нет гармони, а мороз ни стать, ни сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг. Гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, в переменку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была от того, брат? Нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был, любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь? А стрелок? Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой? Знаешь что, сказал водитель. Ну, сыграй ты. Шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно. Гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв. Стороны родной, смоленской, грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталось сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело? Кто играет? Чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, снежный крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И, сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. А какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы про себя по берегу. Я не так еще сыграл бы. Жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы! Дайте на руки подуть! Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы. Дай-ка ту, которую... И опять долой перчатки, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто. Да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще
5: лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дома. Где жена? И где тот дом?
4: Плесуны на пару пара с места кинулись, а вдруг задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. «Веселей, кружитесь, дамы, на носки не наступать!» И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. «Чей кормилец? Чей поилец? Где пришелся ко двору?» Крикнул так, что расступились: «Дайте мне, а то помру!» И пошел, пошел работать, наступая и грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе. Прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. Подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуком тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко легко ведет.
5: Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: «Знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя, доставляли мы в Санбат? Вся в крови была одежда, и просил ты пить, да пить». Приглушил гармонь. «Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной. Это точно. А гармонь-то знаешь что? Бери с собой. Забирай. Играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту».
4: «Что вы, хлопцы, как же так?»
5: «Ничего», — сказал водитель. «Так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него». И с опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны: «По машинам!» донеслось. И опять увалы, взгорки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

0: Внимание! Говорит Москва!
1: Здравствуйте! С Днем Победы! Мы рады приветствовать вас в этот праздничный день в эфире Радио ВОС, официального средства массовой информации Всероссийского общества слепых. Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей. А время с возрастающей силой подчеркивает их величие. День Победы – великий праздник великого народа, великой страны. Для нас он навсегда останется самым главным днем в году. Глядя в синий простор небосвода, вспоминать мы не можем без слез. Майский день 45-го года, тот, который победу принес. Без потерь нет ни рода, ни взвода. Ну а те, кто остался в живых, майский день 45-го года сохранили для внуков своих. Счастье Родины, мир и свобода. Нерушимы они, как гранит. Майский день 45-го года наша память надежно хранит. Для Всероссийского общества слепых День Победы – священный день. Сегодня мы чтим память незрячим слухачам, которые в Ленинграде охраняли небо блокадного города. Мы вспоминаем тех, кто потерял зрение в боях и развивали Всероссийское общество слепых. Тех, кто, несмотря на отсутствие зрения, наравне со всеми работал в тылу. Вечная память героям, подарившим нам свободную страну и мирное небо. В эфире Радио ВОС звучит торжественное обращение члена комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, посвященное 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
2: Здравствуйте! Сегодня день 80-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Этот праздник со слезами на глазах всегда дорог всем людям, живущим на территории бывшего Советского Союза. Дорогие члены Всероссийского общества слепых, ветераны, наша организация шла к этой победе вместе со всем советским народом. Мы помогали фронту всем, чем могли. Мы в этом году уже возложили много цветов и венков, посвященных Году защитников Отечества от Всероссийского общества слепых. Наверное, венцом всего этого было возложение цветов и венка к памятнику неизвестному солдату в Александровском саду. Память жестока. Она снова возвращает нас к тем страшным событиям. Наша страна заплатила огромную цену за эту великую победу. Я прошу всех вас помнить и передавать следующим поколениям любовь к родине и весь тот патриотизм, все те геройские подвиги, которые были совершены во имя нас с вами, во имя великой победы над фашистской Германией. Дорогие друзья, мира! Счастья, благополучия, здоровья, тепла вашим домам, о любви, радости, с праздником, с юбилеем Великой Победы! Поздравляю всех вас!
1: В День Победы поздравления с этим замечательным праздником мы получаем от наших товарищей, коллег и друзей. Сегодня поздравляют с 80-летием Великой Победы и приближающимся 100-летием Всероссийского общества слепых представители Китайской ассоциации слепых. Предлагаем вам прослушать обращение президента Китайской ассоциации слепых товарища Ли Цинжуня.
3: От Китайской ассоциации слепых мы рады вас приветствовать. С почтением поздравляем всех членов Всероссийского общества слепых с 80-летием Великой Победы в Отечественной войне. Также мы поздравляем вас со 100-летием со дня основания вашей организации. Сегодня мы направляем самые лучшие пожелания процветания товарищам из России и наши поздравления от президента Китайской ассоциации слепых товарища Ли Цинжуня. В этот праздничный весенний день мы поздравляем вас и желаем долгой истории успеха Всероссийскому обществу слепых.
1: Сегодня мы также получили обращение из Индии. прослушаем поздравления от господина Санджита Кумара Чха, президента Всеиндийской Федерации слепых.
0: Сегодня, в этот праздничный день, я поздравляю Всероссийское общество слепых с Днем Победы от имени Всеиндийской Федерации слепых. В России бережно хранят историческую память, чтят подвиг прошлые поколения. Это лучший показатель великой страны. Также я хотел бы передать поздравления с 80-летием Победы и приближающимся 100-летием юбилеем Всероссийского общества слепых от президента Национальной федерации слепых Индии, регионального президента Азиатского союза слепых Сантош Кумар Рунгта. Мы приветствуем сотрудничество России и Индии в социальном сфере. Уверен в том, что Всероссийское общество слепых будет и дальше развиваться для поддержки незрячих. В этот торжественный день я желаю всех радиослушателям крепкого здоровья, благополучия и мира. Нельзя не отметить несколько важных, что страны СНГ, организация, работающие в сфере слепых, в этих странах сегодня едины и совместно принимают участие в этой акции. С праздником!
1: В этот торжественный и праздничный день 80-летнюю юбилейную дату со Дня Победы в эфире Радио ВОС прозвучат поздравления руководителей обществ слепых стран бывшего Советского Союза. Мы рады, что народ, который 80 лет назад одержал победу, сегодня един и бережно хранит память о подвиге наших отцов и дедов. В эфире звучит поздравление от председателя Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Шепеля Олега Александровича.
4: Дорогие друзья, у государства, которое не чтит историю, нет будущего. И то, что 80 лет назад наши отцы и прадеды сделали для нас мирное небо, это говорит о том, что мы должны помнить, ценить и продолжать те традиции, которые заложены у нас, славян. Русский, белорусский народ – это единое целое. Это люди, которые прошли через многое, которые прошли испытания временем. Поэтому, если мы будем вместе, если мы будем идти к одной общей цели, то у нас все получится, и у нас есть будущее. С праздником здоровья, благополучия, успехов во всем.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам прослушать часть торжественного мероприятия, посвященного столетию Белорусского товарищества инвалидов по зрению, которое проходило 24 ноября 2024 года во Дворце Республики в Минске.
5: Великая Отечественная война. Она принесла белорусскому народу многочисленные скорбь и боль. Она оставила после себя разруху и сломанные человеческие судьбы.
6: Дети, пострадавшие от последствий войны, составили целое поколение общества слепых.
5: Наш долг – сохранить мир во имя великого подвига героев. Они сохранили этот мир для нас сегодня. Наша задача – счастливое будущее наших детей.
6: Подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне посвящает свое выступление заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, народная мужская вокальная группа «Хорус». В исполнении коллектива прозвучит песня «Боль земли».

0: Народная мужская вокальная группа «Хорус» унитарного предприятия «Элект» общественного объединения «Белтис», город Витебск, руководитель Игорь Кескин.
1: В эфире «Радио ВОЗ» звучит обращение Нурпулатова Иргаша Джураевича, председателя Центрального управления общества слепых Узбекистана.
2: Дорогой Владимир Васильевич, уважаемые член Всероссийского общества слепых, от имени общества слепых Узбекистана поздравляем вас с 80-й годовщиной победы Великой Отечественной войны. Желаем вам благополучия и успеха. Мы думаем, это победа, наша общая победа. Мы так считаем. Наши предки, наши деды вместе боролись с фашистскими захватчиками. Они победили наших общих врагов. Эта победа нам дала счастье и развитие, и свободу, и независимость. Поэтому эта победа общая наша победа. Это победа многонациональной государства Советского Союза, бывшего Советского Союза. Еще раз поздравляем вас с этим великим праздником. Мы, общество слепых Узбекистана и всероссийское общество слепых, в нынешнем времени дружеские отношения развиваются дальнейшего на высокий уровень. Надеюсь, это теплые отношения развиваются больше и больше. Такие праздники вместе мы отметим от века и на века. Соединяется многонациональный бывший Советский Союз. Наконец, я скажу так, победа будет за нами. Эта фраза звучит на узбекском языке. Галаба доим без блам. Еще раз поздравляем вас с победой Великой Отечественной войны. Ура!
1: Для наших радиослушателей в эфире звучит творческий подарок от членов общества слепых Узбекистана.

0: Торжественное обращение, посвященное 80-летию Великой Победы от председателя Центрального правления общественного объединения «Казахское общество слепых» Нурзбаева Алмата Сабиджановича.
1: Уважаемые коллеги, День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Всем, кто самоотверженно, героически, на фронте и в тылу приближал долгожданный День Великой Победы. Этот великий праздник всех нас объединяет и наполняет наши сердца искренней гордостью за свою родину, за наших ветеранов, которые смогли отстоять ее независимость. Завоеванная старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успешного и созидательного труда на благо Отечества. Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом. С днем 80-летия Великой Победы! Председатель Центрального правления общественного объединения «Казахское общество слепых» Наурызбаев Алмаз Сабиджанович.
0: Сегодня для наших радиослушателей звучит следующий творческий номер. Песня «Баллада о матери» в исполнении Шинары Балатовны, город Актау. Автор песни Жаксельгильды Сиилов, член Казахского общества слепых.

Еще один творческий подарок от казахского общества слепых. Исполняет Адилбекова Жанар, город Астана. Песня «Алия», стихи Бакира Тажибаева, музыка Сейдола Бейтерекова.

0: Нашу акцию, посвященную Дню Победы, сегодня поддерживает и Тирасполь. В эфире «Радио ВОС» звучит обращение председателя Общества слепых Приднестровья, город Тирасполь, Ольги Аксентий.
1: Добрый день, дорогие друзья! Тираспольская общественная организация незрячих и слабовидящих от всей души поздравляет всех с Днем Победы, желает крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и всего самого наилучшего. Победа будет за Россией!
0: Для наших радиослушателей звучит песня «Вальс фронтовой медсестры» в исполнении Ольги Аксентий.

0: Сегодня с нами Кыргызстан, Кыргызское общество слепых и глухих.
1: Дорогие друзья, уважаемые ветераны, братья и сестры, от имени Кыргызского общества слепых и глухих и от имени председателя Кыргызского общества слепых и глухих Джапарова Каната Рахатбековича поздравляю всех с великим праздником, с Днем Победы. Эта победа не принадлежит какому-либо одному народу. Эта победа наша общая. Ведь в те времена мы не делились на народы. Мы были едины, преследовали единую цель. Ведь благодаря только нашим ветеранам, нашим предкам, мы живем сегодня, мы живем в достатке. Мы должны всегда помнить историю. Без истории у нас не может быть будущего. И всегда должны отдавать дань уважения нашим ветеранам. Пусть наши ветераны будут здоровы. Пусть наши ветераны проживут долго. И чтобы каждый их день был счастливым. И чтобы каждый из нас не забывал, какие были тогда трудные дни. И несмотря ни на что, наши ветераны нам подарили светлые дни, в которых мы проживаем сегодня. И еще раз, от имени Кыргызского общества слепых и глухих, всех с Днем Победы! С уважением, заместитель председателя Кыргызского общества слепых и глухих Алымбаев Бекболсун Алымбаевич.
0: Творческий подарок от Кыргызского общества слепых и глухих Пармылзаева Насайкат. Герои: закаты алые, слова Натальи Осошник, музыка Виталия Осошника.

0: Нашу акцию, посвященную 80-летию Великой Победы, сегодня поддерживает Азербайджанское общество слепых. Прослушаем их обращение.
1: Дорогие друзья, от имени Азербайджанского общества незрячих инвалидов передаю сердечное поздравление с 80-летием Великой Победы Всероссийскому обществу слепых. Этот праздник всегда был днем триумфа и вечной памяти, благодарности и уважения к кратному и трудовому подвигу тех, благодаря кому в мае 1945 года был повержен фашизм. Мы склоняем головы перед поколением победителя, заплатившим великую цену в борьбе с врагом и подарившим нам светлое будущее. День Победы стал святым для каждого человека, родившегося и выросшего в Советском Союзе. В этот праздник мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу приближал победу и поднимал страну из руин. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны советские люди, независимо от национальности и вероисповедания, объединились в борьбе против врага. Они были едины в своем стремлении к победе. В Азербайджане почти каждая семья отправила своих сыновей и дочерей защищать родину. На фронт ушло около 700 тысяч человек. Азербайджанцы героически сражались у стен Брестской крепости и в блокадном Ленинграде, под Москвой и в Сталинграде, на Курской дуге и на Кавказе. Во время войны на Азербайджан приходилось 75% нефтедобычи СССР, 80% всего производства горюче-смазочных материалов, включая львиную дозу авиационного бензина и высококачественного мазута для военно-морских сил. На предприятиях Баку производилось свыше 130 видов оружия, боеприпасов и военного снаряжения. Свыше 400 тысяч азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, 123 человека званием Героя Советского Союза. Боевое мужество сынов и дочерей, а также трудовой подвиг, проявленный в тылу рабочими, колхозниками и представителями интеллигенции Азербайджана, является неотъемлемой частью беспримерного героизма, проявленного народами Советского Союза во имя Победы. Сегодня, когда мы видим, как пытаются переписать историю, как искажают правду о роли СССР в победе над фашизмом, очень важно сохранить истинную память о тех событиях. Ведь только зная правду о войне, о цене, которую заплатил каждый многонациональный советский народ за победу, можно построить достойное будущее. И я желаю вам, дорогие друзья, чтобы память о героях вдохновляла нас делать мир лучше, чтобы память о победе передавалась из поколения в поколение, укрепляя в нас веру в добро и справедливость. Желаю вам, друзья, чтобы любовь к родине, уважение к истории и желание жить в мире сопровождали вас всегда. Пусть счастье, здоровье и мир будут вашими верными спутниками. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла, любви близких и исполнения самых добрых желаний. И завершаем наше поздравление патриотической песней Узира Гаджибекова на азербайджанском языке под названием «Медсестра».
0: В эфире «Радио ВОЗ» звучит песня «Сестра милосердия». Музыка Удира Гаджибекова, стихи Самеда Вургуна.

0: День Победы – это священный праздник и в Туркменистане. Благодарим Общество слепых и глухих Туркменистана за сохранение исторической памяти и поддержку нашей патриотической акции. Председатель Общества слепых и глухих Туркменистана Мамедгильдиев Мары Худайбердиевич прислал в адрес Всероссийского общества слепых свое обращение. Прослушаем его.
1: Дорогие друзья, от имени Общества слепых и глухих Туркменистана поздравляю вас с Днем Победы. Мы благодарим и гордимся участниками Великой Отечественной войны и храним о них вечную память. Желаю мира и согласия. С Днем Победы!
0: Общество слепых и глухих Туркменистана дарит всем членам Всероссийского общества слепых и нашим радиослушателям творческие номера. «Майский вальс» исполняет Тулаева Вероника, инвалид по зрению первой группы.

еще один творческий подарок из Туркменистана. Песня на туркменском языке. Исполняет Марал Халдымуратова, инвалид первой группы по зрению.

0: Сила народа в его единстве и сохранении истории. Сегодня, в День Победы, Всероссийское общество слепых совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению, Обществом слепых Узбекистана, Обществом слепых Казахстана, Обществом слепых и глухих Кыргызстана, Обществом слепых Республики Приднестровья, Обществом слепых Азербайджана и Обществом слепых и глухих Туркменистана отдает долг памяти своим предкам, которые победили, для того, чтобы каждый из нас сегодня мог жить, работать и радоваться весне. В эфире «Радио ВОЗ» звучат строки Эдуарда Асадова. Помните, читает Даниил Добрин.
1: Вот победа, и победа, и в огнях салюта, будто гром, за

0: Где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женатый, то девчонка, лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней. Значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года. День за днем, невероятный счет. Ради нашей жизни и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, яркой синью души опаля, вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас не обратиться хочется каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица, и неплохо б каждому из нас. Ведь есть душа, наверное, в каждом. Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. Сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу, замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута, каждая прикаждая минута, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас.
1: 2025 год. Год, который навсегда останется в нашей памяти. Сегодня мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Скоро Всероссийское общество слепых отметит 100 лет со дня основания организации. В эфире Радио ВОС стартует эстафета памяти. Мы стартуем с Дальнего Востока и остановимся в Москве. Эстафету памяти начинает полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской региональной организации ВОС Поташов Дмитрий Вячеславович.
2: Сегодня очень важная дата, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне. Я бы хотел сказать следующее. Вот во мне до сих пор вызывают дрожь слова «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ну и так далее по тексту. Но смысл тот, что когда советский народ, когда русский народ, когда многонациональный российский народ един, он действительно непобедим, и его не сломать. И чтобы достигнуть таких успехов и сломать хребет военной машине фашистской Германии, на стороне которой воевало, ну, как минимум, множество стран были втянуты в войну, но на тот момент на стороне Германии были и Италия, и Венгрия, и Румыния, и Финляндия, и Япония, и Словакия, и еще ряд других стран. Суть такова, что сломать хребет этой военной машине в отсутствие всяческих союзников на первых годах борьбы, которые сейчас говорят, что «да мы такие герои, да там давайте тоже мы будем праздновать, начнем, потому что мы герои». Куда герои? Когда было страшно и туго, все попрятались по своим, как говорится, закуткам. Когда поняли, что русский медведь сломает хребет этому немецкому быку, то тогда уже все и повылезали. и стали или имитировать помощь.

0: там помогать, но так, порционно. Проводя исторические параллели, видите, фашизм как зло возрождается и уже лезет к нам через ближайших соседей, связь с которыми, ну, так или иначе, наша родина несколько утратила в 90-е годы, в годы смуты и развала. Я думаю, что путь у нас один – это единство и централизация всей страны. А это можно сделать только через наше общество. Поэтому у нас нормальная молодежь, и в том числе и в наших рядах. У нас отличные и достойные ветераны, многие из которых еще были участниками тех событий. Многие, пусть и мирные, но они дети войны и так далее. И наши ряды пополняются сейчас участниками СВО. В каждом крае, в том числе и на Дальнем Востоке, их уже немало. Люди сейчас проходят реабилитацию и адаптируются к нормальной жизни. При таких обстоятельствах мы будем идти вперед, мы будем работать. И позвольте в этот славный для нашего Отечества день всех поздравить, всех наших без исключения.
1: Дальний Восток помнит. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам прослушать часть финального концерта Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы», который проходил в Красноярске.
2: Я приглашаю на нашу сцену Валентину Афанасьеву, Сахалинская региональная организация ВОС, с песней «Ты же выжил, солдат».

0: Сибирь – регион сильных людей. Эстафету памяти принимает Катрук Галина Васильевна, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Сибирском федеральном округе, председатель Иркутской региональной организации ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. От всей души поздравляю весь Сибирский федеральный округ, прежде всего, и, конечно же, всех членов Всероссийского общества слепых с этим замечательным, великим Днем Победы. Этот День Победы, он уже празднуется у нас 80-й год. 8 десятилетий наше поколение не забывают, и даже больше того, они с каждым годом все больше и больше чтут память тех, кто нам эту победу добыл. Конечно, это очень дорогая цена. Многие у нас люди оставили своих родных, братьев, мужей, отцов на полях сражения. И вообще наша страна потеряла в этой великой схватке 27 миллионов населения. Конечно, это ушли из жизни самые лучшие, самые отважные, мужественные, стойкие сыны нашего Отечества. Нам, конечно, их очень всегда не хватало и не будет хватать на все оставшиеся годы. И в этот замечательный день я не только поздравляю тех, кто был тружениками тыла, кто были детьми войны. Ветеранов, к сожалению, осталось уже очень мало. Но у нас сейчас ветераны других боевых действий. Это тоже такие же патриоты, и они продолжают дело своих отцов, своих дедов, может быть, даже и прадедов. Но это такие же стойкие, мужественные, целеустремленные наши мужчины. Мы свято верим, что они тоже, в общем-то, не уйдут с полей сражения без победы. Победа всегда была за нами и будет за нами. Так что, дорогие друзья, я, конечно, желаю прежде всего мира, добра, счастья, благополучия, чтобы наконец-то от нашей страны отстали все завистники, которые хотят наши полезные ископаемые, хотят наши просторы. Мы никому не отдадим ни пяди своей земли. И я твердо верю, и думаю, что вы также все твердо верите, что наш патриотизм с поколениями нисколько не уменьшился, он даже возрос. Будьте счастливы, победа будет за нами.
0: И снова в эфире Радио ВОС отрывки финального концерта Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы».
2: Дорогие друзья, я хочу пригласить на нашу сцену Екатерину Талулину, Иркутская региональная организация ВОС с композицией «Россия».

На сцене Анастасия Осинцева, Алтайская региональная организация, которая исполнит песню «Бессмертный полк».

0: Урал – регион трудовой доблести. Здесь живут надежные трудолюбивые люди. Эстафета памяти переходит Юдиной Мавзолее Ахмадиевне, полномочному представителю президента Всероссийского общества слепых в Уральском федеральном округе, председателю Свердловской региональной организации ВОС.
1: Дорогие друзья, День Победы, Великой Победы, она актуальна у нас всегда и даже сегодня. Опорный край Урал, опорный край державы был, есть и будет. И сегодня Нижнетагильское УВЗ, завод, танки не успевает только и делать, не хватает рабочих сил. Если тревога во время войны была, напряженность, ответственность не только на фронте и в тылу, работали и заводы, в полях, подростки и в госпиталях, медсестры, врачи сохраняли жизнь солдатам нашим, помогали. Ну и говорить уже не стоит о той молодежи, о тех детях, которые не только молодежь шли на фронт воевать, но и в полях работали, в госпиталях круглыми сутками, пожалуй, в то время было. Ну и сегодня, друзья, я уже говорила в начале, да, что напряженная обстановка сохраняется, остается. Хочется поверить, что война с Украиной закончится. Закончилась бы она, конечно, в ближайшее время, чтобы нам жить спокойно дальше. Всем мирного неба, спокойства. И в душе, чтобы всегда у нас была победа. Трудности у каждого есть. У каждой организации, у каждого учреждения, у каждого человека. А для наших инвалидов по зрению, мне кажется, всегда было волнительно и без войны преодоление трудностей, трудности преград преодолевать, силы воли закалять приходится. И поэтому мы, испытывая эти трудности, понимаем прекрасно, как сложно, трудно тем семьям, из каких семей уходили на фронт военные годы. И пусть наши дети не испытывают никогда войны, чтобы было мир, любовь, дружба и всегда теплая весна. С праздником, дорогие друзья!
0: В эфире «Радио ВОС» звучит творческий подарок от инвалидов по зрению Уральского федерального округа, участников Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы».
2: Татаро-башкирский ансамбль «Нур». Руководитель Крымгужин Ильдус Ильясович. Янгали. Башкирская народная мелодия в обработке Анатолия Каширина. Челябинская региональная организация.

0: Приволжье – регион, который также неоценимо внес свой вклад в общую победу. В эфире звучит обращение полномочного представителя президента ВОЗ в Приволжском федеральном округе, председателя Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Федорина Владимира Алексеевича.
1: Дорогие друзья, в эти дни мы готовимся встретить очень большую дату, большой праздник. Это 80-летний юбилей со дня победы советского народа над фашистской Германией. Всероссийское общество слепых все свои мероприятия в этом году посвящает этой большой дате. А буквально недавно закончился трехгодичный марафон фестиваля «Салют Победы». Во многих городах организуется церемония возложения цветов. Все это наша дань памяти тем, кто, не жалея здоровья и своей жизни, все делали, чтобы защищать рубежи и независимость нашего государства, нашего Отечества. Это тем, кто все делал, чтобы мы с вами жили, трудились, любили, созидали. Низкий им поклон за их героический подвиг. Дорогие друзья, всех поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю благополучия, успехов, здоровья, счастья, мирного неба над землей. С Днем Победы!
0: Еще раз предлагаем вам обратиться к финальному концерту Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОЗ «Салют Победы». Представители Приволжья.
2: На сцене хор русской песни «Ульяновские зори». Руководитель и аккомпаниатор Василий Николаевич Сячин. Ульяновская региональная организация. Музыка Григория Пономаренко, слова Маргариты Агашиной. «Мы о вас не забыли».

Музыка Игоря Морозова, слова Александра Спиридонова. Поезд из Тамбова. Ульяновская региональная организация.

0: Эстафета памяти переходит на Северный Кавказ. Обращение полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателя Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовика Сергея Матвеевича.
1: Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с великим праздником для нашего народа – Днем Победы. Сегодня мы празднуем юбилейную дату – 80 лет Победы над фашистской Германией. День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез. Когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг. И мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести, благополучия и во имя нашей Родины. Душу переполняет чувство гордости за наших дедов, кто воевал. Мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничего не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы людей. Эстафета героических подвигов во имя мира на земле перешла и сегодняшнему поколению. Наши герои с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, продолжая битву со злом и с черной фашистской нечистью. Желаю им вернуться живыми, невредимыми. Хочу каждому из вас пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы, безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь, берегите Родину и всегда поддерживайте. Это самое главное. С Днем Победы!
0: Нашим радиослушателям предлагаем прослушать еще несколько творческих номеров в исполнении незрячих представителей региональных организаций Северного Кавказа.
2: На сцене хоровой коллектив «Гармония». Заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии Иванченко Алексей Владимирович, руководитель коллектива. Солистка, лауреат международной премии «Филантроп» Татьяна Сорокина. Народная песня «Ноченька» в обработке Алексея Иванченко.

0: В эфире «Радио ВОЗ» звучит поздравление от полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых в Южном федеральном округе, героя труда «Кубань», председателя Краснодарской региональной организации ВОЗ, Третьяка Юрия Серафимовича.
1: Дорогие друзья и коллеги, от души всех поздравляю с 80-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Желаю всем здоровья, скорейшей победы нам в специальной военной операции, всем процветания, здоровья, удачи, благополучия и верить в то, что мы с вами объединимся и все победим.
0: Дарим вам несколько творческих номеров финального концерта Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОЗ «Салют Победы» представителей Южного федерального округа.
2: Народный самодеятельный коллектив «Хор «Казачий край». Руководитель, заслуженный работник культуры Краснодарского края Ирина Анатольевна Яровикова, аккомпанирующая группа «Народный инструментальный ансамбль «Граймо». Руководитель Ирина Александровна Крахмалец. Акапелла «Народная лирическая протяжная» в обработке Владимира Чернявского «Течет река» Краснодарская региональная организация.

0: А сейчас мы переносимся на северо-запад. Эстафета памяти в Санкт-Петербурге. На связи полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосов Алексей Борисович.
1: Санкт-Петербургская региональная организация ВОС сердечно поздравляет всех членов нашего замечательного общества и прежде всего ветеранов с великим праздником Победы, с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что в каждой региональной организации состоятся светлые, теплые, сердечные, праздничные мероприятия, на которых ветеранам общества, ветеранам войны, ветеранам-труженикам тыла будут сказаны самые теплые слова благодарности за огромный вклад в победу. Дорогие ветераны, мы поздравляем вас с великим праздником. Мы гордимся, что вы по-прежнему в наших рядах. И, конечно, мы желаем вам самого крепкого-крепкого здоровья, такой же энергии, активности, участия во всех мероприятиях, которые проходят сегодня и будут проходить в последующие дни. С праздником благополучия, любви и тепла родных и близких людей.
0: В эфире «Радио ВОС» звучит творческое поздравление от артистов, участников финального концерта «Салют Победы» Северо-Западный федеральный округ.
2: Санкт-Петербургская региональная организация «Сагань Ксения». Стихи и музыка Марины Рыдченко. «Медсестрички».

0: Нас встречает Центральный федеральный округ. Полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Центральном федеральном округе, председатель Липецкой региональной организации ВОС Сарычев Николай Александрович.
1: Дорогие друзья, дорогие члены Всероссийского общества слепых, разрешите поздравить вас с нашим прекрасным торжественным юбилеем, 80 лет победы над фашистской Германией. Эта победа могла только состояться, когда воинам помогали и труженики тыла. Как говорится, труженики тылового фронта. Хочется всем нам пожелать мирного неба, а это на сегодняшний день очень актуально, больше согласия, больше единства, чтобы ничто разделяющее не могло быть между нами. В единстве наша с вами сила и успех. Крепкого вам здоровья, полномочий представитель Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович.
0: Нашим радиослушателям предлагаем послушать еще один отрывок из финального концерта Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы».
2: Народный хоровой коллектив «Надежда», руководитель Потапова Лидия, концертмейстер Цыков Виталий.

0: Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. Наша эстафета памяти подходит к концу. Мы благодарим всех, кто принял участие в памятной акции, посвященной 80-летию Великой Победы. Пока мы помним имена и даты, и светлый образ воина храним, пока мы чтим и бережно, и свято, народ российский наш непобедим. Ведь так заведено годами, и дальше так тому и быть. Минувших лет святую память.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Дорогие члены ВОС, дорогие друзья, все, кто близок нашей организации, близок истории России, поздравляю вас сегодня с праздником Победы 9 мая, который символизирует собой прежде всего ту великую битву, битву Советского Союза с фашистской Германией, с нацизмом и фашизмом. Мы потеряли много людей.

0: но мы победили. Всероссийское общество слепых и его слухачи внесли свой вклад в защиту блокадного Ленинграда. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Мира, счастья и добра всем нам.
1: Уважаемые радиослушатели, прямая трансляция начнется через несколько минут. Не отключайте эфир и оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОС. С праздником 9 мая. Москва, Красная площадь и прямой эфир. Звучат куранты на Спасской башне. Большая башня из красного кирпича. Внутри вот эта система колоколов, которая курантами и называется. И сейчас 10 ударов будет этими самыми курантами отбит. Вы сейчас слышите механизм, его показали изнутри, все шестеренки и прочие механизмы, которые там сейчас работают, показывают трибуны, которые построены вдоль стены Кремля, рядом с мавзолеем имени Ленина, где сидят гости.
1: Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы смирно для встречи слева на кра.
0: Это сейчас был Андрей Мартвичев, который в черной машине без крыши скомандовал параду равняться на флаг Российской Федерации и на Знамя Победы, который сейчас выносит на Красную площадь.
2: Вносится государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами 150-й Идрицкой стрелковой дивизии налом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы священное алое знамя остается символом мужества, несгибаемой стойкости и героизма нашей Родины.
0: Проносят флаг Российской Федерации и Знамя Победы по Красной площади, несут военнослужащие.
2: Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов.
0: У знаменосцев черные высокие сапоги, темно-синие костюмы с красной вставкой большой на груди. Ну и, соответственно, фуражки и золото-красная лента у тех, кто несет флаг, и у тех военнослужащих, которые слева и справа, тех, кто ведут за собой военнослужащих, у них этой ленты нет. Ну и различные ленточки также золотистого цвета по правому боку у военнослужащих закреплены. Все они в фуражках красно-темно-синего цвета. Идут они сейчас вдоль трибуны от храма Василия Блаженного к историческому музею. Прошли центральную часть трибуны, она у них по левую руку, где находятся гости и Владимир Владимирович Путин. Подходят военнослужащие к историческому музею, и дальше будет начинаться уже следующая часть парада, когда пройдут войны также вдоль Кремлевской стены, но уже в обратную сторону от исторического музея. Сейчас маршируют знаменосцы, флаг Российской Федерации и Знамя Победы станут во главе парадных расчетов, которые затем пройдут парадным маршем по Красной площади. Напомню, что на Красной площади у нас брусчатка, такие небольшие прямоугольные плитки с достаточно большими зазорами, где-то, наверное, около полусантиметра. Не все, так сказать, ровное и гладкое, поэтому тут есть определенные сложности для марширующих. Ну и плюс удары умью о брусчатку отдают свой
1: импульс.
0: Андрей Мордвичев скомандовал вольно. У него темно-синий костюм, на левой стороне груди медали. Ну и чуть повыше основной части этих медалей звезда Героя России, которую он получил в 2024 году. Сейчас из ворот Спасской башни выезжает еще один автомобиль черного цвета, без крыши.
1: Верно! Для встречи слева! Накра! Ул!
0: На Красной площади левым поворотом появляется автомобиль Андрея Белоусова, министра обороны. Он в гражданской форме, черный пиджак, белая рубашка.
2: Военный
0: и
2: парад,
0: посвященный
2: 81-й годовщине Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.
0: Едут сейчас машины по Красной площади навстречу друг другу. Андрея Мордвичева стоял ближе к историческому музею. Ну, а автомобиль Андрея Белоусова, соответственно, выехал с Спасской башни. И встречаются они сейчас в центре, поравнявшись перед...
1: Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Мордвичев.
0: Отчитался Андрей Мордвичев о готовности парадных расчетов. Он ехал вдоль оркестра, который сейчас, собственно, исполняет музыку. Развернулся автомобиль Андрея Мордвичева и поехал вслед за автомобилем Андрея Белоусова в сторону исторического музея и к первым подразделениям.
2: Начинается объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона.
0: К первым парадным расчетам оба автомобиля направляются. В Москве облачно.
2: Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
0: Развернулись автомобили, доехав практически до исторического музея, и сейчас в обратную сторону направляются вдоль первых парадных расчетов, остановились оба автомобиля.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
0: Поздравил Андрей Белоусов. Первые расчеты, в том числе и участники специальной военной операции. Они в камуфляжной форме, так, темно-зеленый, зеленоватый, местами коричневого цвета, все в касках.
2: Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку. Успешно осваиваются современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции.
0: Проезжают автомобили по Красной площади в сторону храма Василия Блаженного. Проехали мимо оркестра. И первым едет автомобиль Андрея Белоусова, ну и следом чуть правее и чуть сзади автомобиль Андрея Мордвичева.
1: Здравствуйте, товарищи!
3: Здравия желаю, товарищ министр обороны!
4: Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
0: Еще одной части парада обратился сейчас Андрей Белоусов, в том числе и сухопутные войска.
2: Поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
0: Проехали об автомобиле, развернулись перед храмом Василия Блаженного и сейчас по второму ряду парадных построений будут
4: Здравствуйте,
0: ехать.
4: Товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
0: Еще одна часть войск. Сейчас услышал поздравления от Андрея Белоусова. Эти войска построены непосредственно вдоль
2: Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу – защите Отечества.
0: Отправляются автомобили к следующим парадным расчетам. Показали центральную трибуну, она выполнена в таких красно-синих тонах, большая цифра 9. Изображена на этих декорациях, чуть ниже козырька, там козырек есть, написано «Победа», ну и под ними сидят почетные гости.
4: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
0: Вновь небольшую остановку сделали автомобилем. Еще одно поздравление от Андрея Белоусова в адрес военнослужащих, в том числе и танковые войска.
2: Сегодня на Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.
0: Возвращаются автомобили на первую линию, которая ближе к непосредственно трибунам и вдоль бок по этой линии.
2: Министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
0: Едет сейчас автомобиль Андрея Белоусова по Красной площади, подъезжает к центральной трибуне, она не очень высокая, 5 ступенек, которые ведут непосредственно на нее. Я уже говорил, что Андрей Белоусов в гражданской форме, черный костюм, белая рубашка и красный галстук. Выходит Андрей Белоусов из машины, поднимается по лестнице и сейчас направляется к Владимиру Путину, которому сделает доклад о готовности войск к параду.
4: Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду во знаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
5: С праздником.
0: Владимир Владимирович тоже в костюме. Темно-синим, белая рубашка, красный галстук. Встал он сейчас за трибуну. Два микрофона направлены в его сторону с пушистым, три микрофона с пушистым обрамлением для того, чтобы гасить звуки ветра. Сама трибуна из темно-коричневого дерева.
5: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

0: Прошла минута молчания.
1: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
0: Завершил Владимир Владимирович Путин свою речь. Сейчас показывают специально снятые кадры, как заряжают специальное орудие.

0: прозвучал гимн Российской Федерации. И сейчас...
1: Сегодня, в День Великой Победы, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
2: На месте, работаем.
0: Показываю сейчас.
1: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
0: Показываю тренировку в
3: наблюдаю.
1: Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».
4: Орудию!
1: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган».
0: Показываю сейчас.
5: Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
6: Закат я «Беркут» принял.
1: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта Б-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
7: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
1: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
0: Небештатно! Показывают кадры из
1: штаба. С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком...
8: В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Снова возвращаются кадры на
1: подразделение противовоздушной обороны... Контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажи авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель 5-го поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях.
0: Показывает взлет самолета.
1: Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказание для средств противоракетной обороны.
9: Мероприятие выполнено.
10: Внимание боевому расчету!
1: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» — уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.
11: Азимут 300.
1: Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений.
12: Есть три.
0: Показывает работу.
1: Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
13: От лица личного состава зенит-ракетного дивизиона поздравляю с праздником Победы!
1: Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности
0: площади,
1: морских границ страны
0: готовы,
1: и обеспечивает присутствие
0: параду.
1: России в Мировом океане.
0: Но пока продолжается.
1: Фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны.
0: Показывает перемещение.
1: Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения.
14: От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы!
1: Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника.
15: От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла.
16: Парад! Мирно! К торжественному маршу!
0: Дмитрий Мертвячев сейчас командует парадом. И от исторического музея вдоль трибун проходят линейные парады. Это военнослужащие, которые...
16: О, батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо.
0: Который становится ориентиром для проходящих войск у линейных в руках
16: Равнение винтовки. Направо. Шагом. Марш.
0: у большинства красные флажки небольшие, у некоторых военнослужащих СИ. Начинается парад Победы. Первым едет по Красной площади от исторического музея в сторону храма Василия Блаженного Андрей Мордвичев. На автомобиле без крыши он стоит и отдает правой рукой честь. За ним
1: торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев.
0: За ним маршируют уже пешие колонны. Первым идут
1: барабанщики. Открывают парад курсанты военного института военных дирижеров военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вов. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам.
0: Командир расчета в темно-синей форме, барабанщик.
1: Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник.
0: Продолжается марш.
1: На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мирлан Джумагалиев и Зарикто Ангархаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев.
0: Участники специальной военной операции в
1: На Красной площади
0: форме.
1: Парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу.
0: Идут корейские военнослужащие, у них форма достаточно похожа на
1: марше,
0: нашу, но при этом автомат такого очень серебристого цвета.
1: Имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Академия готовит уникальные офицерские кадры для авиации и космонавтики, специалистов войск беспилотных систем. Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов.
0: Проходят парадные расчеты у
1: На Красной площади
0: форма,
1: будущие
0: полностью.
1: Офицеры военно-морского флота России. Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России. парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны.
0: Моряков в белой фуражке с черной окантовкой и такими черными небольшими ленточками. Вверх синий, низ черный.
1: Ну и тельняшки. Войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учреждением, крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.
0: Ракетчики у нас в темно-зеленой форме, с зелеными беретами. Ну, я напомню, что у всех военнослужащих на параде белые перчатки, черные.
1: На марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации.
0: Десантники проходили как в парадной, так и в боевых.
1: Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России.
0: Продолжается парад на Красной площади. Военнослужащие идут вдоль Кремлевской стены от исторического музея, в общем, маршируют от исторического музея к храму Василия Блаженного. И в небе сейчас показывают истребительную группировку воздушную, самолеты «Стрижи» и русских «Витязей». Самолеты русских «Витязей» раскрашены в бело-сине-красные цвета, но нижняя часть самолета в красно-синем исполнении с таким схематичным рисунком «Стрижа».
1: И бриллиант в составе уникальных пилотажных групп «Русские «Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев.
0: Нам показывают сейчас пролет.
1: Парадный строй 6 самоштурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов.
0: Показывают пролет Су-25-х. Они в боевом раскрасе, таком темно-коричневом. 6 самолетов пролетело. Из двух белый дым шел, из двух синий и, соответственно, из двух еще красных. И сейчас вы слышите исполнение песни оркестром.

0: Ну и песня «Победы».
1: Сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина.
0: По сути, закончился парад, сейчас с оркестром расходится.
1: Красную площадь. Парад Победы завершен.
0: В разные стороны. Часть оркестра идет в сторону исторического музея.
1: Здравствует 81-я годовщина Великой Победы. Слава ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравляем всех россиян с великим праздником.
0: Завершается парад Победы. Показывают... Показывают сейчас Владимира Путина, который ушел с своего места и отправится следом по традиции в Александровский сад к могиле неизвестного солдата. Сейчас проходит глава государства вдоль командиров тех войск, которые проходили по Красной площади, жмет им правую руку, сейчас подошел к одному из ветеранов, который также здесь на трибуне присутствует. Продолжает Владимир Владимирович пожимать руку тем, кто был на центральной трибуне. Еще одного ветерана военно-морского флота. Такая характерная белая фуражка с черной окантовкой. Ну и черный пиджак с черным галстуком. Это ну, практически парадная форма для военно-морского флота. Продолжает свое движение. Президент по трибуне встречает еще ветеранов, с которыми общается. Общение происходит с улыбкой. Ну и дальше еще одна часть тех командиров подразделений, которые проходили по Красной площади, приветствует их Владимир Владимирович и спускается сейчас с трибуны. Ну, а мы на этом, наверное, будем заканчивать нашу трансляцию парада Победы, которая была на Радио ВОС. Меня зовут Вячеслав Илюшин. Спасибо, что в очередной раз были с нами. С праздником еще раз. С праздником Великой Победы. До свидания.

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом самолеты.
0: Ну а девушки?

0: дорогие члены ВОС, дорогие друзья, все, кто близок нашей организации, близок истории России, поздравляю вас сегодня с праздником Победы 9 мая, который символизирует собой прежде всего ту великую битву, битву Советского Союза с фашистской Германией, с нацизмом и фашизмом. Мы потеряли много людей, но мы победили. Всероссийское общество слепых и его слухачи внесли свой вклад в защиту блокадного Ленинграда. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Мира, счастья и добра всем нам.
1: Здесь птицы не поют,

0: десантный батальон.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, член Московской городской организации ВОС, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, кавалер Ордена за отвагу, младший лейтенант запаса Усман Аглиевич Хафизов.
3: Мы были в эвакуации. Значит, меня еще и в армию не брали, потому что я был не дозрел еще до армии. Вот, из Москвы эвакуировали нас, были в Татарии. Вот, и оттуда уже, значит, в январе 43-го года меня в армию призвали. И поехал я на фронт. Я был артиллерист. Значит, мы от линии фронта где-то километр-два, полтора-два, по-разному были, так? Значит, так лицо мы врага не видели. Вот так по всей линии фронта мы, где нужно, где намечалось прорыв, так? Где вот атака, там дополнительные, встречные или вообще наступление начиналось. Мы там уже как штык на машинах, у нас «Шевроле» машины были, минометы прикрепленные, 127-миллиметровые минометы. Значит, мы по линии фронта, вот то здесь, то там, где нужно прорваться, нас туда посылали. Я желаю всем слушателям самые наилучшие поздравления и мира, счастья, благополучия.
4: Говорит Москва от Советского информбюро.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Для всех советских людей провозглашенный призыв «Все для фронта, все для победы» стал не лозунгом, а смыслом жизни. В первые же дни войны практически на всех предприятиях и во всех ячейках ВОС прошли митинги и собрания с призывами за образцовую работу в тылу, за широкую помощь фронту. Небывалые обороты набрало стахановское движение. Повсеместно создаются комсомольско-молодежные бригады. Характерной приметой времени стали такие заявления, как прозвучавшие, например, в резолюции, принятой на общем собрании членов Владимирской ячейки ВОС от 27 июля 1941 года. В ней говорилось: «Наш физический недостаток лишает нас возможности участвовать в передовых рядах бойцов-патриотов. Но мы обязуемся положить все силы и способности для укрепления тыла, немедленно отбросить настроение мирного строительства и всю нашу жизнь и все наше сознание перестроить на военный лад. На производствах работать по-фронтовому, с кипучей энергией, не считаясь с временем. Работать столько, сколько требуют интересы страны, интересы фронта. Проводятся трудовые воскресники с участием артелей. Организовывается сбор металлолома, хвороста и так далее. Многие незрячие становятся донорами, сдавая кровь для лечения раненых. С первых же дней войны в стране началось крупномасштабное перемещение из угрожаемой зоны в восточные регионы страны, населения, промышленных предприятий, культурных и научных учреждений, запасов продовольствия, сырья и других материальных ресурсов. По статистическим данным, уже к зиме 1941-го на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию перемещены были более 1500 предприятий и 10 миллионов человек. Многие помещения, занимаемые до войны учреждениями или предприятиями слепых, передавались эвакуированным заводам и фабрикам. Практически сразу вся продукция инвалидных предприятий перешла на производство изделий для нужд фронта. Производимая предприятиями общества слепых продукция в октябре-декабре 1941 года, то есть в самые сложные месяцы всеобщей эвакуации, когда оборудование предприятий страны еще не успело наладить выпуск продукции, была особенно востребована. Уже с первых дней войны из одной только Москвы на фронт отправлялись курительные книжки, блокноты, картонажная тара для медикаментов и обозно-вещевого снабжения, трикотажная одежда, технические щетки и банники, арматура для ящиков под снаряды, наконечники к ремешкам для шинельных скаток, подковки для солдатской обуви. Артель «Минерал» производила специальные шлифовальные круги для обработки стволов оружия и так далее. Артели и мастерские слепых в самые сжатые сроки перестраивали производство на военный лад. В считанные дни учебно-производственные мастерские Ленинграда стали выпускать вместо спортивных туфель тапочки для госпиталей, вместо одежных и сапожных щеток – орудийные банники, вместо хозяйственных сумок – маскировочные сети. Маскировочные сети, сделанные руками слепых, укрывали Смольный, корабли на Неве, памятники и другие важные объекты. Стремительно наращиваются и объемы выпускаемой продукции. По сравнению с довоенным периодом заметно увеличилось число работающих слепых и в сельском хозяйстве. Многие незрячие работали на заводах в оборонной промышленности, заменив зрячих рабочих. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года работники тыловых предприятий были приравнены к мобилизованным. Был значительно увеличен рабочий день, отменены отпуска, усилена ответственность за самовольный уход с работы. Рабочая неделя стала шестидневной. Продолжительность трудовой смены для инвалидных рабочих на начальном этапе войны составляла 8 часов. В последующие трудные военные годы эта величина менялась, увеличиваясь до 11 часов. Однако многие артели слепых выходили на сверхурочные работы. Рабочие Сарапульского комбината одними из первых самостоятельно принимают решение с 23 июня 1941 года перейти на 12-часовой рабочий день без выходных. В сентябре 1941 года Президиумом ЦП ВОС были даны указания отделам об организации учебно-производственных мастерских и общежитий. Но на начальном этапе продвижение этой работы давалось обществу довольно сложно.
Следует отметить, что в 1941-42 годах отделы и президиум ЦП ВОС планировали трудовое устройство слепых по наркомляхпрому, текстильной, местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов. Несмотря на то, что общегосударственными и кооперативными системами план по выпуску продукции в том или ином проценте выполнялся, число работающих слепых резко снижалось по всем системам, кроме ВОЗ. Причин этому было несколько, в том числе и тяжелое материально-бытовое положение незрячих. Систематическое снижение числа работающих в кооперации инвалидов, приток военно ослепших и безработных эвакуированных вызвали острую необходимость увеличить темпы по организации учебно-производственных мастерских и общежитий в системе ВОЗ. Целесообразность организации специализированных предприятий внутри ВОЗ подчеркивалась и в новом уставе ВОЗ, утвержденном НКСО РСФСР 12 апреля 1943 года. Именно в этот период начинают стремительно открываться новые УПМ ВОЗ. Восстанавливаются предприятия, разрушенные в период временной оккупации. Строятся новые здания, заново оснащаются оборудованием предприятия. Основной профиль мастерских был щеточный, веревочный, трикотажный, бондерный, шорный, штамповочный, сапоговаляльный, бумагообрабатывающий, гончарный и другие. Мастерские ВОЗ за годы войны выпустили продукции для нужд армии и тыла на сумму 38 миллионов 600 тысяч рублей. В октябре 1941 года, в дни печально известной московской паники, начавшейся после принятия постановления об эвакуации столицы СССР, предусматривавшего отъезд из Москвы правительства во главе со Сталиным, из Москвы в Уфу, Башкирия, эвакуируется аппарат ЦП ВОЗ во главе с председателем Владимиром Александровичем Викторовым. В Москве остается оперативный штаб. С 16 октября 1941 года по личной просьбе Викторова штаб возглавил оставшийся в Москве бывший заместитель председателя ЦП ВОЗ Василий Андреевич Медведев. С приближением линии фронта временно прекращается деятельность отделов ВОЗ. Многие незрячие начинают эвакуироваться в тыл. В Москве основное количество членов ВОЗ было эвакуировано в глубокий тыл во второй половине 1941 и в 1942 году. По данным, на 1 января 1941 года в Московской городской организации ВОЗ состояло 1506 человек, а на 1 января 1943 года всего 881 человек. Постепенная реэвакуация начинается только в 1943-44 годах. Таким же образом обстояло дело почти во всех организациях, оказавшихся на линии фронта. В фондах музея имеется телеграмма уполномоченного Ленгоротдела ВОЗ Алексеева, направленная председателю ЦП ВОЗ Викторову, датированная мартом 1942 года, с ходатайством об эвакуации 800 слепых, половина из которых с семьями, из Ленинграда. И на основании этой телеграммы письмо Викторова, направленное заместителю председателя СНК СССР Косыгину с просьбой оказать помощь в расселении части слепых пенсионеров в домах инвалидов. В письме также говорится, что часть эвакуированных слепых будет размещена в общежитиях и мастерских, и руководство примет все меры к их трудоустройству. Сверх основного гражданского трудового долга незрячие принимали самое активное участие в проводимых общенародных мероприятиях помощи фронту. Рабочие артели слепых добровольно отчисляли средства в Фонд обороны страны, участвовали в подписке на государственные займы, подписывались на денежно-вещевые лотереи и так далее. 26 января 1942 года Президиум Центрального правления ВОЗ спускает обращение ко всем членам, руководителям и организациям ВОЗ, ко всем организациям слепых братских союзных республик. В обращении, которое было опубликовано в журнале «Жизнь слепых», председатель Президиума ЦП ВОЗ Викторов выражает одобрение инициативе членов общества «Сызранской ячейки», начавший сбор средств на постройку самолета, и призывает последовать примеру куйбышевцев, развернуть в этом направлении широкую массовую агитационную и организационную работу.
члены ВОС активно включились в сбор средств, добровольно отчисляя деньги на постройку боевой техники. Война сильно ухудшила условия жизни всех советских людей, в том числе и инвалидов по зрению. Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. В марте 1942 года президиумом ЦП ВОС даны указания отделам о создании подсобных хозяйств. Помимо подсобных хозяйств, в ячейках и на предприятиях по мере сил организуются поставки продуктов и обеды для рабочих. Всего за годы войны обществом было организовано 46 столовых, а в 44 отделах ВОС имелись подсобные хозяйства. Помимо этого, при предприятиях организовывались пошивка и починка одежды для членов ВОС из материалов заказчика, мастерские по ремонту обуви и галош и другое. Возвращающимся из эвакуации незрячим общество помогало с восстановлением разрушенных жилищ, приобретением необходимых вещей, изыскивало возможность направлять больных на лечение в санатории и детей в пионерские лагеря, оказывало финансовую помощь, в том числе инвалидам войны, ходатайствовало о предоставлении им квартир. В октябре 1942 года в связи с большими потерями на фронтах нормативы военно-врачебной экспертизы были существенно пересмотрены в сторону снижения требований к здоровью бойцов. Так, например, призывным комиссиям было разрешено направлять в армию больных трахомой. По итогам освидетельствования инвалидам по зрению выдавалось свидетельство об освобождении от воинской обязанности. На весь период войны это был основной документ, хранящийся наравне с военным билетом. В фондах музея имеется свидетельство об освобождении от воинской обязанности за номером 4067 Строева Павла Александровича, выданное ему 3 июля 1943 года Ростокинским РВК города Москвы. Огромная работа была проделана в годы войны врачами-офтальмологами. Благодаря их усилиям сотням бойцов было возвращено зрение. По всей территории продвижения войск создавались медицинские учреждения. Временные, в непосредственной близости от боевых сражений, и постоянные в глубоком тылу. Уже в начале 1942 года была создана специализированная сеть эвакогоспиталей, в состав которой вошло 5 специализированных глазных госпиталей и 42 отделения при общехирургических госпиталях. К сожалению, были и те, кому вернуть зрение врачи были не в силах. Уже в первые месяцы войны правительство начинает принимать целый ряд постановлений и распоряжений о мерах помощи военноослепшим. 6 ноября 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о мероприятиях по трудовому устройству и обучению инвалидов Отечественной войны. На основании этого постановления НКСО РСФСР обязывался организовывать различные курсы, профтехшколы, дома инвалидов. Большой комплекс мероприятий по оказанию помощи инвалидам войны возлагался на Всероссийское общество слепых. Появление в военных глазных госпиталях тяжелораненых солдат и офицеров стало еще одним толчком коренной перестройки всей работы Всероссийского общества слепых. Уже 16 сентября 1941 года президиумом ЦП ВОС было распространено циркулярное письмо об обслуживании бойцов Отечественной войны, потерявших зрение. Вопрос о работе с военноослепшими стал основополагающим на 8-м расширенном пленуме Центрального правления Всероссийского общества слепых, состоявшемся в Москве с 18 по 21 октября 1943 года. Избранный новый состав президиума во главе с председателем Василием Медведевым взял курс на активизацию деятельности отделов ВОС по максимальному вовлечению в работу общества инвалидов Великой Отечественной войны. Выполняя поставленные пленумом задачи, отделами ВОС составляются планы и программы, в которых предусматриваются основные вопросы и формы работы с военноослепшими, как в госпиталях, так и на дому. Так, в программе МГО ВОС на 1943 год включены следующие пункты.
Первое – учет военно ослепших. Второе – проведение мероприятий по борьбе с депрессивным состоянием инвалидов. Третье – ориентировка военно ослепших. Четвертое – обучение их Брайлю. Пятое – профподготовка. Шестое – пенсионные вопросы. И седьмое – преодоление беспомощности в быту. Выполнение этой программы проводилось школами взрослых слепых, шефами и активистами, членами ВОС. Ленинградским, Смоленским и Ростовским отделом ВОС было организовано заочное обучение грамоте и системе Брайля. Наряду с вышеуказанными мероприятиями в госпиталях проводились концерты, читались лекции, доклады и так далее. За шефскую работу с военно ослепшими были награждены многие незрячие активисты. Еще одним острым вопросом, поставленным президиумом ЦП ВОС перед отделами, было трудоустройство военно ослепших. Первое время для военно ослепших создавались трудовые интернаты при домах инвалидов, где военно ослепшие могли освоить определенные рабочие профессии. Организовывались различные курсы. Военно ослепшим предоставлялась работа на оборонных заводах и УПМ ВОС, в артелях и колхозах. Большая исследовательская работа по восстановлению трудоспособности военно ослепших велась в военные годы в Центральном институте экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов под руководством кандидата биологических наук Марии Ивановны Земцовой. В Каменском интернате было организовано обучение военно ослепших работе на штамповальных прессах, а в экспериментальных мастерских «Цаэтина» они обучались различным приемам обработки металла. В дальнейшем на базе УПК номер 1 Московского областного отдела ВОС в апреле 1944 года была создана экспериментальная мастерская и организовано обучение жестяничному делу. В двух московских госпиталях институтом были организованы курсы по подготовке работников для системы ВОС из числа ослепших офицеров, имеющих опыт руководящей работы. Огромная работа, направленная на привлечение к интеллектуальному труду бойцов и командиров, потерявших зрение, велась с сентября 1941 года Пермским государственным педагогическим институтом. Организованные при институте курсы подготовки военно-ослепших в ВУЗ и к интеллектуальному труду, возглавляемые доктором педагогических наук профессором Борисом Игнатьевичем Коваленко, выпустили около 300 курсантов – инвалидов Великой Отечественной войны. Помимо концертов в госпиталях, десятки незрячих музыкантов, коллективы художественной самодеятельности слепых, несмотря на трудность передвижения, обслуживали своими концертами части Красной Армии. Легендарный сибирский баянист Иван Маланин стал автором радиопередачи «Огонь по врагу», которую он вел на Новосибирском радио вместе с артистами эвакуированного Ленинградского академического театра имени Пушкина. Специальная музыкальная бригада объединения музыкальных коллективов ВОС выезжала с постановками для моряков Северного флота. Всю войну, отказавшись покинуть блокадный Ленинград, выступала с концертами в госпиталях, на военных кораблях и во фронтовых частях прославленная певица Лидия Семеновна Рудевская. Помимо выступлений, она своими руками сделала сотни метров маскировочных сетей. В только что освобожденном Сталинграде перед бойцами и жителями выстоявшего города выступали Нина и Кирилл Жирковичи и многие другие. В 1943 году из созданной еще до войны музыкальной ячейки ВОС образовывается музыкально-эстрадное объединение слепых, переданное в ведение ЦП ВОС. Именно тогда, в военное время, слепые музыканты наконец-то получили право на получение категории артистов, что давало им право на труд в области музыкально-вокального искусства. Начиная с 1943 года в ряде городов открываются музыкальные школы-интернаты, готовившие из числа незрячих фронтовиков аккомпаниаторов-баянистов и руководителей самодеятельных хоровых коллективов. В связи с оккупацией многих районов страны культурно-просветительная работа в обществе резко снизилась, начав восстанавливаться лишь к концу войны. Из существовавших на начало войны 828 клубов и красных уголков
к 1944 году сохранилось лишь 145. Несмотря на это, культмассовая и политпросвет работа с незрячими и военно ослепшими во многих отделах ВОС не прекращалась. На предприятиях слепых, в первичных организациях проводилась громкая читка газет, художественной литературы, слушание радиопередач, выпуски стен газет, лекции и доклады, работа шахматно-шашечных кружков, походы в музеи, театры и кино. Начало войны вынудило многие специальные учебные заведения для слепых детей эвакуироваться в глубокий тыл. В тылу, в школах не только продолжалось обучение детей, но и организовывалась работа ребят в мастерских, на огородах и так далее. Большая помощь школам слепых детей оказывалась обществом, особенно в работе по восстановлению школ в связи с начавшейся в 1943 году постепенной реэвакуацией школ. На основании распоряжения Совета народных комиссаров СССР об улучшении работы по обслуживанию слепых и глухонемых от 11 августа 1944 года вводилось всеобщее обучение слепых и улучшение культурного и материально-бытового обслуживания учащихся средних и высших учебных заведений. Помимо этого, Наркомпрос РСФСР обязывался восстановить при областных, краевых, республиканских и центральных городских библиотеках отделы по обслуживанию слепых и создать при клубах слепых передвижные библиотеки и их филиалы. Огромные трудности в годы войны испытывало общество с выпуском журнала «Жизнь слепых». В 1941 году с началом войны журнал не выходил, а его редактор Портнов находился в эвакуации. В 1942 году вышел всего один номер с общим тиражом 1500 экземпляров. В дальнейшем журналы выходили с периодичностью в 2-3 месяца. По воспоминаниям Федора Иосифовича Шоева, ставшего редактором журнала в 1942 году, не хватало бумаги, нарушалась связь с корреспондентами и подписчиками. Но, несмотря на это, делалось все, чтобы собрать факты и осветить деятельность ВОС. В 1944 году тираж журнала вырос до 2000 экземпляров, что было отражено в постановлении 9-го расширенного пленума ЦП ВОС. В 1944 году во всех первичных организациях были проведены отчетно-выборные собрания, а в 53 областях, краях, автономных республиках и городах центрального подчинения проведены съезды общества. Многие военно-ослепшие встали во главе первичных и местных организаций, цехов и предприятий ВОС. С 15 по 20 января 1945 года состоялся 9-й расширенный пленум Центрального правления ВОС, на котором были заслушаны доклады о росте организации ВОС, об обучении и трудовом устройстве слепых, о мероприятиях по улучшению культмассовой и политико-просветительной работы и обучению по системе Брайля и так далее. В заключении расширенный пленум ЦП ВОС выразил полную уверенность в том, что руководящие работники системы ВОС, а вместе с ними и все члены общества, отдадут все силы на выполнение стоящих перед обществом неотложных задач. В последующие годы эта уверенность была не раз подтверждена успехами и достижениями Всероссийского общества слепых. Вклад Всероссийского общества слепых и его членов в индустриальный подъем послевоенного государства и ликвидацию тяжелых разрушительных последствий Второй мировой войны неоценим и по сей день. За годы Великой Отечественной войны сотни ВОСовцев были награждены почетными грамотами и медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, за оборону Москвы, за оборону Ленинграда и так далее. Среди них рабочие, ученые, музыканты, учителя, литераторы. 2957 стахановцев, ВОСовцев, выполняли в годы войны норму на 300-400%. В годы тяжелых испытаний в эвакуации в Уфе работала незрячий скульптор Лина По, ставшая для многих фронтовиков подлинным символом упорного, бесстрашного сопротивления. Ее работы на военную тематику «Юный снайпер», «Народный мститель»,
«У родного пепелища» и другие навсегда вошли в золотой фонд культурного наследия не только общества, но и страны. Истории известны многочисленные подвиги незрячих, участвовавших в партизанском движении. Навсегда вошли в историю как подвиг 12 слепых ленинградцев, воевавших слухачами в частях противовоздушной обороны Ленинграда. Так и имя Михаила Попова, слепого баяниста воздушно-десантной бригады имени Кирова. Почти 10 тысяч военно-ослепших, вступивших в ряды Всероссийского общества слепых, были награждены орденами и медалями Великой Отечественной войны. 11 человек из числа военно-ослепших за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

Да пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.

0: снова распускаются цветы. Майский день так хочется поверить, что красивые и светлые мечты, словно солнце свет, ворвутся в двери.
1: Опустившись в мягкую траву, вспомним тех, кого уже нет с нами. Но они в душе твоей живут, согревая вечным словом память.
0: Это было много лет назад, но земля хранит безумство боя. Помнит взрывы танковых гранат, помнит тех, кто умирали стоя.
1: Небеса давно уже чисты, жизнь идет, и солнце также светит. Но кладут на парапет цветы с трепетом и со смущением дети.
0: Хоть на миг оставьте все дела, вспомните, и мир светлее станет. Время все стирает, но должна в наших душах оставаться память. Первое взрослое платье надела, первые туфли на каблуке.
1: Ах, этот вальс танцевать так хотелось.
0: Бусы и лента, рука в руке. Белый танец, коллектив «Возрождение», руководитель Даниил Непомнящий.

0: через зал.
1: Вот и заря в проеме окна.
2: Нет, не заря. Это зарево боя.
1: Это июнь, 22-е.
2: Год 41-й.
1: Война. Жители Советского Союза строили новую, дробную, светлую, справедливую жизнь, с надеждой смотрели в будущее. Их надежды и мечты безжалостно разрушило вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР. 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска атаковали Советский Союз на всем протяжении государственной границы. Вместе с фашистской Германией в агрессии против СССР участвовали ее союзники – Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия. Внезапное нападение, растерянность советского командования в первые дни войны позволили гитлеровцам уже в июне-июле 1941 года продвинуться на десятки километров вглубь советской территории.
2: Война коснулась каждого жителя Советского Союза, объединила весь советский народ. На защиту родной земли встали не только солдаты и офицеры, но и все население СССР. Тысячи, десятки тысяч добровольцев влились в ряды защитников Родины. Все они готовы были отдать жизнь за Родину, но каждый все-таки надеялся вернуться домой с победой.
1: Даже в эти тяжелые, трагические дни, когда Красная Армия несла тяжелые потери и была вынуждена отступать, советские солдаты и офицеры, защитники Родины, отступая, оказывали ожесточенное сопротивление захватчикам, совершали героические подвиги. Всему миру известна героическая оборона Брестской крепости. Фашистские захватчики лично убедились в храбрости, самоотверженности и героизме русских воинов.
2: События Великой Отечественной войны, о которых мы сегодня вспомним, не настолько известны, как сражения под Сталинградом и Курском или блокада Ленинграда, но они внесли огромный вклад в победу. Даже в первые дни войны Красная Армия проводила наступательные операции. Румынские войска, пытаясь 22 июня 1941 года форсировать Дунай, не смогли этого сделать и были отброшены на свою территорию. Два дня спустя, 24 июня, советская Дунайская военная флотилия высадила десант на румынском берегу Дуная. Таким образом, первый советский десант на вражеской территории был высажен спустя два дня после начала войны. При высадке десанта были разгромлены две румынские роты. 70 солдат и офицеров противника было взято в плен. С советской стороны не погиб ни один человек.
1: Русский парень исполняет Евгения Гончарова.

0: Благодаря высадке десанта в Румынии в течение целого месяца часть румынской армии не могла вступить в боевые действия на советской территории. Предпринятая операция доказала, что Красная армия действительно умеет воевать на вражеской земле и малой кровью.
1: На самом севере Советского Союза, Кольском полуострове, гитлеровцам вообще не удалось вступить на советскую землю. Участок советско-финской границы на хребте Муста-Тунтури стал для противника непроходимым. На других участках фронта в Заполярье гитлеровцы хоть и сумели проникнуть вглубь советской территории на несколько десятков километров, но уже в сентябре 1941 года были остановлены. Продвинуться дальше гитлеровцам так и не удалось за весь период Великой Отечественной войны.
0: 22 июля 1941 года гитлеровцы впервые осуществили авианалет на Москву. При этом немецкое командование полагало, что угрозы ответных налетов со стороны советской авиации не существует. Советское командование решило опровергнуть немецкую убежденность в неуязвимости с воздуха столицы Германии и продемонстрировать возможности своей авиации, совершив налет на Берлин.
1: 7 августа 1941 года был совершен первый советский авианалет на столицу фашистской Германии. Несмотря на то, что из 12 самолетов лишь 4 смогли отбомбиться по Берлину, операция имела важное психологическое значение. Советский Союз показал, что способен наносить удары врагу в самое сердце его территории. Всего с августа по сентябрь 1941 года советская авиация совершила 10 авианалетов на Берлин. Авторская песня «Музей под небом голубым» исполняет Елена Жукова.

равнодушным. И кто пришел с войны седым, стране великой очень нужен.

Вы в бой идти всегда готовы. Пусть будет мир на всей земле. Поклон вам низкий, наши деды. Помянем вас

0: боевой идти, всегда готовы. Музей под небом голубым. Музей под небом голубым. Мира всем, здоровья, счастья, добра, солнечного неба, всего самого-самого. Спасибо.
1: В октябре 1941 года немецко-фашистские войска прорвались на территорию Крыма, а с 30 октября началась оборона Севастополя, продлившаяся до 4 июля 1942 года. В мае 1942 года фашисты нанесли поражение Крымскому фронту. Он был расформирован, а оставшиеся в живых бойцы, не успевшие эвакуироваться, скрылись в каменоломнях близ поселка Аджимушкай, где сопротивлялись гитлеровцам до октября 1942 года. 10 тысяч советских солдат и офицеров и около 5 тысяч мирных жителей, заняв оборону в каменоломнях, не имея еды, воды и даже свежего воздуха, 170 дней вели героическую борьбу с гитлеровскими захватчиками. Из всего 15-тысячного отряда, спустившегося в каменоломни в мае 1942 года, в октябре в живых осталось только 48 человек.
2: Битва под Ржевом была самым длительным сражением Второй мировой войны. Она продолжалась 14 месяцев, с января 1942 по март 1943. Во время наступления советских войск под Москвой зимой 1941-1942 года в немецкой обороне образовался так называемый Ржевско-Вяземский выступ, который гитлеровцы рассматривали как плацдарм для нового наступления на Москву. Именно этим объясняются ожесточенные и кровопролитные бои в этом районе. Ржев был освобожден в результате Ржевско-Вяземской операции в марте 1943 года. Сражение под Ржевом было не только самым длительным за всю историю мировой Второй мировой войны, но и одним из самых кровопролитных.
1: «Журавли» исполняет Екатерина Соловьева.

0: Стихотворение Людмилы Татьяничевой «Россия» исполнит Валентина Бердакова.
1: Пуля, жизнь скосившая сыновью, жгучей болью захлестнула мать. Некого с надеждой и любовью ей теперь под кров свой ожидать. От глухих рыданий обессиля задремала. И приснилась ей, будто бы она сама Россия, мать 100 миллионов сыновей. Будто в поле вихрем опоенном, где последний догорает бой, кличет, называя поименно сыновей, что не пришли домой. Беззаветно, храбрых и красивых, жизнь отдавших, чтоб жила она, никогда их не забыть России, как морей не вычерпать до дна. Снег дымится, он пропитан кровью, меж убитых тихо мать идет, и печальной, молчаливой скорбью в изголовье вечность им кладет. А в душе не иссякает сила, и лежит грядущее пред ней, потому что ведь она, Россия, мать 100 миллионов сыновей.
2: Каждый солдат и офицер на фронте знал, что дома его ждут родные люди, мать, сестра, жена или невеста. Письма от них согревали солдатские сердца, пробуждали новые силы, не позволяли угаснуть вере в победу. Письмо с фронта исполняет Ангелина Масухранова.

0: После разгрома фашистов под Сталинградом и Курском Красная армия стремительно наступала. 13 августа 22 сентября 1943 года советские войска провели Донбасскую наступательную операцию, в результате которой Донбасс был освобожден от гитлеровских захватчиков.
1: Фашисты потеряли крупный промышленный центр страны с густой сетью железных дорог, а также обширный сельскохозяйственный район. Гитлер, который требовал от своих военачальников не отдавать Донбасс, получил очередную пощечину после Сталинграда и Курска. В битве за освобождение Донбасса погибли 66 тысяч советских солдат и офицеров. После войны на кургане Саур-Могила был установлен величественный мемориал в память о погибших героях освобождения Донбасса. На безымянной высоте исполняет Валерий Чепурнов.

как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

0: началу 1944 года в ходе наступления Красной Армии в районе города Корсунь-Шевченковской образовался глубокий выступ, занятый войсками гитлеровцев. Удерживая за собой эту территорию, фашисты не давали соединиться наступающим советским войскам 1-го и 2-го украинских фронтов, угрожали их флангам. Советское командование приняло решение окружить и уничтожить группировку противника на Корсунь-Шевченковском выступе. Писатель-фронтовик Сергей Сергеевич Смирнов назвал Корсунь-Шевченковскую операцию «Сталинградом на Днепре», потому что в этом сражении советские войска впервые после Сталинградской битвы применили глубокий охват соединений противника, разгромили их по частям и уничтожили во время прорыва из окружения. Несмотря на тяжелые бои, солдаты всегда находили время для шутки, прибаутки и веселой песни. «Катюша» исполняет Антон Забродин.
1: Давайте споем вместе.

0: Спасибо.
1: На солнечной поляночке исполняет Екатерина Смык.
2: Как говорится, а вот и Катюша.

0: Спасибо, всем здоровья.
1: В 1944 году Красная Армия перенесла войну на территорию противника. Союзники Германии один за другим либо выходили из войны, либо переходили на сторону СССР. Правитель Венгрии Миклош Хорти тоже попытался заключить перемирие с Советским Союзом и вывести свою страну из войны. Однако на территории Венгрии с марта 1944 года находились немецкие войска. Немцам удалось предотвратить выход Венгрии из войны и поставить во главе государства своего сторонника Ференца Салашу.
2: На территории Венгрии в марте 45-го гитлеровцы последний раз за всю войну попытались перейти в наступление, нанести советским войскам контрудар с целью вернуть под свой контроль, освобожденную в феврале 45-го советскими войсками столицу.

В истории Венгрии Красная Армия начала наступление в Австрии. В результате упорных кровопролитных боев, продолжавшихся с 5 по 13 апреля, была освобождена ее столица Вена. Майский вальс исполняет Надежда Макеева.

В мае 1945 года Великая Отечественная война завершилась полной победой Советского Союза. Гитлеровская Германия была полностью разгромлена и навсегда прекратила свое существование. Вся Европа была избавлена от человеконенавистнической фашистской диктатуры. У Земли есть особые дни, исполняет Геннадий Ивенко.

пронзая гранитную бронь, всю планету с теплом согревая, вечной памяти вечный огонь. День Победы 9 мая

такие песни. По 100 грамм, да 100 лет по 100 грамм. А позволит здоровье и 200. По 100 грамм, да 100 лет по 100 грамм. А позволит здоровье и 200. И земля будет вечно у ног ваших ног, никуда ей не деться. Сколько вы прошагали дорог,

100 грамм, а позволит здоровье и 200. По 100 грамм до 100 лет, по 100 грамм, а позволит здоровье и 200. У земли есть особые дни,

0: осени. По 100 грамм, до 100 лет по 100 грамм, а позволит здоровье и 200. По 100 грамм, до 100 лет по 100 грамм, а позволит здоровье и 300. Спасибо. Спасибо, с наступающим праздником всех. Спасибо.
1: Однако остатки фашистских войск продолжали сопротивляться. Столица Чехословакии, Прага, была освобождена от гитлеровцев только 11 мая. А крупнившаяся на территории Прибалтика так называемая Курляндская группировка фашистов, окруженная советскими войсками еще в октябре 1944 года, была окончательно разгромлена только 10 мая 1945 года. А отдельные бои на этой территории продолжались до 23 мая 1945 года. В конце мая советские войска подавили последние очаги сопротивления гитлеровцев.
2: 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Принимал парад маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Кульминацией парада стало бросание советскими солдатами фашистских знамен подножью мавзолея. Они единственное, что напоминало о былых полках и дивизиях Гитлера. Впоследствии вражеские знамена были сожжены.
1: В годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. Из них лишь 11,5 миллионов – это солдаты и офицеры Красной Армии. Остальные – мирные жители.
2: Давайте же почтим память жертв гитлеровского террора и всех, кто отдал жизни за освобождение нашей страны и всего мира от фашизма минутой молчания.

0: победной весны 1945 года прошло более 80 лет, но День Победы остается священным для каждого жителя нашей страны России.
1: Именно подвигу советских солдат и офицеров мы обязаны своей жизнью и свободой. Каждый житель России чтит память героев Великой Отечественной войны. Родина моя, Россия! Исполняет Татьяна Толокнова.
2: Я живу в самой лучшей стране, самой сильной и самой красивой. Только здесь на родине

«Мы дети твои, Россия». Ансамбль «Серебряные струны», руководитель Татьяна Ксиксимова.

0: Флаг государства исполняет Антон Забродин.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать? С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.

Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. И за это все, что я отдам во славу жизни сыновьям, победы, веры, добрый знак, российский стяг. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг.

Сто дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг сквозь

0: Благодарю.
1: Чем дальше мы уходим от войны, и чем спокойнее синие закаты, тем резче нам закатные мгли видны огнем войны обугленной хаты. Чем дальше мы уходим от войны, и четче обнажаются вершины, тем полузвучней голос тишины, тем все понятней, что мы совершили.
0: День Победы исполняет Валентин Горшенев.

0: С наступающим праздником вас!
1: Я передаю слово председателю местной организации Всероссийского общества слепых Николаю Алексеевичу Марадуда.
2: Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим великим праздником, с 81-й годовщиной Дня Победы советского народа над фашистской Германией. Всем желаю мира, добра. Это была самая страшная война, самая кровопролитная война была в истории человечества. Погибло 27 миллионов советских граждан. Много было замучено, угнано в концентрационные лагеря. Среди нас есть, в нашем зале сидит узник концентрационного лагеря Аникеева Елена Ивановна. Ей было 3 года, когда ее фашисты забрали в плен, увели в Германию. Вот. И несмотря на то, что ей было 3 года, на ее руке вот выбили порядковый номер. В общем, Елена Ивановна, мы с вами, вы с нами. Спасибо, вот, что вы у нас есть. К сожалению, сейчас у нас немножко немирное время. Вот на дворе у нас идет, так сказать, война, СВО. Наши парни защищают нас, чтобы мы жили в мире, в спокойствии. Они там постоянно на СВО, постоянно охраняют, бьют врага. Поэтому пожелаем, чтобы они все вернулись здоровые, живые. В общем, с победой. Всех с праздником.
3: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС». В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
5: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
4: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
5: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
4: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОЗ.
6: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
7: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
4: Зинченко читает книгу по Брайлю.
7: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежу все в памяти.
6: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
8: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
5: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за Родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человек, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
4: Президент ВОЗ Неумывакин.
9: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми, с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
7: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпы людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
5: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
4: Алексей Борисович Колосов.
10: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
11: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
5: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
4: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
7: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
5: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги, и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
4: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
6: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
4: Дневник Горчакова.
7: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
5: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей. Людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
6: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
4: Из дневника Горчакова.
7: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто, и 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
6: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
5: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5» на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
6: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
5: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
4: Из дневника Горчакова.
7: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
5: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно, поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
4: Съемочная группа рядом с Зинченко.
5: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОС. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
6: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну, это как-то уж совсем необычно.
5: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе. То есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
12: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
13: Говорит Устинова.
12: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
13: Директор библиотеки.
12: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звукоулавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
5: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
13: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
5: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
13: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
6: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
13: Из дневника Горчакова.
7: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках в военной обстановке красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
5: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета «Борейко» получил контузию и из строя не вышел.
4: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
5: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга, и отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
6: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
5: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
4: Из дневника Горчакова.
7: Весь январь до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
14: Отбой воздушной тревоги.
7: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
4: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
5: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью «За оборону Ленинграда». Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
4: Александр Яковлевич Неумывакин.
9: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
5: Благодаря инициативе

0: января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
1: Современный разноцветный фейерверк.
0: Салют Ленинграда!
1: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
2: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, чтобы...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
6: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурном

0: На спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили три сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
5: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
6: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
4: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

0: Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, в зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей великолепной и прекрасной родине. И я знаю, что мы победим. С праздником Победы всех нас, друзья! Браво! Ура! Ура! Ура!
1: Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского общества слепых. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вам сил, терпения, здоровья. Спасибо за настоящую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
2: Девушки, пять!

0: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горящих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней. Мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас в Оржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх. В 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» — одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить — это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене
1: солист Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой.

0: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Камазов.
1: Браво!
0: Начали с марша, а после марша вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это. Про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну, а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии я закончил театраль. Кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. Итак, интересно, называется у нас профессиональное «Кинолентовидение». То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст. Сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

0: солист Сергей Минькин и секстет балалайк оркестра имени Осипа под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши, первый куплет, поем. И...
1: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на кругу.
0: Понятно, поем все вместе. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина и Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в какой-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке. А может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знает ее и любит многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! А? Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет балалайк оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом? Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает. И я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины, и именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла, добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар», татарская народная песня, как переводится «Сахралар», «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки – вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности, на красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь, куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова. Под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет был лайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались вы ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте-то как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
2: Похоже, что я.
0: Похоже, что заслуженный артист Российской Федерации, профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист, виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг и товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а прозвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и Sixtet Балалайк оркестр имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОЗ под руководством и продюсерством Алексея Долинина. Яркие созвездия, солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог! Так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и Секстет «Балалайк». Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории защищал, защищает и будет защищать нашу с вами родную землю.

0: Солистка Ольга Попова, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы.
2: Отлично.
0: Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная сегодня встреча. У вас так много. Нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека и не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: Слава героям Отечества! Слава русскому солдату!
1: Мы в душе сохраним материнский наказ и не дрогнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
0: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
0: Честь имею.
2: Браво.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества. Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле, и наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой. Каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции. Все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна.

0: Тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия», пианист и композитор Алексей Панов, Владислав Кирьянов, Вадим Чебанов. Все наши замечательные солисты, проститесь, кого не назвал, с нами сегодня секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Всех, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра. Спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас вперед! Все у нас получится!

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
2: Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, член Волгоградской региональной организации ВОС, участник 27-й стрелковой дивизии 76-го гвардейского стрелкового полка 8-й армии Советского Союза Виктор Федорович Никитин.
3: Я служил после Волгоградской битвы, после освобождения Волгограда. Меня приняли 14-летнего пацана в 76-й полк гвардейско-стрелковый, 27-я стрелковая дивизия, 8-я армия. А в Волгограде и в Сталинграде, вернее, она была 62-я. 28 августа 43-го года я получил тяжелое черепное ранение и с повреждением обоих глаз. После этого лежал я в госпитале в городе Саратове, а День Победы я встретил в Саратовской школе слепых детей. Туда меня поместила Розалия Львовна Золотницкая, может, вам известная. А их институт как раз, она была студенткой, их институт как раз был в Саратове эвакуирован. Вот она обо мне.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
6: RB Production. Минпромторг России. Ростех. Калашников концерн. ПСБ. ИВИ. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют. На бумаге создается карандашный чертеж ручного автоматического огнестрельного оружия. Параллельно возникают эпизоды военного времени. Солдат уходит по железнодорожному пути. Мужчина в военной форме и женщина прощаются. По заснеженному полю двигаются танки. Рядом пехота с оружием наперевес. В штабе разговаривают штатские военные. Солдат с перевязанной рукой сидит на лавочке у железнодорожной станции с вывеской «Матай» – казахская железная дорога. На станке вытачивают детали. Титры – Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смолянинов, Анатолий Лоботский, Валерий Баринов, Сергей Газаров, Виталий Хаев, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков. В фильме «Калашников». Авторы сценария Анатолий Усов, Сергей Бодров, Алексей Бородачев. Лето. Хутор окружен высокими деревьями. Деревянная изба и несколько построек обнесены штакетником. С поля возвращается мужчина, ведет под усы лошадь. Рядом бегут ребятишки. Во дворе пацан лет 10 возится у верстака. Заметив входящих, прячет железку в дровах. Титры. Художники Евгений Качанов, Алексей Камышов. Композитор Сергей Штерн. Звукорежиссер Анатолий Белозеров. Операторы Максим Шинкаренко, Леван Капанадзе. Продюсеры Константин Буслов, Сергей Бодров. Режиссер Константин Буслов.
7: Ниже!
6: 1941 год. Танковая атака советских войск. Артиллеристы противника спешно заряжают свое орудие. Танкисты заметили их. Танк останавливается. Наводчик прицеливается, из дула вылетает снаряд.

0: Командир смотрит в телескопический прицел. Снаряд попал в цель. Другой расчет заряжает орудие. Немцы стреляют. Снаряд попадает в бок танка. Оглушенный командир падает. Приходит в себя, морщится, трогает голову под шлемом. На руке кровь. Командир поднимается и припадает к смотровой щели. Он поворачивает прицел, осматривая территорию вокруг. Сзади танк догоняют пехотинцы. Замечает немецкий расчет, заряжающий свое орудие.
1: Слева! Поворачивай влево!
0: Водитель разворачивает танк. Левая сторона танка объята пламенем.
1: Осколочный!
0: Он оглядывается, заряжающий лежит неподвижно. Командир пробует зарядить, не получается. Он опять смотрит через щель на суетящихся немцев.
1: Давим, Коля, давим!
0: Пылающий танк несется прямо на орудие противника. Немецкий расчет разбегается. Танк наезжает на орудие и давит его. Хутор. Белокурый мальчик лежит навзничь с закрытыми глазами на дощатом столе посередине избы. На нем длинная белая рубашонка. Вся семья, папа, мама, четыре брата и сестра грустно смотрят на него. Молодой человек, командир танка, лежит навзничь на кровати, открывает глаза, над ним качается абажур с лампой. Он медленно поворачивает голову. Рядом боец с перевязанной головой. Врачи за занавеской оперируют больного. Передвижной госпиталь, брезентовые стены, на веревке сушатся бинты. Все кровати заполнены. Входит доктор. Идет к танкисту.
2: Очнулся.
3: Вижу. Молодец, танкист.
2: Тихо. Ложись, лежать нужно.
4: Гапонин?
2: Все хорошо.
3: Ребята, мы здесь.
2: Все хорошо.
4: Старший лейтенант Гапонин.
2: Все хорошо.
0: Между кроватью идет военный с бумагами в руке. В центре палатки стоит буржуйка. Боец подкладывает дрова. Грузовик едет по заснеженной дороге. Слева поле и лес. Справа деревянные дома, линия электропередач. Тут и там расставлены противотанковые ежи. В кузове грузовика сидят раненые. На них ватники, шапки-ушанки. Навстречу строем идут бойцы в шинелях со скатками и автоматами. Их сопровождает конный военный.
5: Качество на военный.
4: Тормози.
0: Грузовик останавливается. Конный заглядывает в кабину.
6: Здорово, лейтенант! Где 12-я стрелковая? Полдня ищем.
7: Да черт его сейчас разберешь, товарищ капитан. Наступление же началось.
6: Парни, 12-ю стрелковую дивизию ищем.
7: Не знаю.
6: Лейтенант, ты повнимательней там. А то в тылу еще немцев до хрена.
7: Понял, товарищ капитан.
0: Лейтенант захлопывает дверцу, грузовик двигается дальше. Грузовик буксует в грязи. Раненые толкают его. Лейтенант расстроенно идет к кабине.
7: Твою мать!
0: Танкист оглядывается, всматривается в перелесок. Подтаявший снег образовал большие лужи на дороге. Придерживая раненую руку, танкист идет к лейтенанту.
8: Вон деревня. Может, лошадь есть?
0: Лейтенант задумчиво оглядывается. Выбросив папиросу, идет к кабине. Берет автомат.
7: На деревню вернемся. Скоро будем.
0: Подходит к танкисту.
7: Звать как?
8: Старший сержант Калашников.
7: А имя есть?
8: Михаил.
7: Со мной пойдешь.
0: Они идут по лужам по проезжей дороге. сворачивает на снежную тропу к деревне. Михаил идет позади.
6: А чё, автомат сотрю новый?
7: Да, только выдали. Говорят, скоро такой у каждого, заместо винтовки будет.
6: Это как раз хорошо. И как, справно бьет?
7: Чё?
6: Бьет, справно?
7: Чёрт его знает. Отправят на передовую, там мы поглядим.
0: Они подошли к окраине деревни. Останавливаются. Лейтенант с тревогой присматривается к пустынным дворам.
7: Ты вот что, танкист. Дистанцию держи от меня 50 метров.
0: Лейтенант достает из кобуры пистолет.
7: Ну и в случае чего?
0: Лейтенант отдает пистолет Михаилу и решительно шагает к домам. Танкист разглядывает оружие и идет следом. Они подошли ко двору, в котором стоит лошадь. Лейтенант, сняв с плеча автомат, направляется к дому. Михаил прислонился к столбу, наблюдает. Лейтенант оглядывается и радостно машет ему рукой. Двери открылись, из дома вывалились два пьяных немецких солдата. Лейтенант наставил на них автомат.
9: Йохан! Йохан!
0: Сзади! Высунувшийся из сарая Йоган спрятался обратно. Лейтенант расстреливает немцев, они падают. Автомат лейтенанта заело. Йоган стреляет в него из винтовки. Пока немец перезаряжает ее, Михаил стреляет в него из пистолета. Бежит к лейтенанту.
7: Живой!
10: Автомат. Проверку не прошел. Заклинил на самом интересном месте.
11: Да, я видел.
0: Из окна на них смотрят дед с белой окладистой бородой. По заснеженной дороге дед ведет под усцы лошадь, запряженную в сани. Раненый лейтенант лежит, а рядом сидит Михаил и разбирает автомат лейтенанта на части.
12: Вода попала. Подморозило сегодня. Вот и смерзлись патроны. А пружинка-то слабая. Не хватило силы их подать. Недоработаны.
11: Изобретатели.
7: Ты, значит, разбираешься, что ли?
12: Да я вроде как тоже. Изобретатель.
7: Вроде в огороде. Ты что изобретаешь?
12: Да разное. Так не упомнишь.
7: Ну, давай из последнего.
12: Из последнего?
11: Сушилка для портянок на костровом дыму.
7: Сушилка, мать ее. Трепло ты, танкист.
0: Лошадь впрягли в грузовик. Сзади его толкают раненые. Дед тянет лошадь вперед, и грузовик выбирается из ямы. Раненые помогают друг другу залезть в кузов. Грузовик едет по дороге. Михаил задумчиво смотрит вдаль.
11: Здрасте, дорогие мои. Мама, сестренка, сестренкины детки. Еще бабка Шура, тетка Татьяна и все односельчане, кому не безразлична судьба гвардии старшего сержанта Калашникова. Отписываю вам, что танк мой был подбит в бою, расчет героически погиб, а я счастливым случаем остался жив, получив ранение в плечо. И вот с этого самого момента нахожусь я в госпитале на лечении. Так как рана моя тянется плохо, наш доктор Павел Иванович выписал мне отпуск и велел ехать домой до полного выздоровления. В таких обстоятельствах начинаю движение в вашу сторону. Михаил.
0: Елец, 1942 год. Железнодорожная станция. Михаил с рукой на перевязи и вещмешком на плече идет к поезду. Люди спешат к своим вагонам. У входа в вагон большая толпа. Михаил встает в очередь на посадку. Из соседнего вагона выглядывает офицер.
13: Видел?
7: Раненый еще есть? Ты с рукой. Давай сюда.
0: Михаил пробирается сквозь толпу и залезает в вагон. Паровоз окутывается дымом, поезд отъезжает. В вагоне все места заняты ранеными военными. Гармонист сидит в проходе. Многие курят. Михаил осторожно идет по вагону, выискивая свободное место. Боец посмотрел на него, подвинулся. Паровоз не спеша тащит вагоны по одноколейке временного моста.
13: Далеко у тебя дом, сержант?
6: Алтай.
0: Напротив сидит военный без рук.
13: Соседи, я с Казахстана.
6: Я там работал. Может, знаете, станция Матай.
13: Матай.
6: Это еще до войны. Паровозное депо. Правда, меня выперли оттуда.
13: За что?
6: Да мастерил штуки разные. И... В общем, начальству не понравилось. И...
13: Какие штуки-то?
6: Самострелы, дробовики. Страсть у меня к этому. Детства. Я вот сейчас над автоматом думаю.
13: Автоматом?
6: Ну, автоматический пистолет, пулемет.
0: Михаил достает из вещмешка тетрадь, перелистывает, на страницах схемы и чертежи.
6: Ну, вот.
0: Рисунок автомата, надпись «Пистолет-автомат», вид справа.
13: Ха, тебя сейчас точно бы не выперли. Наоборот, вот, мол, товарищ старший сержант, изобретайте на здоровье. Нашей родине твои изобретения сейчас очень даже нужны.
0: Соседи с интересом листают тетрадь. Михаил задумывается. Ночь. Пассажиры спят, сидя на местах. Проводник идет по вагону и тушит свечи в лампах, висящих в проходе. Рассвет. Поезд, окутанный дымом от паровоза, продолжает свой путь. Алтай. Маленький Миша увлеченно мастерит. К деревянному бруску привязывает веревкой железную трубку. Напильником делает надрез в трубе. Засыпает в трубку порох из холщового мешочка. Заглядывает одним глазом в отверстие. Засыпает дробинки. Вставляет войлочный пыш. Забивает его палочкой в трубку. Привязывает к трубке около надреза 4 спички. Прицеливается. Поезд подъезжает к станции. По перрону носильщик везет вещи. Идет мужчина в костюме.
14: Станция Матай.
0: Михаил решительно вскакивает и спешно двигается к выходу.
15: Жан, куда он?
0: Михаил на ходу соскакивает с подножки и направляется к вокзалу. По перрону идут люди с вещами, едет без ноги инвалид, мужчина ведет верблюда. Вывеска. Станция Матай, казахская железная дорога.
6: Мам, ты прости меня, шалопая. Не случится пока наша встреча. Ехал к вам, да не доехал. Страсть, как по всем соскучился. Реветь хочется. Знаю, что тяжело тебе одной без отца, но кто я буду перед вами такой, если сам себя уважать перестану? Кланяюсь в ноги. Ваш Михаил.
0: Паровозное депо.
16: А где Павел Андрей?
17: В роту! Саму!
0: Рядом с паровозами стоят ремонтные верстаки.
16: Старший сержант Калашников в отпуске по ранению.
18: Калашников. Что-то знакомая фамилия. Я тебя знаю?
16: Я работал у вас в 38-м.
18: А,
16: ремонт паровых котлов.
18: Да я. Поворот держать можешь?
16: Нет. Но
18: отдыхай, отдыхай. Я тебя прошу, мало времени. Ну нету у меня его.
16: Мал Андрей,
18: отдыхай, я тебе сказал. Нет у меня для тебя ничего.
0: Михаил растерянно смотрит вслед Кротову. Кротов в кабинете.
19: Да.
18: Почему отгрузка не производится? Да где я тебя возьму, эти чертовы клапана? Или что, жалобу на тебя писать? Вот это да. Хорошо. Очень буду ждать. Бывает.
0: Кротов повесил телефонную трубку. Достает из ящика стола сверток с кусочками сахара.
14: Андрей!
0: Кладет сахар в стакан с чаем.
14: Я пока в госпитале лежал, все думал. Положение на фронте сейчас непростое. Немец хорошо вооружен, а мы, если так мягко сказать, сильно ему в этом уступаем. Красной армии для победы нужен хороший автомат. И у меня на этот счет есть кое-какие идеи.
17: Неужели?
14: Да. Вот что, если нам взять и здесь прямо в депо изобрести этот автомат, а?
17: Автомат, говоришь? Изобрести. Mm-hmm. Вот прямо здесь.
19: Я ведь тебя вспомнил, Калашников. Это ж ты мастерил свой самопал на рабочем месте, а?
14: Так точно, я.
19: А ты знаешь, дружочек, что было потом, когда твой хренов самопал нашли у меня в цеху? 2 дня из меня следователь душу вынимал. Что? Кто позволил? С какой целью? Кто допустил? Я тогда на 5 килограмм похудел на этой нервотрепке. Хорошо, твоя дырдам тогда стрелять не умела. А то как пить дать? Срок хватанул бы.
14: Да стрелять-то она еще как умела. Вот такую чугунину на вылет. Я просто тогда затвор модернизировал, снял, а поставить не успел. Ну и хорошо. А за следователя примите мои извинения. Че насчет автомата-то?
0: Кротов злится.
14: Может, рискнем? А?
17: Знаешь что, изобретатель? Вали нахрен отсюда.
0: У Михаила на лице удивление сменяется злостью и обидой. Он решительно уходит. Ясный летний день. Михаил понуро сидит на лавочке у входа в билетный зал вокзала. Жизнь вокзала идет своим чередом. Один за другим подъезжают поезда. Недалеко от Михаила стоят в ожидании 2 военных. К ним подходит 3-й.
20: Товарищ лейтенант, машина для подполковника Басарова подана. Какой маршрут следования?
21: Давай его сначала в комендатуру, потом сам тебе все скажешь.
20: Есть!
0: Михаил встрепенулся, вскакивает с лавочки. Подходит к долговязому караульному.
22: Слушай, а что это? Важная птица прилетела?
23: Важная, важная. С утра на разводе сказали, какой-то проверяющий из Алматы. То ли Хасанов, то ли Басаров. Ты, значит, с фронту? Как там? Жарко?
22: Как в печке.
0: Михаил побежал к вагону, из которого выгружается приехавший подполковник.
24: Товарищ подполковник, разрешите?
0: Солдат берет вещи.
24: Товарищ подполковник, старший сержант Калашников, разрешите обратиться?
25: Как тебя сюда занесло, танкист?
24: А я в отпуске, про ранение. Мне бы с вами переговорить, товарищ подполковник.
25: Говори, сержант, только быстро, я спешу.
24: А, значит...
0: Идут вдоль поезда.
24: В общем, есть у меня здесь внутри уверенность. Не то. Я с 38-го года в армии. Первых дней войны на фронте. 4 подбитых танка. 8 уничтоженных противотанковых орудий. Мог бы, конечно, и больше. Ну, вот просто рука. И вот там как получается? Нам же тоже иногда приходится и в атаку, и в рукопашку. И вот ежели немец на тебя бежит с автоматом, в котором 40 патронов, и он может выстрелить тебя их за несколько секунд, а ты его встречаешь с винтовкой, которую надо перезаряжать каждый...
25: Короче, сержант.
24: А, да.
0: В депо Михаил дает Кротову бумагу. В ней написано: «Уважаемый Павел Андреевич, прошу оказать содействие изобретателю Калашникову».
17: Басар. Настырный, значит, да?
0: Кротов подошел к столу, поднял трубку внутреннего телефона.
18: Жигалова дай!
17: Саныч, ну сейчас подойдет к тебе такой Калашников, выдели ему там угол. Да, 100 уверст от инструмента. Да, хорошо. Добро.
0: Около окна стол, заваленный разными деталями. На стенах висят молотки, кувалды, гаечные ключи и другие инструменты. Михаил что-то мастерит. Подходит к верстаку. Осторожно пристроив раненую руку, рисует на большом листе ватмана чертеж своего автомата. Его лицо сосредоточено. Ночь. Михаил беспокойно спит на лавке около верстака. Кругом идут ремонтные работы, сыпятся искры от сварки. На столе среди инструментов стоит чайник, лежат тетрадь и часы. На верстаке горит лампа, которую он смастерил из консервной банки. Утро. Кротов идет по цеху.
18: Нет у меня людей. Все. У меня каждый специалист на счету.
1: Павел Андреевич, это дело государственной важности.
18: Государственной? А вот это все, по-твоему, какой важности?
1: Государственной.
18: Ты что хочешь, мать твою, чтобы у меня паровозы встали, да? Не получишь ни одного человека, и даже не проси. Все.
1: Слушай, вообще, хочешь, Сережа? Ну, какой из тебя изобретатель, Калашник, а? Ну, понятное же дело, пожалел тебя Басаров. Увидел парень с фронта, он с ранением. Подписал бумагу, чтобы поскорее отделаться. Не мешай работать, прошу тебя. Уйди.
0: Михаил остановился. Зажав деталь в тиски, Михаил стучит по ней молотком. Пытается повернуть рычаг, но одной рукой не получается. Деталь падает.
2: Калашников!
0: Подошли рабочие.
2: Мы тут это, слыхали, что ты автомат изобретаешь, так?
3: Ну?
2: И тебе нужны специалисты, так?
3: Да. Но Павел Андреевич сказал, что...
2: Да, Андреевич, за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Женя Кравченко.
0: Женя пожал руку.
2: Фрезеровщик. Дмитрий Кузьмич, токарь высшего разряда.
0: Михаил всем пожимает руки.
2: Матвеич, Володька, Саня. Дядь Миша.
4: Возмужал, Мишка.
5: Не против?
4: Нет.
0: Кузьмич рассматривает чертеж автомата.
2: В общем, товарищ Калашников, все мы имеем сильное желание помочь тебе в твоем праведном деле. Вот так.
5: А поточнее чертежи имеются?
3: Да знаю, чертежник из меня никудышный.
2: Значит, на глаз будем делать и по месту подгонять.
0: Михаил счастливо улыбается. Началась работа. Крутятся станки. Женя вытачивает деталь за деталью. Дмитрий Кузьмич ювелирно просверливает отверстия. Другие пилят, полируют, сваривают.

0: Кузьмич удовлетворенно смотрит на изготовленную деталь. Протирает о рукав, вместе с Женей несут ее Михаилу. Втроем внимательно рассматривают со всех сторон. Кротов по-хозяйски идет по цеху. Около каждого станка кипит работа. Останавливается около Кузьмича, изучающего чертежи. Оборачивается на закуток Михаила. Тот приветственно поднимает здоровую руку. Женя и Михалыч изучают изготовленный ствол автомата. Другие рабочие закаляют металл, нагревают паяльной лампой и окунают в воду. Михаил спит на лавочке около верстака, укрывшись шинелью.
1: Мама, ты представить себе не можешь, какие же здесь, на этой маленькой станции, живут большие человеки. Глыбы! Страшно подумать, что бы я делал без них. Если из моей безумной затеи и правда что-то получится, сразу поеду в Алма-Ату. Там обещали помочь. Извини, что без подробностей. Дело секретное, но очень даже важное. И для меня, и в первую очередь для всей нашей страны. Кланяюсь в ноги. Живите и здравствуйте. Ваш Михаил.
0: Михаил решительно шагает по цеху. В его руке готовый автомат. Следом идут Женя, Кузьмич, Михалыч и другие. Рабочие цеха, завидев их, бросают свои дела и присоединяются. Кротов удивленно смотрит вслед. Они пришли на задний двор. Михаил дает автомат Жене.
2: Жень, давай!
3: Давай!
0: У кирпичной стены стоит железная бочка. Женя прицеливается. Пуля, пробивая железо, выплескивает воду. Она хлещет изо всех отверстий. Отдав автомат, Женя рванул к бочке. Рабочие двинулись следом. Они перевернули бочку, вылив воду. Михаил остолбенел и стоит, сжимая автомат здоровой рукой. На нем черный рабочий комбинезон. Левая рука покоится в вырезе. Женя достает из бочки пули. Все радостно улыбаются. Казахстан. Алма-Ата. Степные просторы пересекает автомобильная дорога. Оставляя клубы пыли, машина быстро движется в город. Грузовик подъезжает к зданию, скрытому за зеленью деревьев.
4: Вот это!
0: Михаил с вещмешком выходит из кабины.
4: Спасибо тогда!
0: Вывеска «Военный комиссариат».
4: О, простите.
0: Михаил в длинном брезентовом плаще поверх военной формы. Подходит к дежурному.
1: Слушай, подполковник Басаров где сидит?
2: Не знаю такого.
1: Заместитель военкома республики не знаешь?
5: В чем дело?
0: Подошел лейтенант.
1: Здравствуй. Мне к подполковнику Басарову.
5: Подполковник Басаров на фронте.
1: Как на фронте?
5: Вот так.
1: Погодите. А кто за него?
5: А вы по какому вопросу?
1: Государственной важности. Во.
0: Михаил достает из-под плаща автомат.
1: Собрали. С товарищами. В депо. В свободное от работы время.
0: Михаил широко улыбается. Лейтенант с искаженным лицом кивает вскочившему дежурному.
6: Ай, да руку больно! Ты... Да позвоните вы в Матай! Станция Матай, начальник депо Кротов! Позвоните, он вам все объяснит!
0: Его закрыли в комнате.
6: Эй! Эй!
0: Через стеклянную перегородку Михаил видит, как караульный защелкивает замок и садится у двери. Подходит майор Лебедев.
7: Что тут у вас за ЧП?
5: Танкист, товарищ майор, с автоматом. Пытался прорваться к товарищу военкому.
7: Угрожал?
5: Обезвредили.
7: Допросили?
5: Решили дождаться вас.
0: Майор рассматривает автомат. Лейтенант и дежурный наблюдают за ним.
7: Интересно. Спайка не заводская. Самопал. Я в комендатуру. Сегодня не вернусь. Завтра разберемся.
0: Лебедев уходит, забрав автомат с собой. Он едет по городу на черном автомобиле МК.
7: Езжай на Горохово, в мастерскую.
0: Передает автомат водителю.
7: Найдешь там такого Андрея Ивановича Казакова. Передашь ему это, скажешь, Лебедев просит сделать экспертизу.
5: Понял.
0: По выжженной солнцем степи несется мотоцикл с коляской. Военный инженер Казаков приезжает на испытательный полигон. Его приезд замечает испытатель Сейкенс, одетый в гражданское. Синяя безрукавка, светлая рубашка, кепка, широкие брюки. Идет навстречу. На полигоне вырыт небольшой брустверный окоп. В качестве насыпи навалены мешки с песком.
3: Здравия желаю. Ну как?
8: Второй номер неплохо, Андрей Иванович. Но все же кучность могла быть и лучше.
3: Пойдем.
0: Казаков достает из коляски мотоцикла сверток. Разворачивает, достает автомат Михаила. Сейкенс удивленно его рассматривает.
8: Что за уродец?
3: А черт его знает. Самоделка. Майор знакомый военкомовский передал. Смотри, любопытный механизм возврата не находишь? Видишь? Совсем другое решение.
8: Хотите испытать?
3: А почему бы нет?
0: Они прошли в окоп на позицию. Сейкенс отстрелял и отдает автомат Казакову. Тот прицеливается. Оставив автомат на позиции, они идут к мишени. Разглядывают мишень, изрешеченную пулями.
8: И кто тут у нас такой изобретатель?
3: Это я думаю.
0: В комиссариате.
9: Чего вы ржете?
10: Ты на меня не серди, сержант. Ты на изобретателя ты не тянешь. У тебя на лбу 5 классов. Сколько приходской написано.
8: Деревенский?
9: Ну, деревенский.
10: Изобретатель!
5: Смирно, товарищ майор. За время его дежурства происшествия не случилось.
7: Вольно.
5: Вольно.
7: Ну вот, цел и невредим ваш изобретатель.
0: Казаков и Лебедев недобро глянули на дежурного.
7: Упускайте, товарищи.
0: Михаил вышел из своего заточения, встал перед офицерами.
7: Фамилия?
5: Калашников.
7: Ну, свободен. Изобретатель Калашников. Забирай.
8: Пойдем.
0: В кабинете. Михаил ест тушенку из банки. Казаков ходит, Сейкенс сидит на диване.
3: Ваша разработка любопытна, но нужно ее довести до ума. Улучшить кучность, облегчить конструкцию. Слышали что-нибудь о всесоюзных конкурсах оружейных конструкторов?
0: Михаил продолжает жевать.
3: Хотите, чтобы автомат запустили в производство, необходимо победить в таком конкурсе. Доработаем ваш образец и покажем генералу Курбаткину, командующему Среднеазиатским округом. Мужик он резкий, своенравный. Но если ваш автомат ему понравится, будет вам конкурс.
0: Казаков сел на диван, переглянулся с Сейкенсом.
3: Ну, что скажете?
11: А что я могу сказать? Днем я думал, меня посадят. А теперь вы мне предлагаете улучшить кучность и облегчить конструкцию? Да. Да, черт возьми!
0: Степь. Ночное небо над сопками постепенно светлеет. Наступает ясный солнечный день. На полигоне многолюдно. Михаил идет рядом с Казаковым, управляя на ходу гимнастерку.
3: Волнуйтесь.
0: По дороге едет черный автомобиль и автобус сопровождения.
3: А вот и генерал.
0: Михаил судорожно поправляет воротничок. Те, кто был на полигоне, в том числе и гражданские, выстроились в ряд. Из автомобиля вышел генерал-майор Курбаткин, командующий Среднеазиатским военным округом. Из сопровождающего автобуса вышли офицеры.
12: Товарищ командующий!
0: Курбаткин махнул рукой, прервав доклад. Осматривает шеренгу.
12: Ну, кто тут у нас Калашников?
13: Я.
0: Михаил сделал шаг вперед. Генерал смерил его взглядом.
12: Показывай свое изобретение.
0: Михаил взял со столика автомат, поднес генералу.
11: Затвор. Так взводить. Патрон в стволе. Так одиночный. Так очередь.
12: Сколько здесь патронов?
11: В этом магазине 14. Так вставляется. Так достается. Ну, а предусмотрен еще магазин на 70 патронов, но он пока не готов.
12: Ну, пошли.
0: Они пошли в окоп. Генерал занял позицию. Прицеливается. Все замерли в ожидании.
12: Патроны.
0: Михаил сидит рядом на корточках, жутко нервничая, порываясь помочь перезарядить.
12: Бинокль.
0: Генерал в бинокль рассматривает мишень. Она вся дырявая от пуль. Он отдает бинокль, поворачивается, уходит.
14: Товарищ генерал, может чайку?
0: Все ждут решения. Не реагируя на предложение, генерал идет к машине.
12: Калашников!
0: Михаил сорвался с места, бежит вдогонку.
12: Что за внешний вид, сержант? Чего старая форма?
11: Не успел, товарищ генерал-майор.
12: Скажешь, генерал приказал выдать новое обмундирование. То конструктор, понимаешь, ходишь как... черти что.
11: Так точно.
12: Запомни, Калашников, ты туркестанский конструктор. На всесоюзный конкурс поедешь от нашего военного округа. Письмо тебе дам с личной рекомендацией. Смотри, Калашников, не подведи, я в тебя верю.
0: Михаил расплылся в счастливой улыбке. Генерал пошел к машине, а Михаил побежал к Казакову и Саикенцу.
15: Смотри, Калашников, я в тебя верю. Поешь, говорит, ты туркестанский.
0: Генерал посмотрел на друзей, усмехнулся.
3: Не могу сказать, что раньше я как-то задумался над этим.
0: Застолье.
3: Я просил у природы. Про божественный, так сказать, дар. Откуда он берется, не знаю, но я точно знаю, этот дар есть. Он существует. И вот здесь передо мной сидит человек, которого Господь Бог поцеловал макушку. Михаил Тимофеевич, самородок ты наш. За твой будущий успех. За силу русского оружия.
0: Все встали и чокаются алюминиевыми кружками. Михаил в поезде. На нем новая форма. Черные погоны с желтой лычкой старшего сержанта и значком танка.
1: Простите, что давно не писал. Закружил меня, как снежинку. Летаю, летаю, а все, приземлиться никак не могу. Было и такое, что засобирался уже к вам, родные мои. Да только я сейчас сам себе не хозяин. Нет, конечно, мог бы и плюнуть, и рвануть к вам в объятия. Боюсь, уважение к себе растеряю окончательно. А оно мне сейчас ой как нужно.
0: Москва.
1: Живите и здравствуйте. Ваш Михаил.
0: 1943 год. Михаил бодро шагает по Красной площади, разглядывая все вокруг. На плече висит вещмешок, на боку полевой планшет. Часы на Спасской башне показывают 8 часов 50 минут. Он идет по мосту через Москву-реку. Его обгоняет всадник. Михаил выходит из здания главного артиллерийского управления в сопровождении капитана. Они подходят к автомобилю. Капитан заговаривает с водителем.
16: Вы же наш юрский полигон.
17: Так точно.
16: Сержанта подбросьте.
17: Есть.
0: Михаил усаживается на заднее сиденье. Там спит молодой военный. Машина едет по дороге через сосновый лес. Майор проснулся, прикладывает к рту платок. Удивленно смотрит на Михаила.
12: Хлеба хотите?
0: Михаил полез в вещмешок за хлебом. Показался ствол автомата.
3: Так, это что у тебя? Покажи.
0: Майор вытащил автомат, рассматривает.
13: Твой?
11: Мой.
13: Тяжелый.
11: На 120 грамм легче ППШ.
13: 120 грамм. Достижение. ППШ вообще гиря. На полкило слабо.
0: Михаил задумался.
11: Без патронов?
13: Без патронов. Если производство пустит твой, с меня бутылка армянского коньяку. А если мой, залезешь на стол, будешь кукарекать. Согласен?
11: Согласен. Вы тоже изобретатель?
13: Вроде того. Судаев Алексей.
11: Калашников Михаил.
13: Кукарекать, понял?
11: Понял, понял.
13: Хлеб есть еще?
11: Да.
0: Галутвин, Щуровский полигон, мастерские. Автомобиль останавливается на аккуратной аллее. Михаил выходит.
13: Спасибо.
0: Он идет к симпатичному розовому дому.
13: Здравствуйте.
0: В кабинете.
17: Прошу оказать содействие старшему сержанту Калашникову во всех вопросах, связанных с его конструкторской деятельностью.
0: Полковник Глухов задумался.
7: Без образования.
13: Так точно, без.
18: Не хочешь, значит, учиться?
13: Как не хочу? Я хочу. То есть я готов. То есть если надо, то я готов.
7: Пошли.
0: Они идут по коридору.
17: Учиться будешь прямо на полигоне. Поставим твое изобретение в общий конкурс. Рекомендация у тебя солидная. Заходи.
0: Конструкторский отдел.
17: Ну вот, здесь ты будешь работать. Капитан!
0: В комнате в два ряда стоят кульманы, за которыми работают гражданские.
19: Товарищ полковник, капитан Лютый, по-вашему.
17: Познакомься. Старший инженер Лютый Василий Федорович. А это сержант Калашников, талантливый изобретатель из Казахстана.
19: Новый участник конкурса.
17: Выделишь ему отдельную площадку. Ну и полное содействие по всем вопросам.
19: Так точно.
17: Дерзай, сержант.
0: Глухов ушел. Лютый протягивает Михаилу руку. Он пожимает ее. За ними наблюдает девушка-чертежник.
20: Тут у нас мастерская Шпагина.
13: Шпагина?
20: А чему вы удивляетесь? Фронту нужен новый автомат, так что тут сейчас собраны все гении оружейной мысли. Тут Коровин, тут Рукавишников, вот тут мастерская самого Василия Алексеевича Дегтярева.
13: Того самого Дегтярева?
20: Того самого.
13: Подожди, это как получается? То есть мой автомат против их автоматов?
20: Хоть так, сержант. Все по-взрослому.
0: Ходит в комнату. Стол, пульман, верстак, печь, дрова.
20: Условия, как у всех. С токарями напряженка, поэтому, говорится, в порядке общей очереди. Да, и раз уж вас ко мне прикрепили, вы мне, пожалуйста, предоставьте полный комплект чертежей вашего образца.
13: Чертежей?
20: Точно так.
13: Вот чертежей нет.
20: Ну, значит, придется начертить. Чертить-то умеете.
0: Михаил виновато замер.
20: Ясно.
0: Лютый смотрит на наручные часы.
20: Давайте, располагайте пока. Я еще к вам загляну.
0: Михаил осматривается. Верстак и все инструменты в идеальном порядке. Кульман готов к работе. В столовой. Повар разливает суп по алюминиевым мискам. Люди сидят за большими столами. Михаил ест, ни на кого не глядя. За соседним столом обедают девушки.
21: Ранение. Увидимся.
0: Девушка из конструкторского отдела подходит к Михаилу.
21: Приятного аппетита. Вы Калашников?
0: Она садится напротив него на освободившееся место.
21: Екатерина Моисеева. Лёта просил помочь вам с чертежами. Я согласилась на дополнительную нагрузку. Но у меня одно условие. Не приставать.
20: Чего?
21: Завтра заканчиваю 8, вас половине девятого устроит?
20: Устроит.
21: Надеюсь, мы друг друга поняли.
0: Она уходит. Он ошарашен. продолжает есть. Щуровский полигон. По лесной дороге телега, запряженная белой лошадью, везет несколько человек. Майор Судаев и его команда спрыгивают с телеги.

0: наблюдает за испытаниями своего автомата.
1: Эй, сержант! Здравия желаю, товарищ майор!
2: Вы там тарахтит?
1: Так точно, мой!
2: Значит, мы за вами.
0: На полигон на телеге подъезжает еще группа людей.

0: А кто из них Дегтярев?
1: Какой брат? Мэтр на отстрелы не ездит. Слушай, кажется, твою трещотку заклинило.
2: Михаил побежал на позицию.
0: Да, да.
2: Ходит Катя. Михаил лихорадочно убирает разбросанные железяки и инструменты.
3: Здравствуйте. Пришла, как договаривались.
0: Здрасте.
2: Катя – худенькая брюнетка с короткой стрижкой каре. На ней простое платье цвета оливы средней длины, черный пиджак. Она кладет большой кожаный портфель на стол, открывает. Михаил принес ей свои чертежи, которые он рисовал от руки в Матае. Вопросительно смотрит на нее. Она рассматривает рисунки. Бросает жалостливый взгляд на парня, тяжело вздыхает. Идет к верстаку. Берет детали разобранного автомата. Несет к себе на стол. Михаил неловко переминается с ноги на ногу, наблюдает за ней. Она достает из портфеля штангенциркуль. Начинает измерять детали. Помаявшись, Михаил осторожно идет к двери. Катя бросает на него взгляд, улыбается. Нерешительно потоптавшись у двери, Михаил выходит. Катя сосредоточенно работает. Замечает заглядывающего в окно Михаила. Улыбается. На полигоне. Конкурс. На полигоне 4 окопа. В 3 из них бойцы стреляют из оружия. Рядом стоят офицеры и наблюдатели с биноклями. Чуть поодаль конструкторы. Сзади много людей в военной форме.
4: Оружие к осмотру. Мишеням.
2: Солдаты бегут за мишенями. Документ. Замечания и рекомендации. Прочитав, он тяжело вздыхает. Растерянно ходит по мастерской с бумагой в руке. Еще раз перечитывает.
5: Тяжелится отвольно 60 грамм.
2: Катя подходит к Кульману с готовым чертежом автомата.
6: Даже и не знаю, как вас отблагодарить.
2: Голова Михаила в форточке.
3: А вы не переживайте, мне оплатят переработку.
6: Погодите. Только не уходите! Я сейчас!
2: Катя собирает свои вещи в портфель. Михаил несется по заднему двору, заросшему бурьяном. Врывается в комнату, где живет. Хватает со стола небольшой сверток. Бежит обратно в мастерскую.
6: Вот. Держите. Это сахар. Берите, берите.
2: Подумав, она берет сверток.
6: Еще. Я вас сегодня провожу. Завтра объявят результат. Вдруг я вас больше никогда не увижу.
3: Ну, проводите.
2: Вечер. Горят фонари. Они идут по дорожке среди высоких сосен.
3: Танцы. Я 100 лет не была на танцах.
6: И я.
2: Они переглянулись. На небольшой освещаемой фонариками площадке у входа в клуб импровизированные танцы. Они подошли к площадке. Катя сияет, улыбается, глаза горят. Стоящий рядом офицер заметил ее.
7: Разрешите пригласить вас на танец?
3: А у моего кавалера вы не хотите спросить?
7: Думаю, сержант не будет против.
2: Михаил растерянно переводит взгляд с девушки на старшего лейтенанта и обратно. Катя вручает ему свой портфель и идет танцевать.
7: Анатолий.
3: Екатерина.
6: Старший сержант.
2: Михаил с тоской смотрит на танцующую Катю. Офицер галантно предлагает согнутую в локте руку и подводит девушку к Михаилу.
3: Благодарю. Спасибо.
6: За что?
2: Она забирает у него портфель.
3: Что настояли. Я люблю танцевать. А товарищ старший лейтенант предложил проводить меня до дома.
2: Он сердито смотрит на офицера.
3: А еще спросил, кто вы мне.
6: А вы?
3: Сказала, вместе работаем.
2: Она усмехается и идет сквозь толпу танцующих. Михаил следует за ней.
7: Катерина, простите. Можно я вас провожу?
4: Сегодня я ее провожаю.
7: Неужели? А мне показалось...
4: Вам показалось.
3: А вы меня не хотите спросить?
2: Оба обернулись к ней. Михаил берет ее под руку и тащит в сторону. Она вырывается.
3: Уходите.
6: Не уйду.
3: Я вам не какая-нибудь безмозглая дурочка, я не позволю.
6: А ведете себя как дура.
3: Деревенщина.
2: Она сердито уходит по темной аллее. Михаил догоняет ее. Идет следом. Она подходит к деревянному дому с палисадником, открывает калитку, заходит. Закрывает ее перед Михаилом. Облокотившись о штакетник, он с обожанием смотрит на нее. Она идет к дому, на полпути оборачивается.
3: Значит, завтра объявят результаты? Что будете делать, если не победите?
6: Поеду на фронт.
3: Я вам желаю удачи. А за сахар спасибо, дочка любит сладкое. Да, у меня есть дочь.
6: А муж? Значит, на фронте?
3: У меня нет мужа.
2: Она ушла, а он продолжает смотреть ей вслед. Утро. Михаил с вещмешком и планшетом идет по аллее в основное здание. Навстречу Судаев.
8: Сержант Калашников. Ну, давай поздравь меня.
9: Здравия, товарищ майор. Хотите, чтобы я прокукарекал?
8: Да ты что, друг? Я ж пошутил тогда. Я сейчас немножко пьяненький. Еду в Тулу налаживать производство собственного автомата.
2: Он приобнял Михаила за плечи.
9: Поздравляю.
8: Так, ну-ка не унывай. Проиграл. С кем не бывает. Я почему-то в тебя верю. Есть в тебе что-то...
2: Он сжал кулак.
8: Ну, давай.
2: Они пожали руки и обнялись. Судаев садится в ожидающий его автомобиль.
8: Калашников, ты нам еще покажешь Кузькину мать. Бывай здоров.
2: Михаил, набычившись, уходит. Майор, улыбаясь, захлопывает дверцу. Михаил и Глухов идут по коридору.
10: Домой захотел.
11: Так не получается у меня, товарищ полковник.
10: Да молчит. Пойми, Калашников, здесь случайных людей не бывает.
2: Из отдела к ним вышел
10: Любин. Капитан. Объясни старшему сержанту новую задачу. Будет выпендриваться, накажут вахту на трое суток. И не кормить.
12: В общем, объявлен конкурс на разработку нового ручного пулемета. Мы хотим, чтобы ты начал работу у себя в Казахстане. Там тебя знают, ценят. Ну, а испытание, модернизацию продолжишь уже здесь, у нас в команде.
2: Михаил остановился, смотрит на окно. Катя стоит за своим кульманом и чертит. Михаил увиден ее профиль. Он очнулся.
13: Миша!
14: Да, я согласен.
2: Казахстан, Алма-Ата, 1944 год. Михаил решительно шагает по улице, сворачивает к зданию с колоннами. Вывеска «Учебно-опытные мастерские». Михаил заходит в кабинет. Казаков пьет чай и читает бумаги. Увидев гостя, вскочил обрадованно, бросился навстречу. Обнимается. Михаил в ожидании ходит по улице около штаба Среднеазиатского военного округа. Грызет яблоко. Заметил выходящего из здания генерала Курбаткина. С полным ртом идет навстречу.
13: Калашников.
14: Товарищ генерал.
13: Да знаем. Телеграмму читали.
2: Михаил потупил взгляд.
13: Не вышло?
14: Не получилось.
2: Он задумывается.
14: Не хватило.
13: А на пулемет хватит?
2: Пожимает плечами.
13: Уверенности, стало быть, нет. Тут, Калашников, малой крови не отделаешься. На все это большие ресурсы нужны. Деньги, люди.
2: Генерал сердито отворачивается. Садится в машину.
13: Ты плечами пожимаешь.
2: Проводив генерала, Михаил глубоко задумался. Ночь. Кабинет Казакова. Хозяин спит на диване. Михаил за письменным столом. Чертит на листе ватмана.

0: тащит майора дальше. Они подходят к рабочему, который тряпочкой полирует почти готовый пулемет. Михаил горделиво улыбается, любуясь изделием. Степь, полигон. Михаил и Казаков наблюдают за испытанием. Боец отстрелял. Саакянц вылазит из окопа и бежит к мишени. Победно поднимает руки. Общий коридор. Михаил с велосипедом идет к своей комнате. Михаил прислоняет велосипед к стене, достает из кармана ключи. Замечает в двери письмо.
1: Ваше письмо перечитала, наверное, раз 10. Оказывается, вы не только чертить не умеете, но и пишете с ошибками. По всей видимости, в детстве школьным уроком вы предпочитали изобретательство. Пишите, что ждете встречи со мной. Не знаю, что вам на это ответить, товарищ старший сержант. Напишу, пожалуй. Изобретайте уже поскорее ваш пулемет и приезжайте.
0: Кабинет Казакова.
2: Капитан госбезопасности Лобов, сопровождающий. Мне нужен товарищ Калашкин.
3: Это я. Только не Калашкин, а Калашников.
2: Старший сержант. Я думал, ты
0: открываем деревянный ящик с автоматом.
2: Ты и есть та самая хреновина?
4: Эту хреновину, как вы сказали, очень ждут на фронте.
2: Я это имел в виду. Не ссы, сержант. Доставим твою игрушку.
0: Вокзал.
2: В полной сохранности.
5: Здесь.
0: Лобов уходит. Михаил стоит рядом с ящиком на платформе между двух поездов.
5: Калашников!
4: Калашников?
0: Михаил озирается. Шанин. Через решетку арестантского вагона смотрит парень.
6: Мишаня, ты! А ну тихо всем, это брат мой!
4: Витька.
6: Здорово, братишка! А ты как? Ты какого хрена здесь
0: Михаил
6: делаешь,
0: испуганно оглядывается на Лобова.
6: Как там мамка, сестренка? Мишань! Мишань! Ты что молчишь-то, Мишаня? А я смотрю, ты в люди принялся! Да я вот там и подковы оказался! Видишь? Мамки подковы!
7: Ваши документы.
0: Поезд уезжает.
7: Ваши документы.
0: Михаил, очнувшись, достает документы, дает их патрульному. Подходит Лобов. Патрульные козырнули, отдали документы и пошли дальше. Лобов смотрит вслед уходящему поезду. Михаил собрался с духом.
2: Это кто?
0: Лобов недоверчиво уставился на него. В поезде Лобов идет по вагону. Заходит в купе, где сидит Михаил. Ставит на стол бутылку самогона.
2: А? Бабла. На перроне ходила? Знаешь, сколько заплатил? О! Драпануло так, аж пятки засверкали. Ну, давай, разливай, сержант.
3: Спасибо, я не хочу, товарищ капитан.
0: Михаил упрямо смотрит в окно.
2: Приказ.
0: Посверлив его взглядом, Лобов сам берется за бутылку. Лобов разлил самогон по стаканам. Выпивает, закусывает. Перед ним черный хлеб и вареная картошка.
2: Че, впадла? Фронтовику с офицером НКВД пили.
3: Я этого не говорил.
2: Не говорил, зато думал. Между прочим, тут в тылу тоже
0: наливает себе.
2: Не груши, а калачиваем.

0: Идейный враг, сержант. Он пострашнее немца будет.
1: Михаил смотрит из-под лоби.
0: Этот маскируется, своим прикинется. А ты отвернешься, расслабишься, он тебе нож в спину. Хрясь!
1: Он задел рукой бутылку, она падает и разбивается.
0: Вот паскуда.
1: Сумрак. Льет сильный дождь. Михаил и Ломов, укутавшись в плащ-палатки, тащит ящик с автоматом по лесной дороге.
2: Эй, сержант! Долго нам еще?
3: Не знаю.
2: Так не знаю, ты сказал километра полтора!
1: Ломов бросает ящик. Сержант? Оглядывается, кругом лес.
4: Извините, товарищ капитан, мы, наверное, не туда повернули.
2: Может, и специально не туда свернул?
3: В каком смысле?
2: В том самом, кто на станции братом тебя называл. Я калашником хлеб недаром ем. Я идейного врага...
1: Достает пистолет.
2: И кто такой?
5: Старший сержант Калашников.
2: Хорошо пристроился. Доверие втерся, пулеметики изобретаешь.
0: Только меня не проведешь. Я тебя контра на чистую воду выведу.
1: Ломов бьет Михаила. Тот падает, лежит в луже с закрытыми глазами. Майор подходит к парню, трясет его. Проверяет пульс.
2: Сержант!
1: Михаил хватает его руку с пистолетом, пытаясь отнять. Ударив майора ногой, Михаил отнимает пистолет. Михаил держит Ломова на мушке. Майор, скривившись, поднимается из лужи.
6: Всех моих прегрешений есть только, что я сын раскулаченного крестьянина. Так об этом уверен, где надо, знают. А за брата я не в ответе. Я с ним виделся последний раз в 36-м. Живой, на том спасибо.
0: Забыли.
1: Конструкторский отдел. Катя за Кульманом чертит. Услышав стук, смотрит в окно. Во дворе Михаил кидает в окно камни, улыбается, призывно машет руками. Положив вещмешок на землю, усаживается сверху. Катя смеется. Мимо идет офицер. Михаил вскакивает. Виновато подбирает вещи. Он шагает взад-вперед около стенда «Красной армии. Лучшее оружие». Его лицо расплывается в улыбке. Из здания выходит Катя. Подходит к нему. Они долго смотрят друг на друга.

Они идут по лесной дороге. Слева большой водоем. Михаил что-то оживленно рассказывает, жестикулируя руками. Подул ветер, начинается дождь. Прервав свой рассказ, Михаил вытаскивает плащ-палатку. Они укрываются ей. Весело бегут по лужам.

Дождь очень сильный. Она сняла туфли и шлепает босыми ногами. Они бегут по аллее к общежитию. Ходит в комнату Михаила. Немного потоптавшись у порога мокрыми ногами, она проходит. Не отрывая от нее взгляда, он скидывает вещмешок, снимает фуражку, подходит к ней. Она уткнулась ему в грудь. Он обнял ее, прижимает к себе. Она поднимает голову, он осторожно ищет ее губы. Она приникает к нему. Они сливаются в поцелуе. Утро. Катя и Михаил в постели. Он безмятежно спит. Она с улыбкой разглядывает его спокойное лицо.

Катя осторожно укрывает его одеялом. Встает. У нее хорошая фигура. Она худая, с полной грудью. Берет комбинацию из железной спинки кровати. Одевается. Михаил просыпается. Смотрит на одевающуюся Катю. Встает. Натягивает штаны. Подходит к ней. Она, счастливо улыбаясь, поворачивается к нему. Берет его голову в свои руки, покрывает поцелуями. На полигоне.

0: По итогам конкурса комиссии принято следующее решение. Ни один из представленных образцов ручного пулемета...
1: Лицо Михаила исказилось от боли.
0: По причине конструктивного несоответствия техническому заданию заказчика. Тише, тише, товарищи! Тише, товарищи, тише! Конкурс объявляется завершенным. Но война еще не окончена. Поэтому каждому из финалистов наше бюро предоставит возможность проявить себя в работе над новыми образцами оружия. У меня все. Все свободны.
2: Товарищ военврач, напишите, что я годен. Я вас очень прошу, я командир танка, мне эта рука там нахрен не нужна. Там главное цель увидеть и команду подать. У меня зрение, знаете, какое? Нижняя строчка. ИМШУНБМК.
3: Сожми кулак. А теперь вытяни руку. Тяни. Тяни.
1: Его глаза еще полны слез.
3: Еще. Так, опускай.
2: Товарищ капитан.
3: Уходи, сержант.
1: Уходи. Михаил выбегает из медпункта. Фуражка надвинута на глаза. Он убегает.
0: Миша! Калашников!
4: Вот.
0: Сержант!
4: Аккуратнее!
1: Он нехотя останавливается,
0: кто-то
1: и догоняет его. Михаил опустил глаза.
0: Пойдем покурим.
1: Они садятся на парапет у забора.
0: Меня вот тоже не взяли. Одно легкое. Бегать не могу, задыхаюсь. Я пересмотрел чертежитуру автомата. Есть там потенциал. Есть. Мне твой подход к делу нравится. Глухов тоже не против, что ты с нами в бюро работал. Пока под моим руководством, конечно. Ну, если дело пойдет, свой отдел получишь. С ответом не спеши, подумай. Крепко подумай. Я в тебя верю. Мы все в тебя верим. Вот веришь ли ты сам в себя?

0: Лютый хлопает его по плечу. Уходит. Михаил лежит на кровати, уставившись в потолок.
1: Иногда представляю, как бы я жил, не сойди я тогда с поезда на станции Матай. Хорошо бы, наверное, жил. У вас ведь там сейчас грибы. Притащил бы я из леса целую корзину маслят. И собрались бы мы всем семейством в бане их чистить. Ты бы, мам, стала ругать сестру за то, что она со шляпки не всю шкурку снимает. А Вовка, если бы не погиб, стал придумывать всякие разные отговорчики, чтоб только улизнуть. И ты бы его пожалел и отпустил.
0: Маленький Миша целится в кур из самодельного ружья. Отец разгружает телегу.
2: Мишка!
1: А я так с вами и сидел бы там. Хоть всю жизнь.
2: Что там у тебя?
0: Отец бросил мешок обратно. Миша спрятал самоделку
3: где?
0: За спину. Отец подходит к сыну.
2: Давай, показывай.
3: Чего?
0: Ночь.
2: Опять
0: Михаил ворочается на кровати. На столе керосиновая лампа, на подоконнике книги, будильник. Утро, дом Кати. Она с дочкой пускает солнечных зайчиков. Михаил чинит игрушечную елу. На полках много книг, в углу стоит рояль.
4: Поможешь маме?
0: Она расстилает белую скатерть на круглом столе.
4: Миш.
0: Ходит женщина. Михаил встал. Катя подошла к нему.
4: Мам, знакомься, это Миша.
5: Здравствуйте, Галина Федоровна.
0: Мама переводит осуждающий взгляд на дочь.
4: Хлеба мне сегодня не досталось. А Миша буханку целую принес.
0: Они обедают. Михаил хлебает суп, не поднимая головы. Женщины переглядываются. Мама тяжело вздыхает.
4: А вы откуда родом?
5: С Алтая.
4: Сюда, значит, временно прикомандированы.
5: Получается так.
4: И когда закончится работа, вы вернетесь обратно к себе на Алтай.
6: Мам.
4: Вы меня простите. Я ничуть не сомневаюсь, что вы хороший человек.
5: Я люблю вашу дочь.
0: Он встает.
5: Я хочу, чтобы она стала моей женой.
0: Она удивленно замерла.
5: Катя, выходи за меня.
0: Офицер стреляет в воздух.
7: Победа! Победа, братцы!
0: В отделе.
8: Победа! Победа!
7: Победа!
9: Вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
0: Стрелковый полигон пустует. Он расположен в широкой просеке, окруженной густым лесом. По бокам высокие земляные насыпи. По лесной дороге понуро идет Михаил. Выходит на аллею. Мимо проезжает военный на вороном коне. Михаил в своей мастерской. На столе лежит его автомат. Он смотрит на него в глубокой задумчивости. Дома. Катя спит. Заметив, что Михаила нет рядом, просыпается. Он в белой майке сидит за столом и неотрывно смотрит в окно. Она встает, подходит к столу, покрытому темной скатертью. На нем заварочный чайник и два стакана. У окна этажерка с книгами. Тумбочка, покрытая кружевной скатертью. Висят занавески в цветочек. У стены еще одна кровать. Катя понюхала стакан. Села напротив Михаила, взяла его за руку.
2: Думаешь, бюро закроют?
5: Она кончит.
0: Она подходит, автомат. Садится к нему на колени. Берет его лицо в руки, поворачивает к себе. Обвивает руками его шею.
2: А я знаю, чем займемся в мирное время. Электрическая мясорубка. А что, между прочим, вещь в хозяйстве очень важная. Мясо положил, кнопочку нажал, чик, фарш готов. Зовем ее мясорубка К1.
5: Кай, это Калашникова.
2: Кай, это Калашниковая.
0: Она прижимается к нему, целует. Солнечный день. Солдаты грузят на запряженную телегу ящики. Михаил решительно шагает, прижимая к себе длинный сверток. Глухов в кабинете перед зеркалом застегивает воротничок.
3: Входите!
6: Здравия желаю, товарищ полковник.
3: О, Калашников, входи, входи. С победой тебя!
6: И вас с победой.
3: Ты почему без парадного в 12 построения?
6: Так у меня парадной формы отродясь не было. У меня вопрос.
0: Михаил кладет сверток на стол, разворачивает, там его автомат.
6: Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост? Здесь же все наши мысли, все надежды.
0: Глухов берет со стола бумагу.
6: Чего смеете?
3: На, читай. Сегодня пришел.
5: Верховный угодно командующим обеспечить армию и флот. Самым совершенным стрелковым оружием.
3: Ну, вообще-то, я хотел этот документ на построение зачитать. Ну, так и быть, скажу тебе лично. Работу можешь продолжать. Но только теперь в своем собственном отделе.
0: Михаил в рабочем халате заходит в отдел с кипой бумаг. Отдал документ чертежнику. В отделе стоят 5 кульманов и стол Михаила. Чертежник кивает головой. Михаил идет за свой стол, углубляется в бумаги, рисует мелом на дощечке. В отдел входит Судаев. С тростью, сильно хромает.
10: Здравствуйте, товарищи.
0: Михаил идет навстречу. Пожимает руки.
10: Черт тебя, Калашников. Растешь?
5: Стараюсь.
10: Слышал, на одном автомате.
0: Смотрит чертеж.
10: Да.
11: Лёнь, пойдём-ка.
10: Давай, пойдём. Образец уже есть?
5: Нет, но если проект утвердят.
10: Проще надо, проще. Каждый лишний паз, шлиц, соединение ведут неизбежные трудности в эксплуатации. Автомат должен быть прост, как выстрел. Именно так, как выстрел.
0: Алексей внимательно смотрит на Михаила. Ухмыляется, садится на стул.
10: Ты приказ о перевооружении в армии видел?
5: Да.
10: В следующем месяце объявят конкурс на разработку нового автомата. А это значит, что мой, как ты выразился, гениальный ППС, скоро будет уже в музее. Прогресс Калашников на месте не стоит.
5: Значит, снова будем соревноваться?
10: Выиграешь.
0: Михаил, улыбаясь, провожает Судаева. День. Михаил идет по дороге. Катя еле поспевает за ним.
2: Чего ты расстраиваешься? Ты всего на год едешь.
12: Да не в этом дело.
2: Ну а в чем?
12: Ковров. Оружейный завод. Кто там всем заправляет?
2: Генерал Дегтярев.
12: Дегтярев.
2: И что?
12: Он мой конкурент. Думаешь, мне там дадут развернуться? Вот! Выделят... Опять верстак и кувалду, и давай собирай свой автомат.
2: Миш, ты справишься, ты же настырный.
12: А, настырный.
2: Я лучший оружейный конструктор Советского Союза.
5: Думаешь?
2: Уверена.
5: А как насчет лучшего?
0: Она улыбается. На кованых воротах вывеска. Инструментальный завод имени Киргижа. Город Ковров. Часовой открывает ворота с красными звездами, выпуская грузовик. Ковров, 1947 год. Михаил с чемоданчиком и тубусом подходит к часовому. Тот проверяет документы и пропускает на территорию. Михаил в коридоре.
13: Товарищ Калашников, здравствуйте. Меня к вам закрепили. Зайцев, Александр. Будем работать вместе, если вы не против.
0: Михаил надел фуражку и вздохнул. На территории.
14: Я не против.
13: Я сам тут только вторую неделю. Но вы не переживайте, я уж почти освоился. Правда, начальники цехов меня пока запомнить не могут за посыльного принимать. Но это ничего, я не обещаю.
15: А это кто?
0: Мимо проехал большой черный автомобиль.
15: Надо же, какой у него. Лимузин.
13: Личный подарок товарища Сталина. Вы с ним знакомы?
15: Со Сталиным?
13: Нет.
15: С товарищем Дегтяревым?
14: Нет. Думаю, скоро познакомлюсь.
0: Михаил и Александр идут по цеху. Зайцев энергично жестикулирует, рассказывая. Они проходят мимо конвейера. На ленте лежат готовые ППД. Пистолет-пулемет Дегтярева. Михаил стоит у стола, задумчиво разглядывает чертеж своего автомата. Крутятся станки, сверлится отверстие, они с Зайцевым спорят. Александр уходит, возмущенно размахивая руками. На столе стали появляться изготовленные по его чертежу детали. Он идет с группой рабочих, что-то показывая им в чертежах. Измеряет сделанную деталь штангенциркулем. Сердито показывает Зайцеву.
16: Катя, у меня событие. У меня радость. Внутренняя, спрятанная, но радость. Делюсь ей с тобой по большому секрету. Кажется, все складывается. Вот прям дословно. Складывается. Все встает на свои места, как будто там всегда и было. Судаев был прав. Все должно быть просто. Просто как выстрел. Только я стал думать, как сразу пришло решение. Бах! Как будто обухом по голове. Сплю, сама понимаешь, плохо, волнуюсь. Страшно боюсь. В танке так страшно не было, как сейчас. Но в то же время и радостно. Ждем первую партию.
0: Михаил и Александр идут в комнату. Зайцев забегает вперед. Открывает деревянный ящик. Там упакованы 5 автоматов. Михаил присел на корточки. Благоговейно берет в руки автомат. Несет его к столу, разбирает на части. Взял у Зайцева магазин, присоединил, снял крышку ствольной коробки. Осмотрел, проверил работу затворной рамы. Александр внимательно наблюдает.
15: Все в порядке? Ну что?
13: Тир.
15: Ну, там сейчас испытывают образцы Василия Алексеевича.
14: Ну вот, и мы немножко постреляем.
0: Они подходят к железной двери с вывеской «Тир». Михаил стучит кулаком.
17: Ну чё ты тарабанишь?
12: Конструктор Калашников. Хочу испытать свой образец.
17: Здесь сегодня испытываются образцы генерала Дегтярева.
12: Михаил, я же говорил.
0: Ярости.
17: Ладно.
0: Он у кабинета. Зам директора Иванов.
18: Всем хорошего, только не орёт.
19: Да, да, да. Это я запомню. Что? Ах, да. Все, что могу сделать, это записать вас в график на среду.
16: Это послезавтра?
19: Да, послезавтра испытайте.
16: Как вы не понимаете, я спать спокойно не смогу, пока не проверю, как он работает.
19: Товарищ конструктор, до среды тир в распоряжении генерала Дегтярева.
16: Дайте мне пропуск на вынос. Я поеду в лес на карьер. Дайте мне проверить, что я все сделал правильно.
19: Здесь ничем не могу вам помочь. Вынос оружия с территории запрещен.
0: Иванов уходит. Михаил гневно сжал губы. Около здания его ждет Зайцев.
14: Патрон достать можешь?
15: Патроны Зачем?
0: Михаил рисует мелом круг на бочке с песком. Отходит. Щелкает рукояткой затворной рамы. Прицеливается. Нажимает на спусковой крючок. Пуля попадает в цель. Александр испуганно оглядывается. Из окна высунулся офицер.
20: Эй, придурок! Ты что делаешь? Немедленно
0: прибегай. Подходят рабочие, наблюдают.
12: Мишка.
0: К ним бегут вооруженные солдаты. Михаил скручивает.
20: Положи оружие!
0: Его волокут мимо бочки с отверстиями от пуль, из которых сыпется песок. Он радостно улыбается. Почти все пули попали в нарисованный им круг. Из ворот военной комендатуры выезжает черный автомобиль Дегтярева. На заднем сиденье сидит Михаил в сопровождении майора.

0: Налево.
1: Они прошли через темные дубовые двери, поднимаются по лестнице с красной ковровой дорожкой.
2: Товарищ генерал, старший сержант Калашников по вашему приказанию доставлен.
3: Пусть войдет.
1: Михаил входит, останавливается у двери. Из-под лобья с вызовом смотрит на генерала.
3: Майор свободен.
2: Есть.
3: А я тебя помню, Калашников.
1: Дегтярев встает из-за стола, подходит к окну. На его кителе звезда Героя Советского Союза.
3: Тогда конкурс в 43-м году выиграл Судаев. Но твой автомат я запомнил. Конечно, как боевой экземпляр он был, мягко говоря, дерьмовый. Но как самоделка, сделанная из куска железа в сарае, произвел впечатление.
1: Он обернулся, смотрит изучающе.
3: Это правда, что ты нигде не учился?
4: Так точно, нигде не учился.
3: Самоучка. Да ты садись, старший сержант, садись.
1: Михаил снимает фуражку и садится за стол, заваленный бумагами и чертежами. Дегтярев устраивается напротив.
3: Я бы хотел посмотреть твой новый автомат до начала испытаний.
1: На лице Михаила удивление сменяется возмущением. Он резко встает, надевает фуражку.
4: Товарищ генерал.
3: Да ты не бойся. Я знаю, что конструкторы не любят показывать друг другу свои разработки. Но ты не волнуйся. Твои гениальные идеи я просто не успею украсть. Мой автомат уже собран, сейчас его готовят к отправке на полигон. Мне просто любопытно.
1: Автомобиль Дегтярева движется по разбитой дороге между обшарпанных зданий завода. Михаил ключом открывает железный шкаф, достает автомат, несет на стол. Разбирает, отсоединяет магазин, снимает с предохранителя, передергивает затвор, нажимает на спусковой крючок. Снимает крышку ствольной коробки, достает возвратный механизм, вытаскивает затворную раму с затвором, отделяет затвор. Генерал берет в руки затворную раму и затвор, вертит в руках.
3: Забавно.
1: Собирает автомат, разглядывая каждую деталь. Михаил ревностно следит за ним. Зайцев и майор стоят на вытяжку.

0: каждая деталь прямо просится на свое место. Я думаю, посылать на испытание мой автомат нет никакого смысла. Эта конструкция перспективнее. Конструкция старшего сержанта Калашникова гораздо перспективнее.
1: Товарищ генерал, а что делать с вашим образцом?
0: Запереть под замок, чтоб никто не видел.
1: Есть.
2: На полигоне конкурс.
3: Образец.
2: В магазин вставляют патроны, присоединяют к автомату.
3: Готов. Приступить к испытаниям.
2: Лейтенант окунает автомат в корыто с грязной водой. Встряхивает. Несет на позицию, передает капитану.
3: Огонь по готовности! Задержка, не выброс гильзы! Образец Дементьева!
2: Заряжает автомат Дементьева.
4: Готов.
3: Приступить к испытанию.
2: Лейтенант закапывает автомат в корыто с песком.
3: Огонь по готовности.
2: Капитан прицеливается.
4: Осечка. Блокировка затворной рамы.
3: Образец Калашникова.
2: Михаил напряжен. Его автомат окунает в воду.
3: Огонь по готовности.

0: Отработал штатно.
1: Автомат обваливает в песке. Капитан спускается в окоп на позицию.
0: Огонь по готовности!
1: Гильзы исправно вылетают вместе с песком. Бумажная мишень изрешечена. Михаил быстро идет по аллее, опустив голову. В руке держит планшет. Катя бежит навстречу.
2: Ну? Испытания прошли успешно.
1: Она обнимает его.
3: А ты чего не рада?
2: Я рад.
3: Я беременна.
1: Он встает на колени, прижимается к ее животу. Подхватывает на руки, кружит.
3: Нет. Опусти. Опусти.
1: Москва, Кремль, 1949 год. Среди белоснежных храмов Кремля ходит в ожидании полковник Глухов. Михаил пожимает руки офицерам. Подходит к Глухову.
4: Ну, поздравляю, сержант.
1: На груди у Михаила знак лауреат Сталинской премии.
4: Маршал артиллерии Воронов.
5: Здравия желаю, товарищ маршал. Калашников.
6: Здравия желаю, товарищ маршал.
5: Как настроение?
6: Бодрое.
5: Бодрое, это хорошо. Молодцом держался. Первую премию навсегда запомнишь. Деньги-то решил, куда потратишь?
6: Я не думал об этом, товарищ маршал.
5: Полковник, сержанта забираю, к вечеру верну.
4: Слушаю, товарищ маршал.
5: Машину.
1: Михаил садится в автомобиль на заднее сиденье рядом с маршалом.

0: На мундире Михаила орден Красной Звезды, несколько медалей.
1: Пора тебе, Калашников, для поднятия авторитета из сержантского состава переходить в офицерский. Образование какое?
2: Незакончено, товарищ маршал. 7 классов.
1: Ты прям как Ломоносов из Архангельска пешком в Москву пришел. Сам-то откуда?
2: С Алтая.
1: Дома давно не был?
2: Так давно, что боюсь, мамку при встрече не узнаю.
1: Стало быть, надо съездить.
2: Так а кто же меня теперь отпустит? Я думал, конкурс выиграю, отпуск дадут. А выходит, у меня теперь работа на 10 лет вперед.
1: Отечеству служим, сержант. Отечеству. На Алтае красиво сейчас, да?
2: Красиво.
0: Они приехали на плац, где выстроен полк солдат.
3: Сверра! Равнение на середину! Товарищ главный маршал артиллерии, личный состав сводного стрелкового полка построен. Командир полка майор Иванов.
0: Михаил стоит рядом с маршалом перед строем.
4: Здравствуйте, товарищи!
5: Здравствуйте, товарищ главный маршал!
4: Поздравляю вас с успешным испытанием нового стрелкового оружия. Мы гордимся нашими выдающимися конструкторами, создателями мощного современного оружия, которое помогло нам разгромить врага. Имена генерала-лейтенанта Дегтярева, конструкторов Токарева, Симонова и Судаева навсегда вписаны в мировую историю оружия. Но сегодня я хочу представить вам молодого, но очень талантливого конструктора, лауреата Сталинской премии, старшего сержанта Калашникова. Его автомат АК-47 – это будущее оружейного мира. Благодарю за службу!
5: Служу Советскому Союзу!
1: Поздравляю. Завтра будет подписан приказ о твоем отпуске. Езжай домой, сынок. Матери от меня низкий поклон.
0: Он крепко обнял Михаила.
1: Больно.
6: Больно!

0: Солнечный день. Улыбающиеся Михаил и Катя идут по дороге среди бескрайнего поля. В руках чемоданы. Катя ведет за руку девочку с косичками. Вторая девчушка, поменьше, уютно устроилась на руках у Михаила. Они подходят к хутору. Женщина, возившаяся во дворе, увидев их, бежит им навстречу. Обнимает, целует сына. Его автомат был произведен в 200 миллионах экземпляров и стал оружейным символом 20 века. С ним считали за честь сфотографироваться президенты и короли. Шахи, эмиры и шейхи радовались принять от него в подарок его знаменитый калаш. А он стремился всю жизнь лишь к одному – чтобы отечество, в котором он родился и вырос, было надежно защищено. Тифлокомментарий выполнен на технической базе CineLab Sound Mix. Автор тифлокомментария – Устимирова Светлана. Звукорежиссер – Сергей Садыков. Текст читал Радик Мухамедзянов.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

Это память. Верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих для незрячих». В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования.

0: «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Дорогие члены ВОС, дорогие друзья, все, кто близок нашей организации, близок истории России, поздравляю вас сегодня с праздником Победы 9 мая, который символизирует собой прежде всего ту великую битву, битву Советского Союза с фашистской Германией, с нацизмом и фашизмом. Мы потеряли много людей, но мы победили. Всероссийское общество слепых и его слухачи внесли свой вклад в защиту блокадного Ленинграда. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Мира, счастья и добра всем нам!

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Рассказывает житель блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны Лейбович Роман Николаевич.
2: В памяти каждый шаг, каждый момент, даже голос Левитана. 9 мая 45 года по радио, у нас были тарелки такие, знаете, круглые, по радио Левитан говорит «Важное сообщение». И читал приказ верховного главнокомандующего Сталина, что Великая Отечественная война завершена победоносно. Мы победили. Враг разбит, и мы окончательно окончили Великую Отечественную войну. Вот такие были слова. Мы мальчишки, уже взрослые мальчишки, одели галстуки. У меня были друзья 5 человек. Побежали, я жил у Мариинского театра. Прибежали к Мариинскому театру. Там была машина полуторка. На машине сидел гармонист, инвалид. Играл на гармошке. Мы пели, кричали. Война, блокада, победа. Война, блокада, победа. Вышла женщина средних лет с повязкой санитара на левой руке и раздавала нам конфеты в очень красивых упаковках, сосульки. Потом это выяснилось, что это американские подарки к нам прислали в Ленинград. И первый раз за все годы войны я увидел конфету. Первый раз. По 2 конфеты нам давала вот эта женщина. Собралось очень много народу. И стояла в стороне одна женщина, очень грустная, плакала в черном платке и говорила, мои дети, ей примерно 40 лет, мои мальчики, двойняшки, умерли с голоду, не дожили до Дня Победы, рыдала, плакала, мы смотреть не могли на нее. Подошла санитарка, стала ее там лечить, уговаривать. Но у ней был приступ, потому что она потеряла своих родных мальчишек, которые умерли от голода в годы блокады. Вот такие вот воспоминания в голове сохранились. Такой был праздник, который тяжело забыть. Больше таких праздников я не видел. Люди как-то воспряли, помолодели, похорошели. И был прекрасно, это было 9 мая 1945 года. У нас пожелание молодому поколению, молодое поколение России, Москвы, Петербурга. Берегите и любите свою страну, берегите свой город, делайте все для того, чтобы ветеранам было хорошо. Теперь пожилые люди, больные люди, и поэтому забота молодых людей – это очень важно, это придает силы, энергию, и психологически мы чувствуем, что рядом с нами хорошие люди, которые принимают от нас эстафету. Наше время заканчивается, молодое поколение на смену нам идет, и они должны с гордостью продолжать нести это знамя. И самое главное, чтобы они помнили и всегда помнили, и всегда чтили тех, кто защитил нашу страну от фашистов. Отстояли Россию и победили врага. День Победы – это самый главный праздник для всего российского народа. Желаем только благополучия, успехов, здоровья и хорошей жизни. Трудитесь и живите на благо нашей прекрасной Родины.
0: Радио ВОС.

лётчик над тайгою точный курс найдёт. Прямо на поляну посадит самолёт, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зелёный молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут снега.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром

Дорогие друзья, в эфире телеканала «Россия» праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На сцене Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер Алексей Рубин. Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Художественный руководитель коллективов, народный артист России Геннадий Дмитряк. Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Песни Победы.

Дорогие друзья, поздравляю вас с великим праздником. С Днем Победы! Я хочу пригласить на эту сцену своего коллегу, своего друга. Это прекрасный музыкант, кураист. Это народный музыкальный инструмент Башкирии. Роберт Юлдашев.

небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом.

от героев былых времен не осталось порой имен, те, кто принял

чем надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули.

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

едва огонь угас.

от Курской Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Какие, брат, дела? Когда-нибудь мы вспомним.

Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею.

смуглянке молдаванке часто думал по ночам, вдруг свою смуглянку я

мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.

чего начинается родина? С картины.

как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это.

и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

их было видно, словно днем. Но только крепче мы дружили под перекрестком.

года, когда кипела Волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, и ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся.

замкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыханули гневом им лицо. И брали российский саван из снегов. Стелил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой. Синеет мир на небо над тобой. Над вечной нашей матушкой рекой. Над славною солдатской головой. Поклон.

Спасибо вам большое. А сейчас давайте вместе споем главную песню. Всеми любимую песню «День Победы».

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком и пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день.

0: ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС. Музыка.
0: Радио ВОС представляет.
12: Творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
13: Даяна Шур, американская джазовая певица, пианистка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На Ставрополе выпустили мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих. В Москве состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В Челябинске провели конкурс профессионального мастерства по письму Брайля. В Югре незрячих учат уверенно ориентироваться в городе и готовить самостоятельно. В Саранске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Ставропольская краевая библиотека имени Маяковского подготовила мультимедийный альбом «Награды своих» для незрячих и слабовидящих. Альбом содержит укрупненный и рельефно-точечный шрифт, 3D-модели боевых наград, аудиоописание и тифлокомментарии. Презентация альбома пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Затем его представят в других городах края. 14 мая в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС Москвы состоится открытый фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем примут участие дети из коррекционных и общеобразовательных школ Москвы, Московской области, Владимира и Рязани. Программа включает выступления, мастер-классы по адаптивным играм, шоу-дауну и стрельбе, а также экскурсию по музею ВОС. Концерт будет сопровождаться тифлокомментарием. Прямая трансляция начнется в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС» ВКонтакте. 30 апреля в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре прошел конкурс профессионального мастерства по письму по системе Брайля. Участники выполнили 3 сложных задания, включая написание поздравительного четверостишья и работу с числами. Первое место заняла Мария Шалинцева, второе – Наталья Залевская, третье – Зиля Исхужина. Конкурс провели совместно с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых. В Югре продолжаются мастер-классы федеральной программы «Особый взгляд». Незрячих и слабовидящих учат уверенно ориентироваться в городе с белой тростью и самостоятельно готовить сложные блюда. Занятия помогают преодолевать гиперопеку и развивать самостоятельность. В этот раз мастер-классы прошли в Сургуте и в Нижневартовске. Скоро они состоятся в Ханты-Мансийске. 28 апреля в Саранске Саранская местная организация «Мордовская РОВОС» провела праздничный концерт «Подвиг народа бессмертен», посвященный Дню Победы. В программе прозвучали песни военных лет, прошла акция «Георгиевская лента» и вручение медали «Дети войны». 24 апреля в Белгороде прошли соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению. Турнир организовали Белгородская областная организация ВОС и Центр адаптивных видов спорта «Вершина». Участники продемонстрировали силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но

0: непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Дорогие члены ВОС, дорогие друзья, все, кто близок нашей организации, близок истории России, поздравляю вас сегодня с праздником Победы 9 мая, который символизирует собой прежде всего ту великую битву, битву Советского Союза с фашистской Германией, с нацизмом и фашизмом. Мы потеряли много людей, но мы победили. Всероссийское общество слепых и его слухачи внесли свой вклад в защиту блокадного Ленинграда. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Мира, счастья и добра всем нам.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Фильм начинается. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Алина Покровская, Георгий Юматов, Василий Лановой. В фильме «Офицеры». Москва. Перед строем красноармеец в Буденновке.
2: За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами.
1: Алексей стоит на заснеженной улице. Из дома с двумя каменными львами у подъезда выходит девушка с листком бумаги в руках. К ней подбегают двое, угрожая ножом. Снимают с девушки пальто. Алексей сбивает с ног одного бандита, второй убегает. Поднимает пальто, стряхнув снег, отдает девушке. Она в платье с белым воротничком внимательно смотрит на Алексея, говорит с улыбкой.
3: Мерси.
4: Бывает.
1: Накинув пальто, девушка входит в дом. Алексей замечает выпавший из ее рук лист бумаги, прижимает его к стене, разглаживает солдатской рукавицей, читает. Сегодня имеет быть концерт из произведений Моцарта. Вход за умеренную плату с непременным добровольным пожертвованием одного полена дров с каждой персоны. Вечер. Алексей в шинели и буденовке с поленом под мышкой бежит по заснеженной, плохо освещенной улице. Вбегает в подъезд дома с двумя большими львами у дверей. Авторы сценария Борис Васильев и Кирилл Рапопорт. Режиссер-постановщик Владимир Роговой. Оператор-постановщик Михаил Кириллов. Художник-постановщик Михаил Фишгоев. Композитор Хозак. Текст песни Аграновича. Песню исполняет Златоустовский. Режиссер Златоустовский. Действие переносится в Туркестан. По краю глубокого обрыва, на фоне неба, один за другим движутся темные силуэты четырех коней. На трех едут всадники. Четвертый конь идет в поводу с поклажей. На среднем коне, прижавшись друг к другу, сидят двое. Комбинированные съемки, оператор Лазовский, художник Иванов. Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Эмин Хачатурян. Главный военный консультант, генерал-полковник Дружинин. Директор картины Федянин Буткевич. В ролях Егор Трофимов, Андрей Анисимов и Воеводин. Маша Белкина, Рычагова. Иван Трофимов, Андрей Громов и Сорокин. Камеска Дружников. Керим Акмухамедов. Трое всадников в красноармейской форме, перед одним из которых сидит девушка, въезжают в ворота заставы. За глинобитным забором стоит высокая наблюдательная вышка. Алексей с девушкой за спиной стоит перед командиром эскадрона.
5: А жену зачем привезли? У меня 300 бойцов. Общая казарма, общая баня.
4: Ну, товарищ командир.
5: Дам сопровождающих 3 отпуска. Отвезете в город.
1: Камыск уходит. К Алексею подбегает молодой командир в шапке-кубанке.
6: Господи, неужели из Москвы?
1: Кричит дозорный.
7: Магомедхану чертовы щели!
1: Раненый дозорный падает с коня.
7: По коням!
1: Командир с разбегу прыгает в седло. Во главе отряда выезжает за ворота заставы. Всадники проносятся мимо Алексея и его жены. В бешеном темпе по сухой земле стучат конские копыта. Густая пыль клубится над дорогой. Из одноэтажного глинобитного дома выходит Камэск. Проводив взглядом отряд, подбегает к Алексею.
3: К пулемету на вышку.
6: Есть.
3: Пройдемте сюда, пожалуйста.
1: Берет багаж, ведет жену Алексея к дому.
3: Не волнуйтесь.
4: Спасибо большое.
3: Все образуется.
1: На вышке Алексей заправляет в пулемет ленту, рядом Камэск, немолодой мужчина с офицерской выправкой.
3: Стреляете хорошо.
6: Награжден красными революционными шароварами, товарищ командир.
3: Так, а в курсы прямо с завода?
6: Так комсомол приказал.
3: И жениться вам тоже комсомол приказал? Ну. Это ваше личное дело. А вот профессию надо не по приказу выбирать, а по призванию.
6: Ну, какая же это профессия? Военные — это просто служба такая, вот все.
3: И долго вы просто служить собираетесь?
6: До победы мировой революции.
3: И что же потом?
6: Учительствовать пойду.
3: А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Ну, другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией.
6: А что это за профессия?
3: Родину защищать. Есть такая профессия взводной.
1: Камэск подносит бинокль к глазам. Всматривается в окружающие заставу горы. Их вершины цепью поднимаются к небу. Прячутся в белых облаках. В ущельях клубится туман. Сквозь облака пробивается солнце, освещая глубокие впадины и тонкие нити горных дорог. Жена Алексея, та девушка, которую он спас от бандитов, сидит под навесом у стены дома. Мимо нее двое бойцов несут щиты от мишеней, пробитые пулями. В ворота въезжает отряд.
8: Ну, все в порядке, Магомедхана взяли.
9: Теперь мы рассчитаемся с этим гадом.
10: Молодец, Иван, ты настоящий герой.
1: Бежит переводчик. Говорит с пленным. Молодой командир в кубанке, спешившись, подбегает к жене Алексея.
6: Нам помешали познакомиться. Иван.
1: Отдает честь.
4: Люба.
1: Иван протягивает букет.
4: Спасибо.
1: Подходит Алексей.
4: Это мой муж.
6: Это я уже понял. Командир первого взвода Варава.
11: Заметно.
6: Ваня.
11: Алексей.
1: Магомедхан сидит на коне со связанными руками. Красноармейцы стаскивают его с коня. Подходит Камэск.
12: Отставить.
1: Говорит переводчику.
12: Кирим. Переведите.
13: Он говорит, что он связан, но сын его Ильясбек на свободе, и с ним 5000 джигитов. Их карающие сабли обрушатся на вас, неверные псы.
6: Не точно переводит, странно.
11: А ты откуда знаешь?
6: Поживешь здесь, еще и не то узнаешь.
12: Имейте в виду, Магомедхан, если басмачи попытаются освободить вас, вы будете немедленно расстреляны. Немедленно. Переведите.
13: Он понимает.
12: Увести.
1: Магомедхана ведут мимо Любы. Он останавливается, смотрит на нее.
13: Яр-яр.
1: Люба в летней шляпке с тревогой провожает его взглядом. Алексей спрашивает Ивана.
6: Что, важная птица?
13: Матерый бандит, курбаши.
12: Ком взвода Варава!
13: Опять попадет.
1: Уходит. Иван встает перед строем бойцов, отдает честь Камэску.
12: Товарищи красноармейцы, за пленение отъявленного бандита и ярого врага советской власти Магомедхана объявляю вам благодарность!
14: Служим трудом народу!
1: Ночь. Из окон дома сочится слабый свет. Люба и Алексей сидят под навесом у стены.
4: Алеша. А может, мне действительно лучше домой? Ты меня только в поезд посади, я до самой Москвы выходить не буду.
1: Алексей одной рукой обнимает Любу.
4: И жить нам негде.
6: Ну, ладно. хорошо. Пойду, поговорю, потребую. Завтра.
1: Открывается дверь, выходит Камэск. Курит.
4: А ты на завтра не откладывай. Ты сейчас иди и требуй.
6: Ну, пойду сейчас, ну.
4: Ну, иди.
1: Люба оглядывается на Камэска.
6: Ну, пойду.
4: Ну, иди.
6: Ну, пойду.
1: Алексей идет к командиру.
6: Товарищ командир, разрешите обратиться?
15: Тише. Бойцы отдыхают.
6: Виноват. Я спросить.
15: Слушаю.
1: Алексей оборачивается к Любе.
6: Какой взвод прикажете принять?
15: Пока никакой. В распоряжении комзвода Варавы.
6: Есть.
1: Отдав честь, Алексей возвращается к Любе. Бросив на жену расстроенный взгляд, садится рядом. Люба молча кладет руку ему на плечо, опускает голову. Сзади подходит Камэск.
15: Вы что сидите? Идите отдыхайте. В казарме для вас угол отгородили.
1: Люба и Алексей встают. Улыбнувшись, Камэск уходит. Алексей берет вещи.
6: Ну вот, видишь, пошел, поговорил и порядок.
1: В казарме у дверей за небольшим столом с керосиновой лампой сидит Дневальный. Стараясь не шуметь, входят Люба и Алексей.
4: Здрасте.
6: Здрасте.
1: Дневальный вытягивается перед Алексеем.
16: Товарищ командир, идите в конец казармы направо.
6: Понятно.
1: Люба и Алексей идут по длинному проходу между двухъярусными нарами, на которых спят бойцы. Проходят в небольшой закуток, отгороженный от казармы фанерными щитами учебных мишеней. Задернув одеяло, Алексей зажигает спичку, смотрит вокруг. Люба держит цветы.
4: Все трябье.
6: Чего?
4: Прекрасно, Алеш.
6: Ладно, ничего. Жить можно.
1: Алексей ставит вещи на полку. Люба расстегивает и снимает жакет. В полумраке сквозь отверстие в мишенях в закуток попадает свет. Люба снимает шляпку, замирает, обернувшись к мишеням.
4: Ой.
6: Чего?
4: Дырки.
1: Алексей, раздвинув большой палец и мизинец, измеряет расстояние между дырками.
6: Кучные стреляют. О.
1: Берет чемодан. Ставит, закрывая отверстие. Обнимает и целует Любу. Говорит Камэск.
15: Первый закон воинской службы – взводная дисциплина. А вы его сегодня нарушили. Увели эскадрон без приказа. Без разведки.
17: Георгий Петрович, ну Курбаши опять бы за границу удрал.
15: А вы могли остаться без головы.
1: Трогает опухший глаз.
17: Ничего. До свадьбы заживет.
15: Заживет. У них 1000 сабель, а у нас 300.
17: 300, но зато какие?
15: Думать. Командир обязан думать, понимаете?
1: Входит Алексей.
15: А не просто шашкой махать. Что, взводный? Не спится на новом месте? Ничего. У вас еще вся жизнь впереди. Привыкните заходить к командиру только тогда, когда он вас вызывает. Счастливо, товарищ.
1: Козырнув Алексею, уходит. Алексей идет к столу.
17: Садись.
1: Над столом висит керосиновая лампа с абажуром. На стене у окна карта.
17: Крут.
1: Иван смотрит в зеркальце на синяк.
17: Командир обязан думать. Думать, а не просто шашкой махать.
6: Я это уже только что слышал.
1: На улице под окном подслушивает человек в папахе.
17: Одно скажу, положение у нас хреновое. Магомедхана они нам не простят.
6: Так что же мне делать, Иван?
17: Не знаю.
6: Может, все-таки отправить жену?
17: А? Ты сам реши.
1: Иван смотрит в окно. Из-за гор поднимается солнце. Алексей подбрасывает в ладони монету.
17: Что?
6: Остается.
1: Стараясь не шуметь, в полумраке Люба выходит из-за кутка в казарму. С котелком в руке идет мимо двухъярусных нар, на которых спят бойцы. подходит к Дневальному. Он спит, уронив голову на руки. Люба идет мимо к деревянной кадушке у дверей казармы. В окне появляется прильнувшее к стеклу лицо. Люба смотрит в кадушку. Оглянувшись на спящего Дневального, выходит на улицу. Лицо за окном исчезает. Утром Камэск допрашивает Дневального.
15: Как вы допустили, что похитили женщину?
16: Заснул маленько. Виноват.
15: Арестовать.
16: Есть.
1: Дневальный снимает и отдает конвоиру винтовку, шашку, ремень гимнастерки. Камэск говорит конвоиру.
15: Алты, Керима ко мне.
18: Слушаю.
1: Конвоир уводит Дневального.
18: Керим, командиру!
1: Иван молча смотрит в глаза Камэску. Тот кивает, Иван встает к стене у двери. Входит Керим в темной папахе.
13: Звал начальник?
1: Не видя Ивана, отходит к двери.
13: Зачем звал?
15: Где женщина?
13: Какая женщина? Ах, женщина!
15: Керим!
13: Тихо, тихо, тихо.
15: Расстрелять.
16: Нет! Постойте! Не стреляйте! Погодите, не убивайте! Товарищ начальник, все расскажу! Не стреляйте! Скажу все! Женщина спрятана в мазаре святого Хаджи.
1: В сумерках по горной тропе идут трое. Керим, за ним Иван с маузером в руке и Алексей. Впереди на фоне гор темнеют постройки. Кричит часовой.
19: Мен-мен! Керим!
18: Арон!
19: Так, бургуды!
1: Керим и офицеры идут дальше. У костра в темном сводчатом помещении сидят бандиты. В стороне у стены лежит связанная Люба. Иван первым входит в арочный проем старинного здания. С маузером в руке идет на голоса. Садится на краю большого отверстия в полу. Смотрит вниз на бандитов. Подходят Алексей и Керим. Иван прыгает вниз.
18: Руши!
20: Керим, назад! Назад! Алексей, Керим ушел.
1: Алексей берет на руки связанную Любу. Утро. Иван, Люба и Алексей скачут по горной дороге. На повороте Иван останавливает коня.
20: Стой! Ребята, засада! Быстро назад! Быстро!
21: Стрелять! Живыми возьмем!
1: Иван, за ним Люба и Алексей спускаются с горного склона. Алексей спешивается.
18: Скачите к скалам!
22: Алёшка!
18: Скачите! Скачите, я их задержу!
20: Возьми!
22: Алёша!
1: Алексей прячется за обломком скалы. Убивает одного из бандитов. Люба скачет, низко пригнувшись к лошади. Керим целится. Перевернувшись несколько раз, Иван падает с убитого коня. Не останавливаясь, Люба едет вперед одна. Иван приподнимает голову. В метре от себя видит выпавший маузер. Тянет руку. Бандиты стоят вокруг Ивана. Иван встает.
13: Ну что, Варава?
1: Подходит Керим.
13: Говорить будешь? Переведу.
1: Пришпоривая коня, по горной дороге скачет Алексей. Бандиты не замечают его. Алексей подъезжает сзади.
20: Гони в ущелье.
18: Держи!
1: Иван сидит за спиной Алексея, берет маузер. Иван с Алексеем въезжают в узкое ущелье. На его склоне в засаде лежат красноармейцы с винтовками. У дороги на тачанке стоит пулемет. Пропустив своих, Камэск командует пулеметчику.

0: Под градом пуль бандиты бросаются назад, бросив на дороге трупы своих людей. Люба идет рядом с конем, устало переставляя ноги в светлых ботиночках на каблуках. Грустное лицо опущено вниз. Заметив красноармейцев, останавливается. Камеск оборачивается, видит Любу. Замечает, как Керим наводит на нее карабин. Бросается вперед, заслоняя Любу собой. Камеск падает. Керим бежит по уступу скалы. Алексей целится, стреляет. Раненый Керим срывается со скалы. Красноармейцы стоят над телом своего командира, снимают головные уборы. Люба бережно придерживает голову убитого Камеска. Снимает шапку Иван. Алексей сжимает в ладони самодельный деревянный портсигар с дарственной надписью на металлической пластинке. Георгию Петровичу, его благородию, господину-поручику, ротному командиру от нижних чинов и унтер-офицеров на добрую память. Август 1915-го. Галиция. Сквозь паровозный дым Иван бежит по крыше движущегося поезда. Прыгает с вагона на вагон. На гимнастерке Ивана орден Красного Знамени. На голове шапка-кубанка, из-под которой выбивается казачий чуб. Иван подбегает к паровозу. Машинист в форменной фуражке, высунувшись из окна, смотрит вперед.
1: Станция далеко!
2: Чего?
1: Станция, говорю, далеко!
2: Узловая через 3 часа!
1: Поздно, не успеем! Срочно нужен врач!
2: На 17-м разъезде фельдшер живет!
1: Остановишь!
2: Не имею права!
1: Ох ты!
0: В открытой паровозной топке бушует пламя. Кочегар лопатой подбрасывает в топку уголь.
3: Что случилось?
2: На 17-м приторможу, фельдшера покажешь. Давай, шуруй, шуруй.
3: В чем дело? Да в чем дело, спрашиваю?
2: А черт его знает.
3: Тьфу ты.
0: Из трубы паровоза поднимается вверх густой серый дым. Под колесами мелькают шпалы, ровной лентой тянутся вперед рельсы. Без устали работает правый механизм, вращая огромные колеса. Кочегар замечает на крыше людей.
3: Гриш, опять бегут!
0: К паровозу приближаются 3 военных. Состав идет по узкому проходу между 2 скал. Входит в тоннель. Из темноты паровоз вырывается на солнце. Подходит к станции. Из окна на состав смотрит мужчина.
4: 129-й воинский. Ну, ходи, ходи. Странно, раньше график...
0: У доски за шашками сидит фельдшер.
4: О, к чему бы это?
5: Подожди.
4: Ну, ходи, медицина, решайся.
5: Сейчас.
6: Который? Взять.
7: Есть.
6: Быстро, быстро.
7: Кепочку.
6: Кепочку не забудь, простудишься.
0: Иван и бойцы тащат фельдшера к вагону.
6: Этот пропускаем. Вот в этот.
0: Иван кричит машинисту.
6: Пошел!
0: Оставшись один на станции, мужчина хватает телефонную трубку.
4: Тихо! Тихая! Тихая!
0: Далеко вперед уходят железнодорожные пути. Стремительно под колеса несутся рельсы. Переключаются стрелки, состав переходит с одного пути на другой. В теплушке у отгороженного занавески угла красноармеец говорит Ивану.
4: А если обидится? Обидится, ничего с ним не сделаешь.
8: А вы кто будете?
9: Муж.
8: Кто-кто?
9: Муж.
8: Ах, муж. Тогда вот какая история получается. Идите отсюда.
9: Куда?
8: Иди.
4: Что?
0: Алексей выходит от Любы.
9: Послал.
8: Куда?
9: Куда?
4: Обиделся, значит.
8: Хорошо, хоть воду согрели. Дайте прикурить.
0: Фельдшер подходит к пожилому солдату.
8: Полотенце чистое найдется?
10: Найдется. У нас все найдется.
8: Все найдется, все найдется. Зачем было хватать? Ну, зачем было хватать? Я ведь свободно мог успеть в дамки пройти и выиграл бы.
11: Я думал, чем раньше, тем лучше.
8: Раньше. Раньше графика, милый казачок, вот только такие поезда приходят. Хватает.
0: жадно затянувшись, выбрасывает окурок.
7: Ну, вот какая история получается. Давайте все вон отсюда.
11: Куда?
7: Куда? Куда? Все туда же. Вот он знает куда.
11: Куда всем деваться-то, Алексей?
9: На крышу.
1: Все на крышу, марш!
12: Быстрее,
13: быстрее!
12: Не
13: шевели! Чтобы все как варёные! Шинель принимать!
14: Тормож! Тормож!
0: Поезд идет полным ходом. Один за другим бойцы той теплушки, где едет клуба, вылезают на крышу. Помогая друг другу, усаживаются. Из окон и дверей других вагонов на них смотрят красноармейцы. В теплушке остается пожилой солдат. Иван просит.
15: Дмитрич, дай знать, как тут.
16: Ага, ладно, оповещу. Родится сын, дам сигнал.
0: На крыше теплушки красноармейцы затягивают песни.

0: Ну, Алёха, скоро станешь настоящим мужчиной. Бойцы папаши величать будут.
1: Да, да, тебе хорошо, ты вон куда едешь, а мы...
0: Балда, у тебя семья, Любаша, вот счастье.
1: Да понимаешь, в чем дело, бабок у нас нет. А как без бабки вырастешь?
0: Вырастешь, Любаша вырастет. Вот родится у тебя казак.
1: Да погоди, сглазишь.
0: А что, девка тоже хорошо, она тебе казака родит.
1: Да понимаешь, имя уже есть, Георгий.
0: Егор, в честь нашего Камеска. Молодец.
2: Снизу стучит Митрич. Обняв Алексея, Иван спускается с крыши вагона. На ходу прыгает с поезда. Пока состав вытягивается на повороте, спускается с насыпи. Оглядываясь, рвет полевые цветы. С целой охапкой бежит к составу. Забирается на площадку последнего вагона. С букетом в руке, перепрыгивая с вагона на вагон, по крышам бежит вперед.
3: Молодец, командир!
2: С крыши вагона свешивается вниз. Люба лежит в теплушке. В окне у ее изголовья появляется рука, кладет на подушку цветы.
4: Ванечка, Варава.
2: Улыбаясь, Люба смотрит на малыша. Густой паровозный дым поднимается к небу. Состав движется по высокой насыпи. На паровозе сбоку крупная надпись. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Люба сидит у стола в небольшой комнате. Покачивает корзину, в которой лежит маленький сын. На кофейной мельнице перемалывает в муку горсть зерен. На плечах Любы теплый платок. Открывается дверь. С куском шпалы в руке входит Алексей.
1: Здорово!
4: Тише! Разбудишь.
2: Опускает шпалу у двери. Ставит на стол котелок, накрытый буденовкой.
1: Ну как же едь, понимаете?
4: Холодно.
1: Ужас морозище.
4: Ты опять голодным ушел, хлеб не тронутый.
1: Опоздал я.
4: Врешь?
1: Ну что я говорю, Алексей, спишься? Правильно, во сне только расти.
4: Шапку с стола убить.
2: Алексей снимает буденовку.
4: Что это, Алеша?
1: Борщ. Плотский. Комиссар приказал сварить для жен комсостава. Настоящий плотский борщ.
2: Улыбаясь, Люба достает из тумбочки ложку и хлеб.
1: Ешь, пока теплый.
2: Алексей у печи.
1: Горька вот нет. Ничего, денька три потерпеть придется. Подвезут.
2: Берет валенок, проверяет подметку.
1: Люба, где моя дратва?
4: Под сундуком.
2: Достает дратву и инструменты.
1: Иван привет передавал. Опять не придет. Сидит в красном уголке, зубрит. До посинения.
2: Люба с аппетитом из котелка ест борщ. Алексей толстой ниткой дратвой подшивает валенок.
4: Здесь же мясо, Алеш.
1: Ну и что, мясо?
4: Мясо женам не полагается.
1: Полагается. Для тех, которые кормящие, полагается. Ешь.
2: Люба отворачивается от котелка.
4: Не буду.
1: Ешь.
2: Алексей обрывает нитку, поворачивается к Любе.
1: Любашенька, ну ей-богу, я ел. Честное слово. Ванькину порцию пополам разделили. Ешь.
2: Люба отодвигает котелок.
4: Я не могу, Алеш.
2: Алексей кладет валенок.
1: Можешь.
2: Встает, одергивая гимнастерку, надевает буденовку, берет топор.
1: Ты парня кормить должна.
2: Поднимает стоящую у двери шпалу. Выходит. Люба сидит, опустив руки на колени. Смотрит на сына, спящего в бельевой корзине. Берет хлеб, ест борщ. На станции Алексей и Люба с сыном на руках провожают Ивана. Дежурный дает сигнал к отправлению.
1: Эй, дядя, потише, испугаешься.
0: Ну?
1: Пиши.
2: Пожимают руки.
0: Куда?
3: Красная армия Трофимовым.
1: Адрес точный.
0: Не буду писать.
3: Почему?
0: Не люблю писем.
2: Обнимаются.
3: А вам куда писать, Ванчик?
1: Москва, Академия.
0: Адрес точный.
2: Улыбнувшись Любе, Иван бежит к поезду. Возвращается.
0: Ну ладно, этот Егор. А внука, чтобы Иваном назвали. Иваном!
2: Ухватившись за поручень вагона, поднимается на площадку.
0: Слышите? Ванькой!
2: На опустевшем перроне Алексей берет у Любы сына. Она идет за уходящим поездом. Замирает на месте. Иван с площадки вагона провожает Любу долгим взглядом. Спустя несколько лет на углу дома стоит Егор. Он в пионерском галстуке, белой рубашке, с командирской сумкой через плечо. Зеркальцем пускает солнечного зайчика в окно дома напротив. Девочка видит на стене комнаты солнечный лучик. Берет портфель.
5: Мама, я пошла!
2: Целует маму, убегает. Выходит из подъезда. Это Маша. На ней темная юбка с бретельками, светлая блузка в горошек. На голове две косички. Егор переходит улицу. Идет в нескольких шагах позади Маши. Оглянувшись на Егора, Маша с независимым видом уходит вперед. Подросток в светлых брюках, полосатой футболке, с мороженым в руке, нагоняет Егора. Проходит немного вперед. Резко повернувшись, преграждает Егору путь.
6: Ты опять по нашей улице ходишь? Жених. А ну давай сюда.
2: Держи. Толкает к забору.
6: Давай, давай, жених.
2: Подходят еще двое.
7: Ну что, жених?
6: Жених.
2: Егор первым толкает парня в футболке. Перекидывает через плечо еще одного. Падает от удара третьего. Оглянувшись, Маша уходит. На драку смотрит малыш лет 7.
7: Ну, жених!
2: Потирает ладошки, прыгает сверху на дерущихся. Егор вырывается, встает. С размаху бьет сумкой по спине обидчика. Мальчишки разбегаются. Егор догоняет парня в футболке.
7: Ой, мама, ой!
2: Служебный кабинет. За столом комдив с двумя орденами на гимнастерке.
8: Да, товарищ командующий. Так точно. Японская артиллерия продолжает обстрел. Прижали китайцев к реке и обрабатывают. Они давно прорвались, если бы не ранены.
2: У окна офицер с комиссарской звездой на рукаве.
8: Есть. Есть, товарищ командующий. До свидания. Принято решение помочь китайским товарищам.
9: Хорошо. Это очень хорошо.
8: Ну, Арнольд Ансович, кому поручим? Провокации не исключены.
9: Как договорились, товарищ Трофимов. Командир опытный, решительный. А что, самое главное, выдержанный. Очень выдержанный товарищ.
8: Да ты прав, Трофимов парень бывалый. Согласен.
2: Ночь. За рекой видны сопки китайского берега. Оттуда подходят легкие весельные лодки. На мелководье выгружают людей. В слабом свете луны китайцы медленно бредут по воде к берегу. У многих на головах соломенные, похожие на конус шляпы. В руках узлы с вещами. Положив на плечо узелок, идет старик с седой бородой. Рядом женщина с грудным ребенком. Китайские военные, поддерживая под руки, ведут раненых. На берегу в штабной палатке Красной армии. Входит Алексей, офицер кивает вглубь палатки.
10: Этот китаец несколько раз о тебе спрашивал.
2: Алексей идет к столу.
11: Здравствуйте.
2: Жмет руку переводчику.
12: Здравствуйте.
2: И китайцу, сидящему за столом.
13: Товарищ,
12: вам спрашивает, как ваше имя?
11: Мое?
2: Вглядывается в лицо Вана.
11: Алексей.
12: Есть ли у вас семья, товарищ командир?
11: Есть. Егорка 5-й класс заканчивает, представляешь? Это сын, значит. А Любаша В институте учится в медицинском.
2: Ван невозмутимо кивает.
5: Товарищи, вам интересуется, как их здоровье?
2: Алексей прячет улыбку.
11: Мировое здоровье.
2: Поднимает большой палец.
13: Во здоровье! Комиссар, там люди мокрые, дети. Костры бы им, а?
14: Ясно.
13: Волонькой накормить бы их.
2: Офицеры выходят из палатки. Ван говорит переводчику.
5: Извините, товарищ Ван мне послал за лодку.
13: Понимаю.
2: Переводчик уходит. Оставшись с Ваном наедине, Алексей закрывает вход в палатку. Оборачивается, широко улыбаясь, смотрит на сидящего у стола Вана. Алексей и Иван крепко обнимаются.
15: Узнал, старый чёрт. Узнал.
13: Я думал, ты или не ты.
2: Квартира Трофимовых. Егор у стола чистит примус.
16: Здравствуй, мамуля.
4: Голодный, небось. Я задержался на операции. Зато знаешь, какой у меня сегодня день? Первый раз профессору Архангельскому ассистировала. Ты бы посмотрел, как он работает. Сложнейшая операция за 20 минут.
2: Говорит из кухни.
4: После операции подошел меня благодарить.
2: Подходит к Егору.
4: Никак не мог поверить, что я на третьем курсе.
2: Целует сына, замечает синяки на его лице.
4: За что на этот раз? Я спрашиваю, за что?
2: Егор молча продолжает работу.
4: Драться нужно только за правое дело.
16: За правое.
4: Ну, тогда иди умойся.
13: Как ты там оказался-то, Иван?
14: Назначен советником. Помогаю китайским товарищам.
13: Тяжело.
2: Алексей с Иваном сидят у стола в свете тусклой керосиновой лампы.
14: Пробьемс. Нас обоих застесняли. Дети, ранены. Пробьемс. Ты-то как?
13: Учусь в академии. Здесь на стажировке.
2: Алексей опускает подбородок на руки.
13: Год семью не видал.
2: Поворачивается к окну палатки.
13: Отпуска не дают.
2: Из-за сопок вдали поднимается диск солнца.
13: Светает.
2: Из окна на лица друзей падает слабый свет. Обменявшись взглядами, они одновременно кивают, встают. Крепко жмут руки. Алексей, заложив руки за спину, стоит у кромки речной воды. От берега бесшумно отходит небольшая лодка. Густой утренний туман закрывает диск солнца, стелется над водой. Алексей бросает прощальный взгляд на реку, уходит. На углу дома стоит повзрослевший Егор. На его куртке комсомольский значок. Сжимая в руке зеркальце, пускает солнечный зайчик. Маша с мамой за столом пьют чай. Солнечный лучик бьет маме в глаза.
4: Мама, я пошла.
2: Маша целует маму, берет портфель, уходит. В школьном платье с белым воротничком выходит из подъезда. Егор быстро переходит дорогу. Поравнявшись с Машей, берет из ее рук портфель. Улыбнувшись друг другу, идут по улице. Маша впереди, Егор на шаг сзади. В школе. Старшеклассники выходят в коридор на перемену.
17: Люблю Таню.
2: Егор стремглав вылетает из класса. Маша за ним.
17: Егор, ты куда? Мы же договорились повторить литературу.
4: Слушай.
2: Открывает книгу, читает.
17: В образе Платона Каратаева великий русский писатель. Прекрати.
2: Егор плюет из трубочки.
17: Ты что, не любишь Толстого?
16: Я люблю Толстого. Я их всех люблю. Но путаю.
17: Я просто не понимаю, как можно не восхищаться Андреем? Ну неужели тебе не нравится Наташа?
16: Нравится. Только зачем она за Пьера замуж вышла?
17: Вот схватишь еще один неот, тогда сразу все поймешь. Значит так. Платон Каратаев несет огромную идейную нагрузку. Евангелистские тенденции.
16: Чего?
17: Ну, христианские, понимаешь?
16: Это в учебнике нет.
17: Ну и что? Тебе не интересно? Тогда можешь идти гулять, пожалуйста.
16: Ну ладно. Какие там еще тенденции?
17: Евангелистские тенденции.
16: Все! Экипажи по машинам.
17: Ну, ты хоть что-нибудь знаешь?
16: Неа, но ты не расстраивайся.
17: Ладно, вызову к доске, будь серьезнее. Если я моргну левым глазом, значит, все правильно отвечаешь. Ну, а если уж правым...
18: Эх ты!
2: Внезапно одноклассник бьет Машу за плечи. Тут же от толчка Егора влетает в кабинет директора. Люба открывает дверь. На пороге Егор и Маша.
19: Здравствуйте.
16: Мам, познакомься, это Маша.
19: Ах, Маша. Ну вот, наконец-то мы и познакомились. Извините. Да. Да, я.
2: С трубкой в руке Люба улыбается сыну. Внезапно ее лицо становится серьезным.
19: На аэродром?
2: В глазах появляется тревога.
19: Почему такая срочность? Хорошо, хорошо, еду.
2: Вешает трубку. Снимает фартук.
19: Мне очень жаль, но я должна ненадолго уйти.
2: Берет плащ.
19: Ты что стоишь? Проходи, проводи гостя.
16: Ну, с папой что-нибудь?
19: Что-то. Просто дело. Иди. Я не прощаюсь, Машенька.
2: Люба уходит. На взлетном поле перед двухмоторным самолетом нервно ходит Иван.
20: Товарищ комбриг, скоро.
21: Сейчас.
2: Летчик идет следом.
20: Ну не могу я, товарищ комбриг, понимаете? Ну, понимаете, нагорит мне.
2: Иван смотрит на часы, проводит рукой по горлу.
20: Товарищ комбриг.
16: А это... Боевая гусеничная машина.
19: Сам сделал.
16: Ага.
19: Теперь я понимаю, почему у тебя неуд.
16: Новая модель. Толщина брони, чтоб ни один снаряд не взял. А пулеметно-пушечное вооружение, вот пушка и два пулемета, но я их еще не доделал. Вот
19: это здесь... твой папа?
2: А... фото на стене.
16: Вот, гусеницы и колеса.
19: А он с вами не живет?
16: Да что ты, ну он в командировке. Кончил академию, сразу в командировку. Но самое главное, может двигаться на гусеницах и на колесах. На гусеницах он будет давать около 70 км в час, на колесах целых 110, представляешь? У него будет мощность такая, что если он разовьет полную, то вот яму в 3 метра, он перепрыгнет просто, ему ничего не будет.
19: А это кто?
2: Маша смотрит фотоальбом.
19: Мама. Она скоро придет.
16: Она на операцию, наверное, пошла. Вот, клиренс у этого танка, ну, расстояние от нижней точки до земли, ну, примерно...
19: Я пойду домой.
16: Тебе что, неинтересно?
19: Да нет, почему? Просто ты мне в другой раз расскажешь.
16: Маш, а хочешь, я сфотографирую?
19: А у тебя есть фотоаппарат?
2: Егор кивает, достает из комода фотоаппарат.
16: Отцовский. От командующего войсками Приморского округа.
2: Читает именную табличку.
19: А у вас зеркало есть? Ну, это маленькое.
16: А вон в гардеробе.
2: Иван стоит у крыла самолета.
20: 47 минут потеряли.
18: Ну, еще немного.
20: Ну, не могу я. Товарищ комбриг, не могу, понимаете, ни одной минуты, вот!
18: Седлай!
20: Есть седлать!
2: Иван бросает букет на крыло, поднимается в самолет. На летное поле выбегает Люба. Летчик выключает двигатели, пропеллеры останавливаются. Иван подбегает к Любе.
22: Что с Алексеем? Что с ним?
18: Не знаю. Я думал...
2: Люба приникает к Ивану.
22: Ой.
18: Что вы, Любушка, что вы? Ну, успокойтесь, Любушка. Ну уже, ну, успокойтесь, Любушка. Не надо так.
2: Люба смотрит Ивану в глаза. Вытирает платком слезы.
22: Простите, Ваня. Я ведь думала, Алешка. Показался.
18: Я пролетом. Уговорил летчика на полчаса завернуть к вам, повидаться. Да, чуть не забыл. Вот, Егору привез.
2: Протягивает пилотку Испанской республиканской армии.
22: Вы оттуда?
20: Товарищ комбриг, не могу я больше!
18: Прощайте, Любочка.
2: Нежно целует руку.
18: Прощайте.
22: Берегите себя!
18: Прощайте! Любочка!
2: Кричит из самолета.
18: У меня никого нет, кроме вас, слышите, никого! И я хочу, чтобы вы знали об этом! Знали! Никого нет, кроме вас! И Алешки!
2: Самолет удаляется. Люба поднимает с земли брошенные Иваном цветы. Скидывает руку с цветами вверх. Машет Ивана. Маша перед зеркалом.
19: Можно? Нет еще.
16: А скоро?
2: поправляет волосы.
4: Подождешь.
2: Снимает темную жилетку. Любуясь собой, расправляет низ белой блузки. Садится у стола, накрытого светлой скатертью.
4: Теперь можно.
2: Егор открывает дверь. Вносит фотоаппарат на треноге. Укрепляет вспышку на металлической спинке кровати. Так. Ставит перед аппаратом стул.
16: Садись сюда.
2: Маша садится, Егор встает за аппаратом.
16: Смотри сюда.
2: С головой накрывается курткой. Давай. Наводит аппарат.
16: Улыбнитесь.
2: Егор смотрит в объектив. Вдруг приподнимает голову. Очень внимательно поверх фотоаппарата смотрит на Машу. Пряча смущение, Маша робко улыбается Егору. Он решительно идет к гардеробу. Достает и надевает форменную фуражку отца, его же парадный френч с шевронами на рукавах и эмблемами танков в петлицах. Перед зеркалом поправляет на голове фуражку, поворачивается к Маше. Идет к аппарату, выдвигает заслонку фотопластины. Встает рядом с Машей, кладет руку ей на плечо. Срабатывает вспышка. Действие переносится в Испанию, охваченную гражданской войной. На городской улице из горящего танка выбирается Алексей. Рядом с танком видит раненого испанца. Бросает гранату. Взваливает раненого на плечо.
1: Держись, браток.
2: Медленно отступает. Отстреливается. Сворачивает в переулок. Открывает створки металлической двери.
1: Постой, комрад!
2: Оба прячутся за дверью.
16: Вот и что!
2: Преследователи пробегают мимо. Тут же Алексей, присев, кладет раненого на плечо.
1: Молодец! Так,
2: бежит за угол. Погоня не отстает.

0: Рапио, беру арно топио.
1: Агашата, ки тира!
2: Алексей бросает гранату.
3: Ай, мадре ми!
2: Несколько человек падают. Появляются еще двое. Алексей сворачивает в узкий темный проход. Придерживая раненого, по лужам добегает до угла дома. Прижимаясь к стене, смотрит за угол, утирает пот, хлопает раненого.
4: Эй, наверху живо?
5: Мерси.
4: Какое там к черту мерси? Дайте им живыми.
6: Тенente! Alguien viene!
2: Улицу перегораживает высокая баррикада республиканцев. Алексей подбегает к баррикаде. Двое принимают у него раненого, другие за руки тянут Алексея вверх.
4: У этого парня какое-то донесение. Срочное!
2: Лицо Алексея искажает боль.
4: В спину.
7: Мускулус мелиохиоидус, мускулус дигастрикус, мускулус гениоглюсус.
2: Квартира Трофимовых. Стараясь не шуметь, в прихожую входит Алексей. Он в костюме с галстуком, на голове шляпа. Ставит чемодан, заглядывает в комнату.
7: Но полость рта, диафрагма, ори состоит из четырех мышц.
2: Люба за столом заучивает прочитанное.
7: Милиохиоидус, мускулус дигастрикус.
2: Алексей смотрит на нее с улыбкой.
7: Мускулус, мускулус.
2: Люба открывает рисунок.
4: Не подглядывать.
2: Люба оборачивается на голос. На мгновение замирает, бросается к мужу.
8: Алешка! Алеш!
2: Прижимается к нему, целует.
8: Алешенька! Алешка! Егор! На ставку приехал!
2: Подбегает Егор, обнимает отца.
9: Батя!
2: Стоят втроем посреди комнаты, обнимая и целуют друг друга. Утро следующего дня.
7: Устала я, Алексей. Понимаешь, устала.
2: Люба раздвигает шторы.
7: Всю жизнь я только и делала, что ждала. Ждала, когда ты дрался с басмачами в Туркестане. Ждала, когда гонялся за бандой кудряша в павлоградских степях. Ждала, когда валялся в госпиталях, когда учился, когда уезжал в командировки. Я только и делала, что ждала. И дождалась.
2: Алексей лежит в кровати, курит.
7: Вечером ты приезжаешь, а утром заявляешь, собирайся. Куда собираться, Алексей? Хватит. Мне надоела казенная мебель с инвентарными номерами. Я в Москву хочу. Понимаешь, в Москву. Я там родилась.
2: Люба садится к столу, на котором стоит пустая бутылка от шампанского и вазочка с печеньем.
7: Ну почему ты не можешь хоть раз в жизни стукнуть кулаком по столу потребовать?
2: Алексей молча курит.
7: Я уж не говорю о себе, подумай о сыне. Я не позволю его срывать в середине учебного года. Он меняет уже шестую школу. Разве можно его после этого ругать за неуды? И я тоже человек, Алексей. Человек, понимаешь? Мне нужно, наконец, закончить институт.
2: Алексей резко встает.
7: Если ты не можешь считаться с нами, пожалуйста. В конце концов, мы уже привыкли жить одни, и мы...
2: Взгляд Любы падает на свежие шрамы на спине мужа.
7: Когда едем, Алёш?
2: Алексей оборачивается к Любе. Пристально смотрит ей в лицо.
4: Послезавтра, Любаш. Собирайся.
2: С троем идут курсанты.
10: Дам приказ ему на запад. Едем в другую сторону.
2: Среди них Егор.
10: Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.
2: Следом шагают мальчишки.
10: Уходили, расставались. Покидали тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай.
2: В квартире Трофимовых.
7: Ты телеграмму не дал. Я бы хоть пирог испекла. Ешь, ешь.
2: За столом Егор в форме курсанта.
7: Дятенька ты моя. Что ты без масла ешь?
4: Слушай, дятенька, по какому случаю тебе отпуск-то дали?
2: Егор достает документ.
11: Читайте, товарищ майор.
2: Алексей, улыбнувшись Любе, разворачивает листок, читает.
4: Сроком на 5 дней. Слышь, мать, 5 дней. Целых 5 дней. О, выпьем.

0: спецназовская из приказа за отличные успехи в боевой политической.
1: Ешь. Господи, да у меня же еще печенье есть.
0: Матери догадался, чего привезти.
2: Егор качает головой.
0: Тетя.
2: Вскакивает из-за стола.
1: Ты куда?
2: Люба смотрит на Алексея. Он берет ее за руку.
3: О, прости. Забыл совсем. Это тебе.
2: Протягивает платок. Люба бережно берет подарок.
1: Спасибо.
2: Прячет подступившие слезы.
3: Ну, будет, мать. Будь.
2: Егор садится рядом с отцом.
0: Деньги-то на чем сэкономил?
3: На мороженом.
2: Люба выходит. Егор с аппетитом ест. Алексей улыбается сыну.
0: Ну как, танки-то новые осваиваете?
2: Егор придвигается к Алексею.
3: Пап, мне 20 рублей нужно.
0: Зачем?
3: На билет. Уезжаю.
0: Куда уезжаешь?
3: Так надо.
0: Что значит «так надо»? Мать на него, понимаешь, наглядеться не может, а он не успел приехать, уже уезжает. Так надо, мальчишка. Никуда не поедешь.
3: Поеду.
0: Я сказал нет.
3: Я слово дал.
2: Сын и отец несколько мгновений смотрят в глаза друг другу. Алексей отводит взгляд первым, достает папиросу. Не закуривая, держит во рту.
0: Платочек-то, небось, Маша вез.
2: Егор кивает. Алексей закуривает.
0: Хорошо, хоть матери догадался отдать.
2: Проверяет свои карманы.
0: Где мои деньги?
2: Встает, выдвигает ящик буфета. Достает деньги.
0: 20 рублей хватит?
3: Хватит.
2: Люба с платком на плечах, улыбаясь, открывает дверь.
0: Когда едешь?
3: Сегодня вечером. Спасибо.
0: Спасибо. Матери, чем скажем?
2: Расстроенная Люба замирает на пороге, опустив голову. Солнечный летний день. Егор в форме курсанта-танкиста стоит с зеркальцем в руке, смотрит вверх, направляя солнечный луч в окно знакомого дома. В комнате Маши со стола убрана скатерть. Стулья составлены по два. Маша в фартуке с косынкой на голове моет окно. Солнечный зайчик падает на ее лицо. Маша смотрит вниз. В косынке с тряпкой в руке бежит через улицу к Егору.
4: Говорит Москва.
2: Голос за кадром.
4: Сегодня в 12 часов дня по радио будет передано важное правительственное заявление.
1: Приехал.
3: Я ждал слова.
2: Они стоят в шаге друг от друга и улыбаются.
1: А мог бы слова не давать. Подумаешь.
2: Счастливая Маша, пряча смущение, поправляет Егору воротник. Серьезно смотрит в глаза.
1: А я тебя ждала.
2: Лицо Маши исчезает в дыму. Зима, фронт. Егор стоит перед строем.
5: За образцовое выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Отечественной войны первой степени гвардии капитана Трофимова Георгия Алексеевича.
2: На станции.
6: Не могу. Нет, сейчас не могу.
7: Привет.
6: Ждите, сейчас, если можете. Надюша, Александр Никонорович, не видела?
8: Он протпункт пошел.
6: Как дела?
8: Ничего, скоро управим.
6: Торопитесь. Да, грузить. Восьмой грузите.
2: Люба руководит погрузкой санитарного эшелона.
6: Александр Никонорович.
2: Передает бумаги.
6: Александр Никонорович, вот дополнительные накладные. Получайте пайки. Срочно грузите. На рассвете отправляемся. Рейс тяжелый.
7: Есть.
9: Вперед! Прямо!
2: В строю идет Маша. Видит Любу. В вагонной печурке горит огонь. Женская рука подбрасывает дрова. По коридору вагона идет девушка в гимнастерке. Стучит в купе.
10: Да-да, войдите. Любовь Андреевна, там вас какая-то девушка спрашивает. С ребенком. Что ей сказать?
11: Сейчас иду.
2: Маша в шинели стоит у вагона, прижимая к себе завернутого в одеяло грудного ребенка.
10: Вы меня спрашивали, девушка?
12: Извините, что вас побеспокоила, Любовь Андреевна. Вы меня не узнаете? Я Маша. Маша Белкина.
10: Господи, Машенька. Ну, проходи ко мне. Давай помогу.
2: Люба берет ребенка.
10: Проходи, Машенька, проходи.
2: Поднимаются в вагон. входит в купе. Люба бережно кладет ребенка на нижнюю полку. Снимает наброшенную на плечи шинель.
10: Что это ты ребенка по ночам таскаешь? Раздевайся.
2: Не отрывая глаз от малыша, Маша снимает ушанку. Люба развязывает одеяльце, улыбаясь, склоняется к малышу. Маша садится напротив.
10: Девочка, сын.
2: На Любе погоны капитана медицинской службы.
10: Отважный ты человек, Маш. Как зовут?
12: Ивана.
10: Что-то я не пойму, ты в армии?
2: Маша расстегивает шинель.
12: Заканчиваю школу радистов. Завтра наших отправляют на фронт, а меня оставляют из-за ребенка.
10: Почему ты не оставишь его у мамы?
2: Маша опускает глаза, пытается преодолеть волнение.
12: Мама погибла. Вы не курите? А я скурю.
2: Маша стремительно выходит в коридор. У окна достает папиросу. Люба сзади обнимает Машу за плечи.
12: Любовь Андреевна, а я вас искала, писала. А сегодня увидела и очень обрадовалась. Кроме вас, мне остался один близкий человек, Егор. Последний раз мы виделись в мае 42-го.
2: Теребя в пальцах так и незакуренную папиросу, Маша смотрит Любе в глаза.
12: Любовь Андреевна, оставьте у себя пока Ваню. Я должна ехать на фронт.
10: Ты должна вырастить сына.
12: Мою маму повесили немцы.
2: Поезд дергает.
12: Любовь Андреевна, идите к внуку. Он может упасть.
2: Люба поспешно входит в купе. Маша задвигает дверь. Сдерживая рыдания, по вагону идет к выходу. Останавливается на ступеньках. По ее лицу бегут слезы. Вращаются колеса паровоза. Уносится назад заснеженная земля. Купе Люба кормит Ваню.
10: Давай. Молодец. Ах ты моя умничка. Ешь. За маму.
2: Дает ложечку каши.
10: Ну, давай. За папу. За папу.
2: Санитарный эшелон подходит к маленькой железнодорожной станции и развернут пункт по эвакуации раненых. Раненые, ожидая эшелон, сидят и лежат на занесенной снегом платформе. Из автомобиля выгружают раненого бойца.
7: Осторожнее, бери его. Не волнуйся, капитан, мы тебя найдем.
11: Господи, адрес сообщим, все будет в порядке.
13: Куда его к черту несет?
2: К эшелону бежит комендант станции.
13: Назад! Назад!
2: Пробираясь между ранеными, выходят на пути. Услышав гудок паровоза, люди на станции приходят в движение.
14: Женя! Зосима!
15: Помогите!
14: Женя!
13: Немедленно останови! Куда тебя несет? Где начальник
16: поезда?
17: Скажите машинисту, пусть перегоняет паровоз на тот конец состава.
2: Комендант подбегает к Любе.
13: Кто начальник поезда?
17: Я начальник.
13: Немецкие танки прорвались! Немедленно назад!
17: Ранен.
13: Куда
17: срочно
13: вас черт несет? Немедленно отвезти поезд!
18: Аня, все Вера, таким ко мне! Прорвались.
17: Берите носилки, помогайте Кате!
13: Понимаете?
17: Понимаю, когда погружу всех, тогда и отправлю.
13: Я вам приказываю!
17: Не беспокойтесь, товарищи, погрузим всех!
13: Пути перережу.
17: Спокойно! Немедленно сейчас начнем погрузку на поезд!
13: Под трибунал пойдешь!
17: Молчать! Я... Откройте вторые двери вагонов! Грузите в начале тяжелых!
2: Рядом взрывается снаряд.
19: Стойте!
2: У вагонов давка.
19: Остановитесь же!
20: Всем оставаться на своих местах! Офицеры и коммунисты, ко мне! Всем, кто может держать оружие, занять оборону! Задержать танки!
2: Тонкие ветви березы покачивает слабый ветерок. Ослепительно белый снег толстым слоем покрывает пушистые елки. Под скупыми лучами зимнего солнца белыми шапками укрывает молодые сосны. В неглубоком овражке занимают позиции раненые бойцы. Бинтами стягивают гранаты в связки. За кадром звучит песня.

0: появляются немецкие танки. Бойцы со связками гранат ползут им навстречу.
1: Пошел.
2: Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено, кому пусть каждый совершит.
0: Танк подбит.
2: Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора.
1: Не стрелять.
2: Идем,
1: не стрелять,
2: друзья,
1: не стрелять,
2: идем.
1: Не стрелять.
2: За все, чем жили мы вчера.
3: За ребята!
2: Все, что за...
3: Наши танки! Ура!
0: За спинами раненых бойцов появляются наши танки. Стреляют по немцам. Дымится немецкий танк. Взрыв поднимает комнату. Потеряв управление, немецкий танк, охваченный огнем, крутится на месте. Санитарный эшелон отходит от станции. Люба стоит на площадке вагона. На платформе, недавно заполненной ранеными, никого нет. Люба входит в вагон.
4: Любовь Андреевна.
5: Да, да.
4: Всех раненых погрузили. Но их вдвое больше положенного.
5: Освобождать все служебные помещения придется потесниться.
6: А тут Федька кричит мне, дай закурить. Только он сунулся, Фриц как даст. Один вон штук от Федьки
0: остался. Идет мимо раненых.
6: Пить мне дайте. Дайте мне пить. Пить дайте.
4: Ничего,
6: дайте
4: ничего, воды. Ничего, успокойтесь.
5: Пить дайте не давать.
4: Путь, может быть, легче будет. Слышала? А, хорошо.
7: Сестрица, письмецо бы домой отписать, а?
4: Из госпиталя
7: что напишите. Живой остался?
5: Укол сделали?
4: Сделала, Любовь Андреевна.
7: Благодарствуй, доктор, благодарствуй.
6: А подняться я не мог. Хотел, а не смог. А корешок мог только поднялся. Ранен, а поднялся. Теперь они против танков. А меня в тыл везут. А без этого ваты, ребят.
5: Ничего, ничего, успокойся. И ты поднимешься.
0: На нижней полке сидят два солдата.
8: Командир Юзи Дуэль Турбан.
9: Да ты по-русски говори, по-русски.
8: А русский понимаю, сказать не могу. Алчахшик шу. Эмменный город. Комгандовары.
10: Письмо от мама не получил. Пишут, село наше освободили. Сие треба, а мужиків нема. И машин теж немає, коней.
5: Готовь к операции, старика. Может начаться гангрена.
0: Люба идет в другой вагон.
5: Стойте, пожалуйста, в тамбуре. Холодно.
11: Сейчас пойдем.
12: Покурить-то можно?
5: Да, можно.
0: На Любе меховая безрукавка и шапка-ушанка с красной звездой.
5: Пройдите в вагон на перевязку.
6: Сейчас.
0: У перевязочной раненые ждут своей очереди. Медсестра обрабатывает рану.
4: Потерпите немножко.
5: Надя, заканчивай побыстрее.
4: Сейчас, Любовь Андреевна, я уже заканчиваю.
0: В купе Любы перед Ваней сидит солдат.
13: А ты чего разревелся-то? А? На-ка, вот тебе. Сахарку.
0: Ваня берет кусок сахара.
13: Виноват. Товарищ военный врач, малец тут один. Ну вот я, значит, это и заглянул.
5: Ничего, идите на перевязку.
13: Ты не серчай, дочка. Сахарку я ему дал.
5: Спасибо.
0: Ваня, забыв о слезах, сосет сахар, зажав его в маленькой ладошке. По заснеженной земле двумя черными лентами тянутся железнодорожные рельсы. По ним, быстро вращаясь, катятся колеса паровоза. Маленький Ваня лежит под одеялом. Рядом сидит медсестра. Входит уставшая Люба.
5: Не спит. Спасибо, иди отдыхай.
0: Садится рядом с внуком, наклоняется к сонному малышу.
5: Что ж ты, Ванька? Да.
4: Разрешите? Любовь Андреевна, скоро станция, умерших надо снять с поезда. Ути мой маленький.
5: Ой, не разгуливай его, Катюш.
0: Люба сидит у маленького стола.
4: Полковник Федоров, пулевое ранение головы.
5: Давай.
0: Катя подает документы умерших. Люба подписывает заключение о смерти.
4: Сержант Мусатов, множественное ранение живота. Рядовой Кравченко, тяжелое ранение черепа. Старший лейтенант Кравцов, гангрена нижних конечностей. Танкист, ожог третьей степени. Любовь Андреевна, документов нет.
0: На заключении о смерти лежит давняя фотография. Егор в отцовской форме рядом с Машей. Люба встает, с окаменевшим лицом выходит в коридор. Расстегивает мешающий дышать ворот гимнастерки. В тамбуре несколько раз силой дергает запертую дверь вагона. Не сдерживая рыданий, стоит у разбитого вагонного окна, подставляя студеному ветру лицо, по которому катятся слезы. В купе на столе заключение о смерти Егора. Его и Машина фотография. Рядом на вагонной полке лежит их маленький сын Ваня. Москва. Солнечный день спустя несколько лет.
13: Вот эти львы, Вань.
1: Тоже мне львы. У них и клыков-то нет.
0: Ваня в форме суворовца. Алексей уже генерал.
13: Не скажи, брат. Это не просто львы, это знаменитые львы. Знаешь?
1: Все знаю. И как ты бабушке полено от самых хамовников волок. И про красные штаны знаю. Мне бабушка про это 1000 раз рассказывала.
13: Так.
1: Дед, ну пойдем лучше в зоопарк.
13: У тебя увольнительный до 14? Не ого, а так точно. Какой же может быть зоопарк?
0: Алексей смотрит на часы. Подходит Люба.
13: Вот тебе 40 копеек, остановка Суворовское училище.
1: Есть.
13: Вот это другое дело.
5: Алеш, он все-таки ребенок, может заблудиться.
13: Он не ребенок, а солдат. К тому же все уже знает.
5: Merci,
4: madame, je le prends.
0: Люба незаметно от Алексея дает Ване деньги. Он уходит. Алексей стоит у большого каменного льва. Провожает взглядом Ваню.
5: Алеша, а ведь у него действительно нет клыков.
13: Не заговаривайте мне зубы, мадам. И перестаньте портить мальчишку.
5: Почему ты решил, что я его порчу?
13: С этих лет на такси.
5: Боже мой, Алешенька, не прошло и 30 лет, как ты научился понимать французский.
13: Ну, нужно быть очень крупным идиотом, чтобы не понять слово такси.
5: И все-таки, Алеш, меня очень волнует, как мальчик доедет до училища.
13: Доедет, как все. Любашенька, парень отлично понимает, что такое воинская дисциплина.
0: В зоопарке. У стены на солнце бок о бок стоят два бегемота. За решеткой ограды довольные посетители. Среди них суворовец Ваня Трофимов.
1: Ну я обжора.
0: Бегемот жует пучок травы. Часы, висящие на столбе, показывают 4. Ваня весело смеется, забыв о времени. Люба входит в номер гостиницы. На ней строгое платье, седые волосы убраны назад.
5: Газет пока нет.
13: Черт, очков тоже.
0: Люба достает со шкафа очки.
5: Держи.
0: Ваня в спортивном костюме набирает номер в телефонной будке.
5: Да, вот еще.
0: Люба подходит к телефону.
5: Алло? Ванечка, здравствуй, маленький.
1: Ба, я не могу приехать.
5: Что случилось, Ванечка?
1: Не пускают. Валерка дежурный за 2 компота позвонить выпустил.
0: К будке идет старшина.
5: Какой Валерка? Алло. Алло, Ванечка. Алло.
0: Озадаченная Люба кладет трубку.
13: Ну, чего там еще?
5: Там какой-то компот.
9: Ненашев, ты тряпку-то вовремя отжимай. Трофимов, крепче, крепче три. Дисциплину нарушать вы все мастера, а вот пол драить.
0: В Суворовском училище Ваня шваброй моет лестницу. Входят Алексей в генеральской форме и Люба. Старшина докладывает.
9: Товарищ генерал, группа нарушителей воинской дисциплины.
13: Нарушители, значит. И это лопоухи тоже.
9: Так точно.
13: Можем мне с ним потолковать?
9: Суворовец Трофимов.
1: Я.
9: Генералу.
1: Есть.
0: Ваня подходит к деду.
9: Товарищ генерал, разрешите идти?
0: Алексей кивком отпускает старшину. Жестом велит Ване подойти ближе.
11: Позор.
0: Ваня низко опускает голову.
11: Суворовец Трофимов. Если уж вы ни в грош не ставите генерала, пощадите хоть бабушкины нервы.
0: Люба отходит в сторону.
11: Отставить сопение. Доложите, что случилось.
1: Меня два наряда.
11: За что?
1: Меня. Это я.
11: Да перестань мямлить. Изволь вырабатывать громкий командный голос. Докладывай.
1: Опоздал я.
11: Куда?
1: Из увольнения.
11: Так. Интересно знать, где шлялся. Ну чего молчишь, как сыч, отвечай.
1: Бегемота смотрел.
0: С трудом прячу улыбку, Алексей переводит взгляд на Любу.
11: В зоопарке.
0: Люба у стенда смотрит на фотографии отличников.
1: Так точно.
11: Интересно. Где же ты взял денег на зоопарк? Спрашивается.
0: Подходит к Любе.
4: Иди, Ванечка, работай.
11: Иди, иди. Повышай квалификацию.
4: Отличник.
0: Кивает на фото Вани.
11: Разгильдяй.
0: В номере гостиницы Алексей надевает форму.
4: Все это, Алешенька, я уже слышал вчера.
11: Тем более удивительно. Но неужели ты до сих пор не поняла, бабуля, что своими нежностями ты портишь будущего офицера?
4: Не ворчи. Я рада, что из Вани вырастет не солдафон, а человек, способный ценить прекрасное.
11: Бегемот, например.
4: Представь себе, и бегемота тоже.
11: Нет, не будет из Ивана толку.
0: Люба помогает мужу надеть китель.
11: Не будет. Раз уж ты вторгаешься в процесс формирования, ну и хватит о твоем отличнике.
4: Насколько я понимаю, к начальнику училища вы не пойдете.
11: Вы правильно понимаете.
4: Извините.
11: Где мои очки?
0: Люба поворачивает Алексея, он берет со шкафа очки. Не глядя на Любу, надевает фуражку. Оборачивается, целует Любу в нос.
4: Да, зайди в парикмахерскую.
0: Не отвечая, Алексей выходит. Министерство обороны. В приемной.
12: Будет доложено. До свидания, товарищ полковник.
0: Из кабинета выходит офицер.
14: Труд.
12: Майор Гаврилов.
0: Входит Алексей.
12: Так точно. Завтра в 11.
0: Идет к дежурному.
11: Генерал Трофимов.
12: Здравия желаю, товарищ генерал.
11: Мне назначено на 12.
12: Я предупрежден. Генерал вас ждет. Проходите, пожалуйста.
0: Алексей открывает высокую деревянную дверь, с порога спрашивает.
11: Разрешите?
15: Валяй!
0: Пораженный Алексей застывает в дверях. За столом, широко улыбаясь, сидит Иван. Друзья обнимаются.
16: Знал, старый черт.
11: Не ожидал.
16: Узнал.
11: Ну, просто не ожидал. Садись.
0: На груди Алексея звезда Героя Советского Союза. Иван садится рядом. Его волосы посидели. На кителе орденские колодки и две звезды героя.
11: Курить-то у тебя можно, генерал?
15: Дыми, дыми.
0: Алексей вынимает папиросу. Иван берет из его рук старый деревянный портсигар.
15: Камыска. Сохранил. Молодец.
0: Алексей закуривает. Иван бережно держит в руке портсигар командира эскадрона.
15: Настоящий мужик был.
0: Возвращает портсигар Алексею.
15: Как живешь, Алеша? Как Люба? Егор-то поди уже полковник.
0: Преодолев волнение, Алексей поднимает глаза.
11: Егор погиб.
15: Прости, Алексей. Прости. Не знал.
11: Есть такая профессия, Иван. Защищать свою родину.
0: Иван сжимает руку Алексея, встает. Приносит наполненные маленькие рюмки.
15: Выпьем, Алеш.
0: Алексей встает.
15: Светлая память Егору.
11: Светлая память всем, кто погиб за родину.
0: Выпивают, не чокаясь. Извините. Иван идет к столу, снимает трубку.
15: Да. Да, докладывает. Да. Нет. Что значит, не успеваете к сроку? Выполните, доложить.
11: А ты действительно крут. Между прочим, у тебя там народ, может, мы вечером встретимся?
15: Вечером, само собой.
0: Берет со стола нужный документ.
15: У меня к тебе дело, Алексей. Не надоело тебе старому по войскам кочевать? Опыт у тебя огромный. Пора передавать молодежи.
11: А я что делаю?
10: Так ведь не тот масштаб.
0: Протягивает лист бумаги. Алексей из внутреннего кармана кителя достает очки.
14: Да-да.
0: Внимательно читает. Удивленно поднимает брови.
14: Заманчиво. Москва. Академия.
0: Подходит к окну. С улыбкой смотрит на улицу.
14: Заманчиво. Только видишь ли, Ваня, дивизия мне эта дорога. В ней Егор воевал.
15: Понимаю, Алексей. Поэтому и не тороплюсь с ответом. Возвращайся в дивизию. Посоветуйся с Любой. Ну, а там и...
14: Чего же откладывает? Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как и положено офицерской жене.
15: Где?
0: Иван смотрит в окно.
15: Что ж ты мне раньше-то не сказал?
0: Бежит к двери.
15: Старый хрыч.
0: Люба в костюме и маленькой шляпке сидит на скамейке с книгой в руках. За ее спиной по широкой лестнице спускается Иван. Бежит к Любе. Останавливается у клумбы с цветами. Срывает несколько астр. Сжимая в руке цветы, волнуясь, подходит к скамейке.
15: Здравствуйте. Здравствуйте, Люба Трофимова.
0: Люба снимает очки, поднимает на Ивана глаза.
17: Ваня.
0: С робкой улыбкой, глядя в лицо Ивана, встает.
17: Ваня.
0: Он целует ей руку, она прижимается щекой к его голове.
17: Господи. Ванечка.
0: Он медленно отрывается от ее руки, улыбнувшись, протягивает цветы. Алексей стоит в стороне.
17: Спасибо.
0: Садятся на скамейку.
15: А вы совсем не изменились, Люба. Помните Туркестан, испуганную девчонку в песках?
17: Вы действительно изменились. Чуб тот же.
15: Только седой.
14: Да, орденов впал на грудь.
15: Спасибо. Ну, у тебя тоже хватает.
14: Половина ее.
0: Иван надевает фуражку.
15: Что, не так?
17: Не так.
0: Сдвигает фуражку на бок.
17: Вот так носил наш лучший друг кумзвода Варава. Как живете, Ванечек? Семья, дети?
0: Вздохнув, Иван отворачивается.
14: Ты что, серьезно, до сих пор не женился?
15: Не встретил такую, как твоя жена. Вот и не женился.
14: Ну, раньше надо было отбивать в Туркестане.
15: Да, вот такого отобьешь. Одни красные штаны чего стоили. Ну, мне пора. Так как же, Алексей? Может, посоветуетесь, а вечером и решим?
14: Ну, а чего же вечером-то? Вот, Любаш, предлагают нам в Москву ехать.
17: В Москву?
14: В Москву.
0: Люба вопросительно смотрит в глаза Алексею. Оба улыбаются Ивану.
17: Нет, Ванечка, мы уж лучше домой в дивизию.
14: Ну вот и решили.
0: Рядом из кустов, раздвигая густые ветки, появляется Ваня в суворовской форме и с маленьким чемоданом в руке. Чеканя шаг, идет к Ивану, скидывает руку к фуражке.
18: Товарищ генерал-полковник, решите обратиться к генерал-майору Трофимову.
15: Это что заявление?
14: Разгильдяй.
17: Внук.
15: Вот оно что. Тебя как звать-то, Егорыч?
18: Иваном, товарищ зал-полковник.
0: Лицо Ивана мгновенно становится серьезным. Он растерянно смотрит на Алексея и Любу. От волнения на лице Ивана дрогнули губы. В глазах блестят слезы. Ваня очень серьезно смотрит на генерала.
15: Ну, здравствуй, тезка.
18: Здравия желаю, товарищ зал-полковник.
15: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
18: Командный голос вырабатываю, товарищ зал-полковник.
15: Почему с чемоданом?
18: Убываю в очередной отпуск, товарищ зал-полковник.
14: Ах, убываете. Так. Унижали, стало быть. За внучонка хлопотали.
17: Ванечка, пойди купи деду военный вестник.
18: Военный вестник в киосках не продается. Я лучше так отойду. Ругайтесь.
14: Я не желаю, чтобы Иван рос генеральским внуком. Не желаю, ясно?
17: Ваня едет с нами. Это я велела ему прийти сюда с чемоданом.
14: Нет, не едет. А немедленно отправляется обратно в училище. Пешком. С чемоданом.
15: Отставить. Я как старший по званию, товарищ генерал, отменяю ваше решение. И приказываю взять этого замечательного внука с собой.
14: А ты не очень-то веселись. Ты у меня будешь каждый день полы драить.
18: Есть полы драить!
0: Иван подбрасывает Ваню высоко вверх. Вместо упавшей с его головы суворовской фуражки надевает ему свою генеральскую.

0: Держи, внучок, на память.
1: Спасибо.
2: Ваня поднимает свою фуражку, вслед за Иваном идет к Алексею.
0: Ну, жду вечером и не прощаюсь.
2: Кивнув маленькому тезке, Иван уходит. Трофимовы смотрят ему вслед. Люба прижимает к губам цветы. Опустив голову, не оглядываясь, Иван поднимается по широкой лестнице. Открывает тяжелую, высокую дверь. Исчезает за ней. По шоссе едет открытый армейский газик. На заднем сиденье Ваня в суворовской форме с любопытством смотрит по сторонам. Люба сидит вместе с ним, Алексей рядом с шофером. Газик нагоняет танковую колонну, которая идет по обочине дороги. Подъезжает к главному танку. Внезапно танк разворачивает башню. Ствол становится поперек шоссе, перегораживая путь. Газик останавливается, Алексей выходит. Из головного танка к нему бежит молодой офицер в комбинезоне и шлеме.
3: Товарищ генерал, 12-й гвардейский танковый полк, уверенный вам дивизии, следует на боевые стрельбы. Командир 1-го батальона гвардии капитан Сергеев.
4: Ну так следуйте.
3: Слушаюсь, товарищ генерал. Только солдатская молва утверждает, будто вас в Москву переводят. Верно это или нет?
4: Освободите дорогу, капитан.
3: Слушаюсь, только вы скажите, товарищ генерал, вы насовсем к нам вернулись или так, за вещами?
4: Да я вас под арест.
5: Да насовсем, Юра, насовсем.
6: Насовсем!
2: Счастливый капитан стоит на башне танка.
3: Арестовывайте, товарищ генерал, с удовольствием.
4: Что значит с удовольствием?
1: Ба, придется ему полы драить.
2: Мимо генерала одна за другой идут боевые машины. В люке каждого танка стоит офицер. Скинув ладонь к шлему, отдает честь своему командиру, герою Советского Союза, генералу Алексею Трофимову. Алексей подносит ладонь к козырьку фуражки. Провожает взглядом идущие, как на параде, танки. Колонна быстро движется по обочине дороги, поднимая вверх густую пыль. Алексей слегка поворачивает голову, встречая и провожая глазами каждый танк. В машине за спиной Алексея сидят Люба и Ваня. Ваня, как дед, подносит ладонь к козырьку своей суворовской фуражки. Так же, как дед, глядя на танки, слегка из стороны в сторону поворачивает голову. Колонна танков уходит. Детское лицо Вани исчезает. Перед строем в форме десантника стоит взрослый Иван Трофимов.
7: Приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно.
8: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.
2: Песня звучит за кадром.
8: Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Пока звучала песня, были показаны фрагменты боевой биографии Ивана, Алексея и Любы. Расстрел Маши в плену у немцев и последний бой Егора у горящего танка. Военные учения в мирное время. Десантники, спускающиеся на парашютах и отдающий команду по рации офицер Иван Трофимов. Конец.
6: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
9: Радио ВОС.

Возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица. По городу идут, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брянская улица. На запад нас ведет, с боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли.

идет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и после дней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брест, Брест.

там врагу заслон поставлен прочный. Там стоит отваженный силен у границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон.

смешные самураи. Перейти границу реки, но разведка доложила точно, и пошел командою.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали и огня, и летели.

прошли через пламя и дым, погибшим слава и слава живым. Победа, победа, мы верили, мы знали, победим. Снова мирное солнце взошло, салютуют сирень и каштаны, и назло смертям и ранам счастье снова в каждый дом вошло. Нельзя забыть весенний.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Это путь дорог.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шатер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.

0: может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку.

0: слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «В бой идут одни старики» начинается. Титры с названиями киностудии имени Довженко и первое творческое объединение сменяются фотографиями нескольких мужчин в советской летней военной форме, сидящих на табуретках и стульях в небольшой комнате украинской фабрики. В руках мужчин музыкальные инструменты.

0: Серия фотографий с исполнителями главных ролей сменяется кадрами военной хроники. Удар большого взрыва поднимает в воздух черную землю, укрытого зеленой травой поля. Советские войска под прикрытием танков идут в наступление. С воздуха их поддерживают истребители. В поле совершает посадку с не до конца выдвинутым левым шасси истребитель Ла-5 с красными звездами и номером 60 на фюзеляже. Описав дугу и завалившись на левое крыло, самолет замирает. Отодвинув назад фонарь кабины другого самолета, летчик Титаренко, сняв шлемофон, кожаный шлем с наушниками, откидывает голову назад, по лицу стекают крупные капли пота, глаза закрыты. Глубоко вздыхает, переводит взгляд на опершегося на крыло полного механика Макарыча в черном комбинезоне и офицерской фуражке. Стоя у самолета закуривает, Макарыч помогает отстегнуть парашют.
1: Вот это драка была.
0: Затягиваясь.
1: Думал, каюк.
0: Опирается локтем на крыло.
2: Как аппарат?
1: Мирово.
0: Макарыч льет воду из ведра.
1: А!
0: На голову наклонившегося Титаренко.
1: Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки. Хвостом помахал, только и видел.
0: Вынув из-за отворота комбинезона Макарыча небольшое белое полотенце, Титаренко вешает его себе на шею, взяв с головы механика, надевает фуражку.
1: Слушай, ты почему так оторвался далеко?
3: Да понимаешь, показалось, заклинило пулеметы.
1: Ну, давай заправляться.
0: Разговаривает со Скворцовым. В тарелке накладывают вареники, к бакам на крыльях самолетов присоединяют шланги.
1: А он на левом виражике тянет.
4: Да вареники же стынут, товарищ.
1: С вишнями?
4: Да нет, с творогом.
5: Товарищ командир, задание выполнил.
1: Садись, что видел?
5: Видел, как дымил один здорово, а вот как падал, не видел.
1: Не то.
5: Разрешите?
1: Ты что видел?
3: Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули.
1: Не то. Вано, что видел?
6: Нас сажали 4 фокера. Но мы все же выкрутимся и к вам.
1: Я сбил, товарищ командир.
7: Ай-яй-яй-яй. Что ты натворил?
8: Придется родителей к директору вызывать.
7: Завтра.
8: Точно.
7: Честное слово, сбил.
5: С испугу, наверное.
0: Подразнив вареником.
1: Поздравляю с первой победой.
0: Титаренко подносит его к своему рту.
1: Но, между прочим, Иван Федорович, сбивать самолеты противника – это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел?
0: На руках Иван Федорович собачка.
9: В бою?
1: Ну да.
9: А-а-а.
1: Не подсказывай.
0: Титаренко строго смотрит на собачку. С автомобиля сходит летчик.
10: Привет, вторая. Дай молочка попить.
1: Живой? Лапку
10: живой.
1: Подломал?
10: 10 пробоин, бак вырвало, а у меня не царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо.
1: Будь ласка. Ну?
0: На груди Титаренко.
1: Так что вы все-таки видели?
0: Блестит звезда героя.
1: Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались.
8: А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села.
1: Нет, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее.
8: Командир, насчет зелени у нас в Сибири.
7: Ну зачем, дорогой, Сибирь?
6: Приезжай по Курьяни. Ты там посмотри, что такое зелень. Там в горах.
8: Ты Енисей видел?
7: Не видел.
6: А ты Цхенисхаль видел?
11: Поехали.
6: Не видел.
9: Тихо. Жаворонок.
0: Звездой в небо взлетает осветительная ракета, летчики бегут к своим самолетам. Струи от набирающих обороты винтов сдувает оставленные кем-то шахматы с шахматной доски. На борту самолета Титаренко нотный стан и 14 белых звездочек, расположенных в два ряда. Один за одним истребители Ла-5 взмывают в небо. На фоне воздушного боя появляются красные титры. В фильме использованы воспоминания советских военных летчиков, участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни военных лет. Главный консультант – герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Семен Ильич Харламов. Консультант – заслуженный военный летчик СССР Анатолий Леонидович Иванов. Композитор Виктор Шевченко, звукооператор Нина Абрамова. Инструментальный ансамбль, дирижер Ключерев. Режиссер Чернових, оператор Кондратьев. В молочном белом тумане облаков идет напряженный бой.
12: Прыгайте, Моха!
2: Не горячись, ребята. Кончай работу. Выходим с боя. Всем домой. Серега, уводи руку. Серега, уводи руку.
9: Понял.
11: Я буду в
9: сверху посмотреть. Маэстро, прикрывай такую.
0: На фоне утопающих в солнечном свете крон деревьев появляется название фильма «В бой идут одни старики». Под деревом у радиопередатчика несколько молодых лейтенантов. На лицах напряжение, рядом стоят чемоданы. Мужчина с погонами капитана.
12: Товарищи летчики, прошу не расходиться.
0: Потом. Подходит к землянке.
13: Капитан Дементьев, ко мне! Дай первую эскадрилью! Товарищ
12: потом,
13: капитан.
12: Потом.
14: Смотри слева! Маленький,
12: маленький. Товарищ командир, прибыло пополнение. Что будем делать?
15: Поднимай третью.
12: Есть!
15: Я первый девятый отзовись.
12: Рация слабоватая, не потянет.
15: Слабоватый. Достань сильную!
12: Так это в дивизии.
15: Так вырви в дивизии! Ты же связь, а не балалайка!
12: Есть.
15: Маэстро, отзовись! Маэстро! Маэстро, я первый! Маэстро, отзовись, я первый!
0: Один за другим приземляются самолеты. Подбегающие механики, держась за концы крыльев, разворачивают самолеты на месте, хвостами к лесу. Высокий Скворцов с решительным строгим лицом, высоким лбом, будто бы высеченными из камня чертами лица, подойдя к Макарычу, берет из его руки дымящуюся папиросу, глубоко затягивается. Не заметивший этого, механик потерянным взглядом смотрит вниз. Со сложенными на груди руками и дымящейся между пальцами папиросой проходит Вано. У него орлиный профиль, голубые глаза, круто изогнутые брови. На краю летного поля из стороны в сторону ходит командир полка. У него светлые волосы, широкое волевое лицо. На погонах майора одна среднего размера звезда под вертикальным винтом с двумя горизонтальными оперенными крыльями. Взяв наполненное водой ведро, Макарыч, сделав два шага, ставит ведро на землю. У него сильная грузная фигура, крупные черты лица, спрятавшиеся в тонких морщинах грустные глаза. К командиру полка подходит капитан.
12: Командир, чудес не бывает. Уже 30 минут прошло, как у него кончилось горючее. Может, займемся пополнением? Их надо распределить по эскадрильям.
16: Живых к живым всегда распределить успеем.
17: Товарищ гвардии майор, в дивизии выпросил новую комедию Джордж из Дзинки Джаза. Дали нам, а 125-й полк перехватил. Это доложу вам грабеж.
16: Что перехватил?
17: Из Дзинки Джаза.
16: Какого Джаза?
17: Из Дзинки.
0: Командир полка смотрит в сторону.
16: Марш! Почему все на КП торчите?
0: Взяв чемоданы, молодые лейтенанты уходят.
16: На ужин всем. А тебе что, особое приглашение нужно?
0: Подходит к стоящему спиной Скворцову.
18: А, это ты, Сергей.
19: Он приказал мне водить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного.
18: Не казни себя. Приказы надо выполнять.
19: Знаю.
18: Иди на ужин.
0: Окруженное лесом, поросшее травой летное поле освещается пробивающимися сквозь свинцовые тучи розовыми лучами заходящего солнца. К стоящему на краю поля Макарычу медленно подходит командир полка. Заложив держащие фуражку руки за спину, смотрит вдаль.
20: Вечер завтра будет.
21: Наверное.
20: 47 минут.
21: Мне надо штуцер поменять в движке.
0: Макарыч горько сглатывает.
21: А кладовщик не дает.
0: Часто моргает.
21: Пожалуйста, прикажите ему.
0: Командир полка переводит взгляд настоящего к нему спиной Макарыча.
20: Ты бы все тянул, дотянул своим Алешке, так весь полк без запчастей оставим. Ладно, скажи, что я приказал. Джордж из Зинки Джаза привезли. Камень говорят.
4: Да. Опустив голову, командир полка уходит. Так и ни разу не посмотревший на него Макарыч продолжает неотрывно глядеть в свинцовые тучи неба. Столовая.
11: Ладно тебе, будет.
4: Женщина в военной форме.
22: Свободно.
23: Занято.
4: В руках поднос. Между Вано и Скворцовым пустует место.
22: Разрешите?
23: Сказал уже занято.
24: Слушай, пойдем.
4: Перед грустными летчиками стоят полные тарелки с нетронутым борщом. Летящий над летным полем мистер Шмидт БФ-109 выполняет бочку.
25: Мессеры!
4: Столовый суматоха. На боку фюзеляжа мистера Шмидта белой краской нарисован дракон, самолет приземляется на поле, в руке Макарыча березовая дубина. Фонарь кабины откидывается в бок, сзади к самолету медленно подходит Макарыч. Вылезший летчик снимает шлемофон, это гвардии капитан Алексей Титаренко.
1: Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается.
21: А я для нашей девятки штуцера выбил.
1: А девятка тю-тю.
4: Собрав с лица, стряхивает с ладони пот.
1: Все прилетели.
4: Макарыч поднимает большой палец.
1: Так чего ж ты мрачный?
21: Девятку жалко.
4: Сидя на пассажирском сиденье открытого двухместного внедорожника «Виллис», подъезжает командир полка. Выйдя из автомобиля, строго оглядывает немецкий самолет.
1: Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили. Новенький.
4: Бросив взгляд на мистер Шмидт, пристально смотрит на командира полка.
1: Здорово, батя.
4: Тот улыбается.
21: Здорово, черт везучий.
4: Хлопнув по плечу, заключает Титаренко в объятия.
21: И парашют тю-тю.
4: Подбежавшие летчики обнимают Титаренко. В просторном помещении столовой.
1: Все, все, вторая репетировать.
26: Пошли.
1: Все, кто отличает ноту до от ноты фа, за мной.
4: Летчики идут к инструментам.
27: Ох, уж это самодеятельность. Личный состав должен отдыхать.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
26: После боя сердце просит музыки вдвойне.
4: Титаренко.
1: От винта.
4: Дирижирует.
26: Ну и еще!

0: Солнце низко над горизонтом, рядом со стоящими на поле самолетами механики. Кто-то, подняв кожух, осматривает двигатель, кто-то в кабине другого самолета. Двое механиков несут продолговатый деревянный ящик. Лейтенанты...
1: Понимаешь, председатель колхоза.
0: Один подкидывает крышку от котла.
2: Смирно!
3: Вольно!
0: Другой жонглирует.
2: Детский сад, да не пополнение. За мной!
0: Проходя, офицер перекрывает кран, сделанный из досок душевой кабины. Кабина заканчивается на уровне груди. Струя воды становится тоньше.
4: Дам по шее.
5: Чем занимаемся?
2: Маленький ремонт, товарищ командир.
0: Лейтенант с намыленным лицом поворачивается.
4: А по шее не хочешь? Ой!
0: Увидев Тидоренко, садится.
4: Извините, товарищ капитан.
0: Выпрямляется,
5: гвардии,
0: стряхивая
5: капитан.
0: Капли.
4: Так точно,
0: с формы.
4: Гвардии, товарищ капитан.
0: Тидоренко подходит к стоящему на руках лейтенанту. Встав на ноги, тот...
6: Здравия желаю, товарищ командир.
0: Вытягивается.
5: Тренируешься?
0: Струнку.
6: Так точно.
0: Тидоренко надевает на лейтенанта свою фуражку и куртку, как на вешалку. Делает фляг вперед.
5: Развивает вестибулярный аппарат.
0: Снимает с лейтенанта фуражку и куртку.
5: Тренируйся.
0: Лейтенант провожает Тидоренко восхищенными глазами.
4: Смирно!
0: Лейтенанты!
5: Вольно, казаки!
0: За спинами передают друг другу крышку от котла.
5: Так что там на музыкальном фронте?
2: На Сольницком-Полянском.
5: Слышали?
4: Синий платочек.
5: Ясно.
2: Землянка.
5: Хорошая песня.
4: Разрешите встать в строй?
5: Разрешаю. А что это вы там напевали? Триам-там-тарадам, ти-дари-дари-дарам.
4: Смуглянку, товарищ командир.
5: А ну напойте слова, знаете? Да не робей, смуглянка, ты же истребитель.
4: Значит так.
7: Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать.
4: Товарищ командир, прошу зачислить меня в вашу вторую эскадрилью.
2: И меня, и меня.
5: И нас.
0: Тидоренко идет вдоль строя.
5: Какое училище?
4: Оренбургское, ускоренный выпуск.
5: Взлет-посадка, ясно. На чем играете?
0: Смуглянка широко улыбается.
4: В каком смысле?
5: В музыкальном.
0: Морщи лоб и опустив уголки губ.
4: И на чем?
0: Смуглянка на мгновение опускает глаза.
5: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан.
2: По-моему, он с мухами. Ста-ста?
5: Какое училище?
2: Дутар. Оренбургское училище.
0: Показывает.
2: Товарищ капитан, дутар.
0: Жест.
2: Я его с собой привез.
0: Перебираемых струн.
4: Арфа.
0: Высокий лейтенант.
4: Но музыку не терплю с детства. Тем более война.
5: Война — это все...
0: Машет рукой.
5: Приходящее. А музыка вечно.
4: Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор палеоботаник.
5: Из вундеркиндов, значит?
0: Лейтенант смотрит из-под лобья.
4: А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться.
8: Ваш лейтенант Антонов.
9: Я.
0: Длинный строй лейтенантов.
8: Первая эскадрилья.
9: Есть.
0: Рядом строй механиков.
8: Ваш лейтенант Заиров.
9: Я.
8: Вторая эскадрилья.
9: Есть.
8: Ваш лейтенант Сагдулаев.
2: Я.
8: Вторая эскадрилья.
0: Сагдулаев улыбается.
2: Есть.
8: Ваш лейтенант Щедронов.
9: Я.
8: Вторая эскадрилья.
0: Смуглянка широко улыбается.
9: Есть.
10: Завтра, от силы послезавтра,
6: я.
10: Война кончится.
8: Первая эскадрилья.
6: Есть.
10: Как только узнают о нашем пополнении, разбежится Люфтваффе. Кто куда.
8: Третья эскадрилья.
9: Есть.
10: Орлы.
5: Волки. Все.
2: Курсант, лейтенант Александров.
8: Ты чего ты стоишь? Вторая эскадрилья.
2: Есть.
11: Равнять! Ира! Товарищ командир!
5: Отставить!
11: Отставить!
5: Вот ваши кони.
11: Вольно.
5: Вот ваши няни-механики. Знакомьтесь.
11: Ну, орлы.
12: Кто из вас Александров?
2: Я, лейтенант Александров.
12: Я ваш механик.
2: Да? Хорошо.
4: А машин полку хватает?
12: Не бойся, без лошадным не будешь.
0: Механик обращается к Вано.
12: Лейтенант, возле самолета не курите.
13: А я не затягиваюсь.
12: Нет, все равно, ребята, отойдите, пожалуйста.
2: Что, не нравлюсь?
0: В лице механика напряжение.
2: Что вы на меня так смотрите?
14: Ты у меня пятый.
5: Ну что ж, собрать тебя по крылатому строю. Посмотрим теперь, как вы поете в воздухе. Кто из вас самый смелый?
2: Ну, смелые здесь все, а самый опытный. Разрешите взлет?
11: Товарищ командир, ракета!
0: Догнав, Титаренко забирается в кузов грузовика. В блиндаже...
10: За Днепром на плацдарме немцы атакуют и теснят наши войска. Туда срочно переправляется подкрепление. Авиация противника рвется к переправе.
3: На подходе полсотни юнкерсов.
10: Ни одна бомба не должна упасть на переправу. Идем этажеркой. Соломатин прикрывающий.
3: Ясно, как всегда.
10: Титаренко в атакующей группе.
9: Есть.
10: Колосов, я иду с тобой. На подходе не болтать, ни одного слова в воздухе.
13: Я же тебе говорил.
10: Тебя, между прочим, тоже это касается. Никаких анекдотов.
13: Ясно.
9: Это у него нервные.
10: Все, вылет через 12 минут. Пацанов не брать. В бой идут одни старики.
15: А мы?
0: У летного поля.
15: Возьмите и нас. Не подведем.
16: Да не спеши ты.
0: Затянувшись, Иван Федорович.
15: На твой век хватит.
0: Бросает папиросу, он невысокий, коренастый, узкие юношеские усики на кругом лице. Бежит к самолету под номером 22, механик отдает честь. Самолеты двойками взлетают. Одномоторные лопять, выпущены в темно-зеленый цвет, винты трехлопастные, прямые крылья расположены в одной трети от носа фюзеляжа, в нижней плоскости имеют размах 10 метров. Длина фюзеляжа 9 метров, фонарь кабины пилота расположен в верхней части фюзеляжа.
15: Мимо.
0: Смуглянка и Александров.
15: А я ударю...
0: С планшетами.
3: Спасибо, Петров, занимайся своим делом.
15: 6.
0: Проходит капитан.
15: Попал.
0: Сагдулаев колет дрова.
3: А вам что?
0: Выпрямляется.
3: Делать нечего. Истребители. Изучайте карту района боевых действий. Вон, как люди делают.
0: Показывает в сторону стола.
15: Б-5.
17: Потопил.
0: Потерев руки, Александров встает, запрыгивает на спину смуглянки.
15: Ура!
0: На него сзади прыгает Сагдулаев, троица заваливается кучей малой.
15: Смирно!
3: Больно.
15: Ну, я тебе сейчас...
0: Бегут за подшутившим лейтенантом. Самолеты двойками приземляются. Заглушив мотор, Титаренко сбрасывает с плечей широкие ремни парашюта, опершись руками на край открытого фонаря, прыжком выбирается из кабины.
18: Как аппарат?
15: Что с пушкой?
18: Позывная оружейника была в порядке.
0: Макарыч убегает.
15: Товарищ командир, задание выполнено. Потом.
0: Махнув рукой, Титаренко идет к севшему за ним самолету. Сняв парашют и шлемофон, Борцов бросает их на крыло, отойдя от самолета, стоит, прижав руку к рту. Подходит Титаренко.
15: Почему вышел из боя? Опять заклинило?
18: Заклинило. Подавай в трибунал, командир.
0: Скворцов уходит.
19: Алешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Все, до железки.
0: Макарыч протягивает фуражку.
15: Ну ладно.
0: Взяв Титаренко.
15: Ладно, Макарыч.
0: Отдает шлемофон.
19: Что, пощипали?
0: Резко обернувшись, Титаренко смотрит вслед Скворцову.
15: Хуже.
0: Посмотрев в ту же сторону, Макарыч пожимает плечами. Александров...
15: Вы что, не ужинали?
0: Дирижирует.
15: А ты что, озверел?
20: Тяжело в учении, легко в бою.
17: Тоже мне маэстро нашелся.
20: Спокойно. Сначала и...
0: Быстрым шагом Титаренко идет прочь от части. Вечер. На берегу под обрывом у костра Скворцов, рядом ребятишки, достав из золы, передают одному печеную картофелину.
21: Вот это собака, что коли немцы пришли у село, то всех собак перестреляли. А цього Люба так ховали, що він зовсім гавкати не вміє.
0: У ребят в руках по печеной картофелине подходит Титаренко.
22: Добрий вечір вашій хаті. Картоплі дасте?
21: Сідайте.
22: Як звуть цього волкодава?
21: Як вас?
22: Алешка?
0: Щекотит девочку.
22: Ах ви!
0: Солдат в плащ-палатке с ружьем на плече.
23: Эй, вы, гасите огонь!
24: Солдат!
23: Я?
24: Ты сменился?
23: Так точно.
24: Давай, ребята, отведи ребят в столовую, пусть накормят.
23: Есть! Пошли, ребята!
0: Ребятишки вереницей следуют за улыбающимся солдатом. Идущий первый мальчик несет на руках щенка. Дождавшись, пока солдат и ребята скроются из виду, Скворцов садится рядом с Титаренко. Достав из-за бревна, поднимает бутылку с темно-красной жидкостью.
25: А приходим?
0: Взяв бутылку.
25: Обойдемся без подогрева.
0: Титаренко ставит ее на землю.
25: Ясно.
0: Скворцов отворачивается.
25: Серьезный, значит, разговор намечается.
0: Снова смотрит.
25: Что с тобой, Сережа?
0: На Титаренко.
25: Ты же истребитель.
0: Резко отворачивается.
25: Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель, Леша. Все. Я трус, командир.
22: Серега.
0: повернув голову к командиру, встает, сделав несколько шагов, оборачивается.
25: Помолчи, Леша.
0: Обхватив себя за плечи.
25: Помолчи.
0: Прижимается спиной к склону обрыва.
25: Сломался я. Ты фонари помнишь? Болтуны привыкли говорить, немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, что плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Очухался на земле. Як догорает, а у меня перед глазами черешня цветет.
22: Работаем на износ, Серега.
25: Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательно из боя выходил. Машину чувствую, руки на месте. Рвусь в бой. А как...
0: Вскинув руку, прикрывает лицо локтем, опускает руку.
25: Вспыхнет. Очнулся. Бой черти где, а я вывалился. Наверное, выжить хочу.
22: От войны не уйдешь.
25: От себя не уйдешь. Вот что страшно.
0: Скворцов наполняет грудь глубоким вдохом, выдыхает.
25: Подавай в трибунал, командир.
0: Достает из нагрудного кармана сложенный в четверо листок бумаги.
25: Вот рапорт о списании.
0: Передав рапорт, Титаренко садится напротив.
22: Куда?
25: В пехоту.
0: Развернув лист, Титаренко читает.
25: К чертовой матери!
0: Едва заметно кивает.
25: Штрафбат!
0: Титаренко коренастый.
22: К чертовой матери.
0: Круглое лицо, курносый нос, густые вихрастые темные волосы.
22: А кто ж сбивать Бубновых будет? Я с желторотиками, да?
0: Пристально смотрит в глаза Скворцова, отведя взгляд, тот смотрит на огонь. Поднявшись, Титаренко подносит рапорт к костру, край листа загорается, сев, командир держит его в руке.
22: Вот это...
0: Скворцов.
22: Все, что я для тебя сделать могу.
0: Утыкается лицом в руки, Титаренко бросает...
22: А помочь?
0: Лист в огонь.
22: Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам.
0: Пристально посмотрев, на Скворцова поднимается, быстрым шагом уходит. В блиндаже. На погонах мужчины три звезды, полковник авиации.
1: Ну ладно, хозяин чаем не угощает. К делу. Давай карту.
0: Кладет руку на плечо Титаренко, тот достает из-за голенища сложенный лист бумаги.
1: Ты себе планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить?
22: А в бою сапог надежнее.
1: Ну, то в бою.
0: Так. Возящийся с буржуйкой командир полка, подойдя, опирается на стол.
1: По сведениям партизан, противник перебрасывает к нашему плацдарму большую группу танков. Сведения не проверены. Так что лети, ходи по крышам, заглядывай в стволы зениток, а танки обнаружь.
22: А вы знаете, давайте я над трофеей слетаю.
1: На мессере?
4: Свои же могут хлопнуть.
22: Да, там я зато пройду, как у себя дома.
1: Ну а что, это мысль.
0: Полковник кивает командиру полка.
1: А своих мы предупредим.
0: Командир полка подходит к двери, ему на ухо...
1: Прощупай вот этот лес.
0: Шепчет капитан.
1: Заходить будешь со стороны противника.
22: Ясно.
1: Выйдешь у Некрасовки.
0: Стоя за спиной полковника, командир полка...
1: Ну только смотри, без фокусов.
0: Показывает...
1: Я тебя знаю.
0: Титаренко жест.
1: Никуда не влезать.
0: Рукой вниз и грозит кулаком.
1: Себя не обнаруживать.
22: Задание ясно, разрешите выполнять?
1: Вернуться живым.
22: Есть.
1: Успеха.
0: Убрав карту за голенище, Титаренко уходит.
1: Ну что, Иван, пойдем проверим пополнение.
6: Василий Васильевич, может, чаек готов? Чайку?
1: Чаек, да. Ты что же думаешь, пока мы будем тут чаи гонять, с полосы успеет убрать разбитый самолет?
0: Лопять с подлобным шасси и погнутым винтом Титаренко отчитывает Александрова. Под руководством Макарыча механики крепят самолет тросом к гусеничному трактору.
7: Да выключите его к чертовой матери!
0: Смотрящий вниз Александров глубоко вздыхает. Он высокий, у него вытянутое, немного мальчишеское лицо, длинная шея.
7: Ругом к чертовой матери, чтобы я тебя не видел!
0: Титаренко подходит к вытянувшимся Сагдуаеву и Смуглянке. Поправив ремень, быстрым шагом подходит к стоящей рядом группе летчиков. Вздохнув, проводит рукой по подбородку.
22: Я на задание. Этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота.
25: Я?
22: Именно ты. Не знаю, товарищ командир, не знаю, товарищ командир.
0: Взяв папиросу, прикуривает от папироса Алябьева. Резко оборачивается.
2: Кузнечиков ловит.
0: Александров на четвереньках пилоткой ловит кузнечиков. Поймав, разжимает ладонь, кузнечик выпрыгивает.
22: От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому.
0: Титаренко оборачивается.
22: Кузнечик.
0: Летчики перестают смеяться.
19: Куда ж лететь-то?
22: Вперед на запад.
19: В такую погоду.
22: Макарыч, в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят.
19: Ставки Гитлера все малохольные.
0: У мистера Шмидта, застегнув на Титаренко парашют, Макарыч выпрямляется, сняв с головы летчика фуражку, надевает на свою голову, сжав, встряхивает кулаки. Выпрямляют пальцы, у обоих выходит по два, Макарыч улыбается, крестит спину садящегося в кабину Титаренко.
22: От винта!
19: Есть от винта!
0: Спохватившись, отбегает, убирает закрывающие крылья ветви деревьев. Сказав жест разводимых друг на другом в сторону ладоней, Титаренко закрывает колпак кабины. Быстро разогнавшись, самолет взлетает, Макарыч машет ему вслед снятой фуражкой. Самолет пролетает над сидящими под деревом летчиками.
5: Вот дает, а? Такую погоду.
16: Что положено Юпитеру, не положено.
8: Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать?
5: На сегодня дров достаточно. Учите мочать.
0: Скворцов уходит.
16: Дай, друг, на счастье лапу мне.
0: Александров.
5: Да не унывай, кузнечик.
0: Держит собачку.
5: Пока подежуришь, а КМС-ка отойдет.
16: Скажи спасибо, что этим окончилось.
8: Шекспир по этому поводу сказал, откуда он взялся?
16: Начальство, наверное.
0: Приземляется биплан У-2.
8: О, солдатская заповедь.
0: Получивший кличку кузнечик Александров поднимается на ноги.
8: Подальше от начальства, поближе к кухне, потопали.
0: Обернувшись, смуглянка замирает, широко улыбается.
2: Ребята.
0: Обернувшийся Сагдулаев улыбается. Стоя на нижнем крыле самолета, расставив руки в стороны, потягивается стройная невысокая девушка Маша. У нее светлая кожа, собранные сзади темные волосы, закрывают уши. На земле стоит Зоя, она постарше, с широкой фигурой и красивым смуглым лицом. Передав собачку Иван Федоровичу, кузнечик идет к девушке.

0: работай.
1: Взяв за плечо, кузнечик отводит Зою.
0: Взяли? Ну, где здесь продеваются нитки?
2: Какие?
0: Ну, это ведь летающая швейная машинка.
1: Зоя толкает самолет за крыло.
3: Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли.
0: Ах, вы еще и летаете?
1: Помогая толкать, Саглаев случайно кладет ладонь на Машину руку.
4: Простите.
2: Ничего.
1: Толкают плечом к плечу.
4: Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну ничего, когда-нибудь мы тебе поставим памятник.
1: Остановившись, оба выпрямляются.
2: Спасибо.
4: Не стоит.
1: Приоткрыв рот, Маша смущенно отводит взгляд.
4: Вы москвичка?
2: Да.
5: А, соседи! Первая эскадрилья ко мне! Из соседнего полка ночники прибыли. Как долетели? Кстати, Петя.
4: Очень приятно.
6: Хорош!
7: Привет, боевые подруги. Что у вас, девушки?
6: Бензопровод перебило.
5: Бензопровод? А между прочим, наши механики вашу этажерку в момент. Кстати, Петя.
1: Зоя жмет протянутую руку.
5: Спокойно.
1: Подойдя, Иван Федорович.
5: Не верите? Я вам хочу сказать.
8: Между прочим.
1: Отстраняет Петю.
8: Это гости второй эскадрильи. И лучшие механики находятся здесь.
1: Уводит.
9: Как и наше традиционное гостеприимство.
1: Зою.
0: Так что гуляй, Вася.
1: В крутом пике на аэродром заходит мистер Шмидт.
2: Мессер!
0: Спокойно. Это свои. Это маэстро.
1: Кузнечик машет рукой, и в нижней точке пике самолет сбрасывает бомбу. В нескольких десятках метров поднимаются фонтаны земли, и летчики разбегаются. Прыгают в траншею, там, где они были мгновение назад. Землю пресекает пулеметная очередь. Стоящие у крыла У-2 Сагдулаев и Маша, не замечая всеобщей суматохи, увлеченно беседуют. Мистер Шмидт улетает. Из траншеи выпрыгивает собачка, Александров, Петя и еще один летчик нерешительно выглядывают ей вслед. В хате.
0: После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь...
1: Ходит у занавески.
0: Заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка, ибо все приходящее, а музыка вечна. И как сказал Шекспир в 18-м сонете...
1: Замирает с открытым ртом, девушки в военной форме выходят из-за занавески, на груди Зои три ордена.
2: Здрасте, мальчики.
8: Здрасте, девочки.
6: Так что сказал Шекспир?
8: Да.
6: И не в 18-м, а в 19-м?
2: В 19-м.
6: В 19-м сонете Шекспир сказал... Гуляй, Вася.
0: Потопали.
1: Лейтенанты идут к двери.
6: Эй, ораторы! Ну и дисциплинка. Куда же вы без разрешения старшего, тем более и собственной хаты? Где же ваше традиционное гостеприимство? Истребители.
10: Да, товарищ первый, подтвердилось.
1: В блиндаже.
10: Обнаружили. Там, где мы и предполагали. Нет, точно летал. Сколько раз летал?
8: 4 раза летал, по головам ходил.
10: Там еще 4 раза летал.
8: Наглец. На белом коне. Генерал такой сидит.
11: И погон успел рассмотреть.
10: Мы летаем немедленно.
8: Низковато шел.
10: Василий Васильевич, поехали. Первый ждем.
11: И провожаем.
10: Ну, спасибо. А ты, маэстро, готов дырочку.
1: Показав на грудь Титаренко, полковник выходит. Светлая форма на спине Титаренко потемнела от пота. Сев расстегивает ворот, открывает коробку папирос Казбек.
8: Давай мы батину Казбека.
12: Ты знаешь, по-моему, Прохоровку у меня есть на аэрофотосъемке. Сейчас пойду в лабораторию проверю. По-моему, точно есть.
1: Капитан выходит, затянувшись, Титаренко устало опирается головой на руку.
10: Ну как хозяева принимали? Сиди.
8: Да нормально. Но наглецы.
10: А все ты мне, милый друг, доложил?
8: Все. Табак хороший.
10: Хороший. А дальше?
8: А ты представляешь, как в оперете. Танки. А вот этот на белом коне так не ручкой.
10: Ну ты...
1: Показывает ладонью вниз.
8: Ну я разочек махнул. Слушай, ну надо же было наказать. Это не 41-й.
10: Тебе было приказано не раскрывать себя.
8: Так хрен с ним. А чё же он, гад, на белом коне еще так?
10: Я тебе эту белую лошадь еще вспомню.
8: Решите идти.

0: так и пойдешь сам?
1: Не понял.
2: Ну и люди пошли.
3: Не пригласишь моего друга и командира.
1: Куда?
3: Да сейчас же весь полк рвется во вторую эскадрилью.
4: Работает патефон.

0: Летчики поочередно танцуют с улыбающейся Зоей.
1: Разрешите?
0: Сидя у окна, командир полка и Титаренко курят. Маша сидит между Сыгблаевым и Кузнечиком.
1: Разрешите?
2: Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот...
1: Понял.
0: Встав, Кузнечик отводит смуглянку, отойдя, тот садится у печи рядом со старушкой в шале.
1: Бабушка, пойдемте танцевать.
3: Так куда там?
1: А что, мы сейчас с вами такую барню врежем?
3: Так вони ж не танцуют.
4: Слушай, а чего это мы с тобой не танцуем, а?
5: Мы с тобой свое танцевали. По-моему, еще в Испании.
4: Нет.
0: Титаренко решительно поднимается, затянувшись, выбрасывает папиросу в окно.
4: Разрешите?
0: Оправив форму, подходит к Зое.
2: Разрешите, товарищ командир?
0: Кивнув, Титаренко, Кузнечик начинает танцевать с Зоей.
4: Видал? Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Но орлы. Да.
0: Встав, подходит к патефону.
4: Все сюда.
0: Задвигает занавеску. Зоя садится на предложенный командиром полка стул.
4: Все это красиво, но это общепотребительская кооперация. Кому что нравится. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии.
0: Занавеска отодвигается.
4: Занавес.
0: Скворцов с аккордеоном, Алябьев с баяном, Иван Федорович с барабаном.
4: У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Вано, Грузия, горы и ритм такой кавказский. Вано!
0: Вано стучит по корпусу гитары.
4: Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, млечний путь по-русски. І пісні такі ж безконечні, як степь.
0: Подняв палець, на мгновение задумується –

0: Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста Первого украинского, бывшего Воронежского, будущего солиста Большого театра.
1: Очень большого.
0: Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов.
2: Скворцов смотрит в сторону.
0: Ничьяка месячна.
3: Командир.
2: Скворцов отрицательно качает головой. Подняв палец, Титаренко чешет лоб.
0: По техническим причинам отменяется.
2: Девушки переглядываются.
4: Маэстро, я знаю. Смолен.
0: Но смотри. Ну. Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен.
2: Кидает. Бубен.
0: От винта.
2: Кузнечику.

0: Сытаренко недовольно оборачивается хлопающим летчиком первой эскадрильи.
1: Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану.
2: Обращайтесь.
0: Петя кивает Титаренко.
1: Добрый вечер.
0: Подходит к Зое.
1: Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста.
4: Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая.
0: Взмахивает из-за головы.

0: Старушка смахивает со щеки слезу. Предвечернее темное небо, солнце закрыто фиолетовыми облаками. Летчики провожают идущих по полю девушек. Стоглаев и Маша идут рядом в нескольких метрах от остальных. На девушках комбинезоны, в правой руке Маша, покачивая, держит шлемофон. Справа от Зои идет командир полка, слева Титаренко. Зои и офицеры останавливаются. Подходит механик.
1: Товарищ командир полка!
2: Докладывай.
1: У-2 готов.
3: Спасибо.
2: Заводи.
1: Есть!
0: Зоя одаривает командира полка, и Титаренко широкой доброй улыбкой вздыхает.
3: Ну вот и все.
0: Сделав несколько шагов вперед, остановившись, оборачивается. Протягивает вперед обе руки. Командир полка и Титаренко жмут их.
4: А все-таки ему левую листу.
0: Вытянувшись, командир полка и Титаренко отдают честь, приставив пальцы разжатых ладоней, поднятых правых рук, к козырькам. Зоя идет к самолету, стоящий позади Скворцов снимает пилотку. Стоя лицом к лицу, Маша и Сагдулаев неотрывно глядят в глаза друг друга. Ветер от винта развивает волосы Маши. Сидящая в кабине Зоя зовет Машу, повернувшись вперед, разводит руки. Перед ее лицом Макарыч держит букет полевых цветов. Приняв букет, целует Макарыча в щеку. Сагдулаев и Маша, кивая, что-то говорят друг другу. Сидящая в кабине девушки, обернувшись, машут летчикам. Набрав скорость, У-2 поднимается восхищенной ракетой ночное небо. Жуя, кузнечик медленно подходит к Сагдулаеву, встает рядом.
5: Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли.
6: Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу.
5: Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершили, но то, что эта девочка на войне, это...
0: Кузнечик кладет руку на плечо Сагдулаева. Над аэродромом пролетает двойка самолетов.
7: Краски не хватает.
0: Макарыч через трафарет рисует на фюзеляже звездочки.
7: А как у вас?
0: Рядом механик Сагдулаева.
7: Может пригодится?
0: Макарыч предлагает трафарет.
7: Краску оставь!
0: В блиндаже.
8: Нет там никаких танков.
9: Я капитану Титаренко верю как себе.
8: И я верю. Но штурмовики летали, соседи работали. Пусто! Танков не обнаружили.
9: Поэтому они до сих пор не гвардейцы.
8: Ну ладно, ты гвардеец. Не лезь в бутылку. 150 танков, не коробка спичек. Куда их денешь? Ну, скоро он там сядет.
0: Сев за стол, командир полка берет трубку полевого телефона.
10: Вторую. Как только... Да перестань жевать. Как только сядет Титаренко, сразу ко мне.
0: Лопять делает мертвую петлю с переходом в крутой вираж. За ним в нескольких десятках метров, не отставая, летит второй самолет.
7: А твой узбечонок цепкой.
11: Подожди, он еще солистом будет.
7: Поживем. Увидим.
0: Сдвигает механику Сагдулаева кепку на глаза.
8: Что они делают? С ума сошли, что ли?
5: Отвернуть! Титаренко, отвернуть!
7: Он что? Чокнутый солист твой!
9: 9-й на посадку.
0: Из севшего самолета вылезает радостный Сагдулаев. Форма на спине потемнела от пота, по-восточному кланяется улыбающемуся механику. Проходя мимо, хлопает по плечу, держащего на руках собачку кузнечика, тот провожает его грустным взглядом. Севший рядом Титаренко глушит мотор, сняв с плеч лямки парашюта, вылезает из кабины. Отдав шлемофон, берет у Макарыча фуражку. Поправляя форму, обходит крыло самолета, подходят летчики. Титаренко стягивает с левой руки черную кожаную перчатку.
6: И не холодно.
7: Солист идет.
5: Товарищ командир, на лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание.
9: Молодой да зеленый.
6: Ладно, споемся, на виражах слабовато. Старикам перекур 5 минут, желторотики ко мне.
0: Титаренко обступает лейтенанта.
6: Муглянка!
12: Я, товарищ командир.
6: Ну что ж, молодежь, завтра в бой.
0: Титаренко убирает перчатку в карман.
6: В первом бою для вас главная задача удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержишься за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку, сожрут чертовой матери пеняй на себя. Для начала запомните 3 нельзя. В бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя.
7: Кузнечик.
5: Я.
7: Иди к командиру. Настроение. О!
0: Показав большой палец, Макарыч указывает на шею, кузнечик застегивает пуговицу на вороте.
6: И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай.
5: И четвертое.
1: Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным. Куда пошлют? Прошу допустить к полетам.
6: И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны.
1: Есть.
0: Титаренко.
6: Вы тоже.
0: Обращается к собачке.
5: Кузнечик в училище был лучшим среди нас.
2: Товарищ командир, ему еще нет 18 лет. Вы знаете, при поступлении в училище он приписал себе один год. Но парень...
5: Ну сколько же ему дежурить?
0: Титаренко проходит между лейтенантами.
6: До совершеннолетия.
7: Товарищ командир, на КП вызывают.
0: Макарыч подходит к Сыглаеву, стоит за его спиной.
7: Наблюдал.
0: Поднимает большой палец.
7: Во! Только дорогу старшим надо уступать.
5: В трамвае, пожалуйста, но не в бою.
0: У Макарыча вытягивается лицо.
7: Поемся.
0: Он быстро уходит. В блиндаже.
6: Выходит, я к теще на блины летал, а вам липу сунул.
8: Но не могли же они сквозь землю провалиться, эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть.
6: Через час доложу. Разрешите вылет.
8: Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они?
6: Разрешите вылет. И прикажите установить на мессере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало.
8: Ух ты!
0: Макарыч.
7: Держи.
4: Для чего?
0: Передают механику.
7: Эх, жаль, сена маловато.
0: А хапку сена?
7: Жрет много. А у вас?
0: Сует пучок сена ко рту нарисованного дракона.
7: Сено оставь!
0: Окрикивает уходящего механика.
8: Слушай, маэстро.
0: Выходит из блиндажа.
8: Что у тебя там за карусель получилось?
6: Учебный бой, готовлю пополнение.
8: Ну и как?
6: В норме.
8: А кто тебя там гонял?
6: Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает. Ну, ясное дело, я же не могу отвернуть. Все-таки герой Советского Союза.
8: Понятно.
6: КМС.
8: Да и девочки из столовой смотрят.
6: Ну да. Да вообще не в моем характере отворачивать. А этот прет и все.
8: Пришлось свернуть.
6: Ну, чтоб дров не наломать. А вообще ребята хорошие, споемся.
8: Вы поторопитесь, мужики. Немцы перебрасывают под Киев наших старых знакомых. Лучших стервятников Геринга.
12: Обрадовал.
0: Титаренко около самолета.
7: Зачем они на старт явились?
6: Ну, ты эти суеверия брось.
7: Нехорошо.
0: Встряхивают кулаками.
7: И?
0: У Макарыча один, у Титаренко два пальца.
7: Не считается.
0: Еще одна попытка, по три пальца.
7: Во.
0: Титаренко быстро забирается в кабину.
8: Не махни на танк, не глядя.
0: Макарыч крестит спину Титаренко, увидев на руле самолета свастику, плюет на нее. Титаренко закрывает фонарь. На борту самолета под кабиной, увенчанной белой короной, две латинские буквы МР. Выйдя на поле, Макарыч машет вслед самолета фуражкой. Летя на низкой высоте, Титаренко внимательно осматривает поверхность земли. По левую руку прямая, как линейка, линия железной дороги, по правую поле с множеством стогов сена. Поле со стогами сена заканчивается отделяющий лесной массив узкой речкой. Заложив крутой вираж, Титаренко снова делает заход над полем. Внимательно всматривается, на лице появляется улыбка.
13: Звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте, замаскированы подкопные сараи. Подкопный, квадрат 19, как понял?
14: Понял, понял, маэстро,
13: квадрат 19,
14: понял.
13: Квадрат 19, как понял?
8: Понял, понял.
13: Привет соседям.
8: Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро?
13: Все нормально, падаю.
0: Самолет под острым углом падает на поле. К нему подбегает множество советских солдат пехоты. Поодаль на поле поднимается земля от разрывов снарядов. Множество рук вытаскивают Титаренко из кабины.
6: Ребята, я же свой, советский.
15: А, значит, свой, советский.
0: Один солдат бьет Титаренко по лицу, разбивая ему губу.
6: Да вы хоть форму посмотрите, ребята.
15: Так он еще и форму нацепил. Ах ты, господа, богодушу мой. Так он еще и лается по-нашему.
6: Ах ты, царица полей.
0: От сильного удара Титаренко солдат кубарем отлетает на несколько метров.
15: Кажись, свой.
0: Землянка, мужчина в погонах капитана.
6: И передайте в полк, что жив-здоров.
0: Наливает из фляжки.
6: Да.
0: Жидкость в жестяные кружки.
6: Очень горячее гостеприимство. Доберусь.
16: Да транспортом обеспечим. Ты садись. Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок. Это чистый. Специально для гостей держим.
0: На столе банки тушенки.
16: Фомин.
0: Черный хлеб.
16: А ну брось свою физгармонию воды гостю.
13: Есть.
16: Сейчас мы с тобой...
0: Титаренко.
16: На дорожку и за содружество родов войск.
0: Ощупывает челюсть.
6: Содружество.
16: Да ты не сердись. Вот один мастер повадился целую неделю медсамбат крошить. Представляешь?
0: Сверху сыпется песок.
16: Специально по Красному Кресту бьет Свобода. Ну, ребята решили, что это ты, и погорячились. Малость. Да хорошо, что живой остался.
0: Дает Титаренко.
16: Ну, авиация.
0: Кусок хлеба с тушенкой берутся.
16: За победу.
0: За кружки.
4: Будем жить, пехота.
0: Выпив до дна, капитан ставит кружку на стол. Пьет из принесенного Фоминым котелка. Титаренко размеренно выпивает свою кружку, капитан протягивает ему котелок. Не обращая внимания на котелок, взяв со стола, Титаренко нюхает сигару.
16: Ну, могем.
15: Не могем, а могем.
16: Хорошо.
0: Титаренко под дождем, с плащ-палаткой на плечах, едет на лошади вдоль разбитой дороги. Навстречу идут солдаты пехоты. Солдат окапывает лопатой колеса застрявшего в грязи грузовика. Кадры документальной хроники. У протаренной в поле дороги табличка «Даешь Киев». Снегопад по колено сплавающим на поверхности широкой реки крошили льда. Солдаты пехоты возводят деревянную переправу. Двое солдат за узцы вытаскивают из воды провалившихся по грудь лошадей. Разбитые непогодой дороги солдаты толкают застрявшие в грязи запряженные лошадьми подводы. Край летного поля, идет дождь.
12: Стой, кто идет?
17: Не идет, а едет. Днепр.
12: Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир.
17: Здоров.
0: Титаренко проезжает мимо часового в плащ-палатке, у того за спиной винтовка со штыком. Подъезжает к стоящему на краю поля Макарычу, держа в руке ведро, тот смотрит вниз.
15: Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул, не глядя.
0: Соскакивает с лошади. Перекинув через голову лошади, протягивает поводья.
15: Извини, танка не было.
0: На лице Макарыча крупные капли дождя, он тяжело дышит, Титаренко меняется в лице.
15: Кто?
0: Макарыч.
7: Смуглянка.
0: Отводит взгляд. На столе наполненный до половины стакан.
15: Как это было?
0: Накрытый ломтем ржаного хлеба.
18: Отрабатывали слёты нас в паре. Вдруг четверка фокеров из-за тучи. Я таких и не видел. Размалеванные, с бубновыми тузами. Батя, по радио уходить, а куда? Зажали. Вдруг смуглянка. Прикрой атакую. Ну, пацан. Завертелось. Ему б на вираж уйти. Он потянул и...
0: Скинув вверх ладонь, сжимает ее в кулак, опускает.
18: Ну, отчаянный. Ох и парень.
0: Титаренко переводит взгляд на Скворцова.
19: Пока взлетали, фокеров нет. А он бурьяне догорает.
20: Его вещи. Есенин. Там... Гимнастерка и тетя Дуся. Его мама.
0: На маленьком томике два сложенных треугольниками письма и фотографии женщины. Отойдя от стола, кузнечик оборачивается.
20: А как скажут тете Дусе, что он уже, что его лучше уж без вести пропавший.
0: В хате вся вторая эскадрилья, взгляды летчиков опущены.
20: Уже нашего выпуска. А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся. И говорит, вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу.
0: Приложив дрожащую руку к лицу, подходит к стене, упирается в нее головой. Рядом стоит Сагдулаев.
21: Еглама. Еглама Сенчи. Да не плачь ты, Кызболя.
0: Сагдулаев поворачивает голову, на скулах ходят желваки. Обведя взглядом летчиков, Титаренко поднимается. Подойдя, все становятся вдоль длинного дощатого стола. Взгляды устремлены на стакан. Поведя подбородком, Титаренко из-за головы взмахивает перед собой правой рукой. Пикирующий Ил-2 вспарывает огнем закрепленных на крыльях пушек, стоящий на земле танк, тот сразу охватывает пламя. Слепя активными строями, бьют снаряды «Катюш». Иван Федорович, Скворцов, Титаренко, сосредоточенно глядя сквозь перекрестие прицелов, точно бьют смертоносными трассами по стоящим на земле самолетам и ангарам врага. Титаренко ловит в перекрестие прицела уворачивающийся мистер Шмидт. Точная очередь пересекает самолет врага, у того отлетает правое крыло. Вращаясь, он стремительно падает. На земле взрываются огромные баки бензохранилищ. Переходящие друг в друга холмистые луга, свежескошенное зеленое сено собрано в стога. За лугами поднимается темно-зеленая стена леса. Перед лугами, отделенная узкой речушкой с поросшими деревьями берегами, стоит небольшое село. За селом на пригорке Сагдулаев и Маша. Увлеченно беседуют. У Маши на груди орден Красного Знамени и нагрудный знак «Гвардия». Снятая пилотка заправлена под опоясывающий тонкую талию широкий ремень на ремне кобура. Идут по яблоневому саду.
3: А как будет по-вашему небо?
20: Осман.
3: А земля?
20: Ер.
3: А вишня?
0: Маша кладет руку на ствол дерева.
20: Ольча. Только это не вишня, а яблоня.
0: Обворожительно улыбнувшись, Маша смотрит на Сагдулаева.
3: Но это все равно.
0: Идет дальше, посмотрев на часы и тяжело вздохнув, Сагдулаев идет за ней. Встав рядом с Машей, наклонив ветку, нюхает листья тополя.
20: Домом пахнет. Тополь – дерево моей родины. Только они у нас высокие, пирамидальные.
0: Отпустив ветку, обходит Машу, стоит к ней плечом.
3: А как будет по-вашему дом?
0: Говоря, Сагдулаев поворачивается к Маше.
20: Менцизна Севаман.
3: Так длинно?
20: Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша.
0: Маша оборачивается, опустив глаза, идет дальше. У палатки девушка в военной форме с венком на голове осматривает ствол ракетницы.
10: Девочки, Ромео и Маша.
0: Из палатки выглядывает еще одна девушка.
10: Ой!
0: Девушка в майке. Схватив висящую на шесте гимнастерку, убегает. Получивший кличку Ромео Сагдулаев,
20: Маша.
0: И Маша стоят плечом друг к другу.
20: Мне пора.
22: Ромео!
3: Да.
20: Влетит, если...
3: Конечно.
22: Ромео!
20: Только ты иди первый. Я не умею оглядываться.
3: Ладно.
20: И ты не оглядывайся.
3: Да.
22: Ромео!
20: Ну тогда я пошел.
3: До свидания.
20: До свидания.
0: Отдав честь, Сагдулаев поворачивается к Маше. На мгновение, подавшись вперед, замирает, медленно повернувшись, идет к автомобилю-бензовозу.
23: Счастливой дороги.
20: До свидания.
0: Отдав честь, останавливается около немолодого солдата.
20: Не будем оглядываться.
0: Махнув, как Титаренко, рукой из-за головы, бежит к автомобилю. Проводив его взглядом, добродушно улыбнувшись, солдат продолжает скручивать самокрут. Под деревом небольшой стол.
24: Новаков!
0: За ним стоит мужчина с погонами майора. Передав подошедшему...
24: Поздравляю.
25: Не подведу.
0: Летчику книжечку партбилета...
24: Кожанов!
0: Крепко жмет руку.
24: Кожанов!
25: Отлетался Кожанов.
0: Медленно закрыв партбилет, майор откладывает его в сторону. Там уже лежит один билет.
24: Титаренко!
0: Быстро поднявшись, Титаренко подходит к столу. Отдав честь...
24: Поздравляю.
0: Принимает партбилет, жмет руку майора.
24: Хотите что-нибудь сказать?
17: Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу.
24: Тоже верно.
0: Сев за стол, майор задумчиво смотрит на открытый билет с фамилией Кожанов, закрывает билет.
24: Ну вот и стала наша партия на 8 человек больше.
26: На 6.
24: На 8, комсорг.
0: По правую руку от майора сидит молодой офицер. Майор кладет книжечки перед ним.
24: На 8.
0: Прервав задумчивость, поднимается.
24: Поздравляю вас, коммунисты.
0: Идет к летчикам.
24: Ну а вам, капитан Титаренко, сразу же партийные поручения.
0: Те встают.
24: Садитесь, товарищ.
0: Майор садится на лавку, рядом садятся Титаренко и остальные летчики.
24: Садитесь. Вы уже встречались с этими бубновыми асами Геринга?
17: Так точно. Горят за милую душу.
24: Ну-ну-ну. Противника недооценивать нельзя. Немец – мужчина серьезный. Но вот то, что они горят за милую душу, Это вот как раз молодыми надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалеными тузами, драконами, ну и прочей нечистью. Расчет на психологию. Запугаешь до боя — сразу преимущество.
1: Его запугаешь.
0: Показывает на широкоплечего летчика.
24: Новичку у вас в полку много.
1: Это да.
24: Так твоя первостепеннейшая задача, капитан, объяснить им все это. Ну, подоходчиво и на личных примерах.
1: Ясно, товарищ майор. У меня с Бубновыми свои счеты имеются.
0: В хате.
2: Так и писать? День у вас такой, как у нас, за что поцелуйте? Может, многоточие поставим?
5: Грубо! Дипломатический документ.
9: Казацкое послание султану.
2: Готово!
11: Так, кузнечик, переведи на немецкий.
1: Есть.
11: Быстро, но постарайся так, чтобы это был добротный литературный язык.
2: Готово.
11: Что, вот это все?
2: Ну, остальное переводу не подлежит. Kämpfe mit mir allein, während des Starts werden wir uns nicht beschießen. Maestro.
14: Нет, я не то получишь по шею.
2: Выходи драться один на один. На взлете бить не будем, маэстро.
11: Ну вот, а целый день писал. Стилист, не смешно, но точно. После войны редактором будешь.
2: А во время войны летчиком. Товарищ командир, разрешите летать?
11: Потом поговорим. Давай старый ун письмо туда.
2: А это пусть они сами переведут, попотеют.
5: Командир, летим всей эскадрильей?
11: Нет.
2: Как, сами полетите?
11: Ведомым со мной пойдет старший лейтенант Скворцов.
5: Есть.
0: Лежащий в одежде на кровати Скворцов быстро поднимается, взволнованно дыша, торопливо застегивает пуговицу на вороте.
5: Есть.
0: Расположение немецких ВВС, офицеры в белых рубашках играют на деревянном ящике в карты. Из-за леса на бреющем полете вылетает два Ла-5, пролетая над аэродромом, ведущий Ла-5 делает бочку, работают зенитки.
25: Серега, вызов приняли. Не отрывайся, заходим от солнца.
27: Есть.
0: Суматоха боя. Титаренко заходит в мертвую петлю.
25: Серега, у меня отказало оружие.
27: Что будем делать?
25: Имитируй атаку, прикрой атакую.
27: Понял, Леша, понял.
5: Тоже мне рыцари. Поднимай вторую.
0: Капитан выпускает ракету. Перевернувшись вверх плоскостями, мистер Шмидт уходит сквозь облака вниз. Повторяя маневр, его преследует Ла-5.
27: Лёшка! Мессер на хвосте! Лёша!
0: Титаренко оглядывается.
27: Держись, Лёша!
0: Поймав мистер Шмидт в перекрестье прицела, Скворцов нажимает на гашетку.
27: Горишь, Бубновый!
5: Девятый, оттянись назад, твои в воздухе.
25: Понял, батя, понял?
27: Уходи, Леша, я их скажу, Лешке, уходи!
25: Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега.
27: У тебя же оружие, Лешка!
25: В порядке оружие-то я тебе купил.
5: Я покажу вам педагогику.
0: Ла-5 двойками садятся на летное поле. Не снимая парашюта, Титаренко быстро выбирается из кабины, приняв от улыбающегося Макарыча папиросу, затягивается. Подбежавшие Иванов, Воробьев и Алябьев, отдав честь, что-то говорят, Титаренко хлопает их по плечам. Стоящий у руля поворота самолета кузнечик смотрит на них грустными глазами, голова опущена. Сидящий в кабине самолета Скворцов, опустив лицо вниз, тяжело дышит, подбегает механик.
28: Товарищ командир, что с вами? Вы целы?
5: Краску давай.
0: Подняв голову, Скворцов...
28: Какую краску?
0: Сдергивает шлемофон.
5: Звездочки малевать.
28: А это я сейчас мигом достану.
5: Достану. Вечно у тебя. Свою надо иметь.
28: Сколько рисовать? Две?
0: Скворцов надвигает механику пилотку на лоб.
28: Бегу.
5: Две. Тут одного пока завалишь. Запаришься.
0: Выбирается из кабины.
28: Я к нему приклеился. А он гад вертится, как на сковородке. Вдруг меня сзади, как и... Еле-еле выкрутился.
5: Хочешь жить, умей вертеться.
0: Скворцов подходит к Титаренко, они обмениваются долгими, многозначительными улыбками.
28: Да, причесали мы Бубновых.
5: А что? Эта масса меня устраивает. А ты что скажешь о драке Ромео?
2: Я?
5: Да.
2: Бой видел. Все видел. Кресты, кресты, кресты, кресты.
5: Ну а сам-то стрелял?
2: А как же? Все до последнего патрона. Вот только все мимо.
5: Мимо.
0: Кузнечик.
2: Что скажет Джульетта?
0: Передает собачку.
2: Товарищ командир, женский полк будет базироваться у нас на аэродроме. Вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки. Перестань, пошлить. Иди, иди, она тебя уже искала.
0: Наклонившись, шепчет Ромео на ухо.
2: Товарищ командир, решите на минутку.
0: Вернув собачку, Ромео
2: и в тот же миг
0: убегает.
2: Влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание.
0: Уходящие летчики оставляют кузнечика одного на поле. Титаренко и Скворцов вдвоем.
2: Командир.
4: Тихо. Журавли.
6: Да вроде бы рано.
4: Уцелели.
6: Слушай, Леша.
4: Серега, не надо слов.
6: Помолчим, командир.
0: Обменявшись взглядами, улыбаются, идут дальше. Макарыч и Кузнечик.
7: Мессеры!
8: Юнкерцы!
0: Несут баллон.
8: Воздух!
0: Бросают.
8: Куда, пацан? За мной!
7: В лес!
0: Командир полка за столом, в зеленой майке, с пеной на щеках, перед осколком зеркала, подбежав к окну блиндажа, бежит на поле. Летчики прыгают в траншею. Титаренко сдерживает Скворцова.
7: Куда ты?
0: Кузнечик бежит.
8: Кузнечик, ложись!
0: К самолету Титаренко.
8: Убьют, пацан! Вернись! Куда ты?
7: От винта!
8: Есть от винта!
0: Макарыч убирает...
28: Он с ума сошел.
0: Маскировочные ветки от самолета, видя взлетающего кузнечика, летчики бегут из траншеи, в хвост лопять заходят два мессершмитта.
7: Взлетел! Взлетел! Кузнечик, тебе свалим!
0: Быстро набрав высоту, кузнечик уводит машину в левый вираж, хладнокровно оглядывается назад.
7: Кто взлетел?
28: КМС Титаренко.
0: Командир полка в майке, без пены на щеках, бежит к самолету с пятью звездочками на борту.
7: От винта!
28: Есть от винта!
0: Оставляя длинный дымный след, падая в пригорах залетным полем, врезается самолет. Иван Федорович, стиснув зубы, поворачивает голову, к месту падения едет санитарная машина. На крыльях и хвосте горящего самолета кресты свастики. Из санитарной машины выбегают летчики, механик и доктор.
7: Ребята, вот это номер! Кузнечик завалил мессер!
0: От горящего мессершмитта тянется длинный шлейф черного дыма. Край летного поля подруливает самолет Титаренко с нотами и множеством звездочек на борту. Подбежавшие летчики, толкая за крылья, помогают развернуть истребитель. Макарыч приветствует его вскинутыми руками. Из открытой кабины выпрыгивает собачка, за ней выбирается кузнечик.
7: Эх, чертяка! Качай его, ребята! Качай его,
12: ребята!
0: Подбрасываемый руками летчиков, кузнечик подлетает на пару метров. Макарыч, взяв кузнечика за уши, целует в уста.
2: Спокойно.
0: Кузнечик
2: не надо оваций.
0: Оправляет форму. Быстро уходит. Все бегут за ним. Столовая.
28: Ребята, ребята, наш кузнечик идет.
7: Кузнечик!
4: Равняйся! Мирно, равнение на середину!
0: Положив левую руку на ремень и махая правой, кузнечик степенно идет между двумя рядами летчиков. Начальственным жестом поправляет знак отличия на груди одного офицера, садится на лавку, стоящую перед накрытым белой скатертью длинным столом, отставляет стакан.
2: Между прочим, где мои 100 грамм за сбитый?
7: Какой 100 грамм, дорогой тебе бочка? Чача надо, чача, понимаешь?
2: Я не пьющий. Но дело принципа.
0: Вбежавший командир полка в форме обнимает Титаренко.
7: Молодец! Спасибо! Спас полк! А сбил, сбил така! Ну чего ржете? Оставь, чего ржете? Учитесь! Почерк! Против всех законов физики на взлете!
4: Ух! Не я, выслушай!
7: А, помолчи, начальник штаба, оформляй наградные документы.
4: Не на меня, это на лейтенанта Кузнечика. Как тебя? Александров сбил.
7: Кузнечик?
4: Вот именно Кузнечик.
13: Разыгрывай, Кузнечик. Точно, завалил.
2: Ты сбил? Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев.
7: Да, молодежь! Ас!
0: Обнимает Кузнечика. Приглушенный туманной дымкой диск солнца медленно клонится к горизонту. По уже стемневшему летному полю идут летчики второй поющей эскадрильи. В руках музыкальные инструменты и ветки деревьев с колышущимися на ветру листочками. За летчиками бежит аэродромная собачка. Перед входом в большую палатку Титаренко поворачивается к летчикам, те прячут ветки за спину, постучав, откидывает полог.
4: Разрешите?
7: Захожу я ему в хвост.
2: Снабженцы уже здесь.
0: кидает взгляд на летчиков.
3: Добрый вечер.
0: Первая эскадрилья.
10: Здравствуйте.
15: Дары лесов.
10: Боевым подругам.
0: Дарят букеты.
3: Как перебазировались?
16: Хорошо.
18: А вот за это можно загреметь на губу. Старшина на весь полк заготовил березовые веники для бани, а они увели.
2: Вы на них не обижайтесь, пожалуйста.
16: Спасибо.
2: Так вообще, ребята, они ничего. Ну вот, некоторая эстетическая недоразвитость.
3: Зоечка, а скажите, пожалуйста, кто вот эти парни? По-моему, они не с нашего двора.
19: Они даже не с нашей улицы.
3: Это точно, вон.
0: В застилающем поле тумане механики обслуживают самолеты. Все за длинным столом.
21: Я вдруг... Тише, тише, товарищи! Прошу тишины. Лектор Кузнечик просит еще 2 минуты.
19: Навелся.
21: Нарушит? Выгоним из палатки.
19: Продолжай, лектор Кузнечик, давай.
2: Я о любви. Да нет, я не шучу, я серьезно, ребята.
0: Кузнечик на ногах, рука поднята к груди.
2: Вот ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Только любовь.
3: Любовь. Вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью. И от Сталинграда сюда, до Днепра, с любовью. Я по этому маршруту смогу через 100 лет без карты летать. Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из Поющей. И там не одна эскадрилья, там дивизия легла. А сколько еще? Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу: развалинами Рейхстага удовлетворен. И можно хоть домой сады опрыскивать.
19: Командир, когда вы будете в Берлине автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее. Там уже будут наши подписи. Первой эскадрильи.
16: Да какая разница, браток? Наши, ваши.
3: И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня.
19: Да и по праву. Вот так.
0: Кузнечик протягивает Титаренко трубу.
2: Командир, все приходящее, а музыка вечна.
19: Будем жить.
3: От винта.
0: Зоя поднимается вслед за летчиками.
16: Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского.
19: Будущего солиста Большого театра?
3: Так это запросто.
0: Титаренко перед севшими в ряд летчиками

0: Санитарка вытаскивает с поля боя раненого. Подбитый самолет Скворцова охвачен огнем.
1: Серега, прыгай! Прыгай, Серега!
2: Ребята, будем жить!
0: Направляет самолет на эшелон с немецкими танками. Эшелон и стоящий рядом составы цистерн скрывает огонь. Колышущаяся водная гладь неглубокого песчаного берега широкой реки. Покачиваясь, на поверхности плавают большие овалы листьев кубышки. Противоположный берег порос лиственными деревьями. Ясное небо и легкая рябь на воде создают картину покоя и безмятежности. На краю поля летчики играют в футбол. Подошедший Титаренко свистит.
1: Через 15 минут построения полка вы. Марш!
0: Летчики разбегаются, кто-то на бегу застегивает ворот гимнастерки.
1: Вано, ну это пацаны, но ты же старик, а?
0: Вано разводит руками.
3: Виноват, товарищ командир.
1: Виноват. Какой хоть счет?
0: Сообщай счет.
3: 18-2, ползу второй.
1: Хорошо.
0: Вано отдает честь.
4: Товарищ командир, разрешите обратиться по личному вопросу?
1: Давай, Ромео, только быстро. Что у тебя?
0: У Титаренко на погонах звезды майора авиации. На груди Ромео знак гвардии и три ордена.
1: Хочу жениться, прошу разрешить.
4: Да.
0: На погонах три звездочки старшего лейтенанта.
1: Да. Нет, это ты хорошо придумал. Самое главное вовремя.
4: Я знаю, товарищ командир. Вы скажете, война, тебя могут сбить.
1: Могут.
4: Так ведь ее тоже могут сбить.
1: Ее могут.
4: Поэтому прошу разрешить.
0: Титаренко бросает на Ромео тяжелый взгляд.
1: Ну, Ромео, смотри. Чтобы это у вас с Машей было на всю жизнь. Короткую или длинную, но...
0: Поднимает руку со сжатым кулаком.
1: Ты планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить?
4: Так ведь сапог в бою надежнее.
1: Так то в бою.
0: Подписывает бумагу, положив на подставленный Ромео мяч. Ромео улыбается.
1: На свадьбу позовешь.
4: Рахмат Джонаке.
1: Что?
4: Спасибо по-узбекски.
1: Будь ласка.
4: Не понял.
1: Пожалуйста, по-украински.
0: Ромео убегает.
1: Стой!
0: Осмотревшись, Титаренко пальцем подзывает его к себе.
1: Встань.
0: Расстегивая на ходу ремень с кобурой, подбежав, Ромео становится перед футбольными воротами из двух шестов с натянутой маскировочной сеткой. Титаренко бьет по мячу. Мяч влетает в левый угол.
1: Слабак.
0: Машет рукой от плеча.
5: Мы долго ждали этой минуты. Тысячу дней и ночей ждали.
0: Титаренко перед строем.
5: Однополчане! Гвардейцы! Наши наземные войска выходят на границу Союза Советских Социалистических Республик. Нашему полку поставлена боевая задача.
6: Ну, твой орел, как всю жизнь командовал полком.
7: Теперь у нас на есть полк поющим будет.
6: А если вам дивизию дадут, где балалаек наберемся?
7: Тут разговорчики в строю.
5: Противник не хочет уступать небо. Наша задача сбросить его оттуда.
0: Резкий взмах из-за головы.
5: Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики.
0: Кузнечик в погонах старшего лейтенанта с тремя орденами на груди.
8: Задание ясно? По коням, ребята.
9: А мы?
8: Отставить.
0: Ромео обращается.
4: Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит.
0: К молодым лейтенантам. Бежит к самолету, механик убирает маскировочные ветки. Взлетающий первым Титаренко машет рукой. Летчики поочередно задвигают закрывающиеся вперед фонари кабин. В небо взвивается ракета, все самолеты в воздухе. Суматоха боя, беспрерывным танцем фигур высшего пилотажа мелькают силуэты крыльев. Пытающийся оторваться от лопять мистер Шмидт уходит в мертвую петлю, догнавший его в основании фигуры советский истребитель, пересекает черный силуэт трассы авиационной пушки. Крутясь вокруг продольной оси, мистер Шмидт падает за лесом. Механики в тени под крылом самолета.
6: Эх, молодежь, молодежь. А ты знаешь, что самое тяжелое в нашей работе?
10: При минус 30 копаться в моторе.
7: Самое тяжелое в нашей работе – ждать.
0: Макарыч бросает взгляд в сторону боя. Трое лейтенантов под деревом, поднявшись, смотрят на приближающийся самолет.
10: Вот это заходит на посадочку. Тоже мне. Старики называется.
1: Ромео, держи машину.
4: Ничего не вижу.
1: Держи машину, Ромео.
0: Самолет Титаренко рядом с покачивающимся из стороны в сторону.
1: Спокойно будем садиться.
0: Самолетом Ромео.
1: Убери газ. Убери газ.
4: Ничего не вижу, командир.
1: Спокойно, Ромео, спокойно сядем. Добирай ручку на себя. Внимание, земля. Выключи зажигание. Молодец, парень.
0: Сев, самолет Ромео вертится на месте. К нему будут летчики, механики, доктор в белом халате. Стекло фонаря разбито, лицо Ромео в крови.
9: Сорвите фонарь! Доктор!
0: Подбежавший доктор запрыгивает на крыло.
9: Отойдите все!
0: Склоняется к кабине.
9: Что?
0: Сбрасывая на бегу парашют, к самолету бежит Титаренко. Растолкав летчиков и механиков, забирается на крыло, склоняется над Ромео, а открыв глаза, тот слабо улыбается.
4: Командир, я сел.
0: Закрыв глаза, роняет голову вперед. Медленно выпрямившись, доктор снимает пилотку, механики следуют его примеру, летчики стягивают шлемофоны. Поведя головой вправо, Титаренко упирается подбородком в плечо, в глазах блестят слезы. Вскинув голову, запрокидывает лицо вверх. На холмике свежей земли белеют полевые цветы, на лежащей пилотке укрытый ломтем ржаного хлеба наполнен стакан. Летчики и механики выстроились в два ряда, по взмаху солдата стреляют в воздух. Проносящаяся над могилой пара самолетов делает мертвую петлю. Освещенная солнцем березовая роща. Крупные капли воды, собираясь, скатываются по листьям, блестя, как драгоценные камни. Титаренко, Макарыч и Кузнечик медленно идут по дороге среди рощи. Титаренко спиной упирается в ствол березы, приподнимает козырек фуражки березовой палочкой.
1: Макарыч.
0: Отбрасывает палочку.
1: Ты уж там сам как-то, Маша.
0: Складывает руки на груди.
1: Первый скажи.
0: Макарыч локтем оперся о ствол, тыльная сторона ладони прижата к рту, задумчиво кивает. Проходит мимо указателя хоз.Молчановой, несколько солдат разбирают палатки. Не останавливаясь, выходит на край поля. Остановившись, Титаренко оборачивается.
1: Да. Улетел девичий полк.
7: А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой.
8: Командир!
0: Кузнечик перед обелиском с красной звездой.
8: Командир!
0: На обелиске фотографии Зои в шлемофоне и военной форме и улыбающейся Маши в гражданском белом платье. На Маше на плечо спадает коса. Кузнечик, Титаренко и Макарыч стоят перед обелиском, опустив головы.

0: Макарыч открывает сжатые глаза, запрокидывает голову.
1: Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам.
0: Титаренко и Макарыч сидят у обелиска. На свежей земле белеет рушник.
1: Кто остался в живых?
0: На нем накрытый хлебом стакан.
2: И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу...
0: Опустив голову, Титаренко берется за волосы.
1: Пусть они там сыграют.
2: Нет, ты знаешь, я сам. Скажу, извини, маэстро.
0: Прикладывает руку к сердцу.
2: Да, я. И как в режим смуглянку. От начала и до конца.
0: Опускают головы.

0: могила в поле сменяется пламенем вечного огня, рядами могил, на многих обелисках надпись неизвестной. Все исчезает, девочка в белом платье рисует цветными мелками на асфальте.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на «Радио ВОС».
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Виктор Тартанов. И сегодняшняя моя гостья – человек с необыкновенной светлой душой, певица народных, патриотических, гражданских, духовных песен. Это Анна Сизова.
4: Да,
3: добрый
4: привет,
3: день,
4: Витя.
3: Анна.
4: Привет, добрый день, дорогой. Как я рада тебя видеть. Ты знаешь, встреча с тобой – это всегда вот что-то такое доброе, светлое, настоящее. Вот. И я думаю, что наши радиослушатели сегодня еще раз в этом убедятся.
3: Ну, подождите, не я пришел к тебе, во-первых, навстречу.
4: Ну, я должна тебе это сказать.
3: Сегодня ты будешь рано рассказывать о счастье. Как важно, друзья мои, быть в жизни, хотя бы один раз радоваться в день, чувствовать счастливым. Это очень важно. Когда человек счастлив, вот прям 24, как говорят сегодня модно, 24 на 7, тут уже задаешься вопросом, как у него это получается. Анна, расскажи нам, пожалуйста.
4: Чем-то ненормально.
3: Нет, не то, что ненормально. Нет, это нормальная природа вещей. Это
4: если
3: жизнь.
4: Ты счастлив, то ты счастлив. Кстати, влюбленные люди, они счастливы 24 часа в сутки. Это однозначно.
3: Да,
4: однозначно.
3: И тем более, когда ты столько несешь светлого, доброго, вечного, то действительно
4: спасибо,
3: Господь,
4: Витя,
3: дарует тебе это состояние счастья и радости, потому что ты правильно понимаешь мир, правильное отношение к миру и людям. Поэтому отсюда и счастье, и радость, и другим несешь. Рассказывай, пожалуйста, последние новости.
4: Витя, дорогой мой, у меня, как у творческого человека, как у певицы, автора, исполнителя, конечно, накопилось очень много того, чем я хочу поделиться с тобой, со зрителями, замечательными слушателями нашими. У меня готовится осенняя программа, которая называется «Мои счастливые глаза». Несмотря на то, что у нас, да, мы сегодня, скажем так, испытываем самые разные трудности, каждый из нас, да, но вот нужно найти все-таки повод для счастья. Все-таки повод для счастья. И чтобы ваши глаза, глаза вашей души светились

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот мы все можем с вами убедиться, насколько действительно важна вот такая гостья, настолько важны такие песни. Предлагаю всем вам, вот я сразу заранее хочу сказать, что Анну Сизову можно слушать на всех цифровых площадках. Везде есть ее песни. Я лично слушаю на Яндекс.Музыке и наслаждаюсь. Вот прям был какой-то период летом, когда я, перед тем, как поговорить с тобой, когда у моей супруги был день рождения, включил прямо на полдня. Пока там что-то готовили, слушали. У меня там колонки на кухне такие, как кухня большая, мы слушаем целый день, да.
2: Для меня это такая честь.
1: Не, правда. Вот получаешь удовольствие, и настроение меняется. Говорю, господи, откуда же такие таланты берутся? Конечно же, от Бога. Она родом из Сибири. Вот, она с детства бегала по таким заветным тропкам. Она наслаждалась видами нетронутой природы чистой. И теперь вот отсюда и, как говорится, все вот это вот то, что мы сейчас слышим и то, что мы имеем.
2: И вот услышим такие, даже. Да, видите, дальше. Я бы хотела сказать, что вот песня следующая, которая называется «Небо», эта песня тоже как... Она, конечно, каждый в ней услышит свое, потому что она такая достаточно философская песня. И это, можно сказать, такая благодарность Богу, благодарность людям.

0: И пожелание всем тем, кто идет за нами, чтобы сохраняли в себе вот этот свет любви, ценили его, хранили и дарили друг другу любовь.
1: И ты предлагаешь сразу нам еще послушать песню, да, по горячим следам. Давай послушаем,
0: небо.
1: Да, песня «Небо». Слушаем на волнах радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Анна, у меня все-таки есть тебе несколько вопросов. Вот как, скажи, пожалуйста, песни пишутся, сочиняются новые, сколько уже написано за... Все-таки мы долго с тобой не виделись, не общались. Сколько появилось новых песен, как они рождаются, кто делает аранжировки, очень важно. У тебя очень красивые, профессиональные такие... уникальные, я бы сказал, аранжировки такие необычные, светлые и жизнерадостные. Тоже об этом несколько слов, если можно. Сразу кучу вопросов задал,
2: да,
1: отвечаю.
2: Прям, Витя,
1: давай начнем,
2: знаешь,
1: с того, что как пишутся песни все-таки.
2: Ну, во-первых, в этом году я отмечаю свое 30-летие творческой деятельности.
1: Угу.
2: И в моем репертуаре есть 7 концертных программ. 7-я – это как раз вот «Счастливые глаза». Это, ну, можно сказать, программа о женских историях.
1: Лирика, да, такая вообще?
2: Ну, ты знаешь, нет, не лирика, это разные абсолютно песни. Вот сейчас поставим песню «Спорт».
1: Не сейчас, рассказывай
2: попозже,
1: сначала.
2: Да, попозже поставим новую песню «Спорт». Как рождаются песни? Песни рождаются самым непредсказуемым образом. Угу. Потому что для меня, как для человека, как для женщины, как для творческой единицы, очень важно тоже, когда ты в жизни с чем-то сталкиваешься, неизведанным для тебя, да, и тебе хочется выразить, или очень важным, ты понимаешь, что это важно для каждого. Вот песня «Спорт» будет, да? Спорт на самом деле важен для каждого, потому что движение — это жизнь.
1: Особенно,
2: то есть это особенно в жизненных, да, перипетиях мы это понимаем. Проходит время какое-то, да, и что вот спорт, он действительно помогает человеку сохранить себя в форме, молодость, внутреннюю энергию почувствовать.
1: В здоровом теле здоровый дух.
2: Ты знаешь,
1: не
2: еще очень...
1: в СССР у нас, да, сколько уделялось внимания спорту. Да и сейчас, слава, да, богу, мы возвращаемся к этому. Каждый ребенок стараемся вот куда-то отдавать на спорт обязательно, потому что, ну, надо развиваться, надо двигаться.
2: Да.
1: Это укрепляет иммунитет.
2: Вообще, это вообще. И потом нужно уметь найти в спорте вот именно такое, как тебе сказать, настроение. Такое вот, это на самом деле очень сильный источник энергии. Спорт.
1: А я тебе скажу так, что вот я сейчас,
2: если правильно найти
1: на какое-то время
2: ты...
1: забросил спорт, у меня травма за травмой. Я сейчас хочу вернуться к этому. Да? Вот я тебе хочу сказать, когда я постоянно занимался спортом, какие-то периоды,
2: да,
1: а после занятий спортом мы же привыкаем, и мы получаем какую-то такую эйфорию прям. Да,
2: да,
1: вот у нас по всему телу разливается такая мышечная радость, я бы сказал.
2: Да,
1: ну на самом деле так и есть.
2: Вот, и поэтому песни как раз рождаются, когда ты хочешь вот этой радостью поделиться, понимаешь,
1: да,
2: Витя?
1: А чем ты занимаешься? Каким спортом? Что ты бегаешь?
2: Я, во-первых, люблю танцевать.
1: Ага.
2: Люблю обычную гимнастику. Для меня очень важна утренняя небольшая гимнастика, когда я просыпаюсь в постели, покрутить ручками, ножками, чуть-чуть себя как бы, да, но это не всегда сразу так получается. Я могу это делать в кровати, могу сделать уже в положении стоя, да, и так далее. То есть каким-то образом себя привести, как говорится, в энергетическую форму нормальную. Вот, комфортную мне, да. Иногда я могу просто что-то такое делать, если это утро, да, то плавное, не обязательно там резкие какие-то движения. Но для себя, чтобы пробудить себя, да, пробудить с настроением, а не так, да, резко, чтобы, как говорят, не с той ноги встал человек. Чтобы этого избежать, нужно себя настроить. Ну, первое идет духовное, да, что мы говорим, слава Богу, что мы просыпаемся, крестимся, читаем «Царю Небесный» и потихонечку входим в новый день.
1: И уже новый день, радостью. Потом ты уже что, пьешь какой-то чаек или кофе, что-то любишь?
2: Принимаю святую воду с просфорой.
1: Ага, правильно.
2: Обязательно. А потом уже вначале что-нибудь поделаю, заработаю свой завтрак.
1: Нет, я имею в виду чашку кофе или чай, ты так просто не пьешь, да?
2: Приготовлю мужу, там, сыну завтрак, да, и потом уже планирую свои какие-то дела. Что нуждается в том, чтобы я сделала, а потом уже...
1: И уже после того, как ты накормила мужа и сына,
2: да,
1: уже ты начинается, идет... отсюда идет уже прилив радости и счастья.
2: И счастья. Ну, это, конечно, выходные мы говорим, а обычные будни у нас так же, как у всех. Сын идет в школу, муж работает и так далее. Не всегда даже получается утром, скажем так, какую-то трапезу принять. Но святая вода и просфора – это всегда.
1: Закон.
2: Да,
1: закон. Вот берите пример с Анны Сизовой, и будет вам
2: счастье,
1: и радость, и смысл.
2: Спасибо.
1: Давай слушаем песню про спорт.
2: Спорт.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот общаешься с такой прекраснейшей певицей, прекрасной, очаровательной женщиной, которая излучает буквально вот свет вокруг себя и заражает хорошим настроением.
2: Стесняюсь уже,
1: ну,
2: Витя,
1: ладно.
2: Я.
1: Не надо стесняться.
2: Стесняюсь.
1: Вот, я хочу сказать уже о... Продолжим теперь об аранжировках. Вот кто помогает с этим? Потому что аранжировки очень хорошие, еще раз говорю. И чтобы добиться такого понимания, да,
2: ну, у меня очень хорошие, да, вот музыканты, вот эти две песни, три уже, получается, записал.
1: Потому что, знаешь, я чувствую большую разницу. Включишь там что-то одно, другое, и чувствуешь, что у тебя идет какой-то рост, прогресс в этом,
2: да,
1: смысле.
2: Да, «Виталий Кись», вот эти новые песни. Угу. Мы с Виталием давно уже очень дружим и работаем, и, как говорится, ну, так уже, можно сказать, родные люди, да, творческие, друг друга понимаем и слышим.
1: То есть он уже заранее знает, что тебе нужно, как бы, в какой-то,
2: да,
1: степени.
2: Александр Шантин тоже.
1: А бывает так, что какие-то...
2: Студия Льва Лещенко.
1: Да, бывает такое, что какие-то споры, может быть...
2: Конечно. Это не то, что бывает. Это рабочий процесс, это рабочие, да, моменты, которые мне хочется вот сделать так, а он делает по-своему. Если его по-своему мне не подходит, то я прошу, пожалуйста, сделать мне так, как мне необходимо. И бывает такое, что и не делается, потому что человек не может это родить. И я тогда, ну, где-то, где могу, оставляю, а где могу, отстаиваю. Просто здесь,
1: ну, да, да,
2: тоже есть моменты
1: этики. Здесь лучше, может быть,
2: этики,
1: отложить, сделать потом, чем сейчас.
2: Этики,
1: ну,
2: и так,
1: так
2: далее, да.
1: Но я хочу сказать, что все, что мы слушаем, очень удачно. И браво, браво, браво. Потому что вот тут чувствуется, что есть понимание полное между музыкантами, между тобой. И самое главное, это все звучит очень гармонично. Гармонично и красиво.
2: Да, вот следующая песня, она называется «Снег весной». Но это песня о случайной любви. И это тоже было мной пережито и вылилось вот в эту песню. Я, пожалуй, оставлю это загадкой, тайной. Пусть люди насладятся, услышат и каждый свою историю придумает.
1: Название какое романтическое. «Снег весной».
2: Да,
1: «Снег весной». Слушаем эту песню в исполнении нашей гости. Напоминаю, Анна Сизова. Ищите на всех цифровых площадках «Снег весной».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Ну, спасибо тебе. Во-первых, я хочу сказать, что неспроста, еще раз говорю, неспроста вот такая вот прям гармония. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, 7 программ существует. Как собираешься и где, чтобы мы знали, может быть, заранее, да, где будет проходить вот эта твоя программа и когда?
2: Ну, пока я еще не определилась ни с площадкой, ни с тем, где я это буду проводить, да. Вот, но я точно знаю, что мне надо провести этот концерт, я надеюсь,
1: но будем все анонсировать обязательно.
2: Ты знаешь, Вить, у меня дело в том, что уже такие вот обязательства перед Богом, да, потому что у меня очень сильная духовная программа, Русь православная, которую я, в общем-то, показываю, и которая так необходима всем людям, которые ищут Бога, и которым нужно подкрепление веры.
1: Я думаю, после твоих концертов они подходят, благодарят, и кто-то, если из них хотя бы 20 человек пойдут в церковь, да, из этих, допустим, там 300, к примеру, да?
2: Да.
1: 20 человек пойдут
2: это
1: в храм,
2: большое
1: это
2: счастье.
1: Уже большое счастье и большое дело. А многие задумаются, это тоже уже какой-то шаг.
2: Это тоже шаг, это правда.
1: А следующая программа как называется? Я хочу, чтобы ты озвучил свою программу, название.
2: «Красная горка» первая программа моя была. Это этно-шоу «Красная горка», посвященное любимым народным праздникам России, традициям, духовности тоже. И эта программа очень интересная тем, что она показывает человека, да, вот, ну, в традиции наши, там, «Красная горка».
1: Очень важно, извините, что перебиваю,
2: Народные праздники.
1: Да, да, да.
2: Вот, то есть дохристианская Русь, значит, пережитки нашего народа, да, вот общение человека с природой, как это все было красиво тоже, да, как это...
1: Ну, наш народ, как говорится, вот даже и верующие, и крещённые, все равно не обладают некоторыми суевериями, они и праздник Иоанна Купала до сих пор еще празднуют.
2: Ну,
1: поэтому ничего здесь такого нет, как бы, страшного.
2: Это даже, да, не то, что даже не страшно, это наша история наших
1: мы
2: традиций.
1: Мы должны знать традиции
2: история
1: народа.
2: История наших традиций.
1: Да, да.
2: Наших традиций.
1: Это обогащает наше сознание, обогащает,
2: конечно.
1: Особенно важно и для молодых.
2: Разнообразит и дает какую-то свою краску. Общение человека с природой, это очень важно тоже, да, находить вот эту гармонию.
1: Ну, кому же говорите, этого, как не тебе об этом.
2: И от этого рождались какие-то и поверья, и суеверия, как говорят сейчас, да?
1: Да, да.
2: Вот, все равно это тоже все существует, и каждый в своей жизни выбирает то, что ему ближе. Но человек, который понимает слово, понимание такое слово правильно, да, то это все-таки вот, ну, самый высший для меня смысл, да, это все-таки духовность. Это вот то, на что, как говорится, стержень, да, Бог, и вокруг него все.
1: Вот и это... вот золотая середина какая-то должна быть такая.
2: И уже, да, уже относительно Бога выстраивает человек ту правильную свою жизнь, ту чистоту, если он это все воспринимает и стремится к чистоте, к совершенству, то, конечно, он и становится и счастливым, и находит все, о чем он мечтает. Не сразу, не просто, с большим трудом. Этот путь длиной в жизнь.
1: Вот, правильно ты сказала. Мы для всегда каждого должны развиваться. Вот упали, встанем, идем.
2: Да,
1: упали, встали, идем.
2: Да.
1: Потолстел,
2: а
1: вот
2: где
1: я
2: силы
1: буду
2: найти?
1: Худеть.
2: Да, а где силы? Да не так, Вить, что ты наговариваешь
1: нет,
2: на себя.
1: Я не об этом.
2: Ты прекрасно выглядишь.
1: Нет, я говорю, что всегда мы должны бороться со своими всеми недостатками. То есть
2: а потом еще нужно уметь правильно воспринять это, чтобы это не в комплекс переросло, да, а что если есть люди, у которых с возрастом появляются вот эти моменты. Лучше здесь где-то, может быть, больше походить спорт, да, просто ходьба.
1: Конечно.
2: Ходьба – это...
1: Полезнее, чем быстрее
2: лучший
1: бег.
2: Вообще, это лучший вид спорта для человека, потому что это и здоровое сердце.
1: Особенно,
2: это...
1: знаешь, извини, что перебиваю, особенно для людей, которые среднего возраста, уже бегать, говорят, что вредно, потому что вот эти вот ткани у нас, они разрушаются, там, колены,
2: вот
1: чашки.
2: Вот если ты не испытываешь от этого, если ты изначально...
1: Хотя я смотрю, знаешь, вот на днях приходил Гарик Богомазов, и говорил.
2: Да,
1: вот он играет и в футбол, и в хоккей. Ему 50 лет исполнилось.
2: Какой красавчик.
1: Молодец. Вот в этих звездных командах. Сейчас его приняли уже в другую команду. Неважно. Профессиональных наших футболистов и так далее.
2: Да.
1: И он всю свою жизнь, на протяжении жизни, как бы жизнь ни складывалась, были падения и взлеты, но он не оставляет футбол. Какой молодец.
2: Это чудо. Это то, что его греет его душу, то, что помогает ему физически быть в форме. Это очень здорово на самом деле. А вот такой секретик, должен быть у каждого человека свой секретик, то, что ему помогает. И в этом смысле люди публичные, да, они помогают к этому прийти. Тоже. Это очень важно.
1: Конечно, потому что...
2: Не каждый может этим поделиться,
1: вот
2: рассказать.
1: Вот ты на концертах, скажи мне, задам вопрос один, Анна. Вот на концертах ты об этом что-то говоришь чуть-чуть между песнями или же нет?
2: Ты знаешь, я иногда говорю об этом. Это все зависит от ситуации.
1: От аудитории, да?
2: От вообще, вот каждый концерт, он неповторим.
1: Свой настрой особый, конечно.
2: Он неповторим, и в каждом концерте всегда это... В этом, кстати, есть тоже своя такая изюминка, потому что... Казалось бы, ты иногда поешь одни и те же песни, но они проходят совершенно по-разному.
1: Где-то восприняли одну ярче, где-то другую.
2: Да, где-то какая-то краска сыграла свою роль, и это большое счастье, как ты говоришь, если вот эти 20%, 10% людей для себя открыли. А их вот этой вот энергии все просто обогащаются.
1: И потом идет обратная связь.
2: И идет обратная связь, и что получается? И получается, все счастливы. Счастливы
1: я
2: вместе.
1: Хочу сказать еще огромное спасибо твоему супругу Сергею за то, что вот вместе вы вот это все делаете, потому что он многое организовывает, он как бы твой директор, это, насколько я понимаю.
2: Он вообще человек, да. Железный кулак.
1: Да, он многим занимается, поэтому низкий ему поклон.
2: Он пробивает стены такие, что да, молодец просто. И не только в моей судьбе творческой и так далее, это касается вообще общественной деятельности его.
1: Да.
2: Потому что он очень человек, которому не все равно, что происходит, который переживает.
1: Неравнодушный, да.
2: Конечно. Это, с одной стороны, очень тяжело. Очень тяжело. Такой характер, когда ты кто-то пройдет мимо и не заметит, а он и заметит, и поможет. И очень я ему в этом смысле благодарна, что он такой. Он, конечно, как оголенный нерв, но я желаю ему, чтобы... Все у него...
1: Получалось, да.
2: Получалось,
1: Божьей помощью
2: получилось. Чтобы у него восстанавливалось все это, потому что нервы тоже с возрастом
1: у мужчин,
2: это все непросто.
1: К сожалению, все
2: надо
1: мы
2: беречь
1: это...
2: вас, наши дорогие, любимые, чтобы все было хорошо.
1: Чтобы мы вот как раз получали как можно больше позитива, мы должны слушать все Анну Сизову.
2: Да.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мы послушаем еще одну песню нашей гости. Называется «Турецкие берега». А потом она нам расскажет, как она до этих берегов доплыла. Слушаем эту песню на волнах радио «Высовус».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Анна, расскажи, пожалуйста, как родилась эта песня и как вообще написалась. Расскажи, пожалуйста.
2: Витя, ну вот, может быть, знаешь, это не каждый воспримет эту информацию, но в прошлом году мы были в Турции.
1: Почему это не воспримет? Ну, молодцы.
2: Мы были в Турции в августе, в Конаклы.
1: Угу.
2: Это такой турецкий поселочек на побережье, очень красивый.
1: Средиземного, да, моря?
2: Мы бывали там часто, скажем
1: так. То есть вам там понравилось именно вот это?
2: Нам там понравилось. И мы были с сыном, муж, я и сын, да. И отдыхали. И 11 августа день рождения святителя Николая, чудотворца Мирликийского.
1: Да.
2: Вот. И в этот день рождения я оказалась на его, можно сказать, малой родине.
1: Угу.
2: Вот, Турция, Мирликийский, да.
1: Угу.
2: Вот. И для меня, конечно, это было очень приятно. И это такая радость была, вот, да, что не знаю, как это все сложилось, но уже там я написала вот эти стихи.
1: Чудесно.
2: С рассветом я смотрю на спящий город.
1: Но это неспроста, конечно.
2: Да.
1: Я думаю, что вот когда ты так встречаешь утро, как ты нам уже рассказывала, то к тебе идет вот такая информация, такое настроение. И...
2: Вечности, ты знаешь,
1: да.
2: Какой-то вечности. Но через эту вечность открываются традиции.
1: У нас оба чтимые.
2: Других людей, которые вдруг становятся тебе настолько близки, настолько родственны тоже, да, что ты понимаешь, что как действительно прекрасен этот мир, как он необыкновенно хорош, как мне хочется возвращаться на турецкие берега.
1: А я хочу тебе сказать, что вот для простого человека, что турки, да, что мы, что, может быть, какие-то европейцы, простые люди, они вне политики. Всем нам хочется чего?
2: Я бы
1: мира.
2: Не сказала непростые, понимаешь?
1: Ну, просто
2: это,
1: вообще, я имею в виду просто люди.
2: Люди со
1: да.
2: своей сложной судьбой, со
1: Понятное
2: своей
1: дело.
2: Интересной историей, со своей прекрасной природой. И оценить дано это как раз вот, наверное, оценить и открыть для себя вот этот мир. Казалось бы, для тебя он запретный, он чужой, он другой, но это дается вот свыше, понимаешь?
1: Я
2: это
1: хочу сказать о том,
2: свыше.
1: Что все народы должны жить в мире. И каждый должен ценить и уважать природу.
2: Дружба народов недаром, конечно,
1: да.
2: есть такое
1: природу,
2: выражение.
1: Не, послушай, природа, творец же ее сделал, а не люди, эту природу этих
2: вот.
1: Людей.
2: Перед Богом все мы равны, как
1: конечно.
2: Поется в моей песне «Русь православная».
1: Да.
2: И когда вот это вот в жизни, вот это, наверное, тоже одна из великих граней счастья. Человеческого, когда ты можешь вдохнуть, полюбить турецкое чаепитие.
1: А
2: это
1: я
2: же
1: желаю,
2: какая,
1: чтобы ты
2: какая
1: еще...
2: это
1: да,
2: вообще,
1: это вообще
2: сказка, понимаешь? Как они... А турецкие базары, когда ты приходишь в магазин, они тебя усадят, обворожат, чаем угостят. То есть ты как,
1: а бывают еще
2: как
1: такие,
2: будто
1: начинают
2: в дом разыгрывать, родной зашел,
1: разыгрывать
2: ты понимаешь?
1: Целые шоу перед тобой могут они, лишь бы ты купила.
2: А если талантливые,
1: да.
2: лишь бы... Кстати, не лишь бы ты купила, вот понимаешь, это вот...
1: А мороженое, как они продают, об этом прям легенды ходят.
2: Я сразу вспомнила, ты знаешь, как это в ТикТоке-то показывает,
1: да.
2: там есть продавцы, с которыми, если не станцуешь, они тебя
1: ну, да,
2: не
1: да,
2: продадут
1: да.
2: мороженое.
1: Ну, это же менталитет такой, а
2: вот
1: что?
2: Вот ты понимаешь, да. Ну, интересно
1: люди,
2: живется,
1: да,
2: сказать,
1: ну,
2: с такими людьми.
1: Конечно, конечно. Это все культура национальная,
2: вот,
1: традиция.
2: И я не могла, понимаешь, вот это вот просто пережить. Я, конечно же, оставила свой след.
1: Ну, в следующий раз надеемся, что, может
2: песенам.
1: Быть, выдастся счастливые дни, когда ты побываешь в городе Бари.
2: Я бывала уже.
1: Бывал в Бари?
2: И не раз,
1: о,
2: да.
1: Расскажи в двух словах.
2: А у меня же святитель Николай посвящение, просто когда духовные, у нас была духовная программа, мы эту песню ставили.
1: Да,
2: Святи
1: да, просто
2: Никола.
1: Не знал, что было в Бари.
2: Конечно,
1: честно.
2: И я еще была до воцерковления своего, я уже была крещена 19 мая в 97 году на день рождения царя Николая.
1: Угу.
2: Страстотерпца в Николу Грешской обители, и угу. потом я уже побывала, а потом только вера во мне открылась, и потом я снова вернулась в этот монастырь и нашла людей, уже старцы, которые крестили меня. Вот,
1: слава
2: и,
1: Богу
2: да,
1: за все.
2: Да. Это очень важно в жизни своей, понимание иметь. Это, знаешь, что мне еще это дала вот вера? Она мне дала вообще такое глубинное понимание от сотворения мира до наших времен. Но, во всяком случае, мне будет интересно разбираться в этом всю жизнь точно.
1: Ну, потому что сколько мы в Святом Писании не читаем какие-то, несколько раз можно прочесть за жизнь, десятков раз, каждый раз Господь приоткрывает открывает какие-то новые моменты, новые...
2: Да, и это, да. И это самое ценное. Это самое ценное в жизни.
1: Дорогие радиослушатели, что... я хочу сказать, что вот Анна Сизова, все, что она сегодня говорит, это об этом надо говорить иногда. И надо говорить вот так вот как-то, так как она это делает, с радостью, с любовью и от сердца, когда идет, то многие из нас, я думаю, вы чувствуете, да, что она действительно такой человек, как бы сказать, у нее вот нет такого имиджа, она так живет этими песнями, она так идет по жизни вот с этим настроением. Поэтому следующую песню послушаем, юбилейную или какую?
2: Да, «Юбилей мой ягодный».
1: Замечательно. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Анны Сизовой на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, часто в конце своей программы говорю в последнее время, вот так получается, вот правда, хотелось бы еще целый час бы беседовать, но время подходит к концу. А у меня к тебе такой вопрос. Вот времена, как ты сказала, непростые для всех, и с тех пор, как мы последний раз с тобой встречались, ситуация становится, наверное, где-то все напряженнее в разных аспектах для многих. Многие люди погружаются в депрессию, уходят в какие-то такие психопатические состояния депрессивные. Есть они обоснованные, многие страдают, люди от безработицы. Все разное происходит.
2: Да, конечно.
1: Вот, что бы ты нам пожелала, чтобы мы верили в лучшее все? Вот хочется услышать тебя, как нам жить, чтобы поверить, что все закончится хорошо для нашего государства, для нашего отечества.
2: Ты знаешь, Витя, вот как бы трудно ни было, нужно благодарить Бога, благодарить судьбу, я не знаю, своих ангелов-хранителей, близких своих людей за то, что мы есть сейчас и находимся вот в этом моменте.
1: Здесь дело
2: в том,
1: сейчас,
2: что да, от нас, конечно, зависит очень многое. Но, как говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, поэтому надо верить в то, что происходит с нами. Это все по воле Божией. И на 200%, не на 100%, а на 200% выкладываться по всем фронтам, как это говорится, да, в жизни своей. Чтобы не жалеть потом, что ты чего-то не сделал, не попробовал.
1: Не успел.
2: Не успел, да. Но опять же, легко, с душой и с пониманием того, что мы здесь временно, каждый из нас временно, и каждый здесь для того, чтобы воссоздать потерянный рай. Для тех, кто это вообще не понимает, и понимаешь, это трудно объяснить. Это
1: не каждый поймет, да.
2: Но человек должен прийти к Богу. А все в этой жизни временно, да, и в то же время при нас есть вот это понимание вечности. То есть все, что было сделано до нас, а после нас должно быть еще лучше. Понимаешь? Вот,
1: да.
2: Вот
1: да.
2: И все.
1: Дорогие радиослушатели, это Анна Сизова, прекрасная певица. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты нашла время приехать в студию Радио ВОС, принесла с собой то, что принесла, вечные ценности, как всегда, правильные мысли, правильный настрой, спасибо. Хорошие новые песни, которые, я надеюсь, что затронут сердца многих, уже затронули, кто нас слушает. А я хочу пожелать твоей семье, чтобы в ней царили мир, добро, любовь, Божия благодать всегда была с вами.
2: Спасибо.
1: И много творческих успехов, много новых ярких программ, много радостных, счастливых дней. И
2: спасибо,
1: вот этих открытий прекрасных земель не только в Турции, но и в других уголках нашей планеты. Потому что всюду Творец создал и животных, и людей, и все исторические памятники, которые мы видим, сохранил для нас, для нашей радости.
2: Все народности будут радоваться вместе со мной.
1: Да, да, да.
2: Потому что у меня еще в секрете пару песен, которые будут в следующий раз. Я уже...
1: В конце мы объявим еще одну песню, давай сейчас.
2: Давай. Эта песня, на самом деле, действительно, в жизни, как ты говоришь, вот бывают такие случаи, когда ты и не ждешь, а Бог тебе открывает просто другой мир. И вот эта песня «Случайная встреча» как раз из этой серии.
1: Спасибо тебе огромное, что сегодня была с нами. Всем
2: Витя.
1: Радиослушателям хочу пожелать здоровья и терпения, и любви.
2: И вдохновения. Давай пожелаем.
1: Да, конечно.
2: Всем вдохновения, потому что вдохновение — это то волшебное чувство, которое делает мир прекрасным.
1: Тебе говорю до свидания, до новых встреч. Слушаем песню «Случайная встреча».

0: Красная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: На экране бегут кадры киноленты. Появляется объектив кинокамеры, на ней надпись «Киностудия «Беларусьфильм». Логотип студии на фоне голубых лучей света. Горный пик над белыми облаками. Между облаками летит дирижабль. На дирижабле надпись «Central Partnership». В середине 19 века на западной границе Российской империи была построена Брестская крепость. Мощные укрепления делали цитадель неприступной. Спустя столетия новые виды вооружений свели к минимуму оборонительные качества крепости, но не качество людей, которые ее защищали. Через 20 лет после войны мир узнал правду о подвиге защитников крепости. 8 мая 1965 года крепости было присвоено звание «Крепость-герой». Памяти героев Брестской крепости, памяти всех тех, кто защищал нашу родину, посвящается. Телерадиовещательная организация Союзного государства представляет. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино». Производство «Central Partnership» и «Беларусьфильм». На стене надпись «Брестская крепость». Дом культуры. По лестнице спускается военный с двумя барышнями.
3: А что за кино?
2: Солнечный день. В вальсе кружатся пары. Бегают дети. Кавалеры, штатские военные, танцуют с девушками.
4: Я помню. Помню все. В городском парке, как всегда, по субботам, были танцы.
5: Таня, спасибо.
3: На здоровье.
2: На лице мальчишки, играющего на трубе, солнечный зайчик.
4: Это я, Акимов Александр. Воспитанник музыкального взвода 330.

0: Перестают играть и выходит из оркестра. Молодой военный поджидает его. Сашка обходит круг танцующих пар и бежит.
1: Сашка! Ты почему не в части?
0: Сашка останавливается и вздыхает.
2: Оська попросил. У них вон, весь оркестр разбежался. Последний трубач в среду уехал.
1: Воспитанник музвода Акимов!
0: Сашка представляет ладонь к виску.
2: Я!
1: Приказываю немедленно вернуться в крепость.
2: Чё ты меня орёшь? Ты мне не отец, а не командир даже. Чё орёшь-то при всех?
1: Старшине Коваленку передашь, чтобы примерно тебя наказал. Есть. Приду, проверю. И незачем так фальшивить. Кругом! Шагом! Арш!
0: Сашка уходит. Композитор Юрий Красавин.
2: А еще брат называется.
0: Семья Ани фотографируется в парке.
1: Товарищи, семья военного офицера, ну соберитесь. А, не иди сюда.
3: Я здесь.
1: Что вы там балаган-то устроили?
3: Ну,
1: давай ко мне. Замерли? Тихо все, замерли.
3: Замерли.
1: Полком, легче команды, что с вами справиться.
0: Сашка едет в кузове грузовика. Грузовик с Сашкой едет по мосту. Между красно-белых башенок над воротами крепости герб с орлом. Машина проезжает темный туннель. Внутри крепости расположен военный городок с гарнизонами.
4: Это мой дом. Моя крепость. Довольно большая. Все, конечно, не облазить. Но я знал такие места, что если захочу спрятаться, никто не найдет.
0: Ребятишки бегут за машиной. Сашка улыбается, глядя на них из кузова. Сашка едет мимо солдат, двухэтажных домов, клуба со сквером. Сашка вертит белобрысой головой в пилотке, с удовольствием глядя вокруг. Режиссер Александр Котт. Вид сверху на строение крепости и поля за рекой. Автор идеи – генеральный продюсер Игорь Угольников. Комиссар дает прикурить обходчику поездов.
5: Спасибо.
0: Старый обходчик идет дальше, а комиссар с чемоданом пролезает под платформой. Толпа пассажиров бросается осаждать вагоны поезда. Брест. Железнодорожный вокзал. Начальник станции пьет воду. Опустошив стакан, оборачивается к комиссару.
6: А я говорю, билетов нету. И по армейской броне нету. И по всем статьям нету.
7: Я вам русским языком объясняю. Мне дали только 3 дня, туда и обратно.
6: Вот пускай билеты дают. У нас нет. Можете зарезать.
7: Послушайте, у меня в долгу впился жена и маленький ребенок. Я должен их перевести по месту службы.
6: На 20 июля. Все, что могу.
7: Снимите бронь.
0: Глядит прямо в глаза комиссару.
6: Товарищ комиссар, говорю как родному. Запретили трогать бронь. Со штаба армии директива пришла только по отдельному приказу.
7: Значит, нет.
6: Может, и к лучшему. Чего ж сюда, когда все отсюда?
7: Что конкретно вы хотите этим сказать?
6: Парит.
0: Звонит телефон.
6: Сахара. Ну, единичек. Ложись и помирай. Немецкий литерный.
0: Пшеничное поле. За полем ровная даль с зелеными лугами. Вдоль поля идет комиссар. Выражение лица грустное. Сзади на дороге появляется грузовик. Машина, поравнявшись с ним, останавливается. Водитель открывает дверцу кабины.
7: Здрасте, товарищ комиссар.
0: Комиссар забрасывает чемодан в кузов. Машина трогается.
7: Привет, Николай. Кино везешь?
1: Ага, везу.
0: На приборной панели фото Любови Орловой и букет ромашек. Комиссар смотрит на фотографию жены и сынишки, затем начинает писать в блокнот.

0: ноте. Дорогая, приехать пока не получается. Солдат верхом на лошади нагоняет машину. Николай, улыбаясь, газует. Комиссар поднимает голову.
1: Тугушев!
0: Машина въезжает на мост.
2: Валя, быстрее! А Тугушев еще быстрее!
0: Комиссар снова пишет карандашом. В крепости все спокойно, войны не будет. Шахматы. Лейтенант ставит мат.
3: Мат! А?
4: Логическую случайность. Давай еще! Давай!
1: Комиссар.
0: Солдаты встают.
4: Не вехали, товарищ полковой комиссар.
5: Да уедешь от вас. Тоже мне, Эншпиль.
0: Идет Николай. В руках у него ромашки, на лице улыбка. На крыльце магазина курит ефрейтор. Николай бьет один сапог о другой, стряхивая пыль.
6: Кино привез.
0: Николай широко улыбается и открывает дверь.
7: Привез.
8: И пиво.
9: Может, без пива?
8: Ну, Шур, завтра воскресенье.
9: В воскресенье люди отдыхают.
8: Вот я отдохну.
0: Продавщица обслуживает семью офицера.
9: Алик, Нина.
0: Девушка-продавщица замечает Николая.
8: И детям минералочку.
9: О детях он вспомнил.
0: Девушка строго смотрит на Николая.
9: Так, ничего не забыли? Смотри, какая штука. Спасибо, Соня.
8: Пошли, бойцы.
9: Это же жирная. Ну,
0: офицер с семьей выходит. Николай вешает табличку «Прием товара». Пряча цветы за спину, Николай идет к прилавку. Николай перепрыгивает прилавок, девушка счастливо улыбается.
9: Привез?
5: Привез.
0: Николай протягивает ромашки. Девушка берет цветы.
9: Опять, наверное, про любовь?
0: Солдат вносит ящик.
5: Про любовь.
0: Солдат ставит ящик и уходит. Лица Николая и девушки сближаются. На сцене клуба танцевальная репетиция. Санька говорит на ухо старшине.
9: Попался я, товарищ старшина.
10: Шо? Рыми тебе всыпать, и шо? Так я ж он тебя прикметил.
9: Сфальшивил я, а у брата слух, сами знаете.
10: И шо играл?
9: На сопках.
10: Чтоб к утру Александр выучил. Завтра на смотре заиграешь.
0: Лейтенант НКВД идет к сцене, хлопая ладонями.
10: Стоп, музыка!
0: Лейтенант забирается на сцену.
10: Хрущ, фу, что ты делаешь? Куда ты смотришь?
11: Товарищ лейтенант, ну это какое-то лебединое озеро, ну.
0: Лейтенант встает в центр.
10: Ты!
0: Солдаты поют и хлопают, а лейтенант отплясывает. Лейтенант идет по коридору.
12: Здравия желаю.
13: Здравия желаю.
14: Здравия желаю.
15: Зиночка, спасибо.
0: Он проходит в кабинет.
10: Так.
0: Напротив стола сидит майор.
10: Ну и когда же, по-вашему, начнется война с Германией?
0: Плотно закрывает створки окна.
16: Даже так?
10: Мне поручено предварительное расследование по вашему делу о распространении вот так вот панических слухов о войне с союзником. Фу. Я верю и вижу, что вы убежденный коммунист, честный человек. Как же так могло случиться, Петр Михайлович, что вас паникером назначили?
16: А кто назначил, у тех спрашивайте.
0: Лейтенант подходит к майору, садится рядом.
10: Помогите мне, Петр Михайлович. Чин у меня невысокий, авторитета мало. А задачи стоят. Ого-го. Вы, ясно вижу, ни при чем.
0: Майор строго смотрит на лейтенанта.
10: Кто сеет панику в гарнизоне? Как считаете?
0: Майор хмурит брови.
10: Но я специально просил вас прийти сюда, чтобы быть, как говорится, на коротке. Кто, товарищ майор?
16: Я.
0: Майор смотрит лейтенанту в глаза.
16: Брякнул как-то пару раз, не подумав, что немец скоро попрет. Ни от кого ничего похожего не слышал. Нет в гарнизоне паники, товарищ Вайнштейн. Спите спокойно.
0: Майор хмурится, резко встает, подходит к висящему на стене плану крепости.
1: Вот смотри, лейтенант.
0: Лейтенант тоже подходит к карте.
16: Если попрет, мы все в котле окажемся. Гарнизон 8000. И в одни северные ворота такая прорва людей выйти не успеет. Все с мамками, няньками, бабками, детьми обросли добром. Занавесочки, салфеточки, санаторий, поляк-хомуха. Большую часть гарнизона надо вывести за пределы крепости, в места расположения частей. Вот о чем я, боевой командир, прошедший две войны, говорил. И говорить буду.
10: А вся 4-я армия на что, Петр Михайлович? Не оставят же нас? Не дадут свариться, как считаете?
16: Не дадут. Не дадут, если все окажутся там, где положено. Бойцы в одном месте, командиры в другом. Где боец без командира, там и паника. Это азбука, товарищ лейтенант.
0: Майор резко поворачивается и выходит из комнаты. Лейтенант догоняет его.
10: Я совершенно вас понял, Петр Михайлович. И наш разговор считаю для себя очень полезным.
0: Оба останавливаются у окна.
10: Прошу, конечно, держать его в тайне. Рассмотрение вашего дела назначено на 27 число.
16: Разрешите идти, товарищ лейтенант? Кино в клубе начинается.
10: Да, конечно.
0: Лейтенант отдает честь, майор тоже отдает честь. Вечер, армейский клуб.
3: Ничего, да успеем.
6: Куда надо, не опоздаем.
3: Да я видел, зашли, зашли.
7: Здравия желаю.
12: Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюг. Не ревную я с тобой на это.
0: Николай и девушка стоят на балконе. Николай кладет руку на плечо девушки.
13: Анюта, я давно хотел тебе сказать. Допусти.
0: Опоздавшие зрители пробираются на свободные места.
14: Соль.
13: Анюта,
14: Асан.
13: Допусти, Тайцов.
14: Останешься?
17: Посмотри, как люди живут, а?
13: Анюта, я давно хотел тебе сказать.
0: Неожиданно свет гаснет, кино прерывается. Ночь, поезд, впереди на паровозе изображена фашистская свастика. Старик-обходчик идет вдоль поезда с фонарем. Разогнувшись, старик достает папиросу. Безуспешно пытается зажечь спичку. Неожиданно появляется рука с зажигалкой. Старик прикуривает.
18: Пошли вы, товарищ майор.
0: Офицер в форме майора всаживает нож старику в сердце. Старик медленно оседает на землю. Немец стоит, сжимая в руке нож с темным лезвием. Из вагонов выпрыгивают и сбегаются по сходням немецкие солдаты в форме бойцов советской армии. Брестская крепость. Майор сидит у стола. К нему подходит жена.
17: Петь. Чай остыл?
16: Иди спать, Катюш.
0: Жена уходит. Майор остается сидеть. Его губы крепко сжаты. Взгляд напряжен. Вдоль строя идет офицер. На фуражке блестит красная звезда.
19: Vergiss diesen Tag nicht.
0: Los! Офицер в форме майора командует отрядом.
20: Dali, dali, dali!
0: Отряд быстро покидает станцию.
21: Так в Бресте появились немецкие диверсанты в нашей форме. Отключение света и воды в крепости – дело их рук.
0: Крепость. Возле гамака со спящей малышкой старший лейтенант с женой.
17: Что с тобой?
22: Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Говорит, сегодня война начнется в 4 часа.
17: Веришь?
22: Да нет, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Да нет, это из-за Нюрки взъелся. Выросла девчонка-то. Раньше все рассказывала мне. А теперь что не спросишь, фыркает под нос и все с приветом. Слушай, может, заболела она?
1: Сашка Акимов эта болезнь называется. Влюбилась наша Нюрка. Так-то, папаша.
0: Аня и Сашка в музыкальном классе.
1: Сань!
2: Ну?
1: А помнишь, ты обещал меня на рыбалку взять?
2: Не, Нюр, тебя родители не отпустят.
1: А я тихо, когда все заснут.
2: Ладно, Нюр, ты пока подуди, а я пойду перекурю.
0: Аня берет трубу. Саша достает из ударных тарелок мятую пачку папирос.

0: Сашка курит, глядя в окно на ночное небо. Николай и Соня в комнате киномеханика.
1: Давай поженимся.
2: А меня спросил жених.
1: Не веришь? Я сейчас.
2: Ты?
1: Я мигом.
0: Николай выбегает за дверь. Соня остается одна. Счастливо улыбается. Николай бежит к клумбе. И срывает цветы. На дорожке появляется военный. Идет к Николаю. Николай вскакивает, пряча букет за спину.
1: Здрасте.
3: Фамилия?
1: Колька. Кино привез.
0: На Николая смотрит майор, убивший старика на станции. Майор отворачивается и уходит. Николай достает из-за спины цветы и быстро бежит в клуб. Николай с цветами входит в темную комнату. Соня сидит в кровати, волосы ее свободно падают на плечи. Вид на крепость сверху светает. Гаснут фонари. 22 июня 1941 года. 3 часа 58 минут. Раннее утро. На берегу реки сидят Аня и Сашка. Длинное удилище Аня и Сашка держат вдвоем. Напротив них за речкой сквозь легкий туман проступают стены крепости. Лица детей отражаются.

0: Поплавок шевелится. Аня и Сашка дергают удилище. Поплавок взлетает, крючок цепляется за ветку дерева. Сашка ловко карабкается по стволу. Подбирается к крючку и готовится отцепить его. Аня улыбается Сашке. В небе появляются самолеты. Аня удивленно смотрит в небо. Возле противоположного берега в воду падает и взрывается снаряд. Аня роняет удилище, Сашка прыгает в реку и плывет к берегу. Аня бежит по бревнам мостков. Проснувшись от грохота, Николай и Соня испуганно прислушиваются.
1: Учения? Поспать не дают.
0: Снаряд падает рядом с казармой.
1: Пойду разберусь.
0: Николай выбегает за дверь. Сашка толкает Аню на землю.
2: Что это? Учение!
0: Снаряд попадает в стену крепости, летят кирпичи. Николай выбегает на крыльцо. Вокруг разрушения, лежат раненые и убитые. Взрывы, дым, огонь, неразбериха. Сашка помогает Ане подняться.
2: Беги!
1: Найдется она.
2: Где Аня? Андрюшенька! Аня!
0: Снаряд попадает в конюшню. Лошади разбегаются.
2: Петя! Война!
0: Близкий разрыв снаряда.
3: Катя! Быстро!
2: Ты все взял?
3: Держись!
2: Бегом!
0: Катя хватает фуражку мужа и выбегает следом. Николай ошеломленно озирается. Соня прижимается к стене. В глазах ее ужас. Стена дома напротив рушится. Майор, неся сына, сбегает по лестнице.
3: Катя, делай, как я тебя учил. Укройтесь в дальний подвал.
2: Петя!
3: Спокойно.
2: Война!
3: Давай, сынок.
2: Фуражку.
3: Как стихнет, я к вам приду.
2: Петя!
0: Майор обнимает сына. Лейтенант с семьей прячется в развалинах.
2: Она же нас найдет, правда?
4: Да как же это?
1: Оставайтесь здесь.
2: А ты?
1: Без меня шаг на улицу, хорошо?
3: Катя, держи!
2: Я держу, держу!
3: Я все, полка! Бегом! Бегом!
2: Андрюша! Андрюшенька! Андрюшенька!
3: Мама!
2: Андрюша!
1: Убери ее.
0: Лейтенант уходит. Его жена, обнимая детей, прижимается к двери.
5: Локации не поддаваться!
3: Ясно, давай, пошла! Али за тобой! Давай, Макона! Ражма, ражма! Давай, давай!
0: Соня надевает юбку. Рядом с домом падает бомба. Николай ползет, засыпанный черным пеплом. Николай пытается подняться. Все рушится вокруг Сони. Солдат с винтовкой за плечом видит тяжело раненую лошадь. Солдат сдергивает винтовку с плеча. Трясущимися руками передергивает затвор. Плачет. Поднимает винтовку и стреляет. Бросает винтовку. Николай с безумными глазами прячется под машиной. Соня колотится в дверь, засыпанная обломками комнаты. Горит конюшня. Лошадь бьется на привязи. Солдат освобождает лошадь и скачет на ней верхом сквозь огонь. Дым от разрывов заволакивает крепость. Сашка бежит по мосту к воротам крепости навстречу бегущим из нее людям. У ворот скачет всадник. Выезжает, охваченный огнем, грузовик Николая. Вбежав в крепость, Сашка оглядывается по сторонам. Падают и взрываются снаряды. Женщины несут куда-то детей. Дым и гарь поднимаются до небес.

0: Гимнастерка и голова Сашки усыпаны пеплом и землей.
1: Я представлял себе войну. Но я не представлял себе войну. Такую войну. Все ее ждали. Но никто не ждал, что вот так сразу. Просто и страшно.
0: Сашка идет вдоль уцелевшей стены. Он ошеломленно прижимает ладонь к уху, оглохшему от взрывов. Он прячется за камни развалин, укрываясь от осколков. Выглядывает из-за камней и смотрит на желтый дом.
1: Я бежал в этот дом. Это место сбора. На случай войны.
0: Снаряд попадает в дом, и он на глазах рушится.
1: Как было написано в штатном расписании. Но это расписание осталось там же, в уже разрушенном доме.
2: Нельзя!
3: Пусти,
2: горать!
3: Пусти!
2: Без командиров оружие не выйду!
3: Быстро!
0: В арсенале солдаты разбирают винтовки.
1: Оружие мне было не положено.
4: Первый взвод, что ты без третьего? Ко мне!
1: Но у меня было свое оружие. Разрешение на которое не требовалось.
0: Сашка снимает со стены свою трубу и прячется за пианино. В доме вылетают окна, падает мебель. Сыпятся обломки. Жалобно гудят струны пианино. Комната заполнена гарью.

0: Скажи, стихло.
1: Сашка рассматривает дыру в трубе. Падает тарелка ударной установки. Человек под столом нервно смеется. 6:30. Из-под моста выплывают резиновые лодки. Гребцы – немецкие солдаты. Немецкие лодки плывут к берегу под крепостью. Берег усеян телами убитых. Немцы высаживаются. Они идут вдоль реки, добивая раненых. Сын лейтенанта подползает к телу матери. Лейтенант лежит рядом, он еще жив, хотя левая рука его оторвана взрывом. Малыш тормошит тело матери, плачет.
2: Сынок, ползи в повал.
3: Soll ich den da erschießen?
1: Немец выдергивает чеку гранаты и бросает ее рядом с лейтенантом. Тот наваливается на нее всем телом.
2: Беги, сынок!
1: Малыш сидит и смотрит на отца.
4: Нельзя! Сюда нельзя! Нельзя!
5: Шнель, шнель!
1: Немцы врываются в госпиталь, убивая всех подряд, и врачей, и раненых. Люди устремляются к другим воротам крепости. Но выбегающих из ворот встречает шквальный пулеметный огонь. Немцы перед воротами поставили засаду. Не успевшие выбежать, останавливаются. Образуется давка. За воротами растет гора мертвых тел. Повсюду раздается детский плач.
5: Прекратить панику.
1: Майор пытается остановить бегущих.
5: Прекратить панику.
6: Прекратить панику! Назад, я сказал! Вернуться в казармы! Прекратить панику! Вернуться в казармы! Назад!
1: Майор хватает за плечо Сашку.
5: Играй!
4: Что это?
5: Все равно, что играй!
6: Стоять! Стоять!
1: Сашка играет на своей дырявой трубе.
7: Ты че, пацан, рехнулся? Чеши отсюда!
5: Где оружие?
7: Да пошел!
1: Майор бьет солдата в челюсть. Достает пистолет, стреляет в воздух.
5: Командиры! Ко мне!
3: Мы здесь, мы лейтенанты.
1: Солдаты приводят в порядок обмундирование.
5: Лейтенанты, не вижу! Приведите себя в порядок и доложи, как положено, иначе расстреляю, как паникеров.
3: Есть. Есть.
5: Всем вернуться в казармы, разобрать оружие и занять оборону. Бегом! Марш!
3: За мной!
8: За мной! Быстро!
1: Крепость. Холмские ворота.
9: Один наши. В эфире только немцы. Может, это в учении?
10: Какие тебе нахрен учения? Какие учения?
5: Отставить!
1: Входит комиссар.
10: Виноват, товарищ полковой комиссар.
5: Панику прекратить!
1: Все встают смирно.
5: Комполка в крепости.
1: Комиссар оглядывает бойцов.
5: Ясно.
1: Принимает решение.
5: Командование беру на себя. Старшина!
11: Есть.
5: Собрать весь личный состав, раздать оружие. Рассредоточиться у окон. Немцев через мост не пускать. Беречь патроны. Попытки выйти на связь не прекращать.
11: Есть. Я крепость, я крепость. Застава! Слушай мою команду! Оружие к бою!
3: Мало оружия, товарищ лейтенант! Завалило оружие!
11: Политрук!
3: Убит!
1: Крепость, 9-я погранзастава в казарме.
11: Все, у кого есть оружие, ко мне! Остальные! Все, что можно из завалов достать!
1: Бойцы собираются.
3: Немцы!
1: В провале ворот появляется отряд немецких солдат и офицер. Немцы идут цепью, внимательно разглядывая руины. Ремешки касок застегнуты. Затворы винтовок взведены. Внутри крепости настороженная тишина. Лежа под скамейкой за немцами следит Николай. Старший лейтенант оборачивается к бойцам.
11: Застава! К бою!
10: За мной! Ура!
1: Бойцы выпрыгивают из окон, стреляя на ходу. Немцы отвечают ответным огнем.

0: Возникает рукопашный бой. Пограничники преследуют немцев. Замедленная съемка рукопашной схватки. Пограничники колют штыками, бьют прикладами, ногами. Радист у холмских ворот непрерывно работает ключом.
1: Эй, человек, на первый этаж!
0: Бойцы обороняют мост и ворота. Немцы отходят под защиту своих пулеметчиков. Боец получает пулю в глаз и откатывается, закрыв лицо руками. Радист работает ключом.
2: Я крепость.
0: Комиссар передает.
2: Я крепость. Держим оборону. Ведем бой. Ждем подкрепления.
0: На подоконник ставят пулемет. Старшина берется за гашетки. Появляется майор, убивший обходчика, и начинает командовать.
3: Что за подразделение? Кто командует? Командира ко мне! Командира ко мне!
4: Лейтенант НКВД Вайнштейн!
3: Как старший по званию приказываю, оставить казарму и разбившись на мелкие группы, прорваться из крепости

0: подкоплена на помощь! Жертва с людьми бессмысленна! А вы, сержант!
1: Старший сержант Новиков!
0: Знаете, что бывает за невыполнение приказа?
2: Товарищ майор! Виноват! Я вас не знаю! Разрешите документы!
0: Конечно! Это правильно! Хвалю за бдительность!
3: Вайнштейн смотрит удостоверение.
2: И сапоги, пожалуйста!
0: Что сапоги?
2: Сапоги покажите! Наши гвозди круглые! Немецкие! Квадратные! Новиков!
3: Старший сержант смотрит на подошву сапога майора.
0: Смотри!
3: Взгляд сержанта становится колючим.
0: Квадратные!
3: Майор бьет ногой сержанта и бежит.
2: Стой! Стой!
3: Вайнштейн стреляет, и майор падает назад в комнату. Вайнштейн снимает с шеи майора металлический жетон.
4: А жетончик-то немецкий.
5: А гвоздики-то были круглые.
3: Рукопашный бой во дворе крепости продолжается. Николай смотрит на сражение из своего укрытия под скамейкой. Сжавшись в комочек, Соня сидит за дверью разрушенной комнаты. Николай короткими перебежками двигается к клубу. Старший лейтенант погранзаставы орудует штыком с сапогом и кулаком.

0: Рукопашные лейтенанта с немцем. Немец готовится ударить ножом. На помощь приходит боец.
1: Соня!
0: Николай пересекает открытое пространство и влетает в двери клуба.
1: Соня!
0: Соня не верит своим ушам.
1: Коля!
0: Сторон они начинают разбирать завал.
1: Соня, сейчас!
0: Лейтенант бьет доской по голове немца, тот падает.
2: Немцы к клубу отступают!
0: Николай смотрит вниз на лестницу. Немцы уже на первом этаже. Лейтенант оглядывается на бегущих в клуб немцев. Забежав в клуб, немцы закрывают двери на засов. Становится темно.
1: Соня!
0: В проеме двери светлая щелка, а в ней лицо Сони.
1: Коля! Колечка! Коля,
3: тихо! Тихо, я прошу тебя, тихо!
1: Коля, я так больше не могу! Коля, я так боюсь!
3: Там немцы.
1: Я прошу тебя, ну пожалуйста.
3: Тихо, это я. Не плачь, все. Ты же сильный, я знаю.
0: Николай прикладывает палец к губам, успокаивает Соню. Немец дважды бьет Николая прикладом, и тот падает вниз. Немец переворачивает Николая, увидев, что тот мертв, оставляет тело. Соня смотрит на дверь, которую разбивает немецкий солдат.
4: Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость.
5: Товарищ комиссар, гляньте, наш из госпиталя.
0: На мосту группа пленных. Конвой сопровождает ее к воротам крепости.
5: Вон, глядите.
0: Комиссар смотрит на пленных. В толпе врачи, раненые, женщины и дети.
5: Сестричка там одна. Вунь, в уши мне лечила.
0: Раненый с криком бросается вперед. Его убивают.
5: Что же это будет, товарищ комиссар?
6: Старшина,
5: я.
6: Пойдешь со мной.
5: Есть.
6: Оружие оставь. Всем рассредоточиться у окон. Взять колонну на прицел на уровне груди. За мной.
0: Солдаты выполняют распоряжение и прицеливаются.
7: Нашли. Кем прикрыться?
0: Стрелок смотрит в оптический прицел на офицеров конвоя. Перед группой на мосту появляются комиссар и старшина. Оба безоружные. Комиссар без ремня, но в фуражке. На краю моста горит грузовик. Комиссар приближается, и немецкий офицер видит его знаки различия.
8: Комиссар! Ко мне! Ко мне сюда!
0: Иди сюда! Доктор в группе пленных поправляет очки. Медсестры обнимают детей. Комиссар стискивает зубы. Измученные люди смотрят на комиссара. Комиссар поворачивает голову к воротам. Бойцы с оружием замерли на позициях, взяв немцев на прицел. Вид сверху от окон на комиссара и группу немцев с пленными.
8: Шнелла!
0: Комиссар поднимает руки высоко вверх и кричит.
5: Ложись!
0: Люди бросаются на землю. Бойцы открывают по немцам огонь. Медсестры прижимают детей к земле. Старшина бросается к комиссару и валит его на землю. Пулемет косит немцев, как траву. В оптическом прицеле грудь немецкого офицера. Выстрел, фашист падает. Другой офицер присел на мосту. Пулеметная очередь достает и его. Бой закончен. Люди встают, помогают друг другу. Все бегут к воротам. Старшина кричит. Комиссар возвращается к бойцам. Солдаты смотрят на него с восхищением. Усталое лицо комиссара. Один из бойцов подает ему портупею с оружием. Комиссар надевает фуражку, застегивает ремень.
9: Я крепость. Веду бой. Держу оборону.
6: Необходимо пробраться в Брест. Узнать обстановку, как там.
0: Комиссар поворачивает голову.
6: Задача ясна.
0: Боец кивает перевязанной головой.
10: Так точно. Товарищ полковой комиссар.
6: Выполняйте.
0: Лицо комиссара светлеет. Под стеной крепости едет легкий броневик.
11: Ты посмотри, сколько народу побили, а?
0: На дорогу выбегает женщина. Броневик останавливается.
12: Патроны.
11: Давай сюда!
12: Патроны есть?
11: Какие патроны, цаватаным? Садись!
0: Женщина глядит разочарованно, затем поворачивается и убегает.
11: Давай к воротам! К северным!
0: Броневик уезжает. За стволом дерева прячется Сашка. Сашка бежит через дорогу в дом. Кобринское укрепление. Дом комсостава.
13: Я искал брата.
0: Сашка бежит по лестнице.
13: Мы жили здесь.
0: На этаже все двери выбиты.
13: Наша семья. И семья Почерниковых.
0: Сашка заглядывает в комнаты. Трупы трех детей. Сашка идет дальше. Какой-то мужчина хватает Сашку и падает с ним на пол.
14: Дядь Вань!
15: Давай ползи к окну.
14: Вы брата моего не видели?
0: Знакомый Сашке Иван ползет к нему. Его правая рука окровавлена.
15: На, помоги.
0: Иван дает Сашке наган, тот заряжает его и возвращает Ивану. В комнату вбегает женщина, стреляя из пистолета в окно.
15: Шура, нет.
0: Шура целится в другое окно.
15: Иди сюда.
0: Подстрелив немца, Шура садится рядом, прижавшись головой к груди мужа. Иван обнимает ее.
15: Сашка, текай.
14: Нет.
15: Это приказ.
0: Иван строго смотрит Сашке в глаза. Сашка уходит. Иван целует жену и, держась за стену, встает. Стреляет. Немец падает. Еще один. Сползая по стене, Иван садится рядом с женой. Вид из окна. Немцы бегут к дому. Шура вздыхает.
12: Что будем делать, Вань?
15: Я, Флен, не сдамся.
12: Я с тобой. Я все понимаю. Без тебя и детей жить не хочу и не буду.
0: Иван поворачивает голову к жене.
15: Шур, прости меня.
0: Шура улыбается.
12: ты прости.
0: Немцы заходят в дом, бегут по лестнице. Немец проходит мимо стола, под которым сидит Сашка. Иван и Шура.
15: Посмотри, чего они там.
0: Шура поворачивается к мужу, улыбается. Лицо Шуры становится отрешенным. Иван смотрит на нее. Иван закрывает глаза, приставляет дуло пистолета к подбородку. Сашка вздрагивает, услышав выстрел. Навстречу броневику бредет женщина с младенцем на руках. Въехав в город, броневик останавливается. Боец открывает люк, с ужасом оглядывается. Он видит горы трупов. В арке дома стоит танк.
16: Давай назад. Здесь не прорвемся.
0: Броневик разворачивается. Возвращается в крепость. Танк заводит мотор и идет за броневиком. Он движется прямо по телам погибших. Возле трупа женщины сидит девочка и плачет. Танк, давя трупы людей, едет прямо на нее.
11: Я крепость.
10: Орачам пинда!
11: Держим оборону. Ждем.
10: Не прорваться. Товарищ полковой комиссар.
11: Я крепость. Веду бой. Держу оборону. Жду подкрепления.
10: Ждем подкрепления. Я крепость.
11: Я крепость.
10: Ведем бой. Держим оборону. Ждем подкрепления.
0: Немцы снова на мосту. Пытаются взять Холмские ворота. Бойцы отстреливаются. По земляному валу бежит лейтенант.
10: Товарищ майор! Танки!
17: Спокойно, лейтенант.
11: Эх, хоть бы одно орудие!
0: Майор смотрит в бинокль и видит немецкую пехоту, а за ней танки.
17: Я же говорил же. Третий.
18: Эх, сейчас бы ружье противотанковое.
17: К бою! Приготовить гранаты!
0: Бойцы разбирают гранаты.
11: Собрать оружие!
0: И подбирают с земли оружие убитых.
17: Занять позиции! Без приказа не стрелять!
15: Тихо. Разгорелся наш утюг. Все равно ты будешь мой. Никуда не денешься.
0: Немцы приближаются. Бойцы готовятся отразить атаку. Выстрел из танкового орудия. Снаряд летит над головами бойцов. В гуще немецкой пехоты гремит взрыв.
17: Кто стрелял?
0: Боец улыбается. Майор смотрит в бинокль. И видит у дальней стены пушку. Пушка стреляет. Танк подбит.
15: Наши.
0: Боец досылает снаряд, закрывает казённик. Лейтенант командует.
11: Огонь!
0: Танки поворачивают назад у самых позиций майора.
11: Снаряды!
17: Ковтун, гранаты!
0: Ковтун ползет вперед.
11: Заряжай!
0: Танк едет в сторону пушки. Танк стреляет. Пушки больше нет.

0: Майор сжимает зубы. Ковтун доползает до танка и швыряет гранату. Танк горит. Майор поднимается во весь рост.
1: В атаку! Вперед!
2: Ура!
0: Солдаты бегут на врага. Бойцы сражаются яростно, отчаянно. Натиск бойцов крепости страшен. Фашисты бегут.

0: Майор останавливается и оглядывает поле боя. Видит вылезающего из танка горящего немца и стреляет в него. Кофтон, приподнявшись на земле, переводит дух. Майор всматривается и бежит туда, где была пушка.
1: Тебя как зовут, сынок?
2: Лейтенант Акимов.
0: Сдерживая слезы, майор закрывает глаза погибшему лейтенанту.
3: Так погиб мой брат. Первый день. Первый бесконечный день. Первый приказ об отступлении в ходе войны был отдан немецким командованием 22 июня 1941 года в 11 часов утра здесь,
4: много тяжелых,
3: в Брестской крепости.
4: Способных держать оружие осталось 18. Медикаментов, воды, еды совсем нет. Как думаете, где наши? Чего они идут-то? Или скоро подойдут? Чего бойцам передать?
0: Лейтенант НКВД Вайнштейн поворачивается обожженным лицом.
5: К утру подойдут.
0: Он кивает головой.
5: Обязательно подойдут.
0: И идет по разбитому коридору. Вдруг он подпрыгивает и пляшет. Вечер.
6: Ну что, всех похоронили? Так точно.
0: Возле могилы лейтенанта Акимова сидит солдат и тихо поет.
6: Что с водой? Есть ледник в подвале. На день хватит.
7: А потом?
6: Товарищ майор, да завтра наши их утром поганой метлой, да мы...
0: Старший лейтенант обходит развалины дома, ищет живых. Он открывает дверь.

0: Здесь оставаться опасно. Здания сильно разрушены. Вы все пойдете за мной. Укройтесь в подвалах, казармы до прихода наших.
1: Лейтенант ищет свою семью. Наконец видит жену, дочь и сына. Подходит его мать. Лейтенант гладит по щеке малышку.
0: А Аня где?
2: Я думала, она с тобой.
1: Лейтенант вздыхает.
0: Надо идти.
1: Ночь. Сашка во дворе крепости.
3: Я не знал, что происходит. Я не знал, что делать, куда идти. Одно я знал точно. Надо дождаться утра. Ведь утром подойдут наши. И все, все закончится.
1: 23 июня. Светает.

0: Сашка спит. Перед ним рука убитого с часами. Он открывает глаза и смотрит на часы. Стрелки показывают 6 часов утра. Сашка поднимает голову. Какие-то люди бредут к воротам крепости.
1: Солдаты! Командиры! Вы стоите перед выбором! Решайтесь! Идти под огонь и умереть! Или найти в себе мужество сдаться и жить! Ваше положение безнадежно! Ваша борьба бесполезна! Вы пришли, чтобы освободить вашу страну от жидов и большевиков! Мы построим новую жизнь без каторжных колхозов и стахановщины! Вставайтесь! У нас вы будете жить!
2: Давай шмальну!
0: Старший лейтенант смотрит на бредущих с жалостью.
3: Отставить. Каждому свое.
0: Сашка бежит к окну казармы.
4: Давай сюда. Руку!
0: Чьи-то сильные руки подхватывают его и втягивают в комнату. Сашка подходит к лейтенанту.

0: Быстро, Фома.
1: Пусти!
2: Стой! Вань, куда?
3: Куда? Стой!
2: Куда?
1: Я найду ее!
4: Сашка выпрыгивает из окна.
5: Акимов! Сашка!
1: Я найду ее!
4: В клубе занятом немцами. Лежащий на полу Николай вдруг приходит в себя. Он открывает глаза. Николай слышит голос Сони. Та отбивается от немецкого солдата.
1: Не надо!
3: Нет,
1: нет, нет, нет! Не надо, ну пожалуйста!
4: Николай смотрит на проломы в стене. Бежит мимо Сони. Солдаты за ним. Соня свободна. Николай прыгает в яму. Соня бежит в его сторону. Она падает.
1: Кушайте, кушайте, пожалуйста. Не убивайте меня, прошу вас, пожалуйста.
4: Двое немцев настигают девушку. Немцы хватают Соню за руки и волокут по земле к пролому. Николай плачет. Сашка выглядывает из-за стены. Короткими перебежками он двигается вдоль стен.

0: осторожно выглядывает из-за груды кирпичей. Он видит пистолет ТТ.
1: Тащи сюда его!
2: Доложить Фомину!
0: Бойцы волокут пленного.
2: Быстрее!
1: Тише, хлопцы!
2: Быстрее, быстрее!
3: Пленного взяли живого!
4: Помню Фомина и Зубачева. Их небольшой отряд у Холмских ворот. Они не пускали врага через мост. Здесь я впервые увидел пленного немца.
2: Маслов! Что он говорит?
5: Wiederholen Sie.
6: Wir sind wahrscheinlich schon in Minsk.
5: Он говорит, скорее всего, взят Минск.
0: Комиссар Фомин зло усмехается.
6: Tief im Hinterland.
5: Говорит, вы в тылу. Мы в глубоком тылу.
0: Зубачев рассержен.
2: Какой тебе Минск? Что ты сюда приперся? Ну что ты приперся?
6: Еще раз. Минск ist bereits gefallen.
0: Комиссар спокойно смотрит немца в глаза.
1: Товарищ комиссар, гляньте.
0: Он встает и быстро идет к окну. Над крепостью кружит самолет.
7: Наши.
0: Бойцы смотрят в небо с надеждой.

0: Самолет летит над казармами. В глазах бойцов светится надежда. В небе появляются немецкие истребители.
1: Сзади! Сзади!

0: Самолет с красной звездой низко летит над крепостью. Истребители стреляют по нему. Подбитый самолет теряет высоту. Из горящего самолета выпрыгивает летчик. Раскрывается парашют. Бойцы напряженно следят за его полетом. В глазах Сашки тревога. Парашютист приземляется. К пилоту спешат бойцы отряда Фомина. К месту посадки пилота бегут немцы. Они стреляют из пулемета.
1: Живой! Молодец! Давай!
0: Бойцы достигают укрытия. Комиссар отдает пилоту честь.
2: Лейтенант Карелин, 123-й истребительный полк.
3: Полковой комиссар Фомин. Рассказывайте, что происходит в Бресте? В Кобре.
0: Лейтенант снимает шлем.
3: Почему молчит наша авиация? Где наша?
2: Нету аэродромов, товарищ комиссар. Все уничтожены. В Бресте немцы, наши отступают к Минску.
0: Фомин смотрит на бойцов, на лицах солдат растерянность.

Боец обнял винтовку и плачет. Над землей стелется черный дым пожарища.

0: Лошадь входит в реку, волоча тело всадника, и плывет. Безлюдно. Везде дым. Майор Гаврилов обращается к солдатам.
1: Товарищи! Бойцы!
0: Перед ним мужественные лица бойцов.
1: Немцы предлагают нам сдаться. Они предлагают нам трусливую жизнь в плену. Они ошибаются. Мы бойцы Красной Армии и будем защищать нашу Родину до последней капли крови. Другого выхода у нас нет.
0: Июня. В подземельях женщины, дети, старики. Они лежат и сидят на грудах битого кирпича.

0: Дяденька, дай кусочек водицы.
1: Нету, милая.
0: Есть, дай, дяденька.
2: Лейтенант Кижеватов осматривается. Стонут раненые. Женщине делают перевязку. На лице бойца засохшая кровь. У ног его раненая собака. Бойцы пробивают бетонный пол, чтобы добраться до воды.

0: Майор Гаврилов и старшина сидят у стены.
1: Где семья, Костя?
2: Не знаю. Я их оставил себе в доме, в подвале. А сейчас не знаю.
1: Это с моими все. Не знаю.
0: Боец бросает лом в сторону. И зачерпывает грязную жижу. Пробует и тут же выплевывает. Смотрит на товарищей.
3: Пить нельзя. Бензин.
0: Лицо спящего Сашки.
4: Я помню это утро. Или день. Я проснулся и увидел руки. Руки Коваленко. Он вырезал мне из дерева свистульку. Я смотрел и думал, зачем она мне?
5: Надо объединиться и идти на прорыв. Кого нам здесь дожидаться?
0: Капитан Зубачев оглядывает бойцов.
5: На прорыв. Немедленно. Сегодня же ночью. Или всех потеряем. По одному.
6: Какой прорыв? Крепость окружена. Брест взят. Куда прорываться? В плен? В лагерь? На смерть? Куда?
7: Смертники мы, товарищ капитан.
5: Да. Многие погибнут. Возможно, все. Пока силы есть, надо бороться. Надо идти на прорыв.
0: Комиссар Фомин смотрит сквозь очки на лейтенанта.
7: Пиши приказ.
8: Номер.
0: Лейтенант достает бумагу и карандаш. Фомин снимает очки.
7: Приказ номер один.
0: Бойцы встают вокруг комиссара.
7: 24 июня 41 года. Крепость. Создавшаяся обстановка в крепости требует немедленного выхода.
0: Лицо напряженно думающего комиссара.
7: Немедленного выхода зачеркни. Напиши организованного боевого действия.
0: Лейтенант пишет.
7: Для дальнейшей борьбы с противником. Руководство и командование. Полковой комиссар Фомин. Капитан Зубачев.
0: Зубачев выпрямляется.
7: Лейтенант Виноградов.
0: Лейтенант смотрит на Фомина.
7: Решила. Объединить оставшиеся силы воинских частей в сводную группу. Объединенными силами сегодня ночью, 24 июня, идти на прорыв. На прорыв. Для соединения с регулярными частями Красной Армии. Красной Армии. И дальнейшей борьбы с фашистскими захватчиками.
9: Опять, твою мать!
10: Свои позиции!
0: Радист в наушниках передает сообщение.
11: Я крепость.
7: Так.
11: Я
7: духовый. Нестерчук!
10: Павленко!
12: Здесь!
10: Павленко, ко мне! Ко мне!
12: Есть!
10: Так, слушайте внимательно. Судя по постоянной перестрелке в районе Тереспольских ворот и Восточном порту, там все еще сражаются наши. Со мной! Постарайтесь во что бы то ни стало пробраться к ним, наложите оперативную обстановку и сообщите о нашем решении идти на прорыв. Ночью постарайтесь добраться к ним до прорыва и вернуться обратно живыми!
13: Товарищ комиссар, разрешите, я пойду?
10: Не разрешаю. Воды попейте, все, что могу. Отдайте раненым, товарищ комиссар!
7: Выполняйте!
10: Есть!
0: Комиссар протягивает Сашке флягу с водой.
10: Отнеси раненым в подвал! Исполнять!
13: Есть!
11: Оборону! Жду подкрепления!
0: Подвал.
14: Все, все!
0: Врач вынимает пулю из шеи Матевосяна. Сашка спускается в подвал.
8: Ну, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Ну, все хорошо. Заканчивайте сами.
0: Мерцает в лампочке свет над столом.
13: Доктор.
0: Доктор спит.
13: Доктор.
0: Он открывает глаза.

0: субботу в военторг холодные минералочки завезли. Вай, мамочан.
1: Сашка с пистолетом в руке двигается вдоль стены. В небе появляются бомбардировщики. Начинается бомбежка крепости. Бойцы бегут в укрытие. Повсюду раздаются взрывы. Идет массированная бомбежка.

0: Сашка встает, выбирается из воронки. И бежит сквозь дым. Падает. Ползет. Перед ним раненый боец.
1: Я не дошел, Сашка. Давай, восточный форт. Там наши. Передай приказ. Сегодня ночью прорыв.
2: Я передам.
3: Я знал, что со мной ничего не случится. Потому что я должен был доставить этот приказ.
0: Он вбегает в дверь бывшего магазина. Лежащая в углу девушка садится. Это Аня. Сашка перебирается к ней.

дотрагивается до ее щеки своей рукой. Глаза Ани наполняются слезами.

Раздаются шаги. Сашка заползает в Ванин угол. Сквозь щель прилавка Сашка видит ноги немца. Немец заходит за прилавок.

0: и замечает за прилавком детей. В глазах Ани ужас. Немец отворачивается. Сашка поднимает пистолет и стреляет. Немец падает.
1: Пока не выбраться, ты посиди здесь. Я с тобой не могу. Приказ у меня. Мне надо его доставить. Слышишь? Ты меня слышишь?
0: Аня испуганно смотрит на Сашку. Сашка улыбается ей в ответ. Застава Вайнштейна. Появляется Сашка. Коридор завален телами погибших бойцов.

0: входит в пролом в стене и идет по коридорам казармы. Кругом одни трупы. Сашка подходит к лейтенанту Вайнштейну. Лейтенант мертв. В живых никого не осталось. По реке к берегу плывет коряга. За корягой выныривает Сашка. Приближается к берегу. Выходит. Прижимаясь к земле, ползет.
1: Воды не было. Точнее, она была везде. Но до нее было не добраться. Все подходы к берегу простреливались. За котелок воды, за глоток погибали. А то, что приносили, берегли для пулеметов.
0: Он берет чайник с водой из рук мертвого бойца.

0: Сашка среди бойцов. В руках его чайник. Солдаты смотрят на него, как на чудо. Сашка идет к майору Гаврилову. И передает ему чайник.
1: Товарищ майор, разрешите доложить. Воспитанник моего взвода 333-го полка Акимов.
0: Майор выпрямляется.
1: Приказ. Ночью общий прорыв. Сигнал – красная ракета.
0: Сашка теряет сознание и падает. В глазах майора слезы.
2: Везет мне. На Акимовых.
0: Комиссар пишет. 26 июня 41 года. Заканчиваются боеприпасы. Острый недостаток воды, медикаментов, еды. Ночью идем на прорыв.
3: Веду бой, держу оборону. Жду подкрепления. Я крепость.
0: 25 июня. Час 55 ночи. Пролет моста. Луч света обшаривает его. Бойцы отрядов имена наготове. Солдаты погранзаставы ждут сигнала.

0: 2 часа 1 минута.
1: Пора.
0: Камин берет ракетницу. Красный огонек летит в небе над крепостью. Кижеватов кивает бойцам.
1: За мной.
0: Бойцы лейтенанта выпрыгивают из окон и бегут.
1: Пошли. Вперед.
0: Отряд Фомина выбегает из ворот крепости.

0: Отряд майора бежит к крепостному валу. Над валом светят прожекторы.
1: За мной!
0: Солдаты поднимаются и взбегают на вал.

0: Ященко, что у тебя?
1: Плечо, товарищ командир!
0: Бережелка, помоги ему!
2: Есть! Руку!
1: Сам, сам!
3: Бойцы добираются до реки и бросаются в воду. Лейтенанты-солдаты переправляют

0: Отходить всем! Отходить!
1: Бойцы прыгают с моста в воду.
0: Отступить! Отступаем!
1: Мерцает лампа над операционным столом.

подвал уносит раненых. Комиссар Фомин мрачно смотрит на подземелье.

0: Он ищет доктора. Доктор спит стоя. Помин смотрит ему в лицо.
1: Товарищ военврач.
0: Доктор вскидывает голову.

Врач, спотыкаясь, идет к проему в стене. И падает там. Утро. Берег реки усеян трупами советских солдат. Сашка бредет по мосту.

Повсюду тела советских солдат. Дымное небо над обожженной землей. Сашка спускается к воде, зачерпывает воду ладошками и пьет. Опускает голову в воду и тут же отпрыгивает на берег. Он видит сквозь воду лицо мертвого солдата. Майор Гаврилов сидит, сцепив руки. Подвальные катакомбы. Боец несет на руках тело тяжелораненого товарища.

0: Женщины с детьми прижимаются к стенам. Лейтенант Кижеватов также помогает раненому. Провожают лейтенанта взглядом.
1: Своих детей.
0: Одна из них обращается к лейтенанту.
2: Сделай что-нибудь, командир.
0: Сашка придет по двору крепости.

0: заходит в бывший магазин.
1: Аня!
0: Бежит к месту их укрытия под прилавком. Но Ани там нет.
1: Аня!
0: Снова катакомбы. Лейтенант и его жена.
2: Я никуда не пойду. Не пойду.
3: Я не прошу, Катя.
2: Ты не можешь мне приказывать. Не пойду.
3: Тогда никто не пойдет. А ты жена моя. Жена командира. За тобой пойдут.
0: Катя смотрит в глаза мужа. И крепко обнимает его. Лейтенант прижимается к ней щекой. Отбрасывает доски, которые лежали на Ане.
1: Аня!
0: Но Аня не открывает глаза.
1: Аня, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Надо идти. Тебя папа ищет. Он там. Он ждет. Он в казарме. Надо идти. Надо идти.
0: Он поет Аню водой. Лейтенант завязывает на палке белую тряпку. Катя кладет свои руки на руки мужа.

0: Она берет палку и идет к женщинам. Женщины встают. Сын крепко обнимает лейтенанта.
1: Сынок, ступай.
2: Андрюш, ступай.
0: Катя выходит во двор крепости, неся в руках палку с белой тряпкой. За Катей выходят женщины и дети. Катя с сыном идет впереди.

0: Сашка, поддерживая, ведет Аню. Аня смотрит на женщин и детей.
1: У вас осталось 10 минут.
0: Кижеватов замечает Сашку и Аню. Лейтенант бежит к дочери. Он обнимает ее, кружит.
2: Аня, жива. Жива. Жива. Саня!
0: Подходит Сашка.
2: Слушайте, вам надо идти. Надо идти. Вместе пойдете. Вместе.
3: Я военнообязанно никуда не пойду!
2: Возьми, ты не Хакимов! Это приказ! Слышишь меня? Саня! Она не пойдет без тебя! Слышишь? Не пойдет!
3: Есть, товарищ лейтенант!
2: Выполнять! Саня!
0: Аня цепляется за отца. Сашка отступает назад. Он помогает лейтенанту отцепить от него Аню. Аня уходит. Лейтенант смотрит вслед детям. Плачет. Аня останавливается и смотрит на отца. Она улыбается. Улыбается и отец сквозь слезы. Сашка уводит Аню. Лейтенант плачет.
1: У вас осталось 5 минут.
0: июня, 15:58. На стене надпись «Умирают, но не сдаются». Солдат высекает буквы. Бойцы готовятся к обороне.
4: Исчерпав все возможности, немцы сбросили на Брестскую крепость 2-тонную бомбу.

0: крепость. Я крепость.
1: Веду... Капитан Зубачев с закрытыми глазами сидит у стола на полу, прижавшись к столешнице виском.
0: Я крепость. Я крепость.
1: Фомин проходит мимо густого кровавого пятна на разбитой кирпичной стене. Тот же темно-красный цвет кровавого месива на половине лица у бойца, положившего руку на голову собаки. Боец набивает пулеметную ленту патронами. Лицо лейтенанта выражает решимость.

На дворе крепости в воронке открывает глаза Николай. Смотрит в небо. Затем наступает темнота. Посреди двора падает бомба и разверзается ад. Взрывной волной качнуло стены. Все взлетело на воздух.

0: Мы видим позирующих военного с дочерью. Застывшего фотографа с камерой. Бредущего без головы человека с факелом. Каких-то мертвых бойцов. Но вот танк наезжает на грузовик. И движется дальше. Сметая все на своем пути. Доски сарая обрушиваются на броню. Немцы бредут и осматривают территорию крепости. Бьет огнемет в проемы окон. После выстрела из огнемета из окна первого этажа выскакивает горящий человек. Люди прячут своих детей, укрывают своими телами от огня. Николай поднимается из воронки. Поворачивается. Вокруг ходят немцы. Они окружают его. Фотографируются с ним. Из клуба выходит обер-лейтенант. Николая ведут к нему. И швыряют под ноги офицеру. Обер-лейтенант подзывает Николая. Высыпает из кисета в каску звезды с фуражек солдат и дает каску Коле.
1: Und beeile dich. Tote einsammeln, Waffen zusammensuchen.
0: Николай снимает с пилотки мертвого бойца звездочку и тоже бросает в каску. Он ползет среди трупов и внезапно натыкается на тело Сони. Он протягивает руку и убирает с лица мертвой девушки волосы. Соня похожа на спящую. Глаза Николая становятся безжизненными. Рядом с Соней он видит гранату. Он улыбается и берет гранату в руку. Обер-лейтенант приближается к Николаю. Николай кладет гранату в каску. Встает и протягивает каску офицеру. Взрыв, падают убитые. Николай и Соня лежат рядом.

0: Вечер над крепостью. У кирпичной стены стоит с гармошкой старшина. Смотрит на подходящего к нему немецкого солдата. Начинает играть. Немец хлопает в ладоши.
1: Танцуй! Танцуй, гад! Танцуй!
0: Фашист наставляет автомат. И стреляет. Старшина падает навзничь. Из холмских ворот Брестской цитадели выводят советских солдат, едва держащихся на ногах. Пленных ведут по мосту. Мимо них в крепость проезжает мотоцикл с коляской. Мативасяна выносит на плащ палатки. Лицо и шея комиссара Фомина в подтеках крови. На пленного спускают собаку. Капитана Зубачева бьют прикладами. Он падает. Комиссар идет, пошатываясь. В начале моста сидит немецкий офицер.
2: Комиссары, политработы, юден, форвард! Keine юден, keine комиссары, в колонну!
0: Фомин останавливается.
2: Юден, комиссары!
3: Я комиссар.
0: Офицер встает, всматривается в него. Фомин усмехается и добавляет:
3: коммунист еврей.
0: Его уводят. Комиссар стоит у стены. Расстрельная команда напротив. Фомин поднимает руку и смотрит на часы. Стрелки показывают 4 часа 6 минут. Фомин поднимает глаза к небу. В небе летит белый аист.
4: Полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич был расстрелян у Холмских ворот в конце июня 41 года. В 1957 награжден орденом Ленина. Посмертно.
5: Приказ.
0: Майор Гаврилов перед горсткой своих бойцов.
5: Выходить из крепости по одному. Оставаться живыми.
0: Пристально вглядывается в их лица.
5: Как можно дольше.
0: Останавливается.
5: Спасибо вам, товарищи. Прощайте.
0: Каждому пожимает руку.
5: Прощай. Спасибо. Прощай. Спасибо. Прощай. Прощай. Спасибо.
4: Майор Гаврилов Петр Михайлович был взят в плен тяжело раненым на 32-й день войны. Как и многие, побывавшие в плену, был подвергнут репрессиям, исключен из партии. И только в 57-м году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Двое бойцов несут лейтенанта Кижеватова с перебитыми ногами. Все втроем они падают на пол у окна с пулеметом.
3: Это все?
5: Так точно.
0: В окно запрыгивает Сашка. В руках у него фляжка и трофейный револьвер. Кижеватов не верит своим глазам. Овчарка пьет из ладони бойца. Сашка опускается на пол и смотрит на лейтенанта.
6: Утек я, товарищи. Пока пленных через лес вели, я и утек. Пока шел, как бомба шандарахнула, тяжко. Глухой я, товарищ лейтенант. Ничего не слышу.
0: Лейтенант смотрит на Сашку.
3: Пока есть силы, приказываю прорваться сквозь кольцо окружения в сторону Тересполя. Николаев, возьмешь командование на себя. Я здесь останусь. Прикрою вас.
7: Ну, товарищ...
3: Выполнять, я сказал. Но не томи.
7: Есть.
0: Бойцы уходят. Лейтенант говорит.
3: Иди сюда. Помоги мне.
0: Сашка помогает ему добраться до пулемета. Кижеватов достает из-за пазухи пакет.
3: Сохрани это. Ты фартовый, я знаю, ты выберешься из крепости.
0: Сашка не может понять, о чем говорит лейтенант.
3: И еще. Расскажи там все, что ты видел. Всю правду расскажи. Про нас расскажи. Слышишь, трубач?
0: И огорченно мотает головой.
3: Не слышишь. Ступай. Ступай, Санька. Ступай.
0: Кижеватов легонько подталкивает Сашку. Тот, наконец, понимает и ползет к окну. А лейтенант начинает строчить из пулемета по немцам.
8: Гранат auf das Fenster da! Los, wirf!

Патроны заканчиваются. Кижеватов держится за раненое плечо. Из кармана гимнастерки достает фонарь.